и проводить нас в последний путь. Четвертая жена – это то, что мы не можем увидеть физическим зрением. Это душа, наша духовная жизнь, часто отверженная в нашей погоне за материальными благами и мирскими удовольствиями. Она действительно всегда и везде остается с нами. Расставляйте правильно приоритеты. И в желании расти поставьте духовное на первое место, ведь ему оно и принадлежит.

0: Привет!
1: Друзья, вы снова с нами в нашем гараже. Программа «Пит-стоп» молодежная. Мы здесь обсуждаем актуальные темы, интересные для вас и для нас, для тех, кто здесь сегодня их обсуждает. Богдан, Наташа, Велина и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – «Как пережить измену?».
2: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
3: Если это случается второй раз, то все, как бы, до свидания.
4: Ну, а как же в Библии написано, до 7 ли раз не прощать? Он говорит, до 70
3: Ну, простите, я не идеальный, я не буду терпеть это 77 раз или сколько.
1: Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей. К основным мотивам измен относятся угасание чувств к супругу, желание новизны, стиль жизни друзей, месть измены на измену, грубые отношения партнера, половая неудовлетворенность, длительное отсутствие партнера, чувство собственной привлекательности, измена под воздействием алкоголя. Вот. И, кстати, наличие измен в семье по статистике приводит к разводу в 15% случаев. Немного. Да, то есть не все, так скажем, разрывают отношения после этого. Скажите, пожалуйста, что такое измена? Как вы считаете?
2: Неверность. Человеку.
5: А если человек, ну, это, есть же физическая измена, также есть измена, которая, как бы сказать, ну, человек перестает чувствовать чего-то к другому человеку, и он эти чувства направляет на другого.
2: Восполняет.
5: Ну, да, то есть, а вдруг он вот влюбился в другого человека, там.
1: То есть измена эмоционального характера, такой любви. То есть он перестал проявлять любовь к тебе, к девушке, к жене, да? И как скажем, проявлять их другой. Даже не было, допустим, физической измены, да? Это уже измена, считаешь?
2: Больше времени проводит с тем человеком, допустим. Больше интерес у него к этому человеку. Ну, то есть, если ты любишь человека, ты хочешь с ним проводить время, ты хочешь его узнавать, хочешь вместе что-то делать.
3: Все, что ты должен давать этому человеку,
2: да,
3: ты даешь другому.
2: Да, ты как бы у него забираешь и отдаешь другому.
3: Но, в принципе, как бы, если это... ну, вот как вот ты сказала, да, что просто он как бы проводит время, например, с ней, там, они...
2: Много достаточно.
3: Да, как бы больше. И когда это как бы она знает, это еще не то чтобы измена, это просто какая-то проблема.
2: Ну да.
3: Вот. Но когда она уже не знает, и когда она ему доверяет, а он этим доверием пренебрегает, он ее предает. Вот это, мне кажется, называется изменой.
1: То есть я так понял, исходя из ваших точек зрения, не физическая измена – это вообще самая последняя, да, из измен?
3: Нет, это тоже. Если она не знает,
1: это уже край.
3: Это просто,
1: да?
3: Финиш.
2: Ну, все, что мы говорили, это все приводит, наверное, к физической измене.
5: Это самая страшная измена.
2: Да.
1: Нет, я
5: к тому, что не физическая измена самая страшная, а именно вот
1: именно
5: на чувствах. Если ты, допустим, случайно там, ну, чаще всего это бывает по первых таких, ну, несерьезных чувствах, эмоциях, и это проходит, и ты все равно возвращаешься к своей семье, потому что ты ее любишь, она, ну, это твоя жизнь. А если ты понимаешь, что ты не хочешь быть с этим человеком, хочешь быть только с другим, это уже измена, которая, мне кажется, намного серьезнее, потому что ты понимаешь, что ты не сможешь уже, ну, семью свою...

0: свою возобновить.
1: Мне кажется, если в голове нету того, что там твой настоящий партнер тебя, ну, не устраивает, то ты не изменишь ему ни физически, никак. Ну, все в голове начинается. Разве можно просто вот так вот, ну, да, допустим, по пьяни там люди могут, да, с кем-то там.
2: Ты знаешь, обычно голова очень сложно останавливает мужчину, когда воздействует, когда гормоны на него воздействуют. Почему говорят, что сложно совладать с собой, да, когда там... То есть я бы не согласился с тем, что всегда мужчина всегда головой решает, что да, вот сейчас я изменю, или сейчас я не изменю.
1: А бывает, попадают...
2: Да. Попадают люди в такую ситуацию, когда они вообще после этого буквально как будто очнулись, а что вообще было, что я сделал, что натворил.
0: Ну, вот это...
2: То есть это не было его осознанным решением. И это случайная ситуация. И как Наташа сказала, да, и они возвращаются в семью, они могут каяться перед женой, слушай, вот такое натворил вообще, просто бес попутал, это не я был, я не знаю, кто это был.
3: Ну, в принципе, очень удобно, да? Каждый раз меня бес попутал, каждый раз...
0: Нет, вот если это каждый раз, то понятно, до свидания.
1: Бес такой, я вообще ни при чем.
3: Ну, а что, вот один раз, вот ты бы смогла простить, вот если бы один раз...
2: Вот вопрос. Давайте мы сейчас как раз к этому переходим. Смогли бы вы простить измену своему человеку близкому, да, девушке, парню, до брака, мы сейчас говорим, просто вы встречаетесь, дружите, общаетесь, уже какое-то, ну, длительное отношение, и вы узнаете, что он сделал. Вот, допустим, даже еще не переспал, да, а просто, в принципе, уделяет время другому человеку больше, чем тебе.
1: Наташа. Встречается с двумя, короче.
2: Да, допустим, встречается с двумя.
1: Негодяй.
0: Ну, в плане, он любит и того, типа.
1: Ну, типа.
2: Ну, человек любит.
0: Потому что...
3: Можно разве?
0: Нет, бывает, что, типа, он как бы... Один его прям официальный партнер, а с другими просто общается, но бывает так, что больше. Это другое.
1: Ну, послушайте,
2: это
1: измена...
2: Это не измена.
1: Все-таки измена это более глубокая. И чаще всего про измену говорят, когда это физический контакт, когда это интимная близость. Все-таки про измену больше вот это имеется в виду, мне кажется. И вот это уже простить, я не знаю, очень тяжело.
3: Со временем так и получится, что ты с кем ты больше общаешься, с тем у тебя и, ну, как бы больше строится, тем совместная деятельность какая-то, она все равно сближает. И со временем, как бы, ну, эти чувства, они могут, как бы, наверное, пропасть, и как-то. И там же, оттуда же пойдет и даже физическое. Это, ну, как бы. И уже будет и физическая измена, по сути.
1: Ну, мне кажется, здесь зависит от обоих человек, смогут ли они простить. То есть, если и парень, и девушка, они как бы. Ну, допустим, они друг у друга не первые, да, ну, в плане отношений, то, может быть, как бы они, ну, понимают, что они еще находятся в поиске, там, вот, я там был неправ, да, я там вот повелся на минутное там влечение, и она как бы его поймет, и она может его простить, но если они там очень таких строгих консервативных правил, там, и как бы вот такую измену, мне кажется, простить вообще невозможно.
2: Давайте не будем говорить, они, вот если они такие, если они такие, вы что бы сделали?
3: Я бы один раз бы, я, мне кажется, простил, вот, но...
2: Даже физическую измену?
3: Ну, да.
1: Мне кажется, просто
3: это очень сложно. Я не пережил,
1: поэтому...
3: но в принципе, мне свойственно немножко вживаться, очень так хорошо. В принципе, один раз бы, ну, как бы, меня как вообще, как бы с детства учили, всегда нужно давать шанс. Всегда нужно... Меня самого очень часто прощали, как бы, и поэтому я научен прощать. Вот. Но если это... Ну, предупредить, как бы, второй раз, как бы, нет, уже все. И если это случается второй раз, то все, как бы, до свидания.
1: Ну, а как же в Библии написано до 7 ли раз не прощать? Он говорит, до 77 раз.
3: Ну, простите, я не идеальный. Я не буду терпеть это 70, там, 7 раз или сколько.
0: Мне кажется, что... Если произошло, ну, до брака, если у пары произошла измена, это показывает то, ну, насколько они еще готовы вообще к браку, насколько человек ответственный, насколько он, ну, какой он будет в семье, потому что то, что происходит до этого, это, ну, почти то же самое будет у тебя и дальше. И поэтому, я думаю, стоит остановить такие, простить можно со временем.
2: Стоит разойтись.
0: Ну, я бы разошлась, я бы сказала, ты еще просто не готов. Ну, я понимаю, может, у тебя были какие-то там это...
1: Сомнения.
0: Может быть, ты это сделал совсем не по желанию, не подумав. Но тогда уж лучше просто нам разойтись и, не знаю, еще сформироваться в личность,
2: да?
0: Понять, кто ты, кем ты хочешь быть, с кем ты хочешь быть. Понятно, что будут обиды, скандалы, это все естественно, но отпустить человека, я думаю, в этом случае все-таки стоит попытаться. Я бы не стала продолжать чего-то.

0: Потому что это будет, во-первых, это в отношениях нанесет большой удар на отношения. Это будет каждый раз кто-то будет припоминать друг друга, это постоянно будет всплывать. И зачем вот это надо? Ну, я считаю, что если это произошло до брака, это даже хорошо. Это показывает, какие у вас отношения.
1: У меня вот знакомого история была, у него тоже, у него очень долгие были отношения с девушкой, и все, как бы, девушка красавица, а он сам тоже. И однажды, короче говоря, она ему изменила, он прям застукал за этим всем делом их, вот. И он, ну, я удивился, конечно, он ее простил, просто простил, но после этого уже началось какое-то недоверие, подозрение и так далее. И уже отношения, как бы уже, ну, конкретно такая деградация пошла, и в итоге они расстались.
2: Да, то есть, в принципе, вот здесь, да, вот вопрос, стоит ли продолжать отношения?
1: Я думаю, стоит попробовать.
2: С вот этим потому отпечатком
1: что, а может быть, получится,
2: сердце.
1: А может быть, все, ну, сложится. А если оно, ну, как бы не суждено, ну, как бы, то оно не сложится, вы так и разойдетесь, в принципе.
0: Да, я бы не смогла продолжить.
3: Мне кажется, на самом деле, вот до брака вообще, ну, в чем вообще смысл отношений, если вы изменяете друг другу? В чем смысл? Ну, это же в отношениях самое основное — это доверие. Вот, ну, как бы они, в принципе, на этом и держатся, да? Чувства, они непостоянные, там, эмоции непостоянные. Вот принцип доверия друг другу — это, ну, вот единственное, что скрепляет. Если его нарушить, ну, иди тогда к тому человеку. Зачем?
1: Я согласен, конечно,
3: 100%. Не надо мне такого человека, я бы тоже, ну, как бы, да, дурак. Это предательство.
0: Сначала.
2: Знаете, перед тем, как перейти к другому, к другой стадии измены в браке, хочу привести библейский пример того, как было вообще, когда Господь управлял своим народом, Он давал им свои законы, то есть это вот природа Бога, каков Он. Он говорил, если изменит муж или жена, да, то есть своему супругу, что с ней делали? Ее просто побивали камнями. Чтобы, написано, чтобы изгладить любой грех из народа моего, чтобы не давать повод другим, и чтобы греха вообще не было. То есть это в любом случае это грех, и Господь не желает, чтобы этого было вообще. То есть это должно быть изглажено из среды общества. Конечно, наше время сегодня у нас не теократическое государство, то есть нас Господь не управляет, сегодня управляют миром кто угодно, да, то есть, но если мы хотим быть верными Богу, если мы хотим жить по Его законам, то, конечно, любая измена – это нарушение закона. Но Господь предусмотрел некоторые вещи, и мы знаем истории, когда Иосиф узнал, муж Марии, от которой родился Иисус, когда он узнал, что она беременна, а он с ней не спал, потому что еще не были обручены. Там написано,
3: были обручены, но не спали.
2: Были обручены, да, но еще не было брака. То есть он захотел ее отпустить тайно. То есть это, по сути, порочило, если бы все узнали, что она, ну, то есть она, значит, где-то изменила ему. То есть он не мог поверить сначала, что какого-то Духа Святого, вам бы сказали так, да, твоя жена Духа Святого родила, будет, родит. Он хотел ее отпустить тайно, то есть не хотел придать гласности, чтобы ее побили камнями. Он ее пожалел, он ее простил, но отпустить. Вот. Ну, конечно, потом все было хорошо, ангел ему сказал, что это от Духа Святого, и что родится Иисус Христос, Мессия. Так вот, интересно, в браке, если ваша жена или ваш муж вам изменит, захотите ли вы это оставить тайно и просто разойтись с ним? Захотите ли вы простить его и жить дальше? Да, доверитесь ли ему? Или вы захотите расторгнуть этот брак? Потому что брак – это уже что-то серьезное. Это союз двух людей, который заключен не только здесь на земле, а, да, на небесах. Как вы подступите?
3: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
0: Да, это...
3: Но, тем не менее, вот если просто представить, да, то мне кажется, что мне было бы очень сложно, просто потому что я бы всегда смотрела на этого человека и представляла, как он был с другой, извините. Но просто невозможно, что там этими же губами он тебя целует, которым он целовал ее, этими же руками. И, ну, мне кажется, это, в принципе, очень сложно.
0: А если еще у вас дети, то да, это
2: вот вопрос. Если дети... А как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей.
0: Нет, но если он любит тебя, и он это сделал по ошибке, то понятно, что, да, стоит, может быть, дать второй шанс.
3: Потом, попробовать.
0: Да, попробовать. Ну, каждый человек несет ответственность за свой грех. Понятно, что без следа это не останется. Mm-hmm. Понятно, что все гладко дальше не будет. Но ты сам этот выбор сделал. Просто придется жить с этим. И вот нести это бремя.
1: В принципе, все, ведь все, что не случается, все проблемы, все залечивает время. И, в принципе, со временем может так получиться, что и как бы эта проблема, она, ну, эту проблему вы сумеете пережить, и как бы она станет чем-то таким далеким, какой-то уже такой неправдой, когда уже как бы, ну, люди, ну, снова будут, ну, крепки. Да. Может быть, это вас, как бы этот перелом, он вас, ну, наоборот, еще сильнее, да. А вообще, вот даже если так вот сравнить, пример приведу маленький, да, когда отношения просто до свадьбы, это у вас еще палаточка такая в поле стоит. Когда вы уже семья, у вас уже стоит большой дом. И, конечно, когда измена уже в семье, и когда в ваш дом прилетает ракета, и когда там уже все получается, ну, как бы рушится, то это намного серьезнее, намного сложнее, конечно. Поэтому в семье, ну, намного это все страшнее переживать, наверное. Вот, ну, по своему опыту, конечно, так сказать не могу. Но, в принципе, вот как ты сказал, да, если вот расходиться, то придавать ли это огласки и позорить ли человека, да, ну, там, я бы не стал бы, наверное, потому что...
0: отношение к нему.
1: Ну, как бы, ну, вот случилось и случилось, это между вами, как бы, не надо портить жизнь человеку дальше, как-то, ну, я бы это оставил...
3: Я думаю, что, да, вот ты говоришь правильно, что очень тяжело это пережить и простить. Я думаю, что единственная возможность полностью простить человека, это, ну, попросить у Бога этого просто, потому что наших собственных сил не хватит. Потому что Он, Бог, Он единственный, кто может простить так, что Он просто об этом больше не вспоминает. Он, ну, он не напоминает, Он не человек, который говорит, а вот помнишь тогда? Он, и действительно, Он на самом деле может дать вот эту силу простить полностью. Если, правда, ну, как бы у вас семья, да, у вас дети, и Он создал нас, и Он, правда, может помочь в этом.
2: А, вы знаете, на самом деле, я вот сейчас так думаю, грех прелюбодеяния, то есть измена. По сути, это такой же грех, как если бы человек, я не знаю, украл что-то или убил кого-то. В законе Божьем нету больших и маленьких грехов. Грех зависти, грех, ну, того, когда ты хочешь что-то другого, да. И мы это, в принципе, совершаем очень часто. И даже когда мы, например, встреча в отношениях, да, мы совершаем разные грехи другого характера, не только измены. Допустим, измену мы могли не совершить, но мы могли совершить что-то другое. Мы идем, мы посмотрели на другую жену или девушку, да, и захотели ее, там, увидели, что она красивее, что она в чем-то лучше.
3: И в сердце своем уже согрешили.
2: И в сердце своем уже согрешили, потому что Христос говорит, что сердце, грех начинается из головы и сердца. Если мы его питаем, это уже грех, это уже совершили. Он говорит, если вы в уме своем переспали с девушкой, вы уже согрешили.
1: Это если в уме. То есть, если ты как бы увидел, и ты начал уже там,
3: развивать, да,
1: развивать. В таком случае ты же имеешь
2: в виду. Да, я имею в виду, что физического контакта не было, но измена, по сути, уже произошла здесь.
3: Ну, не только взглянул, но и подумал. Как.
1: Да, потому что просто взглянуть, ну, куда ты денешь свои глаза? Выколи, что ли?
0: Да.
2: Нет, я имею в виду, что вот здесь.
3: Написано, выколи, если соблазнять.
0: Руки отрежь там, если надо.
2: Так вот, в принципе, Господь призывает к тому, чтобы прощать друг друга. Но вы правильно сказали, что у любого греха есть свои последствия. Есть малый грех, который идет с собой, малые последствия. Есть грех, который идет свои большие последствия. Поэтому пожелание такое, да, наверное, исходя из того, что сказать, чтобы мы все-таки старались и помнили, что это очень важно, что это грех перед Богом, что наш близкий человек заслуживает, да, наверное, если мы с ним общаемся, чтобы мы его не изменяли. Но если это случилось, а сегодня бывает такое часто, дай вам Бог мудрости принять правильное решение и анализировать свои отношения, то есть понимая, что да, есть последствия определенные, если вы расстанетесь, если у вас уже дети, например, да, то есть, может быть, стоит сохранить брак и семью, и стоит простить человека. Вот. А может, вам стоит и разойтись. В общем, решение принимать вам и тем, кто нас смотрит сегодня. Спасибо, ребят, что вы были с нами. Это была программа «Питстоп». Мы сегодня говорили о том, можно ли простить измену. Выводы мы уже сделали. Мы вам желаем мудрости. Если у вас случилось это в вашей жизни, пусть вас Господь благословит принять правильное решение. Мы будем за вас молиться. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Мы будем очень рады вам помочь и ответить. Пока.
3: Пока.
1: Пока.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.
1: Можно ли Богу задавать вопросы? И отвечает ли Бог на наши вопросы? Одна женщина-христианка описывает свой опыт с Богом. Оказавшись в больнице со своей дочерью и узнав о диагнозе, она начала взывать к Богу и спрашивать: «Господи, почему ты это допустил?» Она не хотела, чтобы дочь увидела слезы на ее глазах, и поэтому, вернувшись домой, она вошла в свою комнату, встала на колени и начала плакать, задавая Богу самые неудобные вопросы. В ответ на свою молитву она услышала голос, который ей сказал: «Спасибо, что ты говоришь со мною. Ты давно этого не делала». На самом деле мы с вами спешим к Богу, взываем к Богу очень часто именно в моменты сложные, в трагичные моменты нашей жизни. Как-то люди собирались у башни, написано в притче, каждый день, потому что с той башни бросали монеты. И люди знали уже время, и каждый день они появлялись у той башни и собирали эти монеты, были счастливы. Но как-то в один из дней они пришли к башне, никто монет не бросал, и они впервые посмотрели, откуда же эти монеты падали, и начали возмущаться: как так, почему запаздывают с монетами. Мы с вами думаем о Боге. Почему мы реже о Нем думаем, когда в нашей жизни все по плану, все хорошо? Бог ведет диалог с человеком, и Он желает, чтобы Его беспокоили не только, когда в нашей жизни все хорошо. Он желает, чтобы мы не только прославляли Его и направляли к Нему славословие. Он желает вести с нами диалог даже тогда, когда мы боимся чего-то или в наше сердце наполнено сомнениями. Если не Бог, то кто сможет ответить на наши вопросы, на неудобные в том числе? Бог не боится неудобных вопросов. Неудобные вопросы помогают нам с вами понять, что же Бог желает с нами сделать. Или же, услышав ответ от Бога, возможно, не самый удобный, мы поймем Его план, или же сможем быть наблюдательными, пытаясь увидеть, к чему Господь ведет нас с вами. Мы читаем с вами книгу Аввакума. Аввакум жил в Иудее до взятия Иудеи вместе с другими своими современниками, с Иеремией. И, конечно же, это были очень сложные времена для Божьего народа. Дело в том, что верующие люди стали поклоняться ложным богам. Мы читаем даже о том, что они своих детей приносили в жертву. Похоже, что они принесли в жертву все свои принципы, все, что они знали, все, что Бог до этого момента открыл им. И вот в этот момент, когда он замечал, что несправедливости, когда господствует коррупция, когда люди угнетают друг друга, когда сильные и власть имеющие господствуют над бедными, когда у слуг нет прав, в это время, конечно же, наблюдая за происходящим, у этого верующего человека появляются к Богу вопросы. И вы знаете, он не боится их задавать Богу. И мы читаем с вами уже в первой главе, когда Аввакум взывает Господу, он ему говорит следующее: «Доколе, Господи, доколе я буду взывать, и ты не слышишь, буду воп-

приезжают к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Да, очень интересно, он пишет, Господи, сколько еще можно все это терпеть? Почему ты не слышишь? И дальше, для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается разнор. От этого закон потерял силу, и суда праведного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Очень тяжело воспринимать эту весть. Нечестивый одолевает праведного. Почему, Господи, ты так поступаешь? Вы знаете, на самом деле эти вопросы можно Богу задавать, находясь в самом разном эмоциональном состоянии. Можно проявлять агрессию, недовольство по отношению к Богу, а можно задавать эти вопросы, ожидая благочестивого ответа. Имя Аввакум означает «обнимать». Это означает или еще раз показывает, что Аввакум ведет такой очень зрелый, очень глубокий диалог с Богом. Он не возмущается, он не обвиняет Бога. Он всего лишь желает понять, как Бог будет действовать в настоящем и в будущем, в его жизни и в истории всей нации. Нечестивый одолевает праведного. Вы знаете, такое ощущение складывается, что Даниил не только свое время описывает, но и наше с вами. У нас тоже с вами очень часто появляется недопонимание. И когда мы видим с вами, что нечестивый процветает, а праведник находится в забвении, мы тоже спрашиваем, Господи, почему ты так поступаешь? Что мы можем сделать против этой несправедливости? И вы знаете, Бог отвечает, но нужно сказать, что когда Бог отвечает, мы должны быть готовы к тому, что Его ответ нам может не понравиться. Что дальше Бог отвечает этому человеку? Мы читаем 5 стих и 6 стих. «Посмотрите между народами и внимательно вглянитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Удивительно. Интересно, что Вавилон – орудие для наказания Божьего народа. В тот момент, когда уже возмущается Аввакум, что на земле несправедливость, что нечестивые господствуют над праведниками, Господь ему сообщает, что Вавилон жестокий, поклоняющийся ложным богам, да, исповедующих лжебогов. Целая система там была учреждена, поклонение богам, самым разным, их воспевали. И вот Господь сообщает, что вот эта вот власть нечестивая, идолопоклонническая, вавилонская, и жестокая, и необузданная, что она овладеет всеми селениями, в которых живут праведные люди. Это сложно понять, это сложно принять. И почему Господь может использовать власть людей неправедных, чтобы господствовать над праведными? Неужели воля Божья такая непонятная? Куда мы можем пойти с вами, если то, что Бог нам говорит, нас пугает? Вы знаете, на самом деле Аввакуму было очень сложно. И он такое ощущение, что хочет сказать, Господи, неужели ты шутишь? Я прошу тебя о справедливости, а ты сообщаешь мне о нечто более худшем. Стих 12 мы читаем с вами. Он обращается к Богу и говорит, «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем». Обращаясь дальше к Богу, он сообщает, «Ты, Господи, только для суда попустил это, скала моя, для наказания ты назначил его». Иногда Бог использует самых необычных людей очень интересным образом для того, чтобы исполнить свою волю. Мы знаем известную историю Оскара Шиндлера. Если познакомиться ближе с его биографией, он не соответствовал каким-то высоким стандартам
христианского общества.

образа жизни. Но мы читаем с вами о том, что именно он спас 1300 детей. Он не инвестировал свои деньги в какие-то акции, он спасал людей. Мы не понимаем Бога. Его ответы смущают нас, но Аввакум спрашивает, и он слышит Божьи ответы. Интересно, что Бог замечает и слышит вопль человека. Мне очень нравится образ, который я встречаю в следующей главе этой книги. Аввакум сообщает, что «на стражу мою стал я и стою на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Интересно, он спрашивает Бога, пытается вникнуть в то, что Господь может сделать в план Божий, но он ожидает от Бога ответа. Он ждет и наблюдает. И вы знаете, далее мы читаем с вами, что Господь, видя это желание, отвечает ему. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Господь сообщает, что Он исполнит все, что обещал. Господь знает настоящее и будущее. И дальше. «Вот душа надменная не успокоится». И вот тот ответ, долгожданный ответ, очень глубокий ответ, Господь сообщает, а праведный своею верою жив будет. На самом деле, Господь говорит, что вера в невидимое, она не ограничивается только тем, что находится в поле нашего зрения. Она идет чуть дальше за пределы. Именно вера помогает человеку остаться верным, исполнить Божий замысел. И когда мы видим с вами несправедливость в отношении к себе или в общем в мире, Господь сообщает, что праведный человек не всегда может все изменить, но очень важно, чтобы он верил, потому что в момент, когда он исповедует свою веру, он проявляет свою веру, Господь сообщает, что он будет жить, и Господь будет с ним. Вера в Бога, она превыше нашего понимания и нашего ума. Мы не можем постичь все. И мы замечаем с вами, что как человек молится, и замечаем, как Бог отвечает на его молитву. Молитва Аввакума, она вдохновляет нас, потому что и наши молитвы могут быть услышаны. Мы понимаем, что не все исполнилось из того, что Господь обещал. Возможно, уже он видел, как Иерусалим был осажден, но он еще не видел суда над Вавилоном, потому что Бог сказал, что да, Вавилон, он будет использован как инструмент в моих всемогущих руках, но за его жестокость он также будет позже наказан. И мы поэтому встречаем здесь самое сильное заявление веры. Почему? Потому что великий Бог имеет время и для нас с вами, и Он занимается в том числе и нашими проблемами. Когда мы читаем с вами, что праведный верою жив будет, это означает, что Бог о нем позаботится, что человек, обращаясь к Богу, может рассчитывать на то, что Господь в свое время вмешается в его жизнь. Как-то один раввин такие слова сказал. Ты можешь сердиться на Бога, ты можешь кричать на Него, но никогда не игнорируй Его. В моменты сомнений не отдаляйся от Бога, а наоборот приближайся к Нему. В этой истории мы с вами замечаем еще одно и находим еще одно очень сильное заявление этого человека. Когда он услышал о том, что праведный верою жив будет, когда он услышал о том, что Господь позаботится о своем народе, он делает следующее заявление. Мы читаем с вами третью главу, стих 17 и стих 18. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плодов,

0: Вода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Интересно. Праведный верою жив будет. В то время, когда у обычного человека паника, когда он не видит, как он может жить дальше, потому что и смоковница не расцвела, потому что и урожая на полях не стало, потому что и хлеба нет, потому что нива не дала пищи, и даже овец в загоне нет. Мы видим с вами, что скота нет, ни мелкого, ни крупного, нет ничего. Как можно выжить в таких условиях, когда нет ничего, когда люди о тебе не заботятся, и даже земля отказалась от тебя? А он пишет: «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». А знаете почему? Потому что Аввакум понимает: да, не все ответы моего Бога мне понятны. А некоторые достаточно понятны, но они не устраивают меня. Я бы не хотел, чтобы так произошло. Я бы не хотел, чтобы праведный страдал, а беззаконный процветал. Я бы не хотел, чтобы нечестивый был успешнее праведного человека. И не хотел бы, чтобы Вавилон господствовал надо мной. На самом деле, я бы не хотел, чтобы так происходило. Но Господь ему объясняет, что это необходимо для воспитания человека. Это необходимо для формирования человека. Это необходимо для того, чтобы, осознавая свою беспомощность и понимая, что любое беззаконие имеет последствия, с которыми сам же беззаконник не согласен, чтобы, понимая все это, человек смог бы поднять свои взоры к небесам. Ну а тот, кто верует в Бога, даже если испытывает несправедливость, даже если ему тяжело сегодня, но если он верует в Бога, Господь говорит, что он будет жить. Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. У нас есть вопросы, а у Бога есть честные ответы. А еще у Него есть и средства, которые Он дает нам для того, чтобы мы могли бы жить. И Он приглашает нас верить. Когда мы сомневаемся, когда нам плохо, и когда мы падаем, и когда мы не понимаем Бога, верить в Него. А Он обещает позаботиться о каждом из нас.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: цели быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследовать общую тему из цикла проповедей «Что является личными взаимоотношениями с Богом?». Хочу напомнить вам, что в предыдущих темах, в наших проповедях, мы пришли с вами к очень важным вещам в наших размышлениях. Первое. Самая великая ценность во Вселенной – это Бог и отношения с Ним. Мы также говорили с вами о том, что сердцевина нашей молитвы – это молитва о Боге и о себе, и личных отношениях с Ним. Мы также говорили с вами о том, что является или что поможет нам выработать вот это постоянство в нашей духовной практике молитва. Сегодня мы поговорим с вами о причинах непостоянства. Что мешает нам выработать постоянство в этой молитвенной жизни? Да поможет нам в этом сегодня Господь. Я хочу назвать вам первую причину непостоянства. Это поверхностность. И, наверное, из всего, что я сегодня скажу, это является самой главной причиной, что мешает нам действительно быть постоянными в молитве. Когда мы читаем слова апостола Иакова, 1 глава, 22 текст, послушайте, что он говорит нам сегодня. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». То есть люди слышат, но не исполняют. И сегодня это очень важно для нас понять, когда мы размышляем о том, что мешает нам выработать постоянство в нашей молитвенной жизни. Почему многие люди слышат все это, но у них не получается? Апостол Иаков говорит, они не исполняют. То есть недостаточно только лишь слышать, нужно и исполнять. Можно много чего хорошего и полезного слышать, но если мы это не практикуем в своей жизни, не упражняемся в этом, то это легко все забывается, и мы не только слышатели забывчивые, мы все это перестаем рано или поздно выполнять. Если мы слышим также с вами о чьих-то молитвенных опытах, мы восхищаемся этим человеком, его молитвенными опытами. Но этого недостаточно нам, потому что мы должны иметь личные опыты свои молитвенной жизни. Именно это вдохновляет нас. На Востоке есть такая поговорка. «Услышал – забыл. Увидел – запомнил. Сделал – понял». И нам нужно именно так следовать с вами. До тех пор, пока мы с вами не будем делать, а только лишь слушать, мы так и будем с вами забывчивыми слушателями. И не степень знания определяет наше понимание, а степень нашего действия. Что же нам нужно практически делать? Мы вновь отталкиваемся от слов апостола Иакова в его послании. И первый шаг, что мы должны сделать, это принять слово в свою жизнь. Принять то, что мы услышали. Но принять услышанное как? Давайте посмотрим с вами. В 21 стихе мы читаем. «Посему» – Иакова 1 глава, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Мы видим с вами здесь слово «в кротости примите насаждаемое слово, которое может спасти ваши души». Поэтому очень часто нам мешают наше собственное мнение или чье-то внешнее влияние принять это слово с кротостью. Помимо этого, второй шаг. В 22 стихе мы здесь же читаем. «Исполнять слово, а не только слышать, ибо тогда,
Я хочу обратить ваше внимание, на экране вы видите этот стих. Мы будем обманывать самих себя. И вот здесь, когда мы обращаем внимание на это слово, в синодальном переводе мы читаем слово «обманывать». А на языке оригинала, на греческом языке, там еще стоит значение «обсчитывать». И другими словами, если мы не исполняем слово, то мы сами себя обкрадываем. Я думаю, каждому из нас не хотелось бы себя обкрадывать каким путем? Когда мы обсчитываем себя. Но именно Священное Писание так об этом говорит, что если мы слушаем и не исполняем, то мы обсчитываем сами себя. Второе, что мешает нам быть постоянными? Это наша неорганизованность. И я хочу прочитать вам сейчас слова христианской писательницы Елены Уайт. Послушайте их. Богу не нравится беспорядок, несобранность и неорганизованность, в ком бы это ни проявлялось. И дальше она говорит, «Сатане хорошо известно, что успех сопутствует только порядку и согласованным действиям. Он хорошо знает, что все, связанное с небесами, находится в совершенном порядке, а действия ангельского воинства – отмечены подчинением и строгой дисциплиной. Наша внутренняя неорганизованность является действительно выработкой, препятствует нам быть постоянными в молитве. Нам необходимо, проще говоря, воспитывать в себе внутреннюю дисциплину, быть более дисциплинированными в этом вопросе. Перейдем к третьей причине непостоянства. Это наша плоть. Что можно сказать о плоти? Я хотел бы вначале прочитать слова апостола Павла, которые записаны в послании к Галатам, 5 глава, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Итак, мы видим с вами в этом тексте, что плоть противится духу. Будет ли легче с годами, вы спросите? Нет. Это постоянная борьба, противостояние духа и плоти, плоти и духа между собою. Поэтому мы заранее должны настроиться на то, что плоть будет всю жизнь сопротивляться духу. И вот что по этому поводу пишет также христианская писательница Елена Уайт. «Ленивый, праздный человек становится легкой добычей дьявола. Ленивый ум – это мастерская сатаны. Направьте свои помыслы к высоким и святым идеалам. Пусть в вашей жизни будет благородная, интересная цель, и тогда для греха не будет точки опоры». Дух можно обновить, а плоть нет. Ну, разве что при втором пришествии Христа. Поэтому именно поэтому борьба с плотью будет всегда сильна. И эта борьба, она будет продолжаться до дня славного пришествия нашего Господа. И я бы хотел сказать следующее. Мы должны иметь мир с Богом и войну с плотью. Запомните это. Четвертое. Это наша гордость. Это серьезное препятствие, которое препятствует нам действительно выработать вот эти принципы постоянства, о которых мы говорили на прошлой нашей встрече. И вначале я бы также хотел прочитать книгу «Притч», 16 глава, 18 стих. «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Вот этот стих говорит нам о том, что

В нашей жизни надменность, гордость, человеческая природа – это действительно серьезное препятствие на пути к тому, чтобы мы имели живые, спасительные отношения с нашим Господом в молитве. Духовная гордость – в чем она может выражаться? Внутри, где-то внутри себя мы говорим: «Я многого достиг, у меня много уже получается». И мы уже меньше чувствуем, нуждаемся в том, чтобы постоять на коленях пред Господом, попросить Его мудрости, силы в каком-либо деле. И мы полагаемся уже не на Бога, а на личный опыт. И мы начинаем гордиться, особенно тогда, когда нам говорят, что у тебя хорошо все получается. Зачем тогда утруждать себя, если и так ты приобрел уже хороший опыт? И таким образом постепенно приходит надутая и мнимая опытность в нашей жизни, которая очень опасна. Надо иметь другой дух, как мы прочитали в словах апостола Иакова, с кротостью принять это слово. Кротость и смирение – это характерные качества были нашего Господа. И Он обладает ими сегодня, по сей день, и желает одарить ими нас. Важно не ориентироваться нам на тех людей, которые, получается, хуже, так как это нас расслабляет. Мы должны стремиться смотреть на тех людей, у которых более богатый духовный опыт в молитвенной жизни. Поэтому мы должны напоминать сами себе о том, что есть люди, которые действительно мы должны на них смотреть и многому учиться. И тогда мы будем всегда возрастать духовно и в нашей молитвенной жизни. Это помогает хранить нас таким образом в смирении. Запомните, давление успеха сильнее давления поражения. Я хочу повторить эту фразу. Давление успеха сильнее давления поражения. Мы переходим с вами к пятой причине, которая препятствует нам быть постоянными в молитве. Это потеря фокусировки на самом главном. Человеку свойственно терять интерес к духовному, к общению с Богом. Я подчеркиваю, это естественно для нас, мы должны все это понимать. Но вопрос, почему это происходит? Дело в том, что кто-то или что-то закрыло нас от Бога. И мы должны постоянно бодрствовать в этом, задавая себе этот вопрос. Что может отвести наши глаза от Бога? Что может сократить и свести на нет наши живые отношения с Ним в молитве? Поэтому нам нужно внимательно следить за собой, чтобы личные отношения с Богом всегда были у нас на первом месте, чтобы ничто не затмило нашего приоритета. Мы с вами читаем различные книги, слушаем и смотрим различную информацию, которая очень порой необходима нам. Мы иногда просто хотим расслабиться, посмотреть какой-то фильм, побыть с кем-то наедине. И есть искушение, что личные с Богом отношения не так важны. Ведь я же молюсь, как мы говорили в предыдущих наших темах. Я утром встал, когда проснулся, я помолился перед едой, перед тем, как совершать какую-то работу, вечером. Я нахожусь в отношениях с Богом. Все это нас отвлекает. И таким образом мы теряем фокусировку на самом главном. И вот мы должны в сознании своем всегда прорисовывать это. Каковы наши приоритеты? Второй вопрос, который мы должны задать. Что отвлекает меня выстраивать эти отношения с моим Творцом? Шестое. Это неправильные мотивы. Один пастор целый год молился по несколько часов в день.

но в результате через год впал в депрессию. Как такое может быть, спросите вы? Потому что, когда он молился целый год, его церковь так и не приумножилась новыми людьми. И именно это являлось причиной того, что он впал в депрессию. Он молился ради достижения какой-то цели. И с одной стороны, это необходимо. И действительно, мы молимся для чего-то, чтобы достичь какую-то цель. Но у него не было первейшего приоритета. Это отношение с Богом, когда мы молимся о Нем и о себе. Если бы он молился для того, чтобы видеть плод своих отношений с Богом, то давно бы уже оставил это занятие, так как многие не получают того, чего они желают. Часто нас привлекают именно благословения больше, чем сам благословляющий. Бог ищет, мы ищем больше не лица Бога, а Его руки, которая благословляет нас, которая хранит нас. И когда в нашей жизни происходит так, что Бог благословляет и хранит нас, мы ищем лица Его. Когда мы ощущаем, что это прекращается, мы впадаем в депрессию и считаем, что Бог не слышит нас. Это опасное заблуждение. Если мы будем искать с вами Бога ради Него самого, ради Него самого, мы должны еще раз это прочертить для себя в своем сознании, а не ради плодов, ради благословений, ради приятных ощущений, тогда мы добьемся больших успехов в нашем духовном молитвенном опыте. Нам нужно взыскать лица Божьего ради лица самого Господа, потому что Он – личность, искать вот это красоты Его внутреннего совершенства. И поймите, что Бог – это не средство достижения каких-либо целей в нашей жизни. Бог – и есть та цель, ради которой мы должны с вами молиться в тайной комнате. А как узнать свои мотивы? Ведь мы говорим сейчас о мотивах наших. Проследите, от чего к вам приходят разочарования, что больше всего вас расстраивает, что вы не получили чего-то, когда вы молились, желали этого, или вы больше переживаете о своем низком духовном состоянии, о том, что вы мало времени проводите в тайной комнате своей. Если мы не потеряем правильный мотив, то наши взаимоотношения с Богом, они никогда не исчерпаются. Потому что, как молился Аввакум, «И смоковница пусть не расцветет, и скота не будет в стойлах моих, но и тогда я буду славить Господа моего». Конечно, мотив всегда нуждается в обновлении. Вы спросите, как это сделать? И вот потеря мотива – это действительно одна из причин ухудшения или совсем прекращения этих живых отношений с Богом в молитве. Молитва становится механической, формальной, или она вообще иссыхает на корню. Нет этой молитвы, которую мы искали вначале. Остается одна форма, а содержание теряется. Поэтому периодически нужно оживлять свой мотив. Как его оживить? Я вновь задам этот вопрос. У всех разные способы вдохновить себя могут быть наличные взаимоотношения со своим Богом. Поделюсь своим опытом. Я очень часто, когда чувствую какой-то духовный кризис свой внутренний, ищу личных отношений с Богом, и я стараюсь изменить масштаб своей жизни, посмотреть как бы на свою жизнь, на свои дела, как говорят, с высоты птичьего полета, глазами Бога, можно так сказать. И я задаю себе такие вопросы. Достойны ли мои усилия того, чем я сейчас занимаюсь? Чем сейчас занят мой разум больше всего? Какие приоритеты в данный момент у меня? И приближает ли это меня?

к Богу или, наоборот, отдаляет от Него. Посмотрите на все это в масштабе вечности. Мне это помогает. Попробуйте в своей тайной комнате задавать себе такие вопросы. И часто такое размышление помогает нам понять, что иногда мы идем не в том направлении. Мы прикладываем усилия там, где Бог не ожидает этого от нас. И мы совсем расслаблены, мы мягкотелы духовно в этой тайной комнате. Бог редко видит нас в ней. Седьмой принцип непостоянства. Я назвал его «рыкающий лев». Вы понимаете, о ком пойдет речь сейчас? О нашем враге всего человечества. И я хочу прочитать вам слова апостола Петра. Первое послание Петра, 5 глава, 8 и 9 текст. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Мы должны понимать с вами, что в мире существует противоборствующая сторона, которая все силы прикладывает к тому, чтобы отвлечь наш разум и нас самих как личность от нашего Бога, Спасителя Иисуса Христа. И вот есть высказывание в одном из книг христианской писательницы Елены Уайт по этому поводу. «В молитве есть могущественная сила. Наш сильный враг постоянно стремится держать встревоженную душу вдали от Бога. Мольба самого робкого святого, обращенная к небесам, более страшна для сатаны, чем постановление правительства и указы царей. Сатана не переносит, когда люди обращаются за помощью к его могущественному сопернику, ибо боится его силы и трепещет перед его величием. Все сатанинское воинство дрожит, когда слышит ревностную молитву». Так как сатана знает о том, что силу верующий человек от Бога получает в молитве, он делает все возможное, чтобы сократить это время и превратить ее в форму и убаюкать нас, что у нас якобы все хорошо. Он делает так, чтобы отрезать нас от живой лозы, привитые на которой мы черпаем те силы от соков этой живой лозы. Поэтому, как пишет апостол Павел в послании Ефесянам, 4 глава, 27 текст, «Не давайте места дьяволу». Не давайте места дьяволу в своей жизни. Кого чаще всего будет искушать сатана? Богоискатели, друзья мои. Тех, которые ищут спасительных отношений с Богом. Те, которые ищут Его, Его лица, хотят познать Его, хотят молиться о себе, быть образом и подобием Его на этой земле. Сатана пытается всячески отвлечь любыми путями. И порой мы даже не подозреваем, что это Его деяние в нашей жизни происходит. Он может посылать нам людей, которые очень важны в данный момент для нас, какими-то заботами, семьи, мы чем-то занимаемся очень важным и неотложным, он может настраивать наших родных, членов нашей семьи против того, чтобы мы находили эту тайную молитвенную комнату и там искали отношения с ним. Всяческие причины, предлоги, различные заботы века сего, все что угодно, только чтобы сократить или свести на нет вот эти отношения с нашим Творцом. Мы понимаем с вами, друзья, подводя итог и завершая нашу проповедь сегодня, что самый наш главный враг все-таки это не сатана, а наша плоть. Потому что через плоть искушает нас сатана. Мы очень слабы на уровне плоти нашей. И поэтому от нее не убежишь.
как говорит апостолы, убежит от вас, когда мы противостоим твердой верою Ему. От плоти не убежишь, она всегда с нами, и мы живем в этой плоти. Мы понимаем с вами сегодня, что Бог, когда мы молимся в молитве, когда мы обращаемся к Нему в молитве, когда мы познаем Его, Его чудный промысел, Его творческую силу, Его характер, Его спасительные деяния, когда мы молимся о себе и размышляем в молитвенной комнате о том, в каком статусе мы пребываем, что, Господи, мне необходимо изменить, это самое важное в нашей молитвенной комнате. Это является сердцевиной нашей жизни во Христе. Потому что, я еще раз хочу подчеркнуть, основа христианства – это отношение с Иисусом Христом. Итак, искать лица Божьего и постоянство в этом. Вот наши главные приоритеты в нашей духовной жизни. И да поможет нам Бог жить по духу, а не по плоти. Помните, что нет ничего важнее, как навести порядок в нашей тайной комнате. Нет ничего более важнее, как действительно испытать этих живых, спасительных отношений с нашим Творцом. И даже если мы чего-то не достигли, когда просим чего-то о Бога об этом, не падайте духом, потому что самое главное, что вы пришли к Нему, вы пребываете с Ним и в Нем, и Он всегда поддержит и откроет вам великое чудное того, чего вы еще не знали. Пусть Господь благословит каждого из нас и быть действительно в этой жизни Бога искателями. Всего доброго, до свидания.

Из первого послания апостола Павла в Коринф. «Если говорю я на языках человеческих и ангельских, а нет любви у меня, гонки я звенящий или кимвал я бряцающий, если могу проповедовать вдохновенно, постигать все тайны, всякое знание, если обладаю я столь сильной верой, что могу и горы сдвигать, а нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным или даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет. Любовь долготерпит и милосердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надмевается любовь, не бесчинствует. Она не ищет своего, не раздражается. Любовь не помнит зла. Ее не радует неправда. Она ликует вместе с истиной. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. Любовь вечна. Прекратятся вдохновенные проповеди, исчезнут сами языки, упразднится и знание. Ибо и знания наши, и пророчества, они неполны, и все это будет упразднено, когда придет совершенное. Когда я был ребенком, то как ребенок и говорил, на все у меня был взгляд ребенка, и как ребенок я рассуждал. Но став взрослым, я расстался со всем своим детским. Так вот и мы ныне видим все неясно, как в тусклом зеркале. Но однажды увидим лицом к лицу. Мое знание теперь несовершенно. Тогда же оно станет полным, подобно тому, как и я был познан Богом. Итак, вера, надежда, любовь. Сии три пребывают вовеки.

0: Но я же должен смиренным быть, угу. Я же христианин.
1: Но люди будут этим пользоваться.
0: Крест, который ты взял на себя, кто тебе его дал?
1: А может ли вообще человек прожить без смирения?
0: Меня подстегивала эта толпа одноклассников, которые говорили, ну давай, ну покажи, ну докажи себя. И я на самом деле понимал, что я не могу ударить человека.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко. Василий, скажи, пожалуйста, ты смиренный человек?
0: Прямо вот так вот в упор. Я скажу «да».
1: Скажи,
0: и объясню потом,
1: да.
0: В контексте нашей темы сегодня.
1: Что такое вообще смирение? Как правильно понимать, что это обозначает?
0: Я начну с метода от противного. Чем смирение не является? Иногда у нас ложное воспринимание смирения. Когда человек себя начинает заниматься своим самоуничижением себя, когда он самобичеванием занимается, то есть определенные вещи, которые где-то, возможно, как ему кажется, влияют на его уровень смирения. Ну, типа того, вот я вот никакой, никудышный, никчемный, бейте меня. Да? Вот. На самом деле смирение – это совершенно другое направление. Ничего общего вот с этим пониманием забитости, так скажем, неполноценности не имеет. Смирение в себе содержит главную мысль. Человек находится с миром. То есть ничего лучшего, чем это определение, я представить даже и не могу, и не хочу. Русское слово «с миром». Миром с кем? Мир с кем я должен иметь? Вот тут возникает вопрос. А мир у меня в первую очередь должен быть с тем, кто меня создал, с моим Создателем, с моим Творцом, с Богом. Потому что никто, как Он, не знает мою сущность и не знает, что мне нужно, чтобы я был счастливым. Второй момент – это то, когда я нахожусь с миром, с самим собой. Вот находясь с миром, с Богом, я начинаю понимать, что, оказывается, мне нужно подружиться с самим собой. Как бы это ни парадоксально, может быть, ни звучало, ни у кого не вызывало улыбку, мне необходимо подружиться с самим собой, чтобы у меня тоже был мир внутри. И когда у меня будет мир с Богом, у меня будет мир с самим собой, у меня будет мир с ближними.
1: Угу. А скажи такой момент, пожалуйста. Вот в нашей культуре, в которой вообще мы выросли, смирение всегда это такая была, ну, высшая, наверное, добродетель. Вот определенная такая аскеза, что человек, который проявил в себя смирение, и очень часто это смирение выражалось в каких-то внешних проявлениях. Ну, когда, допустим, человек мог без какого-то питания обходиться, когда он мог себя ограничивать в каких-то физических благополучиях. И это всегда считалось тем, что человек достиг высшего предела. А может ли вообще человек прожить без смирения? И при этом прожить, ну, так можно сказать, достаточно хорошо, что он не потеряет там какие-то ключевые позиции. То есть он сможет жить полноценной жизнью. Или вот обязательно должно быть смирение?
0: Люди сегодня пытаются жить вне смирения. Люди пытаются сегодня жить с отсутствием мира в душе. В первую очередь, с самим собой. И, к большому сожалению, это вылезает в определенные сложности в отношениях. Потому что мы, как социальное творение Божье, мы вращаемся среди людей. Мы коммуницируем с людьми, и мы так или иначе подвергаемся сами определенному как бы анализу со стороны

0: так скажем, ближнего, и сами пытаемся проанализировать жизнь другого человека, какова она.
1: Ну, вот смотри, здесь ты говоришь, смирение — это мир в душе. Вот всегда ли смирение означает, что должен быть мир в душе? А если, может быть, у человека не будет этого мира? Вот помнишь, мы с тобой очень часто затрагиваем эти вопросы, что, опять же, человек внешне может быть очень смиренный. То есть он может многого не просить, может, не знаю, в автобусе место уступать, в очередь пропускать, но при этом не иметь какого-то мира в душе. Просто он как бы развил в себе эти качества. Вот обязательно ли показатель того, что прям вот мир будет в душе? Или можно без этого обходиться?
0: Я скажу так, Игорь, что для того, чтобы жить полноценной счастливой жизнью, мы не можем вот это звено, мир в душе, его взять и удалить, убрать. Для того, чтобы жить полноценной счастливой жизнью, такой, который задумал о нас Бог, данная позиция, она неотъемлемая часть. Оно является неотъемлемой. Конечно, иногда человек пытается внешне показать, что у него внутри все окей. То есть внутри определенный порядок. Но если это только лишь внешняя оболочка, то рано или поздно это может выражено быть в те, может быть, деструктивные отношения, которые он будет строить с другими людьми. Человек, который имеет мир в душе, он никогда не будет враждовать с другими. Это очень важная мысль, очень ценная мысль. Когда у меня нет врагов внутри меня самого, я не враждую самим собой. У меня не будет врагов внешних. Когда у меня появляются внешние враги, и я пытаюсь с ними воевать, каким-то образом бороться, это первый признак того, что у меня внутри отсутствует мир, отсутствует порядок, отсутствуют эти вот отношения с Творцом, с Богом, с Создателем, и отсутствует отношение мира с самим собой. Они выражаются в отсутствии мира с ближним.
1: Но, опять же, вот когда мы говорим о смирении, почему многие люди, так сказать, противятся смирению? Потому что в нашем мире сегодня смирение подчас, оно воспринимается как некая слабость. Это какое-то такое иногда повиновение, ущемление себя. Особенно зная не только менталитет людей, но и вообще сущность человеческую, как только видит слабого, понимает, что на нем можно что-то сделать, или заработать, или обмануть, или как-то ущемить его права. Те, кто сильные, их побаиваются, в основном их не трогают. Поэтому у нас вот, ну, происходит такое расхождение. И вот ты говоришь о том, что будет мир со всеми, а очень часто может проявляться, что как раз смиренного человека люди будут пытаться наоборот как-то что-то, ну, какую-то выгоду сделать в свою сторону.
0: Манипулировать,
1: да, этим человеком. Вот как нам тогда здесь быть? Потому что, да, ты будешь, и у тебя мир в душе, и проявлять себя правильно, но люди будут этим пользоваться.
0: Я хочу пример рассказать. Пример своей собственной жизни из школьных лет. Я родился в христианской семье и, естественно, понятно, получил вот эти вот навыки воспитания, которые мне привиты были с молоком, понятно, матери и с Священного Писания. В том числе мы говорим об уважении к ближним, и мы говорим сейчас вот о неком таком форме смирения. Такая однажды была ситуация, это было уже в старших классах, когда мы со своим одноклассником, с которым, в принципе, почти в один день родились, на день рождения, вот у меня 27 августа, у него 28 августа, и просидели за одной партой многие годы в школе, появился конфликт. Настолько конфликт, он, так скажем, разросся, что наши одноклассники начали меня и его тоже, как бы, так скажем, подзадевать, чтобы мы все-таки решили этот вопрос. Ну, как решают вопросы ребята, тем более в школе. Я не был приучен к тому, чтобы по принципу там драться, вот, с кем-то, кого-то бить. Вот. И я помню, когда мы вышли во двор школы, собрался весь класс, потому что я ни раньше ни разу не дрался ни с кем. Это было событие, на которое нужно было посмотреть. И я понимал, что внутри меня боролись два определенных момента.

0: одной стороны, меня подстегивала эта толпа одноклассников, которые говорили, ну давай, ну покажи, ну докажи себя, что ты прав, что ты можешь, так скажем, как молодой человек, как парень, вот, показать свои, свои силы. А с другой стороны, внутри меня вот этот вот, вот процесс воспитания, который был на протяжении многих лет с детства заложен, он говорил мне о том, что зачем тебе это нужно. И я столкнулся с ситуацией, когда я на самом деле понимал, что я не могу ударить человека. Просто не могу ударить его по лицу. У меня не поднимается рука. Даже если он заслужил, даже если он, так скажем, как бы, ну, это стоило того. В итоге каким-то образом как-то я вот попытался там что-то, так скажем, там как-то вот какие-то удары сделать, но, по-моему, это не зацепил, не его не задел. Вот, естественно, конечно, так скажем, он со своей стороны, ответная реакция его была. Вот. И для меня это было уроком на всю жизнь. Уроком на всю жизнь в том плане, что, Василий, нужно вопросы в жизни уметь решать не кулаками, а уметь, скажем, решать, как бы договариваясь. В данной ситуации, возможно, я проявил некое, может быть, смирение, как назовем его, да, о чем было сказано. Но, тем не менее, для меня важный принцип, что я больше с тех пор, это был первый-последний раз, когда я как-то попытался спровоцированной толпой пойти на этот шаг. Вот. А смирение – это, в первую очередь, сила, но не слабость. Вот это важный момент, который мы должны понимать.
1: Ну, смотри, конечно, ты привел положительный пример, и как бы слава Богу, но есть, ты и сам знаешь, да, много, конечно, других примеров. Вот есть ли какие-то показатели, которые говорят о том, что человек смиренный, вот, но только в правильном понимании? То есть вот как человек может оценить, что у меня присутствует смирение, или оно у меня отсутствует? То есть есть ли какая-то такая лакомусская бумажка, которая может показать это.
0: А есть у меня смирение или нет?
1: Да.
0: Ну, еще раз, на самом деле, одна позиция, которая показывает, это вот мир в душе. Вот если ты имеешь мир в душе, ты имеешь определенное спокойствие, вот очень красноречиво об этом сказал Цицерон, счастливая жизнь начинается со спокойного ума. Момент очень, на самом деле, глубокая мысль. Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума. Если ты имеешь спокойное состояние в уме своем, да, в душе своей, то, в принципе, ты имеешь как бы, ну, все признаки наличия, чтобы быть счастливым. Я хотел бы, Игорь, сказать несколько о другом еще моменте, который, возможно, может провоцировать этот вопрос, вопрос смирения. Это вопрос записан, или даже не вопрос, а слова, которые мы читаем в Евангелии. И в Евангелии от Матфея эти слова принадлежат Христу, они в себе содержат следующую мысль в 16 главе. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Вот этот вопрос, этот стих, он как бы на самом деле вызов определенно бросает. Получается, что с одной стороны мы говорили на одной из наших тем предыдущих, что необходимо научиться любить себя, ставить перед собой цель, достигать границы определенные, не зависеть от мнения посторонних людей, ценить время, которое у нас есть. С другой стороны, в Священном Писании, в этом учебнике мудрости мы находим, что Господь говорит нам, что если ты будешь стараться оберегать свою душу, заботиться о ней, максимально защищаете ее, то ты ее потеряешь. Некий конфликт, который получается здесь, как в этом плане быть? И здесь я для себя вижу выход, ответ, который заключается в следующем. Вот эта фраза, этот стих, где Господь говорит, кто будет стараться сберечь свою душу, речь идет об эгоизме, где мы пытаемся самим себе любимым помочь, защитить себя, свою жизнь сделать мягкой, белой и пушистой, и подстелить себе соломки, где это необходимо. А Господь говорит о том, что когда человек правильно себя любит или правильно относится к себе, он выходит за

0: выходит из лодки, условно назовем, и готов достигать новых целей перед собой. Готов достигать цели, в которых не он прославляется, не он себе имя делает, а тот, чьим именем он называется. Христианин. Бог прославляется в этом случае.
1: Да, скажи, человека. Пожалуйста, вот мы затронули как бы эту сторону, а давай теперь посмотрим с другого ракурса. Вот, допустим, человек находится в семье, живет с другим человеком, который долгие годы доставляет сложности, проблемы, и это сплошь и рядом. И человек на протяжении там, 10, 20, 30 лет проявляет смирение. Вот что такому человеку делать? Вот он реально мучается, он терпит, может быть, какие-то, знаешь, иногда это могут быть и побои, и какие-то угнетения, какое-то оскорбление. Вот проявляется ли в этом тоже смирение? Или мы можем выйти из этого состояния? Потому что одно дело, когда человек, достигнув всего, да, проявляет смирение, как бы пытается хорошим быть, а другое дело, когда он постоянно испытывает вот натиск в свою сторону. Как быть такому человеку?
0: В одной из наших следующих тем мы поговорим о том, как нам вот эти вот моменты, ситуации в семейной жизни преодолевать. Мы поговорим о терпении. Это очень важная тема, необходима, она ответит нам больше на этот вопрос. Сейчас же я скажу в контексте сегодняшней темы о том, что нам необходимо уметь правильно выстраивать отношения. И если я вижу, что человек уже начинает давить на меня, манипулировать мной как личностью. Я как христианин, умеющий правильно строить отношения с самим собой, с ближним, может определенно эти границы для себя и для другого очертить. Это очень важный момент. Вот здесь возникает часто ошибка, когда человек говорит, ну я же должен смиренным быть, я же христианин, пусть теперь мне нужно нести крест такой. Спрашиваешь такого человека, а кто решил, что это крест, который ты взял на себя, кто тебе его дал? Человек говорит, как бы это мой крест, я должен смиряться. И иногда получается, мы видим определенные сложности, когда человек в данной ситуации теряет себя как личность, потому что находится под гнетом, под давлением, под манипуляцией даже своего ближнего, даже того, с кем они вместе живут под одной крышей. Вот здесь очень важно, чтобы человек другой, который, со стороны которого испытывается давление по отношению ко мне, он мог четко, ясно понимать. Я с уважением отношусь к нему, но я проговариваю. Вот здесь мой милый друг, муж, жена, дети, неважно кто. Вот здесь есть та граница, та черта, где мне неприятно, и мне хотелось бы, чтобы мы поставили в этом вопросе точку, либо разрешили ее. Но я не позволю тебе, чтобы ты вот таким образом ущемлял меня, мои права и меня как личность.
1: Спасибо, Василий, большое за такую очень актуальную, насущную тему сегодня для каждого из нас и даже для тех зрителей, которые нас смотрят. Дорогие друзья, пусть Господь вас благословит, и то смирение, которое Господь хочет дать каждому, оно проявилось по-настоящему и правильно в вашей жизни.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

черничного цвета черничное счастье. Макушка июля – черничный сезон. В лесу, у дороги, вдали от ненасти. По мху растекается ягодный сон. Мигают глазенки черничного чуда. То прячась, а то появляясь опять. Не стану терять я напрасно минуты. В огромный бидон буду их собирать. Пусть мошки лихие готовят атаку, пусть злющие сосны тревожно гудят. Рукой лишь смахну комара забияку, а сосны, ну что ж, пускай поворчат. Немного черпну из лесного колодца живой родниковой чистейшей воды. Пройду осторожненько я по болотцу, где тиной затянет мгновенно следы. Черничного леса немного с собою возьму и отправлю в душевный подвал. И все для того, чтобы лютой зимою черничник из леса меня согревал.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей программе «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня у нас в гостях председатель правления благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Алексеевич Естигнеев. Здравствуйте, Валерий Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: Те зрители, которые постоянно смотрят наш эфир, наверняка знают Валерия Алексеевича, потому что он приезжал к нам на благотворительный концерт. И сегодня он опять приехал к нам в гости. Мы рады, Валерий Алексеевич, что вы сегодня опять с нами, и мы вновь можем пообщаться с вами. Валерий Алексеевич, вот те, кто еще вас совершенно не знает, расскажите, пожалуйста, о своем благотворительном центре. Сколько лет вы уже служите для этого центра?
1: Ну, нам уже 23 года. Угу. В 97 году организовался этот центр «Радуга помощи детям». И в 2006 году мы прошли перерегистрацию в связи с изменением законодательства, нас заставили, но название мы оставили тоже. Поэтому 23 года – это немало, это выросло целое поколение. И сейчас даже есть дети, которым мы помогали, когда они были детьми, сейчас уже выросли, сейчас уже есть дети, которые завели свои семьи, которые поступили в вузы. И некоторые из них также помогают уже маленьким детям в тех деревнях, в тех местах, где они проживают. Так что благородное семя дает результаты.
0: Отлично. А вот когда вы создавали этот центр, какую цель вы преследовали и как видели эту организацию? Коммерческая, некоммерческая? Какую помощь вы...
1: Видите, наверное, как и все, ну, это, наверное, человеческий фактор, делать добро, вот, благотворительные организации помогают детским домам. Да, мы начинали точно так же, но потом увидели, что детские дома, слава богу, обеспечиваются бюджетом неплохо, и там нет материальных проблем, там есть дефицит общения, внимания с детьми, с подростками. А вот... Многодетные семьи, малообеспеченные семьи и больные дети в семьях, в многодетных семьях, в сельских семьях. Вот мы выявили тот контингент, которым не помогают никакие государственные программы. И мы поняли, что это тоже дети. Они тоже нуждаются во внимании, в заботе, в любви. И потом на фоне этого мы увидели больных детей. И мы увидели детей, которым вообще никто не помогает. И есть только мама, хорошо, если есть папа в семье. И вот на тех детях мы уже сконцентрировали свое внимание и свои возможности. Ну, за 23 года много было проектов, много было побед, были поражения. Поэтому это
0: вот
1: очень
0: мне нравится ваши слова.
1: Тема.
0: Мы ездили, мы смотрели. Кто мы? Что это у вас такая за команда? Я, конечно, понимаю, так вот сложно действительно помогать детям, ездить везде. Расскажите, пожалуйста, вот кто это такие мы?
1: Ну, если говорить о сегодняшнем дне и кто такая «Радуга», конечно, это уже много. Для негосударственной, не политической, не коммерческой организации, ну, это очень много. У нас достаточно большой актив организации. У нас три объекта недвижимости, которые служат детям. В одном из них хоспис детский. Другой у нас на стадии введения в эксплуатацию. Это центр социальной адаптации. Это объект, который нам подарил один из богатых людей в Омске. Он подарил с тем условием, если мы его будем использовать для больных детей. Поэтому... Это очень красивый объект. Мы сделали реконструкцию, сделали лестницы безопасные, сделали...
0: Мы для зрителей обязательно покажем этот хоспис и эти центры.
1: И офис у нас. У нас хороший офис в центре города. Команда у нас сейчас 54 человека. У нас 4 транспортных единицы.
0: Вот хотелось бы подробнее. 54 человека. Это врачи. Кто это? Что за специалисты?
1: Нет, вы знаете, врачей содержать в штате очень дорого. И 54 человека – это рабочая команда благотворительного центра «Радуги» и команда, которая работает в детском хосписе. Это обслуживающий персонал, это специалисты-реабилитологи, это Монтессори.

0: терапевт, это психологи. У нас есть прекрасный водный зал, у нас работает инструктор водного зала, занимается с детьми, занимается с родителями. Ну, это самые те люди, которые нам крайне необходимы. Но у нас в хосписе, вот в чем особенность, у нас лечатся мамы этих детей. Это мамы, у которых 24 часа в сутки на руках больной ребенок. И
1: по сути, получается, эти мамы, они созависимы от болезни даже этого ребенка, да? То есть у них вот... Или что-то у них другое есть?
0: Понимаете, очень много семей с неизлечимо больными детьми, в которых пап уже нет, к сожалению.
1: Да, это понятно.
0: И ребенок находится на руках у мамы. И такая мама часто забывает про то, что она женщина. Слава Богу, что она помнит, что она мама. И вот у нас уже были случаи, когда в период пребывания ребенка в хосписе у нас обследование и лечение проходит мама, и дважды были выявлены случаи онкологии у мам. Мамы были прооперированы, пока ребенок находился в хосписе, и мама после операции тоже возвращалась в хоспис на реабилитацию. Угу. Вот мы дали такой шанс нормальной жизнью, здоровой жить маме.
1: Сколько у вас волонтеров?
0: Точно сказать довольно трудно, но реестр волонтеров у нас насчитывает почти 2000 человек. Но когда мы проводим акции и о них публично объявляем в газетах, на сайте, в соцсетях, у нас всегда появляются новые люди, и это радует. Это говорит о том, что людям не безразлична доброта, бескорыстная доброта. Ну, понимаете, доброта, она заложена в природе человека, и многие люди хотят... очень часто хотят ее реализовать. Поэтому мы стараемся быть прозрачными и говорим о наших акциях, говорим о наших детях подопечных, о наших семьях. И люди сами выбирают, где себя применить, где себя реализовать.
1: Это вот отлично, у вас такая большая команда. Но вот создавая вот эту команду, я понимаю, что это тяжелый труд был за эти 23 года.
0: Ничего трудного, просто поменялся цвет волос. Я был таким же черненьким, как вы.
1: Я все-таки хочу вспомнить то самое начало, о котором вы рассказывали еще на нашем благотворительном концерте. Я понимаю, чтобы создать этот центр, собрать такую команду, которая действительно горит своей работой. Я не думаю, что у них там такие большие зарплаты, что там приманивают именно зарплаты их на этой, в этом центре. Поэтому за этим стоит человек, да, который побудил к этому служению больным детям. А значит, чтобы быть таким человеком, это значит, надо поменять взгляд, надо поменять всю свою жизнь для того, чтобы это направить на служение больным детям. Вот что такое произошло в вашей жизни 23 года назад, что ваши взгляды вдруг там неожиданно поменялись?
0: Наверное, ничего не произошло. Просто когда я попробовал делать добро для людей, мне захотелось в этом повторяться и повторяться и повторяться. Переломным моментом был один случай, я постараюсь его кратко, о нем кратко рассказать. Действительно, я часто вот сейчас оглядываюсь назад, и очень многие задают вопрос: Валерий Алексеевич, а что вас привело в благотворительность? Вы мужчина, вы здоровый, здоровые дети. Вот меня привела в благотворительность не нужда. А меня привело в благотворительность желание сделать людям добро. И когда я работал в бизнесе, я работал с фермерами, и мы выращивали зерно, перерабатывали в муку, и муку уже передавали на хлебозаводы и кондитерские комбинаты. Я в месяц отправлял по 12-15 вагонов муки. Но все это аккумулировалось в период, значит, выращивания урожая. И вот, работая с фермерами, в день зарплаты по окончанию уборочной я каждую семью развозил по мешку муки. Это был мой подарок семье. Это из моей десятины, можно так сказать. И вот, приехав в одну семью, я привез мешок муки. Папа этой семьи работал у нас на КамАЗе и возил зерно с полей. И, как выяснилось, он его приворовывал. Проезжая через свои огороды, он останавливался, приоткрывал борт, ссыпал зерно. Я это вычислил, но не стал его воспитывать. Не хотел. И когда я привез мешок муки вот в эту семью, во дворе бегал мальчонка.

0: ребенка, ну, лет трех, наверное, голенький, грязненький. А это был сентябрь месяц, наверное, уже конец сентября. И, глядя на ребенка, можно было без труда понять, что он не умывался, может быть, неделю. Ну, вот такая семья, бедная, грязная, многодетная, там были еще дети. И меня так тронуло это, я захотел просто купить этому ребенку одежду. И на следующий день через город я заехал на рынок, купил какие-то одежки, там два пакета. И подъехав к этому дому, я опять увидел этого мальчонка, бегающего голеньким по двору, но уже с булкой хлеба из вчерашней муки. И вот он грыз этот хлеб, горбушку этого хлеба прямо от булки. Я обомлел. Я понял, что это хлеб из вчерашней муки. И выходит мама и видит, что я, мой взгляд замер на ребенке. И она мне говорит: да он столько хлеба своего никогда не видел. Я отдал эти вещи и слышу, за спиной подходит папа их. Я поворачиваюсь к нему, он здоровается, тянет мне руки поздороваться и говорит: спасибо, Валерий Алексеевич, извини. А ведь я, говорит, даже у тебя даже приворовывал. Это как раз вот то, что я вам рассказал. И я тогда понял, хорошо, что я его не стал учить тогда. Вот этот урок для него дороже. Он увидел, что приворовывая у меня, я все равно несу им добро, мир и желание помочь, любовь, заботу какую-то. Я с ним встречался через много лет после. Ну, их семья изменилась вся. И я понимаю, что вот такие действия, они заставляют задуматься. И иногда вот эти ценности, они меняются в корне. Вот так я пришел в благотворительность. Потом я ушел из бизнеса, стал делать социальные проекты.
1: После этого случая вы ушли из бизнеса, нет?
0: Ну, просто этот случай, может быть, мне показал, что добро бесследно не проходит.
1: Ну, как вы думаете, кто вот это вот показал? Потому что я не думаю, что это вот даже может исходить просто так вот от человека. Вот, мне кажется, вот человек сам, самому ему тяжело какое-то принять решение. А когда ты слышишь, например, вот голос от Бога и вот это побуждение, ты понимаешь, что ты не можешь из этого, ну, как бы избыть из этой ситуации.
0: Вот вы правильно сказали. В той деревне были верующие люди, и когда я занимался с фермерами вот, производством зерна, с некоторыми из них я общался. И когда через несколько лет я встретил эту семью, как раз вот они были с женой, этот мужчина был с женой, у них девочка поступила в вуз, и когда мы встретились, его руки потянулись меня обнять. И он говорит: у нас все хорошо, и я хожу в церковь,
1: да?
0: И мы ходим в церковь.
1: Все-таки вот ваше такое отношение к нему перевернуло его жизнь тоже. То есть, получается, вы этому человеку показали любовь Христа.
0: Да.
1: И он увидел через вас, через ваши вот эти действия, он увидел эту любовь Христа и стал этой любовью делиться, получается, другими людьми. Это просто удивительно, когда вот эта вот любовь Бога передается от одного человека к другому, а теперь вот ваша эта любовь передается огромному количеству детей. Сколько у вас там детей в благотворительном центре?
0: Только паллиативных детей, то есть с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, у нас сегодня 634 семьи.
1: Это которые уже прошли лечение?
0: Нет,
1: да?
0: Это те дети, которые у нас стоят в базе. Это те дети, которые нуждаются в нашей помощи. Из них,
1: на данный момент, да? Вот этот.
0: Из них 144 – это дети тяжелые с неизлечимыми заболеваниями. Которые проходят у нас лечение в хосписе.
1: А вот за эти 23 года сколько детей уже через вас прошло?
0: Не знаю.
1: Огромные цифры, да?
0: Он знает.
1: Сам Господь знает, да?
0: Он знает.
1: Вы также описываете судьбы детей. Могли бы вы коротко рассказать об этом?
0: Да, с 2011 года у нас выходит вот такая газета, 16 страниц, полноцвет, тиражом 15 тысяч экземпляров. Вот в этой газете, которая бесплатно распространяется людям, мы пишем о судьбах детей, к чьей помощи мы призываем наших жертвователей.
1: То есть здесь есть такая

0: адресная помощь конкретному ребенку, да?
1: Здесь есть адресная помощь, и мы пишем полностью историю, результат этой помощи. И когда проходит какое-то время, мы пишем вот о победе. Вот в этой же газете мы публикуем ежемесячно отчет о расходовании денежных средств. Угу, то есть это такой документ, который
0: очень важный документ,
1: очень прозрачно подтверждает, ну, нашу порядочность, наверное, да, вот этот фактор доверия, он очень дорого дается. И когда до запятой пишешь, на что потрачена какая сумма, люди понимают, что это их участие, это их вклад.
0: Их помощь детям этим.
1: Вот уже 11 лет эта газета. Ну, каждая семья, каждый ребенок – это своя история. Ну, можно взять вот из последних, наверное, из последних историй, когда мама с ребенком гуляла у нас по лесу, все красиво оформлено дорожками, вот эта сказочная обстановка, все красиво, все радует глаз и взрослому, и ребенку. И вот я этой маме звоню в телефон, глядя на нее из окна, она мне должна была сказать номер телефона доктора лечащего. И я хотел позвонить доктору, чтобы по этому ребенку проконсультироваться. И я вижу, как я набираю телефон, и вижу из окна, как она реагирует на мой звонок и берет телефон, чтобы мне ответить. Но в этот момент наклоняется к ребенку, отводит телефон в сторону, встает почти на колени и обнимает ребенка. Я испугался, думаю, что случилось. Выбегаю на улицу, подхожу к ним, мама Татьяна. Я говорю, что случилось? Она говорит, Валерий Алексеевич. Он говорит, сейчас ко мне поворачивается и спрашивает, мама, это уже рай? Ой. Вот, понимаете, да, маму это резануло, и она, ну, в чувствах материнских села, обняла ребенка, чтобы его как-то пожалеть. А я понимаю, что нам удалось создать те условия для пребывания детей, которые чувствуют себя в сказке, которые вот даже реальную картину сравнивают с раем.
0: Так это получается, что как раз вот приходят к вам дети, которые уже не видят своего будущего, и вы таким образом создаете им обстановку вот этой радости, любви, вот этого рая.
1: Чаще всего к нам приходят родители уже как за последней надеждой, потому что паллиативные дети, они не нужны никому. Они в учреждениях здравоохранения портят только статистику, потому что они не вылечиваются. Достойного домашнего ухода нет, обеспечения жизневажным оборудованием медицинским тоже нет, оно дорогостоящее. У нас на сегодняшний день, ну, порядка 40 семей были обеспечены аппаратурой домашней реанимации. То есть это те дети, которые в больнице лежать не могут, постоянно занимать койку и пользоваться оборудованием. Мы эту реанимацию обеспечиваем дома, и находится ребенок с семьей дома. И вот когда ребенок этот с тяжелым паллиативным диагнозом находится у нас в хосписе, у нас очень большая ставка сделана на реабилитацию. То есть с ребенком идет сильная реабилитация, занимаются специалисты. Мы делаем видеоуроки, как занимается, допустим, инструктор ЛФК с ребенком, чтобы мама потом дома могла включить флешку в телевизор и тоже какие-то упражнения с ним делать. У нас занимается, кстати, единственная в России, в нашем хосписе применена Монтессори-терапия. Монтессори-терапия, я видел в немецких хосписах ее, но я не понимал, я не знал, что это такое и как это работает. Сегодня мы просто потрясены результатом. Даже, знаете, вот мама с тяжелобольным ребенком, которая кормит его уже несколько лет, придерживая на коленке из ложечки, ребенок, попав в оборудованную среду, начинает сам кушать, сам наливать из кувшинчика в кружечку там лимонад или...
0: Это специальная методика такая,
1: это специальная методика Монтессори-терапии. И педагог у нас, который обучался в Праге, она аттестованный педагог. И вот она у нас работает в хосписе. Это большая удача для нас. Но самое интересное, что дети, которые проходят Монтессори-терапию, вот в то время, когда находятся 4 недели у нас в хосписе, мы видим перспективных детей, кто, ну, кому это очень интересно, кто стремится к этому. Это отрабатывается и моторика, и динамика, и интерес, и системность. И мы таким детям дарим стартовый набор домой.
0: Даже так.
1: И ребенок уходит не с новогодним подарком, да. Я на соцстраницах, в соцсетях выкладываю все эти новости, потому что это результат, это радует, это победа.

0: И вот нужно видеть в тот момент мамочек, которые просто слезами счастья, глядя на ребенка, на своего, которые не знали, что он может улыбаться, что он может так что-то делать. Вот настолько открывается ребенок, когда к нему такое проявлено внимание и забота. Да.
1: Валерий Алексеевич, я думаю, что есть телезрители, которые бы хотели попасть в ваш центр. Как вообще семьи и дети туда попадают? Нужно стоять в очереди, нужно вам позвонить, или вы специально как-то приезжаете к этим детям?
0: Вы знаете, на сегодняшний день, к сожалению, мы только для региона Омской области работаем и берем наших детей. Поскольку мы не имеем ни копейки государственной поддержки, и все это делается на добровольное пожертвование людей, для которых судьбы чужих детей – это не чужие судьбы, и вот они так активно принимают участие в этом. Поэтому на сегодняшний день мы только можем поделиться опытом. Давайте ваших специалистов, наших коллег, некоммерческие организации, мы покажем, мы объясним, мы научим.
1: Я думаю, наши телезрители, специалисты наверняка услышали ваш призыв и смогут обратиться к вам. Скажите, пожалуйста, а вот семьи, которые живут в Омске, каким образом они к вам попадают?
0: Ну, сейчас уже нас рекомендуют учреждения здравоохранения.
1: Даже из поликлиник, да, или из больниц.
0: Да, нередко мы получаем направление с такого-то медицинского учреждения, что данный ребенок такого-то года рождения направляется в Радугу для прохождения реабилитации и поддержки. Да. Ну, о нас узнают и от врачей, от нас узнают и с интернета. Ну, про нас много пишут журналисты, нас часто показывает наше Омское региональное телевидение. Ну, за 23 года нас знают.
1: Да. А скажите, пожалуйста, а сколько времени вот семья или ребенок может пребывать у вас в центре?
0: Стандартная программа у нас, подбирается программа реабилитации для ребенка на 4 недели. Но 4 недели ребенок под вниманием наших специалистов и 4 недели под тем же вниманием мамы, потому что мама также проходит реабилитацию, лечение, обследование. На сегодняшний день у нас услуги составляют 28 видов, которые получают дети. Проходят обследование, у нас своя УЗИ-диагностика. Но если необходимо привлечение узких специалистов из учреждений здравоохранения государственного, мы привозим специалистов из больниц. Привозим даже мамолога для мамы, привозим гастроэнтеролога, привозим реабилитолога,
1: невролога. То есть вы сами едете со специалистами и привозите в свой центр, да?
0: Да, да. Оплачиваем по часовой, но привозим прямо конкретно для детей. Вот день, есть выделено время, помимо тех процедурных мероприятий. И привозим узкого специалиста, который смотрит каждого ребенка, пишет свои заключения.
1: Такой комплексный подход у вас и к семье, и к родителям. Я читала, что вы даже получили президентский грант на обучение специалистов, да? Расскажите об этом немножко.
0: Да, очень высокую оценку нам дает президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отмечал наш проект одним из лучших в позапрошлом году на конкурсе всероссийском социальных проектов. Наш проект детского хосписа был отмечен лучшим в социальной сфере, по-моему, из 40 тысяч
1: проектов. По Российской Федерации, да?
0: Вот. И в этом году мы получили президентскую поддержку на обучение нашей команды в Европе, в Союзе детских хосписов Европы. К сожалению, карантин и пандемия нас сейчас не пустили никуда, но мы горим желанием, мы обязательно поедем, тем более есть президентская поддержка, есть на это деньги.
1: Да, конечно.
0: Немецкие коллеги нас ждут, как только снимут ограничения карантинные различные, мы с командой туда выдвинемся.
1: То есть вы еще даже растете по узкой специализации?
0: Да, вот так нас любит Бог, мы единственные в России, которые дотянулись до самого лучшего учебного заведения в Европе, который готовит специалистов для работы в детских хосписах.
1: Ну, я думаю, что команда это заслужила. Я вот прочитала на сайте, что даже сама команда, которая там у вас работает, проводит акции благотворительности. Вот расскажите, что это такое? Как у нее идет название? Один день, один час?
0: Один день, один час, одна жизнь. Вы знаете, это, опять же, не только мы, это люди. Вот эта программа «Один день, один час, одна жизнь»

0: пришла к нам буквально со стороны от женщин-сотрудниц областной прокуратуры. Угу. Это женщины, которые принесли деньги для какого-то ребенка и сказали, давайте решим на уровне прокурора, угу. чтобы каждый месяц один рабочий день или один рабочий час, но каждый сотрудник прокуратуры мог перечислить в «Радугу». На сегодняшний день таких организаций в Омске десятка-полтора.
1: И вы поддержали это, да?
0: Ну, мы не можем не поддержать. Люди идут к нам.
1: Вам это нужно?
0: Да. Ну вот, в частности, этот проект, он к нам пришел извне. Есть наши проекты, есть проекты «Монетка на здоровье», где производители какой-то продукции, продуктов питания или услуг в Омске тоже участвуют корпоративно вот в проекте «Монетка на здоровье». Эти средства, они идут как раз для детского хосписа. Именно этот проект в прошлом году подхватил один бизнесмен в Германии. Да, и у него бизнес довольно хороший, стабильный. И каждый месяц он, я не знаю, десятину или как, но по 2-2,5 тысячи евро он перечисляет на детский хоспис.
1: Ну, такой хоспис, ним... такой команды нужно поддерживать.
0: Да, вы знаете, когда я с ним разговаривал и благодарил его за его участие, он сказал: «Валерий, когда я начал жертвовать в «Радугу», у меня бизнес попер». И он начинал жертвовать с 200 евро.
1: А вы сказали ему, откуда это пошло? С благословения, да?
0: Да, он сам верующий, верующая семья, и сейчас на него смотрят другие, и уже начинают другие.
1: Ой, слушайте, это замечательно. Вот несмотря на то, что вы председатель правления благотворительного центра, я знаю, что вы к нам сюда приехали за специальной машиной, да, и сами водитель, сами вы грузчик. Как вы все это успеваете делать и управлять, водить? Что за машину вы вот повезете сегодня обратно в Омск?
0: Да, сегодня утром я получил автомобиль скорой помощи на базе Volkswagen Caddy, переоборудованную для перевозки носилочных больных. Этот проект у нас фонда Потанина, Владимира Потанина, да. И сейчас, после встречи в этой прекрасной студии, я выйду...
1: Между делом вы зашли
0: на федеральную дорогу, да, и через 2500 километров я буду дома, меня там ждут.
1: Да. А я знаю, что вы даже вот писали нам на телекомпанию летом, и также нас приглашали участвовать в другой акции. Это вот летний марафон был, да? Расскажите, что это за марафон для наших зрителей?
0: Опять это не наша акция, эта акция пришла к нам извне. Просто один сотрудник бюджетной организации, кредитной организации, банка. Он любитель спорта, и он является нашим волонтером. И он сказал, что я хочу сделать немножко больше того, чем я могу. И в прошлом году он из Санкт-Петербурга стартовал на велосипеде и приехал в Омск 3500 километров. И проезжая по этому маршруту, он заезжал в несколько городов, где есть детские хосписы, встречался с коллегами. А в этом году он пробежал по Золотому кольцу. И его встречали спортсмены. Он также рассказывал о омском хосписе детском. Понимаете, если человек хочет сделать добро, он все равно найдет эту возможность.
1: И привлечет другого человека,
0: и привлечет,
1: да?
0: другого, да. У нас был один проект, где мы решили проявить свою заботу и любовь к детям с Чукотки, которые оздоравливались у нас в Омской области. Ну а что можно было сделать для детей с Чукотки? Мы тогда сломали голову и решили, что
1: сколько
0: дети...
1: Сколько у вас таких детей-то было?
0: 40 человек.
1: 40 человек, да?
0: Да. И мы объявили конкурс на пошив национальной одежды для кукол. Просто собрали кукол, и дети шили одежду. Но вот для того, чтобы они сшили, мы привлекли наших специалистов, портных, просто из ателье. И я приехал в одно омское ателье и попросил женщин помочь провести мастер-класс с детьми. На что они сказали: «Ой, у нас работа, у нас зарплата, у нас свои семьи, мы должны зарабатывать». И все-таки заведующая их уговорила съездить и помочь. Но когда мы ехали обратно, они говорили: «Валерий, пожалуйста, не ищите никого больше, мы съездим и второй, и третий раз».
1: Вот знаете, да? Стоит один раз приехать.
0: Вы знаете, делать добро – это приятно, это удовольствие. Когда сделаешь один раз, тебе все равно захочется повторить. А понимая, что добро тянется к...

0: добру, когда мы сделали результат этого конкурса национальной одежды, к нам подключились кондитеры и дали свою выпечку. И когда мы привезли подарки и вот кондитерские изделия к чаю для этих детей, дети нам дали отличный концерт, подготовленный и национальные песни, и национальные танцы. Это получился такой праздник. Угу. Так вы понимаете, это ведь дошло до Абрамовича.
1: Это как это?
0: А нас знают все, а нас знают многие. И о чем это говорит? Это не говорит о том, что мы такие. Это говорит о том, что добро, оно заразительное.
1: Это вот я удивляюсь иногда. Ведь когда даже вот Христос ходил и помогал людям, там, исцелял, ведь за ним прямо толпами люди шли. И такое ощущение, вот то, что вы сейчас говорите, эти семьи и дети сейчас толпами ходят за вами, наверное, и просят этой поддержки и помощи. Как вы себя ощущаете в такой ситуации?
0: Молюсь, чтобы на всех хватило.
1: Вот, вот. Да, вот да. Бог дает такое сердце, что оно должно хватить на всех. Вот это просто удивительно.
0: Он дает помощников. Он дает помощников, потому что мы через средства массовой информации, через журналистов, через телевидение, мы рассказываем о благих делах, и люди к этому тянутся. У нас очень много, ну, вот сторонников, что ли, наших идейных, даже за рубежом. Ну, доброта, она не имеет границ.
1: Да.
0: Она есть везде.
1: А вот я знаю, что у вас трое детей. Как дети относятся вот к вашему служению? Они ведь понимают, что это служение папа проводит такое.
0: Ну, да. Когда я получал на поздравление на день рождения от сына, он мне никогда не говорил это словами. Да. Но его поздравление я перечитал со слезами радости на глазах, и он писал, что я горжусь тобой.
1: Да, это прямо такие важные слова, когда ты это слышишь, да, от детей.
0: Но ведь доброта, она, я уже говорил, заразительна, и всегда хочется попробовать сделать что-то. И сын сейчас в университете тоже организовывает такие мероприятия, они ходят в больницы со студентами, и теми услугами, теми ресурсами, которые могут сделать они, они себя реализовывают.
1: Слава Богу, да, что наши дети продолжают наши дела.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, а если вот наши телезрители хотят вас поддержать, какие мы дадим им реквизиты, куда можно позвонить, поддержать вас каким-то образом?
0: Это можно сделать проще. Просто приехать в Омск и послужить этим детям. Ну, а если нет такой возможности, то можно связать носочки, можно прислать подарки, можно просто через смс-сообщение, набрав номер 34-34 со словом «Радуга» и отправить там 50-100-200 рублей, сколько это посильно. А будет лучше, если просто сделать ежемесячную подписку, и каждый месяц будет со счета, там, с телефона уходить по 50-100 рублей. Да, это действительно помощь такая, которая вот для нас является подушкой гарантии, потому что каждый месяц мы для хосписа, ну, тратим приличные деньги, кроме коммунальных услуг, на которых нет даже льгот. Мы покупаем и расходные материалы, и препараты, и оборудование. Те же памперсы, туалетная бумага, средства гигиены – это все мы покупаем за деньги безо всяких скидок. Поэтому помощь любого человека, помощь любого доброго сердца, она всегда дойдет до благополучателя. И я уверен, человек получит от этого удовольствие.
1: Я тоже надеюсь. А скажите, пожалуйста, если кто-то хочет как-то вот адресно помочь, это где можно найти? Будет на сайте или в газете?
0: Да, у нас очень посещаемый сайт. Он очень легко запоминается. radugaomsk.ru или hospice-radugaomsk.ru. И там можно всю нашу деятельность увидеть и сегодня, и вчера, и завтра.
1: Спасибо вам большое, что вы были с нами. Вы действительно делаете нужное и важное дело.
0: Спасибо.
1: Но все равно я хотела бы, чтобы вот вы нашим зрителям передали те добрые слова, вот эту вот вашу доброту, как говорите, добро, присоединяйтесь к добру, чтобы они это добро ощутили от вас. Вот что бы вы могли им пожелать?
0: Я не знаю, вот знаете, если каждый человек сделает хоть какое-то маленькое добро,

0: Добро, если каждый, если регулярно, то мир вокруг нас станет лучше, он станет краше. Мы начнем шире и чаще улыбаться друг другу. Мы начнем не просто махать рукой, мы будем обниматься. Ну, если, конечно, нам это не запретят условия ограничения по карантину. Но делать добро всегда приятно. Это и благородно, и почетно. И если вспомнить слова из Библии, где Господь говорит: «Заботься о сей малом, заботясь о сей малом, ты заботишься обо мне». Угу. Мне кажется, любой верующий и неверующий в этих словах услышит нужное. Доброта, любовь и забота.
1: Благодарим вас за такие добрые слова. Пусть Господь вас благословит в вашем служении, чтобы вы и дальше могли сеять это доброе и вечное вот среди этих семей и среди этих детей. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, мы благодарим и вас, что вы были сегодня с нами на нашей программе. Если у вас возникли вопросы к Валерию Алексеевичу или вы хотите помочь благотворительному центру, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Мы можем передать вам все контакты и данные, а также их оставим после нашей программы. Спасибо вам. Всего доброго.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

0: пожилые люди, люди в возрасте, никогда не перестанут читать книгу. Что касается современных, то они только слушают. И с этим ничего ты не сделаешь. Мы идем в ногу с временем, и глупо упираться против очевидного и не видеть то, что делают все остальные. Аудиоверсии естественны так же, как и печатные книги. И их должно быть много, и они должны быть интересными и хорошо озвученными, чтобы стали классикой нашего сообщества. Я, к сожалению, признаюсь, что мы сообща все протестанты и православные, и чуть-чуть католическая церковь, мы не переломили настроение в сообществе. Оно до сих пор у нас атеистическое. И не читает, и не слушает никакого Слова Божия. И только какие-то потрясения, потрясения всего общества заставляют людей обратиться к истокам. Ну, что делать, если наше сообщество таково, что может реагировать только на потрясения? Видимо, они и будут.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Наверное, самое первое, что я хотел

бы сказать, это то, что дети, особенно дети брошенные, у нас в обществе не принято о них говорить много. Это вопрос, который замалчивается, обходится. Есть определенные клише, которые мы высказываем или слышим, когда говорим о детях-сиротах. И дальше переходим к более привычным темам. Например, мне иногда спрашивают, сколько у вас своих детей, а сколько принят. Как будто принятые дети не свои. Текст Библии, который перевернул для меня этот вопрос, он записан в книге Псалмов. Он говорит, что Бог является отцом сирот. Иисус говорит, что кто примет такого ребенка во имя Мое, тот Меня принимает. Бог по какой-то своей воле, мудрости не дал нам биологических детей. И мы молились, мы просили, мы говорили: Господи, Ты дал нам где жить, Ты дал нам за что жить, Ты дал нам любовь к детям, а детей нам не дал. Когда? Мы очень Тебя просим. И в какой-то момент мы сказали: Господи, вот в этом году мы точно хотим, чтобы у нас были дети. Когда мы уже поняли, что в какой-то момент уже год этот идет, а Бог нам не дает ребенка естественным путем, мы начали молиться о том, что где-то этот малыш уже растет, где-то мама думает о том, чтобы оставить его или нет. Возможно, мама вообще о нем не думает. Господи, дай ей силы его выносить, дай ей силы его сберечь. Я переводчик по профессии, я переводил капеллана, и мы попали в больницу. В больницу он встречался с врачами, с медсестрами, потом нам экскурсию показывали, экскурсию провели, показывали детей, которые там лечились, и была отдельная палата, бокс, они называли ее, для деток, которые были брошены. Там мы познакомились с нашей Ирочкой, которая вчера исполнилась 10 лет. Ей тогда было меньше, чем 2 месяца. Через месяц мы ее забрали. Лиля, моя жена, приняла нашу Ирочку раньше, чем она ее увидела. Потом, через некоторое время, когда мы начали молиться о братике или сестричке для Иришки, мы оформили документы, нам позвонили о том, что есть девочка, вот там же, в той же больнице, есть девочка, которая ждет, кто бы ее взял. Мы уже начали оформлять документы, нам позвонили и из другой службы, сказали, что вот еще одна малышка есть. И тоже мы начали молиться, чтобы Бог как-то выбрал между ними, может, какая-то мама захочет вернуться. Но месяц прошел, и никто, мама не вернулась. И мы как-то не смогли выбрать. Мы поняли, что Бог нас ведет, что мы забрали двоих. Так у нас появилось еще 2 девочки. И Бог потихоньку менял наши сердца. Мы очень многого от Бога хотели в отношении этих детей. А Бог подарил нам детей, и Он хотел показать нам, как Он их любит. Он хотел показать нам, что мы должны принять их такими, как они есть. И они оказались совершенно разными, совершенно особенными, совершенно не похожими друг на друга. Но Бог как-то их сроднил настолько крепко, как во многих семьях биологические дети не дружат. И я увидел, что Бог может и Бог хочет соединять этих деток. Через некоторое время мы начали молиться еще об одном ребенке. Но здесь Бог нам уже начал раскрывать, что много христианских семей и нехристианских семей, может быть, задумывались бы о ребенке, может быть, задумываются о том, чтобы ребенка принять, но их беспокоят те же самые страхи. А что если, вот сколько в него не вкладывая, в этого ребенка, он вырастет таким же, как его биологические родители? И все больше и больше я читал в Слове Божьем, а Бог открывал мне тех детей, которые были приняты в новую семью, как Моисей, как Самуил, как Иосиф. Да Иисус, он воспитывался приемным отцом. О том, как для Бога важно усыновление, важно преодолеть этот страх

0: то, что Бог берет на себя ответственность за будущее этих детей, а нам Он только доверяет помогать ему. Так что они, в первую очередь, не наши дети, а дети Божьи. Когда мы искали одного малыша, мы наткнулись, на самом деле, на пятерых по очереди того мальчика, которого мы хотели взять, и плюс еще братик и сестричка, и два братика. И тоже как-то Бог положил нам этих деток на сердце. Тем более, что моя мама, моя сестричка помогли нам, мы решились к нам переехать. Вот, так что нас четверо взрослых, и тут еще пятеро детей, ну, восемь получается, как-то справимся. И тут опять нам в этом году позвонили, в прошлом уже, в 2013-м позвонили, сказали, что у нашего Тимошки, меньшего, сестричка родилась, и через некоторое время мама оставила ее. 10 месяцев ей, и она уже с июня с нами. Бог помогает нам, помогает тем, что Он бережет здоровье детей. Помогает тем, что Он бережет их сердца. Он хранит их от, не знаю, злобы какой-то. Они дружные такие между собой. Они стараются проявить Богу любовь, друг к другу заботу. Они стараются уважать. Дети как дети, конечно. Но я вижу семьи, может быть, один, двое детей, трое биологических детей. И намного сложнее родителям с теми детьми, чем нам с нашими. Я в этом вижу Божью руку. Я часто вижу заботу в том, что у нас всегда есть на столе достаточно для детей. У нас есть во что одеться, у нас есть где жить. Бог заботится в то время, как много людей, мы ничем не лучше. Они живут, нуждаются. Я вижу Божью помощь в том, что Бог устроил наших детей, где учиться. Я вижу, что Он ведет их к себе, Он работает над их сердцами. Хотя нигде гарантий в Библии я не вижу, что если ребенка возьмешь, он обязательно станет христианином. Но я верю, что Бог, который начал нас, и так написано, в доброе дело Он будет совершать до дня Иисуса Христа. Написано, что из Его руки нас никто не похитит. Написано, что касающийся нас касается зеницы Его ока. То есть я вижу, что Бог обещает помогать, и Он помогает. И я прошу вас, если вы думаете взять ребенка, не ищите у Бога гарантий. Верьте, что Он позаботится о вас, и Он позаботится. Потому что это Его дети, это не ваши дети, Он отец Сира. Это Его принимаете вы, когда принимаете этого ребенка. Именно Он наполняет нашу жизнь, и Он ведет нас в завтрашний день.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

Добро пожаловать на второй из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Тема для разговора.

разговора сегодня оставить, прилепиться, стать одной плотью. Что это и как это? Неизвестный автор оставил такое стихотворение. «Молодые мужчины не знают, перед свадьбой впадая в экстаз, что свою они свадьбу играют и с невестой, и с тещей за раз. Почему мир устроен так странно? Свадьба – это палитра из грез. Вам с невестой до боли желанно, ну а с тещей желанно до слез». Обратите внимание, что человек не подписал. Кто это? Тема взрывоопасная, тема потенциально скандальная. И в действительности ваша реакция показывает, что тема эта весьма насущная. Взаимоотношения между новыми мужем и женой, они вбирают в себя не только весь спектр потенциальных трудностей и граней, которыми нужно будет друг к другу притираться, строя свою семью. Заключая брак, вступая в семейные отношения, мы соединяемся с целой группой людей. Тут и папа, и мама невесты и жениха, тут и братья и сестры, и тети, и дяди. Это очень много людей, которые жили своим укладом, со своими представлениями, со своими идеалами. И с другой стороны, тот же самый приблизительный набор родственников. И вот когда двое соединяются, и родственники продолжают часто по умолчанию, помня вот того жениха, который, как говорят на Руси, еще пешком под стол ходил, помня ту невесту, которой они памперсы меняли, они по-прежнему воспринимают их вот такими, еще незрелыми, нуждающимися, безусловно, в мудрых советах. И вот эта вот тема, тема создания новой семьи, а главное вот у нас сегодня в нашем разговоре тема становления новой семьи, эта тема очень и очень непростая. Рассказывает историю о том, как однажды молодой человек, который уже несколько месяцев встречался с девушкой и влюбился в нее, и уже для себя принял решение, что она будет его женой, решил, что наконец-то настало время ее познакомить с родителями. Но ему захотелось поставить эксперимент и сделать так, чтобы мама сама угадала, какая из молодых особ в действительности является избранницей сына. Потому он привел не одну девушку, а троих. И вот он их чинно усадил на диванчик в гостиной и заводит маму и говорит: «Мама, угадай, какая из них будет моей женой? Кого я выбрал?» И мама тут же отвечает: «Вот это». Как вы думаете, вот она указала на ту, у которой коленки очень видно, даже чуть выше, или чуть-чуть, или которые скрыты? Как она угадала? В действительности угадала. Он говорит: «Откуда ты знаешь?» «Она мне меньше всего нравится». Знакомая тема. Когда появляется в жизни наших детей, повзрослевших, новое существо, существо, с которым наш сын или наша дочь планирует соединиться на весь долгий жизненный путь, эта тема очень остро встает, понравится или не понравится. Также и из истории семьи за годы человечества. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, читали ли исследования, знаете ли на собственном опыте, почему мама невесты плачет на свадьбе? Почему мама невесты плачет на свадьбе? Конечно, могут быть разные ответы, но вот тот ответ, который часто на этот вопрос предлагают. Потому что, как гласит жизненный опыт, она в женихе узнает, кого вы думаете? Конечно, своего мужа. И она с ним настрадалась уже 20 лет. И теперь она видит, что дочка ее точно такого же выбрала. Так бывает. К сожалению, даже не желая того, даже путем вот так вот применения своего рацио, если дочка говорит: «Я никогда не повторю ошибок моих родителей», все равно –

привыкла 20 или сколько лет она жила в этой семье, она привыкла вот к такой динамике взаимоотношений, и часто она неосознанно выбирает себе в мужья точно такого же, как был ее папа. Это, конечно, полушутка, но многие из вас на практике жизни знают, что это так. Естественно, мамы плачут и по многим иным причинам. И вот, сделав несколько зарисовок из поэзии, из опыта жизни людской, мы подходим с вами к главному документу, который является на наших вечерах основополагающим. Это Библия, Слово Божье, Священное Писание. И вот та фраза, та формулировка, которая легла в названии нашей темы сегодня, мы находим ее в самом начале Слова Божия в книге «Бытие», во 2 главе, в 24 стихе. Там записаны знакомые слова. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Помните ли вы, кто сказал эти слова? Эти слова произнес сам Господь. Мы чуть позже к ним еще вернемся, чтобы еще более в этом удостовериться. Но для нас очень важно помнить, что это часть благословения новой семьи, когда Бог, Небесный Отец, сочетал Адама и Еву. Он их благословил, Он их соединил вместе, и Он произнес, помимо прочего, и вот эти важные слова. «Оставит человек отца своего и мать свою». Скажите, а к кому эта фраза могла бы относиться в Эдемском саду? Как звали маму Адама? «Оставит отца и мать» – это про кого? Это, дорогие, про человеческий род. Совершенно определенно, что здесь Творец рассказывает об основах соединения двоих в одно, которые должны будут действовать в истории человечества, потому что Адаму и Еве никого не нужно было оставлять. А вот в нашей жизни, когда есть одно поколение, когда появляется на свет другое, это чрезвычайно важно. Потому отметим с самого начала, что здесь, в этих коротких строках, заложены основы здоровой семейной пары, новой ячейки общества. И если этим путем не пройти, то, к сожалению, счастья не обрести в семейной жизни. Если всмотреться в это повеление Творца, в это программное заявление касательно семьи, мы находим здесь три очень важных элемента. Первый из них – оставить человека отца своего и мать свою. Нужно оставить родителей. Это первое. Второе – прилепиться к жене своей. Это процесс, который начать невозможно, не осуществив первое условие. Оставить, прилепиться. И третий этап – и это цель, соответственно, семейной жизни двоих, будут одною плотью. Паре необходимо пройти через вот эти этапы для того, чтобы состояться, для того, чтобы быть счастливой парой. Иллюстрация. Как вы думаете, кто победит? Те, кто слева или справа перетягивают канат? Что необходимо, чтобы началось движение в одну или в другую сторону? Необходимо, чтобы одна сторона ослабила силу, а другая усилила. То есть движение возможно тогда, когда одни отпускают, а другие отдаляются. Невозможно оставить и прилепиться, если не происходит совместного, синхронизированного действия. Вот это чрезвычайно важный принцип. Потому это означает, что не только молодая пара работает, но и родители здесь вовлечены. Эта заповедь касается и тех из вас, кто вот сейчас готовится вступить в семейный союз, тех, кто только что недавно поженился, и также и родителей, которые недавно выдали своих детей замуж. Это заповедь, которая относится и к старшему, и к младшему поколению. И здесь многим нужна помощь. Иногда бывает так, что сын и дочь, уже повзрослев, сформировавшись, никак не желая

оставить отца и мать. Нравится ли вам вот такая картиночка, такая фотография? Правда, здорово? То есть вот здесь вот родитель вынужден, как это у нас называется, с ускорением, да, помочь своему дитя стать взрослым. И в действительности, если посмотреть на то, как некоторые птицы выращивают своих птенцов, то наступает момент, когда они что делают? Буквально выталкивают из гнезда. Ведь там так хорошо. Мягкие перышки, соломушка. Только рот открою, тебе тут же туда пищу положат. И все так хорошо и благодатно. И охрана кругом и так далее. А когда нужно самому, когда нужно самостоятельно, это бывает порой трудно для детеныша, которому уже 20, 25, 30, 35, 40 и так далее лет. И потому родители вынуждены здесь именно помогать. Бывает, что родители не готовы. Бывает, что дети не готовы пройти указанным Богом путем. Давайте потому посмотрим, что требуется, что необходимо сделать и что означает вот этот Божий принцип – оставить отца и мать, чтобы быть в состоянии стать одной плотью, чтобы в конечном итоге, прилепившись, достичь Божьего идеала. Когда мы анализируем все, что в Слове Божьем есть на эту тему, то первое измерение здесь, конечно же, самое очевидное. Если вот говорят «он оставил» или «она оставила», что в первую очередь рисуется в вашем мировоззрении? Какой-то физический процесс отделения, правда? То есть оставить в первую очередь физически, а что касается жилищных условий, это вот такое слово. Нравится или не нравится, ну вот первое. Отселиться. Отселиться. То есть физически нужно перестать быть частью одного домохозяйства для того, чтобы возыметь надежду создать новое домохозяйство. Нужно из одной семьи уйти, чтобы быть в состоянии создать другую семью. Посмотрим на несколько иллюстраций из Священного Писания того, как это должно происходить. Вначале я предлагаю вам посмотреть из книги «Бытие», 24 главу, стих 67. Это история создания семьи патриарха Исаака. Итак, книга «Бытие», 24 глава, 67 стих. «И ввел ее, то есть невесту свою, Исаак, в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Подождите, подождите, скажет некто. Вроде бы надо было, наоборот, отселяться, так? Отдельно поселять новую невесту, нового жениха. А он ее куда поселил? В шатер матери своей. Кто нам поможет? Где тут разрешение? Мать, к сожалению, была уже не в числе живых. Почему и сказано, утешился Исаак в печали по матери своей. То есть, когда привезли новую невесту, вот ту, которую Господь определил, в отношении чего вчера у нас шел разговор, то есть было знамение от Господа, что это в действительности Божье благословение, ее поселили, вот ключевой термин, отдельно. Отдельно. Хотя в ту пору они жили вот родом, поселением, кругом враги, нужно было защищаться, потому чем больше сыновей, чем больше семья, чем больше рабов, чем больше прислуги, тем сильнее эта общность людей, и тем больше потенциальной защиты от врагов и так далее. Даже вот в том обществе, когда невозможно было просто сесть на самолет и улететь за 3-9 земель, чтобы отдельно жить, так? Когда физически отселиться гораздо труднее было, даже и тогда, вот на этой территории, где жила та или иная семья, когда появляется новая ячейка общества, ее поселяют в отдельный шатер. Вот это шатер родителей, допустим, отца, матери, а это наш. И вот это переселение физически в пространстве является очень важным и для восприятия в психологическом отношении того, как молодая семья себя мыслит. То есть это иллюстрация действия этого принципа тогда, когда люди жили в шатрах.
Давайте теперь посмотрим на следующую эпоху, когда уже города были построены, когда

уже оседлость появилась в народе Божьем, книга Второзаконии, 24 глава, 5 стих. Второзаконие 24:5 говорит: «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Девушки, кому из вас нравится такая заповедь? Смотрите, первый год, единственная задача мужа – увеселять свою жену. А здесь описывается время военных действий, когда враг пришел, когда нужно защищать родину, то тех, кто только что женился, даже не брали на войну, потому что считалось очень важным в течение, в особенности, первых месяцев совместной жизни, чтобы муж увеселял жену. И сегодня психологи объяснят вам, почему. Потому что для девушки, которая только что вышла замуж, стресс гораздо более сильный, когда она вступает в семейные отношения, чем для юноши. В действительности она нуждается в дополнительной заботе, она нуждается в дополнительном вот таком вот окружении лаской и увеселением и так далее. Но я на другое хотел обратить внимание. Где они живут? Сказано, он должен оставаться свободен где? В доме своем. Слышите? В доме своем. Он не живет с папой, с мамой. Он живет в отдельном доме. И даже вновь, если вот, вы изучали приблизительно хотя бы, какими были обстоятельства жизни в ту эпоху, построить отдельный дом, это было не так легко. Все были, повторюсь, вновь связаны узами родства, потому что так легче было жить в экономическом отношении, в плане безопасности, но даже и при этом у него отдельный дом. К сожалению, на практике часто получается по-другому. Есть вот такой термин – сэкономим. Поженились он и она, давай поживем у моих родителей или давай поживем у твоих родителей. Вот годика 2, 3, может быть 4, 5, за это время, как говорится, заработаем кучу денег, накопим и потом себе купим отдельное жилье. И вроде бы все и логично, и правильно звучит, но на практике получается, что потом не для кого покупать жилье. Потому что тот, кто присоединяется к уже состоявшемуся, сложившемуся домохозяйству, оказывается в одиночестве, по крайней мере, в меньшинстве, у них вот так заведено, а у нее, у родителей было совершенно по-другому. И человек попадает вот в эту среду, где и любят вроде бы, и положительно настроены даже, но стоит чуть-чуть не так чашечку подвинуть, стоит чуть-чуть не так вот оставить кровать в надлежащей форме после сна. И все. Ух, тут уже такие обвинения начинаются. И получается, что постоянный прессинг, постоянное давление на того, кто присоединяется к новой семье. С какой стати? Кто сказал, что правильно именно так? Почему нужно вот, себя приспосабливать именно вот к такому формату жизни? И это очень часто не дает двоим сблизиться, прилепиться друг к другу, и в результате семья распадается. Как вам нравится вот такая иллюстрация? Написано «Теща – друг человека». Как говорят шутники, знаете, и такое бывает, да? На земле все бывает. В действительности бывает так, что все гладко, все хорошо. Но я на своем веку видел неоднократно, к сожалению, когда приезжает теща для того, чтобы, естественно, помочь. Рождается ребеночек, рождается первенец у молодой семьи, и вот она приходит, чтобы, как говорится, помогать и стирать, и, возможно, кушать, готовить и так далее. И вот бывает в течение одного года от семьи ничего не остается, потому что вес, потому что характер, потому что опыт, потому что дань уважения – все это использует теща для того, чтобы выстроить эту семью, как ей кажется правильным. Но это не ее семья уже, дорогие. Это новая семья, совершенно иная, суверенная. И если таким образом случается так, что задерживается вот этот вот формат совместного проживания, это нарушение воли Божьей, и чаще всего это мешает. Бывает, что трагедия не заканчивается, но все-таки это не дает прилепиться. А как вам нравится?

Нравится вот эта иллюстрация. Невестка и свекровь. Что свекровь вот думает в отношении способностей невестки содержать дом в чистоте? Страшное дело. Страшное дело. То есть бывают вот эти мелочи, которые, ну, вообще и недостойны упоминания даже, они вырастают в огромную гору и разрушают взаимоотношения. Итак, оставить родителей, во-первых, говорит Священное Писание, физически. Нужно изыскать возможность. Пусть это будет маленькая комнатушка для начала. Пусть это будет какое-то маленькое жилье. Пусть это, естественно, может быть в аренду взято поначалу. Если есть благословение сразу родителям купить дом для новой семьи, это благословение. Но когда этого нет, все-таки изыскать возможность, чтобы молодая семья жила отдельно, чтобы они отселились, чтобы они оставили отца и мать. Что еще может означать это первое условие? Давайте посмотрим на эмоциональную составляющую этого вопроса. Как бы вы ответили на такой вопрос? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Вот я слышу разные ответы, а некоторые глубокомысленно молчат. Вот вы правильно делаете. Потому что это очень непростой вопрос. Но, слава Богу, в Священном Писании есть достаточно принципов, на основании которых мы можем этот вопрос решить. Кто ближе в эмоциональном отношении? Согласно Божью замыслу, согласно Божьей воле. Ну, давайте вначале иллюстрацию. Книга Судей, 14 глава, 16 стих. Судей, 14 глава, стих 16. Это небольшой фрагмент из жизнеописания Самсона, судьи Израиля, 14 глава, стих 16. «И плакала жена Самсонова перед ним и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее». «А тебе ли разгадаю?» Скажите, какой подтекст слышится в его словах? «Кто ты такая? Если я самым близким людям это не рассказал, отцу и матери, то как я тебе расскажу? Ты кем себя возомнила, да?» То есть он ей показывает совершенно определенно, что он ее особо-то не ставит в авторитет, он не считает, что они достаточно близки и так далее. Состоялся ли тот брак? Состоялась ли та семья? Нет. Там были, конечно же, и иные причины, помимо вот того, что мы сейчас пытаемся высветить. Но когда муж считает свою жену для себя менее ценной, менее близкой, менее важной, чем родители, то это признак того, что он не оставил отца и мать. Еще одна иллюстрация. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Это слова Иисуса Христа. Перед нами учение Спасителя, 19 глава, с 4 по 6. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Вот здесь мы совершенно определенно видим, что эти слова, о которых мы задали вопрос в самом начале, об их авторстве, сказал в действительности кто? Сотворивший. Да? Еще раз. «Сотворивший мужчину и женщину сотворил их и сказал». То есть это Божьи слова, что нужно оставить отца и мать. И дальше шестой стих. «Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Спаситель Иисус Христос таким образом подтверждает Божий замысел о семье. «Одна плоть» – термин очень сильный. Они уже не двое, они одна плоть, и разлучать их нельзя. Что Бог соединил, тот человек да не разлучает. Скажите, когда со своей мамой он был одной плотью? Было такое время в истории жизни этого человека? Да.

течение 9 месяцев внутриутробного развития. Они были одной плотью, они были одним организмом. Внутри ее утробы развивалось новое человеческое существо. И как только пуповина была перерезана, это был первый шаг по отделению, по оставлению. Господь задумал, замыслил так, чтобы с того самого момента ребеночек становился все более и более самостоятельным. Вначале кушать учится, потом двигаться учится, ходить, бегать и так далее, и так далее. Он все более с каждым днем от родителей отделяется, их все более оставляет, потому что ему надлежит с кем-то другим соединиться и стать одной плотью. И вот с того момента, когда двое становятся одним плотью в результате бракосочетания, то они друг для друга в эмоциональном отношении становятся самыми близкими. Вот это Божий идеал. Но однажды, когда мы рассуждали на эту тему, один человек сказал мне так. Ну, посудите, мать-то сменить нельзя, она одна, а жена одна не понравилась, другую взял, это не понравилось, третью взял. Проблема заключается в том, что если так относиться и так чувствовать себя на эмоциональном уровне по отношению к жене, то не будет счастья. Жена одна. «Доколе смерть не разлучит нас», говорит традиционный текст венчания. «Вы только лишь двое, муж и жена, вы лишь одна плоть, все остальные вне». Для всех остальных есть своя дистанция. Родители, конечно же, ближе, и мы об этом поговорим сегодня позже. Но очень важно видеть, что если не состояться этому первому этапу оставления, в том числе в эмоциональном отношении, то быть беде. Мы продолжим разговор об этом во второй половине нашей беседы.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

Здравствуйте. Если вам лень что-то делать, что это значит? И можно ли исправить ситуацию? Как перестать чувствовать себя сгоревшей спичкой и вновь обрести желание что-то делать? Об этом наша сегодняшняя программа.

0: На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, работоспособность на нуле. Человеку лень что-то делать. Может быть, он делает какой-то просто минимум, и дальше он не может продвигаться. Вот о чем это говорит? Что с человеком происходит?
1: Ну, в данном случае первым делом мне в голову приходит мысль о депрессии, о том, что нужно бы продиагностироваться на эту тему, а также выяснить физиологические компоненты, такие как дефицит витаминов группы В, дефицит витамина D, дефицит железа, они все могут привести к таким состояниям. Потому что если вот мы понимаем, что человеку хочется что-то делать, но у него нет сил, скорее всего, эта проблема не просто в лени. Поэтому... Такая у меня рекомендация.
0: Ну, вот, допустим, человек сдал все анализы, восполнил дефициты. Может быть, у него и дефицитов этих нет, все анализы в норме, а все равно он чувствует вот какую-то апатию, снижение работоспособности, отсутствие мотивации, такое ощущение, что ты выгорел. Угу. Что делать?
1: Это вот уже достаточно серьезный момент. Смотрите, если мы начнем говорить в терминах психологических, то мы можем двигаться от момента, связанного с усталостью, затем следующим эпизодом будет как раз-таки выгорание, и третьим уже более глубинным эпизодом может уже начаться депрессия. Mm-hmm. То есть для того, чтобы мы понимали, что вот эта вот идея, что человек просто ленится, ему надо просто встать и начать что-то делать, если они вот не сработали сразу, то это отличный повод наконец-таки обратить внимание на себя, вот тому человеку, который находится в этом состоянии, обратить внимание на свои потребности, обратить внимание на свое тело, на свои желания и на свой психологический статус. Потому что с пустого места такое состояние не начинается. Скорее всего, звоночки были уже чуть-чуть пораньше, но человек их игнорировал, и это привело к тому, что вот он оказался вот в такой вот ситуации.
0: А что не так с его психологическим статусом? То есть, ну, что вообще происходит?
1: Зачастую механизм формирования выгорания, он достаточно прост. У нас у каждого есть определенный объем энергии, объем возможностей, объем сил. И у этого объема, естественно, есть какие-то лимиты. И поэтому очень важно понимать, что когда ты планируешь какие-то свои дела, планируешь проекты, регулируешь свою жизнь, нужно ориентироваться не на максимум, а на некую среднюю позицию вот в своем объеме. Потому что если мы всегда выкладываемся на максимум, нам некогда будет восполниться. Мы сейчас живем в мире, который постоянно нас подначивает. Беги дальше, делай больше, бери больше, беги дальше. Да, вот это вот. Но, к сожалению, если в кратковременной перспективе для решения какой-то одной задачи, для рывка, это нормально. Но в долгосрочной перспективе такой стереотип не работает. Все-таки нужно относиться к себе бережно, нужно беспокоиться о том, чтобы ты мог бежать на длительную дистанцию, а следовательно, тебе нужно быть внимательным к себе.
0: Ну, я думаю, что еще у разных людей разные уровни нагрузки, которые они могут нести. Есть люди, которые действительно такие очень трудоспособные, очень энергичные, радостные, но тоже, может быть, опять же, до поры до времени. Вот, ну вот посмотришь на них, такое ощущение, мотор просто заведен, работает, ну, без перерыва. Вот, другие люди не настолько работоспособны, они делают более медленно работу, может быть, более основательно, более долго, но выдают потом качественный результат. Вот, но, может быть, вот как раз им, ну, человеку надо понимать, какой у него темперамент и каков его объем.
1: Согласна.
0: Нужно знать себя,
1: вот
0: так?
1: Как раз, да, про этот момент вы сказали, что темперамент, он во многом решает. То есть, если мы живем в мире, где говорят, ты должен много делать, а ты по темпераменту флегматик или меланхолик, то, естественно, ты не сможешь в долгом режиме так находиться. Поэтому важно понимать себя, важно понимать, что... замечать, на каком этапе у меня начинает проявляться усталость, и в следующий момент планировать свою работу так, чтобы ты успел доделать какие-то важные задачи до того, как эта усталость наступит.
0: Вот все-таки есть еще люди,

0: которые очень себя винят за то, что они чего-то не успевают, или за то, что они ну, просто не хотят делать и не делают. И как бы к лени, к этому выгоранию добавляется еще и, ну, к ощущению выгорания, добавляется еще и чувство вины. То есть человек делать не начинает, но он еще и чувство вины начинает испытывать. Да, я вот, ну, вот я ленюсь, вот я не успеваю, я не хочу, вот это не делаю, вот туда не пошел, от этого отказался. И виню себя. Вот как вы посоветуете в данной ситуации быть?
1: Во-первых, я думаю, нужно напомнить людям, что такого понятия, как лень, вот именно в рамках психологического видения человека, его нет. Потому что, по сути, человек создан активным, действующим, творческим. И эта личность, она стремится всегда проявляться. И если вдруг вы столкнулись с чем-то похожим на лень, то как раз-таки это повод подумать. Где-то, похоже, вы свернули не туда. Это либо в плане того, чем вы занимаетесь, либо того, насколько интенсивно вы этим занимаетесь, либо того, насколько вы хорошо сами регулируете свою жизнь. Потому что лень, ну, будем ее в кавычках называть так, лень – это либо признак того, что вы находитесь в конфликте с самим собой, то есть у вас есть какое-то несоответствие между вашими предъявляемыми к себе требованиями и вашими возможностями, либо вы находитесь в конфликте с обстоятельствами, внутри которых вы находитесь. То есть мы возьмем ребенка, да, которого родители все время тюкают, делай, делай, делай, и, естественно, в конце концов он либо взбунтуется и перестанет делать, либо просто там усохнет, у него будут кончаться силы, он будет страдать, он... Также результат будет тот же самый. Вот если мы относимся к себе как к ребенку, который находится в определенных обстоятельствах, и заметим, что если мы проявим к этому ребенку заботу, нежность, внимание, то у него и силы появятся для того, чтобы делать то, что он должен. Угу. То есть это нужно относиться к себе с любовью.
0: Угу. И с пониманием. И с пониманием. Да? Ну, не корить себя, да?
1: Ну, так просто ведь не скажешь, не вини себя, да? Но очень важно, знаете, как я говорю? Надо выиграть себе то время, когда вы стандартно отдыхаете. Вот, например, есть заповедь, да? Помни день субботний и не делай никакого дела. Ни ты, ни раб твой, ни пришелец в доме твоем. Это как раз-таки то самое время, которое Бог предусмотрел для того, чтобы вот этот самый отдых себе разрешить. Потому что бывает, что я буду отдыхать, но внутреннего разрешения я себе не дал, и твоя психика вместо того, чтобы действительно сейчас расслабиться, она находится в напряжении. А, я, кстати, вспомнила, знаете, у Павлова. Павлов выделил три критерия, по которым можно считать отдых удавшимся. Первое, это вы не несете ни за кого ответственность. То есть это как бы странно, особенно, например, для мам, да, у которых, по сути, отдыха не бывает. Но все-таки как можно дальше там, отодвинуть детей, передать их в чужие руки, передать их другой чужой заботе для того, чтобы было ощущение, что я не несу ни за кого ответственность. Второй момент – это удовольствие. В момент, когда вы отдыхаете, вы должны получать удовольствие. Не мучиться чувством вины, а сделать что-то, что действительно, от чего вам хорошо. И третий момент – ни с кем не конкурировать. То есть если вы с кем-то конкурируете в момент отдыха, там вам надо, например, больше стран посетить или на ту гору залезть, чтобы кому-то что-то доказать, то это тоже для психики не отдых. Поэтому если вы будете руководствоваться этим принципом и находить хотя бы раз в неделю короткое время, когда вы сможете вот все эти три пункта выполнить, а потом еще раз в год хотя бы на две недели также руководствуясь этими принципами отдыхать, то, уверяю вас, вы меньше будете уставать, меньше будет стресса, и вы не попадете вот в эту ситуацию с выгоранием.
0: Ну вот это, кстати, интересные три пункта, особенно, да, ни с кем не конкурировать, потому что вот мы открываем соцсети, и мы смотрим, где там наши друзья, друзья друзей побывали, в каких морях купались, на какие горы лазили, что они все это успели, и я тоже все это хочу успеть, и сделать фоточки, и получить впечатления, а на деле у нас, возможно, другие возможности для этого.
1: Да, может быть, даже
0: или даже другие. Желания нет. Да? А есть желание просто как бы сделать отметку, я там была, а так бы мы туда и не пошли.
1: А может, и отметки не надо? Может, вообще хочется лежать где-нибудь?

0: кровати, да, на диване и есть, да, пиццу, да, прям, и... прямо лёжа.
1: И, кстати, да, ответственность. Я вот думаю тоже про... Вы говорите про мам с детьми. Да, понятно, что, может быть, и нет таких там бабушек, нянюшек, которым мы можем передать детей. Но мы, например, можем в отпуск поехать заселиться в отель, где... Хотя бы мы не будем думать о приготовлении пищи.
0: Да, да.
1: И мы там будем есть, дети будут с нами, но хотя бы мы вычеркнем этот пункт. Мы не готовим еду, и это уже здорово.
0: Ну или хотя бы, когда мама отдала ребенка в детский сад. Или хотя бы тот час, когда ребенок спит, вместо того, чтобы в этот момент драить квартиру, я займусь собой, я получу какое-то удовольствие, и я не буду смотреть соцсети, чтобы мой мозг не впал в вот это состояние конкуренции, а я действительно займусь чем-то, что поможет мне расслабиться. Потому что отдых зависит не от количества времени, а от качества. И иногда бывает достаточно там каких-то 20 минут, да, когда ты расслабляешься и обращаешь внимание на себя. Их достаточно бывает по сравнению с неделей в отпуске, когда ты постоянно находишься в напряжении.
1: Вот я сейчас вспомнила в Библии, в книге притчи, по-моему, да, написано: «Посмотри на муравья, ленивец там, да, посмотри на окружающий мир, как все вокруг работают ударно, а ты сидишь и ленишься». Да? Что интересно, это написано в те времена, когда, конечно, не было ни стиральных машинок, ни посудомоечных, ну, ни поездов, ни самолетов. Люди тяжелым трудом, ну, зарабатывали себе на хлеб. И в то же время тот мир, который создан Богом, например, мир живой природы, за которым мы наблюдаем, может также, по моему мнению, нам преподать уроки. Птичка вьет гнездышко, птичка высиживает птенцов. Птичка воспитала птенцов, так скажем, вырастила, птичка улетела в другие края, в теплые. Там, или, ну, медведица, вырастили медвежат, медведи впали в спячку, когда пришло время. То есть циклы определенные в природе, созданные Богом. Нас тоже Господь создал живых существ высшего порядка. И почему-то мы не заботимся о себе. Мы почему-то куда-то гонимся, рвем на себе волосы и на других, чтобы что-то успеть, чтобы вскочить на какие-то пьедесталы, чтобы там завоевать все, там заработать все деньги мира. Вопрос: зачем?
0: Тут еще такой момент, что если мы проведем параллель с миром животных, там у каждого есть своя роль. И эта роль очень конкретная, эта роль очень понятная. А человеку же действительно постоянно нужно вот сразу во всех сферах себя реализовать, чтобы и дома было хорошо, и на работе я был первый, и там на служении я как-то очень особенно проявлялся, и чтобы меня обязательно кто-то похвалил. И вот этот вот уровень стресса от того, что ты думаешь, он гораздо выше, чем тот уровень стресса от того, что ты делаешь. Поэтому очень важно понимать, что в первую очередь еще и контроль мыслей, контроль вот тех вот шаблонов, которые нашим поведением руководят, он тоже очень значим для того, чтобы понимать, что такое отдых. Что я делаю что-то не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а потому что я нуждаюсь в этом, потому что я нахожу в этом какую-то ценность и так далее.
1: А вот еще у меня такой вопрос. Бывает так, что человек выгорает, потому что ему не нравится то, чем он занимается, но он вынужден этим заниматься. Ну, может быть, это работа, которая, ну, не совсем работа мечты, да, или он просто, ну, устал, у него нет каких-то идей дальше для работы, или какая-то очень тяжелая ситуация в семье, что, на мой взгляд, ну, еще тяжелее, чем работа, которую можно поменять, там, ну, в семье ребенок инвалид. И мама просто устала. Ну, папа зарабатывает деньги, а она обихаживает ребенка, она устала. Ну, куда она его денет, этого ребеночка? Ну, вот что вы в таких ситуациях посоветуете?
0: Но здесь очень важно разделить, да, моменты, на которые мы можем повлиять. Это, например, та же самая смена работы. Современный мир предлагает огромное количество возможностей там, в каких-то онлайн-профессиях, по смене профессий, по обучению. Главное, ну, как-то найти для этого время и силы. И на те обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Тот же самый ребенок-инвалид или родители на попечении, которые там с деменцией или с какой-то инвалидностью. Тут, конечно, не так все просто. Но очень важно понимать, что если есть ситуация, на которую я повлиять не могу, и которая доставляет

0: мне некоторый дискомфорт, да, то важно переключить на свое внимание на те факторы, на которые мы можем повлиять и которые мы можем улучшить. Я не знаю, банально, вот, даже, знаете, самая простая вещь. Вот ты живешь в квартире, там, тебе тяжело, ты 24 часа включен в какой-то процесс ухода за кем-то, но если ты просто поставишь желтый цветочек на окно, и глядя на этот цветочек, ты будешь вспоминать, вот эту красоту я сейчас сделал для того, чтобы, когда я на нее взгляну, я мог почувствовать, что эта жизнь еще чем-то хороша. Вот это очень сильный фактор. Мы можем сетовать из-за того, что мы не можем изменить, но это не принесет нам удовлетворения и не поможет нам. Но также мы можем сделать что-то, пусть это будет что-то маленькое, но что может повлиять на качество наших эмоций, качество нашей жизни определенным образом. И тот факт, что наша психика заметила эту возможность, и мы смогли ее осуществить, это, знаете, это такая очень серьезная монетка в копилку нашей самооценки и в копилку нашего дофаминового опыта. Дофамин – это гормон, который отвечает за достижение и за удовлетворенность достижениями. И если у нас в день будет хотя бы одно действие, которое мы совершили, которое принесло нам радость и которое сделало нас более удовлетворенными жизнью, оно будет носить некоторый накопительный эффект. То есть одно дело в день, самое маленькое, пятиминутное, трехминутное, односекундное, когда я о чем-то просто подумала, о том, что мне помогает.
1: Очень интересно. Спасибо большое, Айгуль, за ваши ответы.
0: Спасибо
1: благодарю
0: вам.
1: Благодарю вас. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – «Пазлы пророчеств Откровения». В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: В прошлой нашей встрече вы немало нам рассказали подробно о деталях изучения Священного Писания, аллюзиях, интертекстах. Все это стало уже нам, в общем, ну, интересно, понятно, и, по крайней мере, дали такой инструментарий, чтобы вот читать и понимать Священное Писание. А как быть, вот, может быть, о понимании целостности книги? Вообще уместно ли такое?

очень уместно. Дело в том, что если мы видим только отдельные детальки, мозаики, пазлы, то, конечно, это не дает нам понимания. Что мы можем понимать каждое отдельное слово, но не понять, как они работают вместе. Знаете, как-то у меня, когда супруга

0: коробку пазлов. Там 2000 пазлов.
1: Для ребенка, да, представляю.
0: Да, и такую сложную, там, то есть там пейзаж, не то что яркие цвета, мелкие, и 2000.
1: Это надолго.
0: Это надолго. Ну вот она увлеклась, поставила себе такую задачу. Я видел как-то, как она скрупулезно все это собирает, как-то решил сесть и попробовать.
1: Помочь.
0: Иногда, да. Да, вот сейчас дочерям помогаю, там легко.
1: 10
0: там.
1: Минут и пойду заниматься делами. Да?
0: Ушко там поставил, да. То, все, там цвета видно. А там сидишь и смотришь, кусок огромного неба, ну и ничего не отличается, пойди разберись. И ты можешь взять одну, две, три детальки, но это не значит, что ты понял картину. Когда уже большие кусочки мозаики складываются, ты начинаешь понимать. Но 2-3 вместе ничего не дают. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы, что нужна целостная картина. Только она может помочь читателю понять, что же говорится в этом тексте. Что Господь открыл Иоанну, а Иоанн записал, чтобы передать нам, и мы могли уразуметь будущее. Или позвольте такой пример. Вы в поликлинике когда последний раз были?
1: Проходил медкомиссию для поступления на магистратуру. Так. Этим летом.
0: О, это очень хорошо. Да. Вот врач-терапевт, к примеру, его задача установить, поставить правильный диагноз. Что делает врач? Ага, температура столько-то. Ага, высыпало тут-то. На этом месте, на этом месте, на этом месте. Ага, вот здесь еще что-то появилось. Там в том-то анализе там соя столько-то, лейкоциты столько-то. И что задача терапевта? Собрать каждую признак, что ли, болезни. Что любая болезнь,
1: чтобы дать целостную,
0: имеет ряд признаков. Более того, есть болезни, которые отличаются всего лишь одним признаком. А лечение принципиально разное, к примеру. И врач должен накопить максимальную информацию, собрать все признаки, все нюансы признаков, и потом, посмотрев, проанализировав, собрать их в единую картину, чтобы поставить верный диагноз.
1: Хорошее сравнение.
0: А представьте, что-то упустил или какой-то неверно записал, и уже что? Диагноз какой?
1: Проблемы вообще могут быть серьезные.
0: Диагноз другой, лечение неверное,
1: конечно, да.
0: Побочные действия, это не проходит, еще что-то усугубляется.
1: И поэтому... не отмахнешься, не скажешь, да неважно, да. Там этот анализ крови. Там, да?
0: Конечно, но отдельный нюанс не дает нам картины. Правда ведь?
1: Согласен.
0: Он не может помочь поставить диагноз, только в совокупности. Да. То же самое с откровением. Поняли, откуда это тянется? Нить, это, и вот... получается узор, собирается мозаика, и мы вот-вот готовы поставить диагноз, понять, что же здесь вот происходит.
1: Александр, спасибо вам, очень интересно, и, в принципе, многое понятно, теоретически.
0: Теоретически.
1: Ну, мы будем с вами считать откровение.
0: Вы настаиваете.
1: Я думаю, уже все зрители устали того, чтобы... когда мы же на практике сможем почитать, и что-то мы могли бы нам...
0: давайте.
1: Истолковать, объяснить, показать, как это работает на примере.
0: Мы попробуем.
1: Уже у нас в руках инструментарий есть.
0: Давайте, попробуем им поработать.
1: Да.
0: Давайте откроем 6 главу книги Откровения. Прочтем 5-ю печать, 6 глава, с 9 по 11 тексты. Но мы с вами помните, мы попытаемся 5-ю печать в целом охватить, но ведь 5-я печать – это часть какого-то более большого блока, композиционной части. Поэтому, несколько это условно, но попытаемся маленьком отрывке увидеть, как работают вот все эти интертексты, аллюзии и странные слова.
1: Хорошо.
0: Прочтем.
1: Да.
0: 6 глава, с 9 текста. «И когда он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число».
1: Складывается впечатление, что души какие-то убиенные в белых одеждах под каким-то жертвенником находятся. Ну, то я

0: Вот,
1: ну, понимаю, какой, как вот как написано, такое впечатление.
0: Вот как написано, такие вот, ну, вроде бы и понятно. Так. Ну, души убитых там.
1: То есть вы думаете, что некие бестелесные существа, накинувшие белые одежды, ну, в какой-то момент,
0: да,
1: они ведь получают их не сразу, где-то теснятся, ютятся под неким жертвенником в непонятном пространстве.
0: Ну, еще и возопили они тут вот,
1: ну, доколе. Да, еще и кричат.
0: И кричат. Ну, так Александр от текста говорит, это не я так думаю.
1: Помните,
0: ну, мне кажется, что каждый читатель, прочитавший...
1: Нет, это вы так думаете, что текст так говорит. Текст так не говорит. Смотрите.
0: Вы уверены?
1: Конечно, безусловно.
0: Ну, хорошо, ну попытайтесь.
1: Ну, я знаю, что так... вы так не думаете.
0: Ну, мне интересно просто, вот, что вы можете
1: вы
0: сказать.
1: Вы специально вот так провоцируете, вы провокатор. Смотрите.
0: Нет, мы пытаемся разобраться с текстом Священного Писания.
1: Да, смотрите, мы с вами усвоили, какой нюанс. Какой нюанс. А, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он, Симеон, это... явил через знамение, знаки. Да, один-один.
0: Вот ключи, которые вы говорили, да?
1: То есть...
0: Знамение.
1: Мы не прочитываем буквально. Мы пытаемся понять, какие тексты Ветхого Завета, какие отрывочки, косвенно упоминающиеся здесь, проглядывают сквозь этот текст.
0: Да, интересно, потому что мы говорили о Ветхом Завете.
1: И здесь есть несколько 5%. Деталек, пазлов, мозаик, которые нам нужно объяснить, потом их собрать, чтобы увидеть картину, ну, мини-картинку. Часть там, кусочек триптиха, ну, если угодно.
0: Кусочек, вместе. Прошу прощения.
1: Ну, кусочек картины. Кусочек коллажа. А, давайте вот так.
0: Хорошо,
1: коллажа,
0: понятно,
1: который
0: да.
1: Вот печать.
0: Хорошо.
1: Давайте попробуем. Вот возникает вопрос. Души под жертвенником. Он снимает печать и видит души под жертвенником.
0: Александр, мне кажется, вот то, что вот я предложил вариант вот понимания, вот... Большинство так понимает.
1: Возможно. Вы в этом вы, скорее всего, правы, да. Но давайте попробуем шаг за шагом. Итак, давайте. Души под жертвенником. Первое слово, с которым нам нужно разобраться, – жертвенник.
0: Жертвенник.
1: Ну, вы как тоже, вы богослов, я знаю, имеете богословское образование. Сколько жертвенников было в Ветхом Завете?
0: В скинии.
1: В скинии. В скинии, в храме.
0: Перед входом в скинию,
1: так.
0: Жертвенник, который приносила жертва. И жертвенник курения, который перед святом святых стоял.
1: Да, да. Были еще жертвенники? В храмовом пространстве.
0: В храмовом пространстве.
1: Да, ну, высоты нас не интересуют сейчас. Они и не назывались-то особо жертвенниками.
0: Жертвенников я...
1: Да, то есть два жертвенника.
0: Два жертвенника.
1: Все. Давайте мы... Вы абсолютно правы здесь. Нам нужно разобраться, какой из них.
0: Ну, если мы говорим о храмовом.
1: Да,
0: то есть
1: да.
0: Не без учета патриархов периода там, да, где
1: мы
0: не
1: говорим,
0: строили.
1: Да. Давайте, ну, давайте откроем два места. Раз мы уже исследуем Библию, то нам придется здесь открывать довольно-таки... много мест. Исход 30 глава. Место, где описывается строительство скинии, подготовка всех ее убранств. И вот в 30 главе первый текст мы читаем.
0: 30 глава, да, Алексей?
1: Книги Исход, да. «И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева сетим сделай его». И 6 по 8 текст. «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им». Ну, специальный состав, помните, вот в этой чаше воскуряется.
0: Да.
1: Давайте теперь книгу Левит, 4 главу откроем. Небольшой жертвенник, который стоит непосредственно перед завесой его святой святых. Жертвенник курения, раз. Второй жертвенник, как вы сказали, жертвенник всесожжения. Левит, 4 глава, 29, 30 текст мы прочтем с вами. «И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее вылит к подножию жертвенника». Итак,
0: понятно.
1: У нас два жертвенника. На одном курилось, изредка тоже мазали рога жертвенника курения кровью. Нет, если жертва, священник, помните, не может есть мясо.
0: В степени тяжести.
1: Да, не может есть мясо или виновен народ, или
0: грех,
1: священник.
0: Тем дальше должен священник
1: отвечать. Если священник является согрешившим, он не мог переносить грех в храм.
0: Да,
1: и
0: да,
1: поэтому
0: да.
1: Он через кровь жертвы. А так он съедал мясо. Ну, нас эта деталь сейчас не интересует. И жертвенник всесожжения, под который... Где?

0: перед входом.
1: Да, перед входом. Куда? И мы читаем, куда выливалась кровь жертвы?
0: К подножию его.
1: Вот мы уже читаем с вами. К откровению возвращаясь. Девятый текст. Снял пятую печать и увидел под жертвенником души убиенных. Под жертвенником.
0: Туда, куда сливалась кровь.
1: Чудесно. Речь идет уже о большом жертвеннике. Там он 2,5 метра, ну, квадрат такой большой. Ну да, 5 локтей. Угу. Да. То есть под жертвенником к подножию. Речь идет не о жертвеннике курения, мы уже
0: видим. Нет.
1: А о жертвеннике. Вот здесь предлог под помогает нам понять. Давайте, все, пазл один увидели. Давайте второй пазл, он более сложный.
0: Но вы души... поможете разобраться?
1: Давайте попробуем. Давай. Души убиенных, смотрю на время, неумолимо бегущее. Да. Души убиенных. Вот здесь все сложно. Слово «душа», помните, как на древнегреческом? Псюхе.
0: Греческом.
1: Да, псюхе, да. Как психология, наука о душе.
0: В древнееврейском «нефиш».
1: Да, да. Имеет ряд значений. Это слово многозначное. Оно обладает вот полисемией, многозначностью. Итак, давайте попробуем, ну, бегло. Душа, вот я вам говорю, а вы пытаетесь дать определение. Христос говорит, душа моя скорбит смертельно. Что происходит? Что значит слово «душа»?
0: Внутреннее некое состояние.
1: Да, да. Внутренний мир, внутреннее потрясение, внутренние переживания. То есть слово «душа» может иметь значение внутреннего мира человека. Раз значение.
0: Да.
1: Второе. Например, говорят, хороший вечер, посидели, спели, поговорили. Душевное сегодня было общение.
0: По душам поговорили.
1: По душам поговорили. А какой душевный человек?
0: Да.
1: Что это значит?
0: Ну, как вот человек интересный, там, как, ну, располагающий.
1: Человек, да? Располагающий к внутренней беседе, глубокий, добрый. Да.
0: Интеллектуальный, может быть.
1: Интеллектуальный, вот какой-то открытый.
0: Открытый, да.
1: Вот, когда вот это внутреннее выливается вовне, да. Одновременно с этим можно сказать, это человек не духовный, он душевный человек.
0: И уже, это уже библейским языком.
1: Да, и уже совсем
0: говорит.
1: По-другому.
0: Да.
1: Уже не открытый человек, а некий какой-то недалекий, недуховный, какой-то...
0: Заботящийся о других вещах,
1: да,
0: абсолютно.
1: Да. Есть... Видите, и уже поменяло значение, да? То есть душа как внутренний мир, душа как некая открытость, душа как некая эмоциональная составляющая, душа как нечто противоположное духовному.
0: Несколько значений.
1: Светское, да. Смотрите дальше, более сложно пойдем. Например, какой-нибудь роман 19 века или встреча в 19 веке. «Душа моя, Петечка, как давно не виделись». Внутренний мир мой, Петечка. Эмоции мои, Петечка. Нет. Открытый Петечка. Недуховный человек, Петечка. Что значит? Душа моя, Петечка.
0: Ну, вот как человек, как это возлюбленный.
1: Да. То есть возлюбленный, да. То есть вот как человек. Или, например, классическая вещь Николая Васильевича Гоголя. Мертвые души. Мертвые внутренние миры.
0: Нет, это о умерших идет речь.
1: Да. Есть крепостные души. Мертвые души — это мертвые люди, по сути. Мертвые люди. Хотя Гоголь переосмысливает мертвые физически, которых он собирает, и мертвые помещики, которые, да, то есть, ну, там тоже игра интересная смысла. Мертвые души, мертвые люди.
0: Получается, надо как-то определить, что за души.
1: Сейчас попытаемся. Или дальше мы с вами говорим, а вокруг, приехал я на поле, а вокруг ни души.
0: А, ни человека.
1: Ну, вокруг никого нет. Никого, да? Ни одного человека вокруг нет. То есть, смотрите, душа как человек.
0: Да.
1: Еще одно значение. А вот, допустим, в прежний период говорили на некоторых людей, ах ты, душегуб! Это что? Это кто? Душегуб, это кто?
0: Это человек, который может навредить. Да.
1: Ну, давайте поконкретней. Душегуб, это кто?
0: Задушить, которые, ну...
1: Вот так,
0: наверное. Ну, можно в прямом смысле, а можно все равно в переносном.
1: Ну, можно в переносном, а в прямом. Убийца.
0: Да.
1: Душегуб. Убийца. Угу. То есть, а что он отнимает, душегуб? Он губит душу. Что значит губить душу? Что он отнимает? Почему убийца губит душу? В каком смысле?
0: Жизнь, наверное.
1: Жизнь. Жизнь, душегуб, душа как жизнь. И вот у нас с вами целый ряд...
0: Палитра получается.
1: Палитра значений. И нам нужно теперь попытаться еще найти. Увидеть, какое значение... потреблено здесь. Давайте мы книгу Левит откроем, 17 главу. Это крайне важно.
0: Давайте.
1: А нет, давайте все-таки сначала Псалтирь 15. 15-й псалом.

0: Книгу Псалтирь откроем. Угу. Увидим еще одно крайне важное значение слова «душа». С жертвенником разобрались. Одна мозаичка у нас лежит, мы поняли, откуда она. Теперь с душой пытаемся разобраться, с более сложной мозаикой. 15 глава, с 8 по 11 текст. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Сложный текст, на первый взгляд. Десятый.
1: Ну, самое, наверное, популярное мнение, что есть ад и душа.
0: Да, да. Значит, текст очень простой. Мы с вами уже как литераторы разговариваем. Это параллелизм. Здесь высказаны две мысли. Первая мысль. «Ибо ты не оставишь души моей в аде». Вторая мысль. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Параллелизм – это когда рифмуются мысли. Первая мысль и вторая мысль повторяет первую, но другими словами и другими образами.
1: Это вот поэтика, вот
0: это поэзия,
1: писание,
0: ветхозаветняя, да? Поэзия. Да,
1: еврейского, да, языка,
0: да,
1: вот это.
0: Да. Да. И мы уже можем легко сопоставить. «Не оставишь, не дашь души моей святому твоему в аде увидеть тление». Мы очень легко реконструируем.
1: Тоже как-то, наверное, определить, что за душа.
0: Да, очень просто. Что значит тление?
1: Разложение.
0: Разложение. После смерти человека в могиле человек разлагается.
1: Да.
0: Ад – это место, где находятся все умершие. Это могила, это где человек истлевает. Да. «Не оставишь души моей, не дашь святому увидеть тление». И дальше. «Ты укажешь мне путь жизни». «Не оставишь души» противопоставляется антитеза «укажешь путь жизни». По сути, жизнь – это тоже душа. Давайте откроем Левит вот сейчас, 17 главу, 11 текст. Это очень важный текст.
1: 17 глава?
0: 17 глава книги Левит, 11 текст. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Смотрите, какая путаница. Душа в тело в крови, чтобы очищать душу, ибо кровь душу очищает. Мы тут же видим, что здесь под словом «душа» разные значения.
1: Путаница, это как-то да.
0: Нас интересует момент. Душа – тело в крови. Ага, некая субстанция в крови содержится.
1: Но создается тоже.
0: Еще никакой анализ такого не показывал. Да? Хоть на биохимию сдавайте. Да. Очень просто. Опять-таки, здесь жизнь. И в понимании древних евреев, да и в нашем, пролитие крови – это есть убийство. Точно так же, когда человек донор, донорство – есть спасение. Угу. Поэтому душа,
1: душа –
0: тело в крови
1: – это жизнь.
0: Жизнь. В жизнь. Крови. Если кровь пролита, то человек умирает.
1: Вот еще. Но тогда понятнее.
0: Вот еще одно значение. Давайте к Откровению сейчас вернемся. Итак, Откровение, 6 глава.
1: То, что мы с вами читали, да?
0: Жертвенник. Смотрите, у нас уже мы должны семантически по смыслу соотносить пазлы. У нас два пазла есть. Ну, душа сейчас сложный момент, но мы очень легко ее сейчас определимся. У нас есть жертвенник всесожжения, под которым сидят души. Мы знаем, что под жертвенник всесожжения в Ветхом Завете выливалась кровь. Здесь под жертвенником сидят души. Душа – кровь, душа – кровь. Жертвенник – выливалась кровь под жертвенник, сидят души под жертвенником. Мы уже легко уходим. Находим момент, с чем связана душа здесь.
1: Жизнью.
0: Жизнью, кровь.
1: Жизнь, да.
0: Ибо душа – тело в крови. И мы понимаем, жертвенник, под него выливалась кровь в Ветхом Завете. Жертвенник, разобрались какой-то, под нем души убиенных, насильно убитых там, мучеников. Ну, за Библию и свидетельство Иисуса Христа, за то, что они христиане. И мы уже видим картину. Нету никакого пространства, под которым сидят люди. И людей вообще нет. Вы спросите, а как это может быть?
1: Ну, да,
0: давайте еще одно место откроем. Давайте, конечно. Бытие, 35 главу. Это важный текст. Он интересный, непростой, вызывающий. Современные переводы хороши, да не очень. Бытие, 35 глава, 16 текст. Место непростое, у многих вызывающее неверное толкование.
1: С 16-го?
0: С 16-го.

0: и отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудные. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Но отец его назвал его Вениамином. На первый взгляд, очень странный текст. Выходила из нее душа ее. Ох! Вот, видите, прямое свидетельство бестелесности души.
1: Подождите. Вы сказали, что переводы тоже современные?
0: Давайте прочитаем перевод. Он интересен, но я предложу вам иную версию.
1: Да, ну, давайте.
0: Заокская Библия, 35 глава, это же самый отрывок 16 текста. Они покинули Бет-Эль и были уже недалеко от Ефрафы, когда у Рахили начались схватки. Роды были очень трудными. И во время ее самых тяжких мучений повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, у тебя и в этот раз сын». Но Рахиль умирала. И с последним вздохом назвала она сына Бен-Они, а отец дал ему другое имя – Вениамин. С последним вздохом.
1: Последним вздохом.
0: Я вам предложу вам другое толкование. На мой взгляд, наиболее правдоподобное. А Рахиль беременна, случаются трудные схватки, трудные роды, которые приводят ее к смерти. Хоть мы с вами не гинекологи, но в принципе, как многодетные отцы, кое-что знаем. Женщина рожает, она может потерять много крови во время рода.
1: Она может потерять.
0: А если, ну, не современная медицина, а если она теряет очень много крови, и никто не может там вовремя необходимые хирургические действия сделать, что будет с женщиной?
1: Может умереть.
0: Она умерет. Она потеряла, когда душа ее выходила из нее, она потеряла во время тяжелых родов очень много крови и умерла. Возвращаемся к Откровению. Мы очень видим, что души под жертвенником связаны с душой как жизнь, с кровью, которая выливала под жертвенник всесожжения. У нас еще одна деталь. Души возопили. Простите, если это какая-то жизнь, как она может говорить? Доколе? Как долго? Сколько можно уже?
1: Да, да, доколе.
0: Требует суда речь. Давайте откроем книгу Бытие. Мы подтянем еще один пазл, еще одну ниточку, чтобы сложить узор. Книга Бытие, самое-самое ее начало, 4 глава, убийство.
1: 4 глава.
0: Да, первое убийство.
1: Мы уже Каин не раз ее касались.
0: Авеля. Да, это очень глубокий текст. С 8 текста, со второй его части. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю. Разве я сторож брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Голос крови брата твоего вопиет». Что души делают? Возопили души
1: под жертвенником.
0: Под жертвенником.
1: Да, кровь вопиет.
0: Кровь вопиет, души вопиют. Под жертвенником всесожжения выливается кровь. И понимаете, мы начинаем в сознании...
1: В прямом смысле не может быть, конечно.
0: Конечно, мы начинаем, помним, все в образах, все в знаках, интертекст. Другие тексты проглядываются в этот текст. Аллюзии, нету цитат дословных. Есть намеки, полунамеки. И нам нужно множество нитей сплести, связать, или множество пазлов вложить, сложить, и чтобы понять текст. Таким образом, открывая...
1: По крайней мере, вы помогаете вот пользоваться вот этим инструментарием для того, чтобы вот понимать хорошо текст.
0: Мы обозначили несколько ключевых текстов. И мы видим, никаких бестелесных существ, ни под каким жертвенником где-то на небеса, никаких криков нет. Христиане убиты насильственной смертью. И эта несправедливость, эти гонения, распространяемые римлянами, они требуют Божьего возмездия. И перед нами образ насильно убитых. Передается через жертвенник внешний, не во святилище находящийся, а это ведь было вне самой скинии, вне самого храма. Как бы земля становится этим жертвенником.

0: требует возмездия. То есть важна не буквальность, а важна картина, впечатление, которое наше воображение помогает нам представить, понять. И дальше Бог оправдывает их белые одежды, Бог оправдывает этих людей, и еще остается малое время, но нет возможности говорить о всех этих деталях.
1: Александр, вы всего лишь фрагментом показали.
0: Маленький.
1: Маленький фрагмент, но, по крайней мере, он стал понятен. И очень важно, как работать с текстом. И читать важно целостное Священное Писание, конечно, чтобы нам, ну, лучше понимать Священное Писание. Я думаю, что мы еще вернемся к книге Откровения. Вы еще готовы будете нам рассказать, показать, привести какие-то примеры? Вы не против, если вы вновь придете в гости и встретимся мы в наших прекрасных этих встречах? Но наше время уже заканчивается. Дорогие друзья, Священное Писание – это карта, по которой человек может ориентироваться в жизни и продолжать свой путь. Поэтому обращайтесь к этому путеводителю, обращайтесь к Священному Слову, чтобы оно в жизни помогало вам пройти достойный путь, не сбиться, не свернуть ни вправо, ни влево, чтобы дойти до небесной отчизны, которую Господь приготовил нам с вами. Пусть ваше сердце будет открыто для Христа, который Он умер за нас, искупил нас и подарил нам жизнь вечную. Читайте Слово Божие, насыщайтесь им и молитесь, чтобы понимать это Слово целостно и в маленьких, может быть, этих фрагментах. И пусть Господь вас в этом благословит. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

Бог желает спасти людей. Сейчас я хотел бы затронуть одну проблему, которую наблюдаю уже очень давно. В Евангелии есть повествование о том, как Иисус заповедал своим ученикам идти и сделать учениками все народы, уча соблюдать все, чему Он учил. Для чего? Для спасения. Да, Бог желает спасти людей. Но вот часто, услышав о спасении, люди недоумевают. Мол, от чего спасать-то? У нас вроде бы все хорошо, работа есть хорошая, зарплата неплохая, вот машину купил, чтобы на дачу ездить. Двое детей уже с высшим образованием. Порой бывает трудно объяснить, от чего спасать-то. Нужно мораль всякую объяснять, а кому хочется ее выслушивать? В Библии, в книге Откровения, есть удивительное описание начала нового света. Апостол Иоанн увидел святой город. Только послушайте, как он выглядит –

и увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Да, эти слова являются упованием всех христиан. Если пророческое слово Библии до сих пор исполнялось, то неужели не исполнится и эти слова? Да, мы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы, прожив здесь 70 или 80 лет, умереть навсегда. Ведь Бог создал этот мир для вечной жизни и для жизни счастливой. И то, что мы переживаем с вами, это результат греха, который пришел в наш мир и внес свои поправки. Мы стали смертными. И вся наша жизнь состоит... Ну, впрочем, лучше послушайте, как об этом написано в 89-м псалме. «Мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». А потом что? Вот этот вопрос волновал всех, и сейчас равнодушным не оставляет никого. Я помню давным-давно в детстве, когда я жил у бабушки, дети во дворе собирались вместе, и вот такое было у них хобби. Любили ловить птиц. Разных. Много-много. Я вот сейчас и не помню всех их названий. Я тогда вообще не знал, что их так много разных бывает. Их пытались продавать, или просто они жили у них в клетках. Мальчишки менялись ими друг с другом. И много было разговоров о них, о различных способах их ловли. Но, в общем, это было таким повальным увлечением. Мне никогда это не нравилось. Однако я имел возможность много понаблюдать за тем, как ведут себя пойманные птицы. Одни были более-менее спокойными. Помню, в клетке сидел один снегирь на жердочке и грустил. Мне его даже было жалко. Казалось, что он не хочет жить. Но в большинстве случаев почти все птицы старались вырваться на свободу. Они грызли прутья клетки, неистово метались из одного конца клетки в другой. Но все было тщетно. Я часто был в гостях у этих ребят и мог наблюдать за поведением пернатых пленников. Очень редко какая из них привыкала к неволе. Обычно проходили месяцы, а птица так и мечется в попытке вырваться на свободу. И видно по всему, что птицам там совсем не нравится. Там им плохо, им надо на волю. Их крик неистово просил: «Пустите! Ну, пожалуйста! Ну, мы вас очень просим!» А иногда даже с каким-то гневом, как бы пытаясь дать знать, что «я не дамся, я вырвусь от вас, я вырвусь». И вот так каждый день. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вам это нравится? Мне это не нравится. Но, вы знаете, я заметил как-то, что вот канарейки живут в клетке очень даже неплохо. Их пению удивляешься, они много поют, заливаясь на тысячи тонов. И кажется, что неволя на них отрицательно, но никак не влияет. Привыкли.
Да, но

Я уверен, что на самом деле на Канарских островах, где они живут, им было бы намного лучше. Но вряд ли они могут помнить об этом. Им вот в данный момент тут, в клетке, в принципе, хорошо. Ну а что еще нужно? Да проблема в том, что они, кроме этой клетки, ничего другого не знают. Они благодарны за ту пищу, которую им дают каждый день. Невольно, когда я наблюдаю за ними, вдруг мне самому приходит странная мысль, которая противоречит сейчас всему, о чем я хочу вам сказать. Думается иногда, ну а что, вот бы самому так жить. А в самом деле, поесть дают. Канарейку к кенарю подселили. Гнездышко из ваты обустроили. Попить, поесть в изобилии. Ну а что же еще надо? Наконец, уже в студенческие годы как-то зашел я в общежитие к сокурсникам. А там у них веселье. Повод появился. Все возбужденно рады чему-то. Произошло событие. Накануне вечером, когда все ложились спать, в открытую форточку влетел волнистый попугайчик. Голубенький, волнистый, славненький попугайчик. Ну и все поняли, что происходит. Он вылетел в окно от своих хозяев, а потом со стороны улицы свое окно опознать не мог. Окна в доме все одинаковые. Ну вот и залетел в первое попавшееся. Ведь он жить на воле не привык. Ему нужна клетка и пища. Он попросту погибает. Он погибнет. Надо же, его даже узнали, что его зовут Кеша, и что он хочет кушать. Да-да, он сам сказал об этом своим милым тихим шепотком. Кеша, кушать. Ну, там ему и клеточку нашли, и зеркальце-то ему повесили, игрушечку между прутиками запихали. Ну, вот представьте себе, а вдруг у этого попугайчика был бы разум? Ну, такой маленький разумчик. Я, конечно, выдумываю это так, для примера, ну, простите меня. Ну, а что? Можно ли было бы ему доказать, что там, в Австралии, откуда когда-то привезли его прабабушку или прадедушку, что там намного лучше, что там его родина? И возможно ли было бы ему объяснить, что такое истинная свобода, если он родился тут, в России, и здесь, в магазине для птиц, родились его мама, папа, бабушка, дедушка, и кто знает еще сколько предков? Я бы сказал ему: дорогой, я очень хочу тебя спасти, ведь там, на островах, совсем другая жизнь. Там нет зимы, там вечное лето. Там пища растет на деревьях круглый год. Не надо искать хозяев с клеткой. Там много таких, как ты. Там свобода. Там край твой. Там то место, для которого ты создан Богом. На что получил бы от него такой ответ? Да я не пойму, чего вы все ко мне пристали. Я очень хорошо тут живу. У меня есть пища. Вот зеркальце с игрушечкой. Ну от чего? От чего меня спасать-то? Мы, люди, очень часто похожи на этих птиц, привыкших жить в неволе. Люди тоже привыкают ко всему, к самым разным условиям. И только когда совсем уже плохо, когда мы бьем тревогу, ну вот прямо как в той пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Только тогда мы обращаемся к Богу. Но есть благая весть. Бог желает спасти людей. Однажды к нам на землю пришел Божий Сын. Пришел к нам, грешным людям, чтобы сказать нам о чем-то очень важном. О чем? Ну, если по-простому, то примерно вот о чем. Дорогие жители планеты Земля, здесь, на этой Земле, на самом деле все не так, как замыслил Творец. Вы не так живете. Все не так должно быть, как здесь.

где друг друга убивают. И, ну, сами понимаете. И вот есть другая реальность, которая от Бога. Есть мир, где царствует Бог, где действуют Его законы. Там другая жизнь. И я пришел показать вам, сказал Спаситель, показать то, каким в действительности является сам Бог, Отец всего. Всего, что живет и существует. Да, Бог сотворил этот мир не для такой жизни. В Его царстве другие порядки, другая правда. Земля изначально была другой, не такой, какая она сейчас. То, что вы видите сегодня, это результат проблем, которые люди здесь создали. Наконец, смерти-то не должно быть. Ведь Бог создал нас для вечной жизни. В Евангелии написано просто, и вы найдете в 4 главе Евангелия от Матфея такие слова. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Не хочется ли вам спросить, скажи, а какое оно, это царство? Ну и почему стало так плохо здесь, на земле? Я, конечно, мог бы сказать просто о том, что здесь царствует грех, но вряд ли будет это понятно. В книге «Бытие» есть история о том, как Каин убил своего брата Авеля. Согрешил Каин и убил. Да, впервые в истории планеты Земля один человек убил другого, родного брата убил. Пожалуй, послушайте несколько текстов из Священного Писания. Вот что написано в книге «Бытие» в 4 главе, вы найдете такие слова. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле». Вы заметили, как он сказал, что проклят ты от земли? Проклят, как само собой нечто свершившееся. Да, надо признать, что таково мироздание. Оно непростое. Я не могу сказать, какая связь между убийством человека и тем, что земля отказывается давать свою силу убийце. Но это факт. Это только сам Бог знает, почему это происходит. Там не написано о том, что это Бог проклял. Нет, проклятие исполнилось само собой. Он как бы хотел сказать Каину: «Мне очень жаль, что так произошло, но налицо факт. Над Каином исполнилось проклятие». О чем говорить сегодня после всего того, чем наполнена история нашей планеты? Да только Вторая мировая война унесла десятки миллионов людей. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А вот еще интереснее, что написано в книге «Левит». Тут в 18 главе описано то, что является мерзостью для Бога. Тут описаны самые разные сексуальные извращения, а также инцест во всех видах. И вот после этого страшного описания напоследок такое. Послушайте. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него». «И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления». Это гнусно. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Ни туземец, ни пришелец, живущий между вами».

«Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что перед вами, и осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я, Господь Бог ваш». Вы видите, что сказано? Земля от всего этого оскверняется и свергает с себя это. Как? «Души делающих это истреблены будут из народа своего». Так написано. Если сегодня то, что описано в книге Левит, как мерзости, я думаю, да, это очевидно, то земля не даст силы и свергнет себя. Так чего же нам ожидать в будущем, если уже сегодня овощи в магазине генетически модифицированные или выращенные в павильонах на гидропонике вкусом напоминают целлофановый пакет? Ну как вам нравятся такие помидоры? С того времени, как люди согрешили, наша планета сильно изменилась к худшему. Ну посмотрите на этот мир. Какие слова напрашиваются на ум? Дожили. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А как быть, если, как говорится в Писании, нет праведного ни одного? Все согрешили в той или иной степени. Слава Богу, что есть благая весть. Бог желает спасти людей. Вот почему Бог, вместо того, чтобы судить этот мир, послал своего Сына в жертву за грехи людей, чтобы людей спасти. Спасти сперва от самих себя, а потом из этого гибнущего мира. Спасти просто так, ничего не требуя взамен. Но ведь возмездие за грех – смерть. Спасти убийцу, вора, насильника. Вы можете сказать, но я не вор, не насильник, и тем более не убийца. Да, в самом деле, может, так и есть. Но Слово Божье говорит то, что говорит. Нет праведного ни одного. Каждый из нас несет какую-то вину. Ну пусть не как убийца. У каждого свое, и вы сами увидите, если будете читать Библию. Апостол Павел так сказал, верно. «И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Это о себе сказал не кто-нибудь, а апостол Павел. Чего хочет Бог? На что направлен его вектор? Вектор его стремлений не на суд, а на спасение. Ну, конечно, суд – это отдельная тема, но ясно точно, что Бог желает спасти всех. Вот почему даже к человеку, приговоренному к смертной казни, ну, за какие-то серьезные преступления, в тюрьму, как правило, приходил всегда священнослужитель. Ведь за грех этого человека Иисус умер. Тут, на земле, его участь предрешил земной суд. Но Бог учил о воскресении из мертвых и о жизни вечной. И кто знает, может, этот убийца покается, и Бог его простит. Помните того разбойника на кресте, который был распят рядом с Иисусом Христом? Он только сказал Иисусу: «Господи, ты когда придешь в Царствие Твое, ты помяни меня». И что ответил Иисус? «Истинно говорю тебе, будешь там со мной». И это относится не только к убийце, который в тюрьме ожидает наказания, но ко всем нам. Да, этот мир идет к своей погибели, и рано или поздно это произойдет, я не знаю когда. Люди уже сегодня в этом не сомневаются. Вот как описывает землю взгляд пророка Исаии. «Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней».

она упадет и уже не встанет. Не говорит ли все это о ценности всего того, о чем учил Господь Бог, о чем учил людей издревле? Но, тем не менее, когда христиане говорят о спасении, люди часто недоумевают, а от чего спасать-то? Нам хорошо живется. Привыкли. И как порой бывает трудно объяснить человеку, от чего спасать, когда кажется, что у него все относительно хорошо. Трудно. Но чаще бывает невозможно. Как объяснить, когда тебя не слушают? В Библии описывается удивительное видение, которое было у Иоанна, названного Богослова. Ему было показано специально для того, чтобы он передал нам то, что увидел. Великолепное зрелище! Зрелище того, что должно произойти. Новый Иерусалим, где не будет ни горя, ни смерти. Иоанну было это важно. Он знал, от чего Бог его спас. Он видел этот город, город, где он будет жить. И есть даже описание некоторых тонкостей. Послушайте. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды свои, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Это книга Откровения, 22 глава. Там вы найдете это чудесное описание. Ну как? Важно ли вам узнать, от чего желает вас спасти Бог? Хотите ли вы сегодня жить в этом городе? Сегодня Библия приглашает вас своими написанными от Бога словами. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, потому что это обязательно исполнится». Почему? Потому что Бог по сей день желает спасти людей. Бог желает спасти и вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного.

Бог приготовил вам царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Можно ли иметь отличное зрение и все же быть слепым? Возможно ли, чтобы слепой от рождения оказался духовно более зрячим, чем видящий? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, доброго дня.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы с вами уже читаем Евангелие от Иоанна, сегодня 9 главу, да, до этого прочитали 8, и сегодня мы читаем в синодальном переводе с 1 по 41 текст. Да, история у нас будет про слепорожденного, про исцеление его в субботу. И давайте, наверное, начнем читать, и по ходу, когда будут вопросы, да, мы с вами будем на них останавливаться.
1: Хорошо. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру».
0: Спасибо. Бытует такое мнение, что мы болеем тогда, когда согрешили. Либо мы, либо кто-то, так скажем, из другого поколения, да, перед нами. Вот правда ли это? Так ли это?
1: Видите, у иудеев такое сложилось впечатление, ну и у христиан оно тоже есть, о том, что из слов Господа, о том, что Он наказывает до третьего и четвертого рода,
0: да,
1: что если человек болеет, то значит за грехи. За какой-то грех. Несчастье в жизни, значит, за грех у тебя несчастье. И, конечно, есть логика в этом, и мы не можем опровергать слова Господа, но тоже давайте будем честны. Не всякая болезнь из-за грехов. То есть, какие болезни бывают из-за грехов? Те болезни, которые связаны с образом жизни, да, те болезни, которые связаны с нашей практикой оккультизма, да, и вот этого всего. То есть, когда мы в свою жизнь впускаем сатану через какие-либо практики, в которые мы уходим. И эти вещи, они действительно могут иметь последствия через поколение. Да? Ну, самый банальный пример. Если отец пил, у ребенка будет предрасположенность к алкоголизму. Да? То есть мы понимаем, как это вот передается. С другой стороны, в Библии четко сказано о том, что дети не несут вину за грех своих отцов. И в Библии это тоже четко сказано, потому что каждый делает свой выбор либо в сторону Бога, либо от Него. Но с другой стороны, ребенок, который не делает выбор в пользу Господа, он также несет на себе, получается, то же наказание, что и родитель. То есть он идет по его стопам. И здесь мы понимаем о том, что в нашем мире существует, помимо следственно-причинной связи, да, так скажем, вот сделал то, получилось вот это. Помимо этого всего существует еще и коварство сатаны, так это назовем. Если мы верим, что есть Бог, то мы верим, что есть падшие ангелы. И если мы знаем о том, что Бог есть любящий и желает нам блага, то сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И любая смерть для него – это на руку. Любое издевательство над человеком – на руку. И таким вот образом мы понимаем, что есть болезни, независящие от нашего образа жизни, от наследственности, от всего этого. Ну, то есть, даже самое банальное – это болезни, передающиеся через кровь. Да. Ну, вот вы ехали в маршрутке, а какой-то человек, ну, есть кто специально, да, там вот иглу в свою кровь вымазывает и в сидушку втыкает. Я надеюсь, ни у кого паранойи не будет после такого, да? А есть, когда просто случайно человек заделся, ну, вот поцарапался, да, обо что-то, mm-hmm, было острое, а потом ты едешь в той же маршрутке и тоже случайно там же поцарапался. И у тебя происходит заражение.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И здесь, конечно, могут сказать о том, что ну вот, это все потому, что ты грешный, иначе бы этого не было.
0: Mm-hmm.
1: Но мы понимаем о том, что не все происходит по нашему выбору. Есть вещи, из-за которых мы страдаем, из-за выбора других людей. Ну, то есть тот же смертник, когда люди погибают от его действий, то они страдают из-за его выбора, из-за его действий, из-за зла, сделанного им, а не из-за того, что в их жизни было что-то не так. То есть здесь это очень важно тоже понимать. Мы действительно люди смертны, мы живем в мире греха, и если бы мы не видели этого греха и его последствий, то мы бы и не верили Богу в то, что грех – это опасно.
0: Угу.
1: Когда мы видим последствия греха, то мы видим о том, что Господь говорит истину, и нам самим становится мерзким этот грех, и нам не хочется, чтобы его было, да?
0: Угу.
1: И поэтому как бы здесь мы вот живем в таких реалиях, когда с одной стороны над всем стоит Бог, с другой стороны все, что происходит в мире, зависит от выбора человека.
0: Угу. Почему Иисус говорит, что для дела Божьего, как вообще болезнь здесь может быть для дела
1: для
0: Божьего?
1: Божьего?
0: Да, для славы Божьей.
1: Ну, мы здесь видим такой нюанс о том, что это интересная тема, которую мы чуть позже еще будем с вами разбирать, говоря о Лазаре, когда
0: угу,
1: Христос даже задерживается на пару дней, дабы явилась слава Божья. Да?
0: Угу.
1: То есть мы понимаем, что это Бог не создает болезнь ради, чтобы себя прославить,
0: угу,
1: но Бог прославляется, когда исцеляет болящих.
0: Угу.
1: То есть здесь ни в коем случае не нужно думать, что Бог мне дал болезнь, лишь бы выехать за счет меня. Ну, то есть нет.
0: Uh-huh.
1: Это вот как раз-таки действия сатаны, который любит творить ложные чудеса, еще что-либо.
0: Uh-huh.
1: А вот все, что в оккультизме есть. А Господь так не делает. Господь, наоборот, исцеляет нас и физически, и духовно. И ему не нужно даже что-то специально делать, потому что есть тот самый сатана, который по своей воле вредит людям.
0: Угу.
1: Но Господь уже для него отготовил время, и он понесет наказание за все свои поступки. Нам важно это помнить. И не Бог его породил, а его личный выбор. Также угу, и наш сегодняшний личный выбор может стоить нам вечности. Поэтому очень важно делать правильный выбор в своей жизни. И самым правильным будет выбрать Иисуса Христа.
0: Ранее в других главах Евангелия от Иоанна мы уже встречались с некой такой характеристикой Христа, да, где мы видели, что Он писал «Я истина», да, «Я живая вода», «Я есмь», а здесь «Я свет миру». Как бы вы описали вот эту фразу, олицетворяющую Его?
1: Да, мы с вами уже в прошлых как раз-таки главах, в 8 главе встречались, когда Иисус говорил: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
0: Угу.
1: И сейчас происходит на практике, что означает, что Иисус Христос есть свет миру. Потому что мы читаем: «Доколе я в мире, я свет миру», сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновений и помазал брением глаза слепому.
0: Угу.
1: То есть мы видим, он говорит: «Я есть свет». И он дает этот свет этому слепому. И мы здесь будем с вами видеть очень интересный такой момент, который заключается в том, что Иисус не просто физически его исцеляет, но он приводит его к глубокой вере. По мере нашего чтения этой главы мы видим, как вера слепорожденного, она только возрастает. То есть сначала он к нему просто относится, потом он его пророком вроде как признает, потом еще выше, выше, и в итоге он ему кланяется уже как Господу и принимает его, уверовав в него. И в противовес этому мы видим фарисеев, которые наоборот, слепнут в течение всей этой главы. Они доходят до такого абсурда, когда уже выгоняют из синагоги этого слепорожденного только за то, что он сидел не в том месте, не в то время и был кем-то исцелен. То есть мы видим вот это вот. То есть они от бессилия уже делают такие непонятные действия. Но на самом деле в каждой фразе, которую мы будем читать дальше, мы будем видеть, как действия их все по нарастающей слепнут, глупеют. Действия, я имею в виду, да, все более глупые какие-то, неказистые, и все более агрессивные. И вот это вот такой контраст, как раз-таки выбора, который может сделать человек. То есть если человек выбирает, чтобы в своих делах иметь мир в себе, иметь мир с Богом, то он будет каяться за свои грехи. Он будет приходить, просить прощения у Господа и больше так не поступать, потому что это стыдно, это мерзко, это неприятно. Либо же человек будет, как эти фарисеи, подобно им, только слепнуть, если он будет оставаться в грехе и не будет приходить к Господу для покаяния, потому что он будет все больше и больше утверждаться в этом грехе, и грех будет переставать быть для него грехом. Ну, то есть, если мы переводим это на наше время, на какие-то практические ситуации, то мы можем привести в пример молодых верующих людей. Да? То есть ни для кого не секрет о том, что совместная жизнь до брака – это грех. Да? И вот молодые люди могут сначала искуситься, у них сначала будет чувство вины, а потом они будут уже свыкаться с этой мыслью, но, может быть, нет, может быть, все-таки как-то это и не совсем грех, мы же не с разными партнерами, у нас же любовь, мы же вместе живем, ну, мы же в Библии не видим там ЗАГСа или еще чего-то, да, то есть, ну, а где там вот то, ну, то есть какие-то искать оправдания своим действиям, они будут с этим бороться, молиться, просить прощения вроде бы, а может и не молиться, но в итоге свыкнуться с этим. То есть здесь, вот, как мы говорим, может произойти такая ситуация, как называется окна Овертона, да, то, что человек сначала это табуировано, потом это уже то, на что он агрессию свою выливает, а потом он как-то начинает еще больше к этому, ну, лояльности проявлять, а потом даже защищать, а потом нравится, и в этом ничего нет такого. То есть это процесс расширения границ, размывания границы между белым и черным, да, потому что в нашем мире принято говорить, что нету черно-белого, есть оттенки серого. Но насколько это действительно так, здесь стоит задуматься, потому что серый – это размытие границ. И действительно ли Бог за то, чтобы мы их размывали? Действительно ли оно вот так должно быть? И вот это как раз-таки явный пример. Почему? Потому что интересные есть такие исследования, которые говорят о том, что человек, его вера мало влияет на его образ жизни. Она мало влияет. Но образ жизни влияет очень сильно на веру человека. И вот это достаточно интересно и показательно в том плане о том, что порой верующие люди не хотят ничем отличаться от мира. И они говорят, ну, нельзя же быть не от мира сего вообще. Как, ну, нужно же общий язык в чем-то находить. И позволяют себе многие такие вещи, которые, ну, не совсем христианские, но при этом считают себя верующими. Но это исследование показывает о том, что невозможно жить по мирским стандартам, ну, я имею в виду неверующего такого, да, мира, и при этом быть верующим человеком. Ну, оно так не происходит. Это, знаете, то же самое, что кушать там чипсы, газировку, еще что-то, и быть здоровым человеком, то есть красивым, без прыщей там, и тому подобное. Да? То есть это несовместимые просто вещи. И вот здесь та же идея. Поэтому очень важно делать всегда правильный выбор. И когда перед нами стоит вопрос, то необходимо приходить к Богу и просить у него силы оставить грех, просить прощения за совершенный грех и идти в сторону от него. Не нужно никогда пытаться оправдать что-либо, потому что со временем мы можем себе доказать о том, что ну, это вовсе не грех. Мы будем смотреть на тех, кто рядом нас окружает, можем сказать о том, что это вообще маловажно, не стоит на этом даже фокусироваться. Угу. И таких вот вещей в нашем мире может быть достаточно много.
0: Угу. Я поняла. Давайте мы, наверное, прочитаем дальше.
1: Угу. «И сказал ему, пойди, умойся в купальне Силоам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Здесь, знаете, есть такой интересный нюанс в том, что мы говорим о том, что это как продолжение после того вот праздника Кущи как раз-таки, да, когда Иисус заявил о себе как о свете, когда он заявил о себе как о воде. И здесь мы видим источники воды. И здесь мы видим о том, что Иисус посылает умыться в купальню Силоам. И это как раз-таки то место, где набиралась вода для вот этих вот процессий с водою, которые были на праздник Кущи. То есть, и опять же Иисус говорит, я свет. И он опять берет на себя вот эти образы и показывает в действии, как он заменяет все вот эти праздники, как он заменяет вот это храмовое служение, о том, что в нем есть исполнение этого всего, на что это указывало. И здесь тоже интересный момент, для нас очень поучителен, о том, что Иисус плюнул на землю, сделал брение, помазал брением глаза слепому и сказал, пойди и умойся. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. То есть здесь опять же нам показывается, что Слово Божье, оно действенно так же, как и присутствие Бога. Потому что человеку там около километра нужно было еще дойти до этой купальни. И он все это время не видел, он еще был с брением. И то есть это опять показывает, как слово Иисуса исцеляет на расстоянии. И для нас, людей, которые являются тем поколением, которое не видело Иисуса вживую, воочию, это еще одно свидетельство о том, что мы не теряем никаких благословений. Они все так же. Слово нашего Господа живо и действенно. И сейчас, когда Он находится там, во Святом Святым, пред Отцом, да, и совершает за нас ходатайственное служение. Угу. Поэтому это тоже очень хорошее для нас обетование.
0: Угу.
1: «Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота. Когда Иисус сделал брение и отверз ему очи, спросили его, также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Он сказал, это пророк. Вот, то есть тот самый момент, когда его вера повышается. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник!» Он сказал ему в ответ, «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою, как отверз очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы – Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал ему в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает». От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, что мне веровать в него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. То есть вот она, вера, которая как раз-таки совершается в этом человеке. Он прозревает не только физически, но и духовно. Да.
0: Духовное прозрение.
1: Вот, да, и вот дальше мы как раз видим, как слепнут фарисеи. «И сказал Иисус: „На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы“. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: „Неужели и мы слепы?“ Иисус сказал им: „Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас“».
0: Конечно же, остается самым важным, наверное, для нас сейчас, как быть духовно, так скажем, зрелым, да, духовно зрячим человеком, да, и вопрос, который касается контекста, да, почему все-таки вот грех остался на фарисеях, да, и почему вот все-таки такое произошло с фарисеями. Можно ли как-то немножечко обозначить эту историю, да, и уже сказать про нашу, так скажем, духовную зримость?
1: Угу. Ну, видите, вопрос в чем. Как мы уже с вами сказали, то духовная слепота, она появляется, когда мы начинаем смиряться с грехом, когда мы начинаем в нем костенеть, когда мы не идем просить у Бога прощения и не изменяем свой путь. Потому что покаяться – это не просто сказать «извини». Покаяться – это изменить свой путь. Это прекратить делать то, что ты делал. И таким образом мы понимаем, что духовная слепота – это наше смирение с грехом. То есть это, знаете, есть такая популярная фраза о том, что нужно подружиться со своими демонами. Я думаю, вы слышали такую фразу. И, в принципе, в культуре есть очень много культурных произведений, нечто подобного, которые прямо этому учат, то, что какая разница, чья сила, важно подружиться, использовать во благо якобы. Но вот люди как раз-таки порой на эту мысль очень хорошо ведутся и тем самым уходят из-под влияния Божьего и духовно слепнут. И мы понимаем о том, что нам важно покаяние, нам важно осознание греха и не попытка с ним смириться или его объяснить.
0: Ну, то есть все-таки нам важно, так скажем, обозначить эти границы, не быть вот этим вот посредине, да,
1: да.
0: Быть, дружить, наоборот, только с Христом. Да?
1: Нам то есть... очень важно, понимаете, вот признавать свой грех и проговаривать в личном исповедании Господу вслух для себя о том, что я совершил это, значит, я вот такой.
0: То есть мы несем ответственность за грех.
1: Мы несем ответственность за свой выбор. Несмотря на то, что все в мире под контролем Бога, исходит из Него, но, тем не менее, следствия нашей жизни, все последствия нашей жизни, наша участь, они полностью на нашей ответственности, потому что Бог подарил нам право выбора, свободу выбора. И поэтому любое действие мы не можем сказать: «Это все из-за Тебя, Господи». Мы можем лишь сказать: «Господи, я где-то оступился, мне не нравится, где я нахожусь. Ты прости меня, помоги мне измениться и выведи меня из этой ситуации. Я хочу следовать за тобой, я хочу изменить свою жизнь». И здесь, знаете, есть очень важный, поучительный для нас момент. Этого человека, слепорожденного, его изгоняют из синагоги. Мы это видим. Но, несмотря на это, приходит Иисус и принимает его в свои ученики, так скажем, да?
0: Ну да.
1: И он принимает его в свою семью, так назовем. Угу. И это очень поучительно и важно для нас, опять же, сегодня, потому что есть люди, которые в наше время страдают за свою веру. Как мы уже ранее говорили, есть люди, которые под давлением семьи оставляют веру, но есть люди, которые оказываются под этим давлением, и они искренне хотят быть верны Господу. Угу. И здесь Господь тем самым через евангелиста Иоанна оставляет благую весть о том, что каждый, кто будет страдать за свою веру, он не оставлен. Христос тоже прошел этот путь, когда его гнали, когда его притесняли за его богооткровение. И таким образом он знает весь этот путь, и в этих всех переживаниях он находится вместе с нами. И он говорит о том, что если ты страдаешь за меня, то ты член моей семьи, ты разделяешь мою участь, я разделяю твою участь.
0: Илья Александрович, я благодарю вас за интересную беседу. Мы все рождаемся в этом греховном мире духовно слепыми. Христос зовет каждого. Только от нас зависит, прозреем ли мы. Примем ли мы Иисуса Христа как Господа и Спасителя, чтобы вместе с Ним наследовать жизнь вечную.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

проклятие. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: тебя, поверь!
1: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем делать второй комплекс упражнений. Мы будем чувствовать себя хорошо, если будем делать зарядку каждый день. Особенно она полезна с утра. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, мы делаем второй комплекс упражнений. Встаем. Зарядка нам доставляет много удовольствия, поэтому делаем ее просто от всей души, радостно. Хорошо, пожалуйста, первое упражнение. Вдох, выдох, вдох, выдох. Напоминаю, что мы вдыхаем через нос и выдыхаем через рот. Закончили. Хорошо. Упражнение для шеи. Сова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три,
2: у нас уже
1: четыре,
2: хорошо получается.
1: Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мячик. Положили голову на плечо и медленно к левому плечу, медленно к правому. Не торопимся. Следите за тем, что у нас спина прямая. Пожалуйста. Расправили плечи. Хорошо прорабатываем мышцы шеи. Молодцы. Пожалуйста, еще. И закончили. Хорошо. Следующее упражнение. Кошечка. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поймали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Не схалтурим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Стряхнули руки. Так, следующее упражнение. Птица. Руки к плечам. Пожалуйста. Раз, два. Раз, вперед. Два. Марина. Раз, вперед. Два, назад. Раз, два. Не забываем о дыхании. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Так, еще раз. Закончили, стряхнули руки. Следующее упражнение. Птица, пожалуйста, машет крыльями. Раз, два.
3: А куда она летит?
1: Два. А каждый решите для себя. У кого куда летит птица? Ну, куда, Марина, у тебя летит?
3: В Африку.
1: В Африку, пожалуйста. Полетели в Африку. Так, хорошо. Молодцы. Закончили, стряхнули руки. И последнее упражнение для рук. Обними меня. Пожалуйста. Раз. Хорошо. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. И два. Расслабились.

0: Дорогие ребята, продолжаем зарядку. Упражнение для ног. Итак, тянем канат. Раз, два, три, четыре. Марина вместе с нами. Пять. Молодец. Шесть, семь и восемь на носочки. Хорошо. Следующее упражнение. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили. Стряхнули ноги. Так. Упражнение колонна. Пожалуйста. Стоим прямо, ровно. Стоим, смотрим перед собой. Другая нога. Держим равновесие. Не падаем.
1: Можно взяться за ручку?
0: Попытайтесь. Если это вам поможет. Вот, хорошо. И еще раз для другой ноги. Так. Прижали. Хорошо. Молодцы. И последнее упражнение в этой серии. Рубим дрова.
1: О, нет.
0: Раз.
1: Самое сложное.
0: Три. Энергично. Хорошо.
1: Еще долго.
0: Четыре. Еще четыре раза. Пять. Шесть. Семь. И закончили. Повисели.

0: Дорогие ребята, если вы себя чувствуете хорошо, то мы продолжаем с вами зарядку и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. И Мишка у нас пошел по лесу. Так. Хорошо, походили, походили.
1: Да, он идет.
0: А, за медом. Ну да, за медом. Так, и лапа вверх. Посмотрели. И другая. Хорошо, потянулись. Насколько можете дальше, заводите руку. Вот, хорошо, спину потянем. И вот так, молодцы. Кошка, она подлезает под забор. Хорошо,
1: собака.
0: И назад. Молодцы, подлезли. И назад.
1: Чёрно.

0: И еще два раза.
1: Так, Владимир!
0: Ура! А у кого еще какая собака?
2: У меня пудель.
0: Ух ты, пудель.
1: Ну, пудель я не боюсь.
0: Сложно испугаться. Ладно. Так. Чуть посидели, расслабились. Так. Теперь ложимся на спину. Ах, у нас еще одно упражнение осталось. Правильно, крест. Да. Ложимся на живот. И потянемся сейчас, пожалуйста. Хорошо. Так, другая нога. Ага. Так, еще. Так, закончили. Чуть-чуть полежали, расслабились. И встаем. Ложимся на спину. Так, легли, Марина. Сгибаем и разгибаем ноги. Так, вдох, выдох. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдохнули, выдохнули. Вдох. Закончили. Прокатимся на велосипеде?
1: Да.
0: Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, три, четыре. Каждый может со своей скоростью ехать. Кто как может, у кого как получается. Так, так, так, хорошенько едем.
1: У Олега седьмая скорость.
0: Хорошо. И упражнение качели. Поехали. И раз, два и три, сели. Ну что же, ребята, мы надеемся, что вам понравилась наша зарядка. Делайте ее каждый день, и вы будете бодрыми и здоровыми. И вместе с нами веселей. Пока!
1: Пока!

0: стало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной школе здоровья. У нас сегодня в гостях есть Вика и Сережа, и моя помощница Веселинка.
2: Привет, ребята! Привет!
1: Привет!
2: Ой, профессор Бодрячок, а у меня к вам важный вопрос.
1: Ко мне?
2: Да.
1: Ну, я весь внимание, пожалуйста.
2: А вы будете со мной дружить?
1: Я?
2: Да.
1: С тобой?
2: Да.
1: Ой, да я со всеми рад дружить. Да я и с Викой рад дружить, и с Сережей. Конечно, конечно, я буду с тобой дружить.
2: Ура! Вот. Это так здорово. Один друг у меня уже есть. Остается заставить дружить со мной Вику и Сережу. И тогда у меня будет еще больше здоровья.
1: Так, так, так, Вика и Сережа, будем дружить с Веселинкой.
2: Будете?
1: Вот, видишь ты, как хорошо. Веселинка, ну ты мне только объясни, как это...

0: Это все относится к твоему здоровью.
1: Это очень просто. Да. Профессор Бодрячок, вы же сами говорили, что веселое настроение прибавляет здоровье.
0: Говорит.
1: А друзья со мной будут дружить целыми днями, веселить меня. Красота! Сколько здоровья будет!
0: Понятно. Ну, веселинка, что я могу сказать? Это да, да, конечно, конечно, это так. Веселиться, веселье прибавляет здоровье, это правда. Много друзей иметь очень хорошо, но...
1: Что за но?
0: Дело все в том, что для того, чтобы иметь много друзей, нужно знать один секрет.
1: Это что за секрет такой?
0: А очень
1: что
0: важный секрет. Секрет. Да, о нем сам Господь Бог сказал. Он записан в Великой книге Библии.
1: А расскажите нам этот секрет.
0: Хотите? Ну, я расскажу. Итак, слушайте. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.
1: Так это про меня. Я очень дружелюбная. Я люблю дружбу.
0: Да. А дружелюбные, какие они?
2: Вот. Они дружат.
0: Дружат.
1: Ты любишь, да, дружить?
2: Да.
1: А как это значит
0: как
1: дружить?
0: Как это дружить?
1: Не дразниться?
0: Нет.
1: А еще?
0: Нельзя.
2: Давать сладости.
1: Да.
2: И уступать ему.
0: Вот.
1: Слушай, у тебя вот подружка, да, есть? Ты с ней как дружишь? Ты делишься игрушками?
0: Вот.
1: Вот.
0: Слушайте,
1: ой,
0: ребята,
1: молодцы.
0: Вы сколько много знаете, вы молодцы.
1: А еще я знаю, что с друзьями нужно улыбаться, да, друг другу. А еще нужно рассказывать секреты. Вы рассказываете секреты друзьям?
0: О, а хотите, я вам секрет один покажу?
1: Да, конечно, хотим.
0: Фокус. Я покажу вам фокус. У меня есть вот такая бутылка. И в ней вот такая трубочка.
1: Так.
0: А попробуйте при помощи трубочки поднять бутылочку. Кто хочет попробовать?
1: Я.
0: Так-так.
1: У меня вообще ничего не получается.
0: Ничего.
1: Падает она еще.
0: Так. Ничего. Так.
1: Профессор Бодрячок, научите нас этому фокусу.
0: Ну что, я с удовольствием покажу, как это делается.
1: Так.
0: У нас есть трубочка. Все, что нужно сделать, нужно согнуть у нее кончик. И тогда бутылочка очень даже легко поднимается.
1: Смотрите, она парит в воздухе.
0: Да, совершенно верно.
1: Ух ты! Классно!
0: Да,
1: спасибо вам большое, профессор Бодрячок, спасибо.
0: А еще я люблю играть на полянке.
1: Да? Мы тоже любим играть на полянке. Пойдем
0: тогда
1: поиграем?
0: Пойдемте на полянку и сыграем в одну игру.
1: Пойдемте на полянку.
0: Так.
1: Так, Сережа, пойдем.
0: Угу. Друзья, я хочу рассказать вам правила игры.
1: Так.
0: Итак, мы будем играть в лоб, щеки и коленки. Кто знает, где лоб? Вот тут.
1: Где у вас лоб?
0: А щеки где? Вот тут. А коленки где? Вот. Я буду сейчас говорить лоб, щеки и коленки. И показывать. И вы тоже должны показать, где это находится. Но я не всегда буду делать правильные движения. Будьте внимательны и делайте движения правильно.
1: Я правильно поняла, что мы должны показывать, слушать тебя внимательно,
0: да,
1: профессор Бодрячок,
0: да, да,
1: и показывать лоб, щеки, коленки. Но ты можешь нам показывать что-то неправильно, а мы должны тебя внимательно слушать.
0: Могу. Вот, друзья, начнем. Лоб.
1: Лоб.
0: Коленки. Щеки. Коленки. Лоб. Щеки. Коленки. Молодцы. Молодцы. Щеки. А так, молодцы. Коленки.
1: Ой, получилось.
0: Ошибки. Лоб. Щеки. Коленки. Щеки. Лоб. Молодцы.
1: Получилось. Молодцы.
0: Коленки. Щеки. Ну, что я могу сказать? У вас почти всегда получается.
1: Молодцы, профессор Бодрячок.

0: давайте поиграем еще в одну игру.
1: Еще
0: в одну игру. Когда я говорю цифру 1, вам нужно побежать к столу. Вот сюда.
1: Так-так.
0: Когда я говорю цифру 2, вам нужно побежать к собачке. Ее зовут Здоровулька. Смотрите, какие у нее ушки. Вот, к Здоровульке. А когда я говорю 3, нужно попрыгать на месте. Умеете прыгать?
1: Попрыгайте.
0: Сейчас, молодцы. Молодцы. Ну, что, попробуем?
1: Конечно.
0: Внимание.
1: Вы запомнили?
0: Игра.
1: 1 к столу, 2 к Здоровульке, а 3 на месте. Правильно?
0: Совершенно верно. Да. Итак, давайте попробуем. 1.
1: К столу.
0: 2.
1: Где Здоровулька?
0: Так, молодцы. Еще раз 1.
1: О, побежали.
0: Так, молодцы. А теперь 3.
1: Прыгай на месте.
0: Почти побежали. Ну ладно, молодцы, правильно остановились. А теперь 2.
1: О, Здоровулька!
0: Так. А теперь 1. А теперь 3.
1: Прыгай на месте.
0: Молодцы. Ну, я хочу сказать, вы большие молодцы. У вас почти все получается. Ну, иногда немножечко ошибались. Ребята, а заметили ли вы, что когда вы все вместе что-то делаете, у вас все очень хорошо получается?
1: Да, мы молодцы. Мы всегда были вместе.
0: Да. Вот именно сейчас я хочу показать вам эксперимент.
1: А, ух ты, пойдемте за стол.
0: Садитесь за стол. Эксперимент. Дорогие мои ребята, друзья, я хочу показать вам вот такой прутик.
1: Угу.
0: Самый обычный прутик. Ну так, прутик и прутик. А скажите, можно ли этим прутиком пол подмести?
2: Нет, конечно.
0: Можно, конечно, пробовать, но вряд ли это получится. А сломать его легко?
2: Я попробую.
0: Ну, попробуй. Так, ну.
2: Оп! А, он почти сломался.
0: Так.
2: Тут вот, даже усилий пришлось прикладывать.
0: Так вот оно и получается. Кто хочет попробовать?
2: Попробуйте сломать.
0: Так.
2: Запросто.
0: Ну,
2: о!
0: Так, вот, ё,
2: вот видите, все просто.
0: Вот так был один прутик, стал 2 прутика. Хорошо, прутик сломался у нас легко. А что, если мы возьмем связку прутиков?
2: Ого!
0: А? Можно ли таким венчиком пол подмести?
2: Конечно, да запросто. Давайте вот я подмету.
0: Так.
2: Вот и все, и все ваши прутики мы подмели.
0: Вот, и все это мы уберем. Да, таким венчиком можно чистоту навести, а сломать его легко.
2: Я даже пробовать не буду.
0: Ну-ка, давай попробуй. Так. Ну, сломать, конечно, можно, но согласитесь, не так просто. Ну, Вика... Вот. Почти.
2: Гнется, а ломать не ломается.
0: Да, дорогие мои, ну-ка попробуй, веселинка ты.
2: Ой, я даже вот...
0: Давай. Посильнее. Да. Вот так и в жизни, драгоценные мои друзья. Поодиночке мы слабенькие, но когда мы все вместе в одной связке, то мы становимся сильными и с любой сложной задачей справимся.
1: Вот. Вика, Сережа, это так здорово, когда у нас есть друзья.
0: Очень здорово. И я хочу спеть вам об этом песенку.
3: Лучше дружбы нет, конечно, в мире ничего, смею утверждать. Где найти на радость друга? Я могу сказать, на прилавке магазина друга не найти. Есть секрет, чтоб друг хороший смог к тебе прийти. Тук-тук, я твой друг. Открывай пошире дверь, как твои дела теперь? Все хочу узнать, я очень скучал. Может, надо чем помочь, прогоню все беды прочь и пойдем играть. Грусть, веселье и печенье делят пополам лучшие друзья. Помнят, что секреты друга выдавать нельзя. Хочешь с кем-то

0: я твой друг. Открывай пошире дверь, как твои дела теперь? Все хочу узнать, я очень скучал. Может, надо чем помочь? Прогоню все беды прочь и пойдем играть.
1: Ой, профессор Бондарчук, такая веселая песня. Тук-тук, я твой друг. Открывай скорее дверь.
2: Как твои дела?
1: Ой, профессор Бондарчук, а что, если рядом не найдется друга и никто не сможет помочь?
2: Да, это проблема. Наверное, я открою вам еще один секрет.
1: Секрет?
2: Секрет, да. Дело в том, что наш Господь Бог Иисус Христос сказал, что тот, кто его слушает, тот становится ему другом.
1: Ой, а что нужно делать, чтобы Бог стал моим другом?
2: Да, это очень интересный вопрос. Я думаю, что тут все просто. Нужно быть добрым и всех любить.
1: И тогда Бог будет моим другом и будет мне помогать?
2: Да, Он станет твоим невидимым другом. Он всегда находится рядом. С Ним даже можно поговорить. И Он обязательно, обязательно поможет.
1: Ой, так а я... И так всех-всех уже люблю. И я такая добрая-добрая, что хочу вас научить делать одну подделочку. Это будет фокус-подарок. Мы берем водичку, открываем ее.
3: Наливаем.
1: Не выпиваем. Оставим пока что.
2: Я посмотрю.
1: А потом мы берем стаканчик.
2: Водичка как водичка.
1: Водичка. Вот так вот взяли стаканчик. И водичку
2: так
1: наливаем.
2: Буль-буль-буль-буль-буль.
1: Видите?
2: Ага.
1: Так, я налила водичку. А теперь, как вы думаете, выльется, наверное, водичка? Я переворачиваю стакан и... Оп! Та-дам! А вы знаете, почему вылетело сердечко? Потому что я вас всех очень-очень-очень люблю. Сережа, это тебе.
3: Спасибо.
1: А для Вики у меня тоже есть сердечко, потому что тебя я тоже очень люблю.
2: Чудесный фокус. Скажи, как это у тебя так получилось?
1: Все очень просто, я сейчас расскажу.
2: Давай расскажи.
1: Вот стаканчик, и я в него заранее приклеила губку и положила сердечко. А потом я взяла воду, и когда я налила туда водичку, губка впитала всю воду, и поэтому, когда я перевернула, выпало сердечко. Вот так просто.
2: Ребята, а все-таки хорошо иметь друзей. Они обязательно что-нибудь расскажут интересное, поделятся какими-нибудь секретами. Вот. И с друзьями можно просто веселиться.
1: Да, а самое главное – быть здоровыми.
2: Да. Я желаю вам от всей души иметь много друзей. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
1: Пока-пока. Пока.

Мои родители хотели, чтобы я научилась плавать просто, и они привели меня в бассейн, и я плакала, рыдала, и я хотела быстрее выйти, потому что мне очень было страшно. Меня посадили на ступенечку сначала, чтобы я просто ноги помочила, я даже не плавала. И все, я начала плакать, искала, вышла, говорю: мам, я больше не приду сюда. Скандал устроила. Вот, а на следующий день, она меня забирает после школы, я говорю: мама, почему мы не пойдем в бассейн? И потом уже мне так понравилось.

Моя мама никогда, она никогда не была заинтересована в этом. С таким намеком, то, что ты научишься плавать, просто, и мы уже все, уйдем. Самое главное, что ты научилась плавать. Ну, и потом уже все затянуло, и я осталась. Довольно устремлена была. Очень хотела плавать. И еще на первых соревнованиях я заняла 3-е место, поэтому... Да, конечно. Но спорт меня полностью сформировал. Бассейн, друзья в бассейне, тренеры. То есть вот эта вся атмосфера, ты в ней растешь. И с тебя что-то получается. Если бы Бога со мной не было, я бы... Мне кажется, я бы никем не была.

Да, я чемпионка первенства мира по синхронному плаванию. Я думаю, то, что даже если я потом иду, ну, естественно, в спорт, и, там, не достигнув, там, не взяв олимпийской медали, я думаю, что определенно 100% моя работа будет связана со спортом. Спортом надо обязательно заниматься, обязательно, потому что тонус сразу прибавляется. Даже если ты утром идешь в бассейн поплавать, то есть целый день у тебя настроен, все, ты оптимист.

0: В хорошем плане то, что надо, и искренне то, что она, что хорошо, то, что она когда думает, она не скрывает себя, она говорит сразу. И это хорошо и в спорте, потому что отношения в команде этим формируются. И хорошо и в жизни. Ну, опять же, талант и целеустремленность какая-то. И я думаю, что то, что она верит в Бога, не просто так.
1: Здесь я живу. А, тут... стоят мои награды, кубки, такой сейф, медали. А, ну, у меня достаточно много, ну не то, что много, я бы сказала, но мне хватает, мне хватает медалей. Тут, начиная с самой первой медали, это вот эти вот малюсенькие там, она уже вся такая, вот первая медаль, я не знаю, видите, вот это вот, это моя первая медаль. Тут медали с Европы, с мира, с разных юниорских каких-то соревнований, со спартакиады. Вот и в Германию я ездила. Ну и, конечно, самая главная медаль – это государственная награда. Государственная медаль. Много очень у меня дипломов. Очень много. Там, я не знаю, штук 100 точно есть. Ты работаешь год, да, и ждешь там соревнований, которые за неделю пробегут. И вот когда ты выступаешь эти 5 минут, ты работаешь столько часов, а выступаешь всего лишь 5 минут, и когда самое главное, когда ты уже стоишь на пьедестале, это, да, это такие минуты, там, ты там чувствуешь себя такой, ну я молодец, я добилась, это очень, очень приятно. То есть ты знаешь, что ты не зря все это делал.

Ну, все гордятся, друзья, конечно, но в основном папа очень. Ему очень нравится, и он просто не хочет, чтобы я никогда бросала спорт там. Ну, не то, что никогда, конечно, да, он хочет, чтобы я там стала олимпийской чемпионкой. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Если не получится, я не прям там расстроюсь и впаду в панику, в истерику там. Нет, у меня такого не будет, потому что у меня есть задумки в голове, то есть чем я еще могу заниматься. Я учусь в физкультурном институте физической культуры и спорта на факультете спортивной режиссуры.

0: Просто у нее были очень сложные периоды, когда она очень сильно болела. И после болезни как раз мы очень сильно переживали всей семьей, что как у нее сложится карьера, но она там заняла первое место. Это после болезни же, да, сразу было? Это операция была, то есть сложная. Вот. И, конечно, я думаю, что секрет ее успеха в том, что она все-таки от Бога как бы ей посылает силы, ей посылает целеустремленность. Это потому что мы молимся за нее, особенно с мамой очень молится за нее, за меня, и это было всегда. И... Но она сама комментирует всегда, что если не Бог, я бы не добилась ничего.
1: Да, но если бы не было мамы, мы бы не знали Бога. Да, она нас с самого детства водила в церковь. Мы пели в церковном хоре. Очень здорово было, сейчас вспоминаю. Тяжело, конечно, там 2 часа мы там почти что не садились, все время там спинки ровно. У нас такой строгий преподаватель был. Не, ну я просто к Богу так не относилась, как сейчас, если бы меня в детстве там не водили в церковь. Я очень счастливый человек, потому что... Я счастлива даже не за спорт. Спорт, я говорю, то, что у меня не на первом месте. То, что с моей семьей все хорошо. Мне ничего более не нужно. И рядом со мной меня окружают просто потрясающие люди. Они дарят мне свою любовь, как бы мои друзья, мои родители. Я считаю, то, что это самое замечательное в жизни. То, что когда тебя любят, когда ты нужна. И нужна не из-за того, что ты там чемпионка мира, там, что ты там что-то добилась, а потому что Вероника. Просто Вероника, я тебя люблю за это.

когда мы стоим обязательно на старте, в нашей какой-нибудь, ну вот когда мы на суше становимся, и там через 5 секунд музыка включается, я все время говорю всегда «с Богом». И знаете, такое выражение, там ни пуха, ни пера всегда говорят. И все отвечают «к черту». Но я никогда, и все так сначала очень все, все мне нравилось, я говорила не «к черту», а «с Богом». Вот, и они все время, ну, Вероник, ты одна не сказала, ну, скажи, скажи, а то у нас что-нибудь случится. Я говорю, я не буду, с Богом, все будет хорошо.

Я прошу, Отец, чтобы Ты помазал наши уста как и на те вопросы, которые мы будем задавать, и отвечая на них, мы были бы свободны от гордости, от этого желания самоутвердиться. Но чтобы мы были помазаны Твоим смирением, Отец, чтобы я мог понимать, что без Тебя я ничто.

0: Добрый вечер.
1: Каждый из них сюда приходит изломанным. Каждый приходит сюда изломанным. Сюда нормальные не попадают.
2: Скоротечной жизни моей. Господи, помоги мне разуметь участь моим смыслом отчитанных дней. Скоротечной жизни моей помоги понять и принять.
3: Так, давайте мы с вами вот это 38-е шалом построим.
1: Каждый из них, можно так сказать, искалеченный.
4: Ну, моя цель услышать на суде, на Божьем суде, оправдательный приговор.
1: И он приезжает сюда, и почти каждый из них считает, что его чего-то лишили. Его здесь лишают. Чай, кофе, телевидение, еще других каких-то там привычных для него дел в жизни. Как будто бы его лишили. И мы для него враги.

0: Я не знаю, мне это уже ничего не надо. Я мечтаю купить Хонду, японский мотоцикл, пойти на пенсию и объездить.
1: Так, подожди,
0: Больше ничего не надо. Бросить пить, да.
1: Так что мы ставим? Хонду.
0: Бросить пить, купить Хонду японскую. Пойти на пенсию и объездить весь мир. Может даже
1: 4, еще 5.
0: Пятый?
1: Может, нет, Бога все.
0: Ну и жену хорошую.
1: Да, я Бога не оценил.
0: Все, и Бог, это в первую очередь.
1: Бог все-таки в первую очередь. А что значит Бог в первую очередь? Хор в первую очередь, понятно. А вот Бог в первую очередь, как это его поставить?
0: Всегда, чтобы он был со мной.
2: Эйнштейн сказал, не имей успех в жизни, а имей смысл. Аминь.
3: Я встаю в 5 часов. Раньше бегал, сейчас не бегаю.
4: Ну, подъем. Поднялись там, заправили кроватки. Ну, как в детском лагере, как в армии.
5: Утренний туалет, зарядка. Самоподготовка к занятиям, к утреннему молитвенному часу.
3: Читаю, молюсь сперва, читаю Библию, общаюсь сам с собой, готовлюсь к урокам. Здесь утром есть утренний страж, он начинается сейчас без 15:07. Собираемся на утренний страж, молимся, разбираем Слово Божье.
6: 7:45 завтрак.
5: Ну, потом рабочий день.
3: Выходим сюда на улицу, здесь идет планерка. Планируем, где кто работает, ну, на целый день, у кого какой объем работы. Все идут по своим рабочим местам. С 12 до часу обед у нас.
6: Ну и после до 6 мы работаем, потом после 6 вечера ужин.
7: И вечернее служение. Ну и потом тоже опять чтение Библии и молитва.
6: После субботней школы свободное время.
4: Все, 10 часов отбой.
8: Какие люди в среднем? Вот, какой возраст, социальное положение, кто попадает в
9: репсанкт? Возраст в среднем где-то 40 лет, 35-40. Вообще, это ребята, которые очень многие имеют хорошие способности. Но у них одна проблема. Их две. Первое. Большинство из них отказываются брать на себя ответственность в жизни. Вот у них проблема номер один. Это люди безответственные. Причина этого – лень. Они сами по себе недисциплинированные. Если их суметь организовать, они будут работать, войдут, почувствуют результаты, и тогда они будут замотивированы. Но в этом плане они очень слабые, самостоятельно, они не могут свою жизнь организовать. Поэтому так вот живут.
10: Несколько было таких ребят, которые, знаете, даже по телефону они, тут мы хотим там приехать, когда они приезжали. Ну, значит, ну что они приехали? Ну, там ловить нечего уже. Там просто взяться не за что, там уже одна труха внутри.
8: Ну, это в смысле физического или духовного?
10: Духовного. Ну, они настолько уже испорчены. Там просто вот, ну, проба ставить, как говорят, негде. А они и менялись. Сегодня у них семьи. Они сегодня крещение приняли. Ну, где-то сегодня там неровно еще, где-то там с перекосом как-то жить. Но они во Христе. Эти люди, а те, на которых, которые приезжали, подавали какие-то надежды, на которые вели здесь... даже очень красиво говорили, делились своими мнениями. Они потом выезжали и все, и ломались тут же. Как так может быть? Нельзя объяснить. Ну, такие сюрпризы были и есть. Я думаю, будут.

0: Мне когда было 7 лет, отец мой повесился от белой горячки. И нас воспитывала мама с братом, брат на 5 лет меня моложе. Воспитывала двоих. И она очень любила нас, мама очень любила. Эта женщина, конечно, удивительная женщина, сколько она вложила любви. Я думаю, что то сердце, которое сегодня у меня есть, вот эта потребность жить для других людей, это только благодаря маме. Только благодаря маме. И вот где-то к 14 годам я начал, ну, играл в футбол, как бы вторая лига, молодежные сборные. И они как бы пророчили так большой футбол, но не получилось. Я начал пить его, выпивать сначала, потом я очень, как только я один раз попробовал больше остановиться, до 30 лет я уже не смог. Просто не смог. И когда мне 18 лет еще не исполнилось, я уже оказался в колонии. Мы едем вот сейчас в этот изолятор. Вот он, вот эти окна. Здесь я, будучи еще, мне не было 18 лет, только 17 лет. Меня привезли сюда, я помню, когда я залез на это окно. И в окне я увидел себя лысым. И мне, я не мог прийти долго в себя, что я лысый, что я нахожусь в камере, и теперь я не смогу никуда отсюда выйти. Это вот, это изолятор, и как раз вот, это, вот эти окна, это малолетки, несовершеннолетние здесь находятся. Потом, спустя, значит, это было в 79-м году, и сколько лет, в 94-м году я начал посещать ее с проповедью Евангелия малолеток и женщин. Я посещал эту колонию, вернее, этот изолятор, больше 5 или 7 лет приезжал сюда. Администрации было очень интересно, что как когда-то человек, который сидел здесь, вдруг пришел с проповедью Евангелия, он Евангелие пришел. Они долго не могли бы это поверить, они собирались там, человек 20 задавали мне вопросы, для какой цели ты сюда приехал. 206-3, это у КРСФСР было, это за там удар ножом человека. Никакого такого спланированного криминала не было. Просто вот абсолютно бесшабашная такая вот жизнь человека, который живет без цели, без ценностей, который понимает, что нужно что-то поменять. А как это сделать? Как это сделать? Зачем жить? Ты в этой жизни никому не нужен. Не нужен ты, потому что тебе никто не был нужен.
1: Наркомания, соль. Ну, как бы год соли. Ну, а так, ну, трава там такое вот. Я даже не могу, затрудняюсь ответить, что было причиной. Сначала это было как баловство, я думаю, как большинство народа это было как баловство. Ну, покурили там травы, потом туда-сюда, потом что-то тяжелее. Ну, и вот в итоге к этому пришел и... Да просто я, ну, все, мне ровно вообще на людей, на всех. Я никого не ставил вообще ни во что. Есть я, есть вот это вещество, которое мне нужно. Я мог переступить через всех.
0: Для того, чтобы исполнить свое предназначение, Бог дает каждому талант, который. И наши таланты, они показывают, ведут.

0: нашему предназначению. Наши способности, они говорят о том, вообще к чему я расположен. И когда ты чем-то начинаешь заниматься, задай себе вопрос, я занимался бы этим бесплатно, если бы мне за это не платили. Я бы этим занимался.
1: Причиной. Наверное, неудовлетворенной жизнью своей, с нереализованными своими возможностями. Наверное, так.
2: А что не реализовано? То есть чего хотелось, что не получилось?
1: Как-то не думал даже, видите, даже не думал об этом, чтобы не реализовалось. Ну, в общем-то, так, если взять, все у меня было. Дом, семья, работа. Ну, а в итоге я все потерял.
3: Ну, я думаю, что сама по себе зависимость, она как вершина айсберга, она показывает, что у человека существуют какие-то внутренние проблемы. Только выливаются они каким-то образом наружу, ну, разными способами. У кого-то зависимость, ну, скорее всего, это зависимость, только они бывают разные. У меня такая. У меня в семье пили. И отец, и дед. Ну, не сказать, что они прям такие конченые алкаши были. Они культурно употребляли. Ну, как все советские люди, наверное.
2: Ну, как часто?
3: Ну, может быть, раз в неделю, два раза в неделю.
2: Прям вот пьяным. Видели отца?
3: Ну, конечно.

На Новый год у нас там в колонии, значит, пригласили в клуб. Там в клуб 90-й год. Я пришел туда в клуб вместе со всеми. Или нас туда загнали, уже не помню. И туда пришли какие-то люди непонятные. И они начали что-то рассказывать какую-то о вере. Но я всегда, мое сердце было расположено к небесам. Было расположено. Но во мне действовала другая сила, которая полностью меня контролировала. И вот я пришел туда, и я помню, какой-то парень, а это были баптисты, я потом уже это же узнал. И вот он всегда говорил, он там на сцене говорит: вы только поверьте, вы понимаете, вам нужно поверить. Я помню, к нему подошел после всего на сцене. Я говорю: послушай. Я говорю, вообще ничего не запомнил, ничего не помню, не понял. Я говорю: ты мне скажи, как поверить-то? И он мне дал эту книгу, книжечку Евангелия Гедеонова братья. Вот это говорит, держи, и вот это читай. Я говорю: правда? Он: да. Через несколько дней я там где-то гулял около Запрепки, такое там место, где можно было так гулять, вот такое уединенное место в жилой зоне. И я открываю это Евангелие. И я попадаю на 72-й псалом. На 72-й псалом. И там есть такие слова: «Я как скот был перед тобой». Я прочитал вот эту строчку. И я поднял свои глаза к небесам и сказал: кто ты, что мою жизнь записал в эту книгу, вот в этой строчке? Я как скот, действительно, я скот был перед тобой. И неожиданно для самого себя я вдруг начал искать Бога. Вдруг я понял, что Бог-то – это живая личность.

0: Оказывается, когда мне было лет 13, и мы с ребятами играли там во что-то, и потом расходились по телевизору смотреть футбол, и они говорят, там мой отец приехал, меня отец зовет, я сейчас пойду быстрее. Я думаю, надо же, у них у всех есть отцы, а у меня нет. Я сейчас приду, у меня нету отца. И мне такое, я помню, было тоскливо, так тяжело на сердце. И вдруг такая мысль, у тебя будет отец? Я думаю, надо же. Вот, вот, все здесь, что вокруг, это все наши поля. Там картофель везде. Сейчас на тот год это отдыхает, земля, а в том году уже начнем с этих полей переходить на ту сторону. А здесь у нас будет пруд, рыбу будем разводить. Вот здесь вот у нас. Ну, форель, не форель, но карп-то у нас точно будет. Для себя. Потому что мы вот эти овраги тоже все выкупили, все неудобия.
1: Сколько всего площадь?
0: 250 гектар. Вот это наши сады.
1: Там что растет?
0: А?
1: Там что растет?
0: Смородина, крыжовник, груша, яблоко, вишня. В общем, кустарник, деревья. Вот уже на следующий год вот подготовили вот этот. Здесь под полив будет земля, картофель. Вот это вот. 20 гектаров.
1: А кто ухаживает за садом?
0: За садом ребята наши, там все ухаживают.
1: Сегодня?
0: Сейчас поедем в Новомосковск. По нашим магазинам проедемся, на наш склад, в наши мастерские по ремонту обуви, где обувь готовится, сортируется и готовится к магазинам на продажу. Несколько магазинов. Сколько? 3-4 магазина хватит нам заехать? Или один? Или один достаточно? Говорили, твой бизнес работает против правил. Не по правилам. У него правил нет. Ты идешь против закона бизнес, но он у тебя работает. Мы не можем этого понять.
2: Как вы
3: здесь? Хорошо, нормально.
4: Я создана
3: компанией
4: «Сухой»
0: со... Это тоже бушная, да, Паша?
5: Все бушная.
0: Не, вот это новое. Вот это
4: для радиоэлокационных средств обнаружения.

0: каждый бизнес, его успех – это правильное планирование. Правильное планирование. Здесь никакого не было планирования.
1: Давно не виделись, не заезжали.
2: А если даже дождь будет?
0: Просто это можно сказать, вот выстрелил в воздух, и ты попадаешь. Один из миллионов.

слабые, они еще не укоренились, чтобы их не срывало ветром, чтобы они могли крепче стоять и не знаю. Ну вот сначала, к примеру, я отношусь к реабилитантам, ну, смотрю, человек не очень разговорчивый. Потом я как-то, ну, потом как-то все теплее становится, теплее, и потом он уже вообще размораживается.

почти со всеми я могу найти общий язык. Когда они срываются, мое мнение меняется на все 360 градусов.

0: Но когда они срываются, мне кажется, то, что они чужие люди, как-то то, что они... Ну вот, был хороший человек, там, Лёша, и вот он взял и сорвался.
1: Что ты чувствуешь потом?
0: Я видел, как этот Серёжа там, такой хороший был, как он помогал, трудился. Ну и тут вдруг он срывается.
1: Как ты себя при этом чувствуешь?
0: Как будто бы он предал нас. Не знаю, как-то так.
2: К сожалению, нередко такое бывает, когда люди... идут на поводу своей низшей природы, своих инстинктов. То есть они могут обманывать, они могут воровать, они могут, так можно сказать, предательски себя повести, что ли. Потому что мы здесь живем в одном доме, едим одну пищу, живем одной жизнью. Мы в одном доме, это одна большая семья, и приезжает сюда человек, и он, к сожалению, не способен оценить, что здесь мы не просто приезжаем сюда на работу, мы живем здесь. Тут семейные люди живут, моя семья, ребенок, жена посвятили этому жизнь. И приезжает этот человек и может что-то украсть, продать, пойти напиться, еще что-то сделать. Это очень тяжело такое переносить. Но мы понимаем, что в какой-то степени это неизбежно. Мы имеем дело с людьми, которые не принадлежат себе. Эти люди себе не принадлежат. Они являются заложниками. И заложниками они сделали себя сами.
0: Когда он волнуется и переживает за этих людей, мне почему-то тоже так становится, когда так не по себе.

0: Слушай, ну это что? Онный двор будет?
1: Ну, для автоконечных. Табун заехал.
2: Пойдем, я покажу ваших деток. Ну вот ваши детки, вы уже можете видеть, все цветочки ваши.
3: Что это цветочки? Это серьезно. Надо сделать, знаешь, они смотрятся, когда их много.
4: Здравствуйте.
3: Когда ничего не видно.
2: В следующий раз возьмем больше.
3: У нас там сейчас двое напились, это в другом, да, сейчас в негативе нашел. Не знаю, прям вот. С каждым разом все тяжелее и тяжелее воспринимать. Раньше как-то проще, легче. А это как предательство, что-то такое, знаешь, вот как будто бы тебе что-то говорит, что ты, это ты не состоялся, ты не можешь. Знаешь, вот вот так по твоему самолюбию, что ли, недостоинство.
2: Хорошо, да. Для того, чтобы понять, что не ты там главный, знаешь, что это. Его дети.
3: Да, это однозначно.
5: А вы кто по профессии?
6: Я полжизни.
7: Золотые руки, говорят.
6: Черни отсидел. Вот карман по профессии был. 25 лет я отсидел в лагере. Профессии у меня никакой.

0: Ну, мне, например, понравилось. Другой причиной какой? Понравилось, начал пробовать, употреблять. А когда впадаешь в эту зависимость, 1, 2, 3 раз попробовал, понравилось, все, начинаешь искать, бегать, уделять этому время. Как невесте ходишь на свиданку, ищешь каждый день этот героин или что-то там, эту зависимость. А нету, болеешь, начинается ломать все.
1: Когда начинаешь ломать?
0: Ну, когда ты сидишь полгода, год, начинаются ломки потом по-любому. Потому что каждый день доза-то растет от этого. Если, например, первоначально я пробовал 1 раз в день, в сутки, то потом в день 3-4 раз. Тем больше доза. Ну, а сейчас, в данный момент, чтобы ее найти, вот последний раз я кололся, сестра выслала деньги, 500 000 на дом. Я где-то за полгода, меньше даже, эти 500 000 все в жилу загнал. И все, и ни дома, и ничего. И 500 000 улетело.

0: остальные Карпатки, они как бы...
1: Одевается маска, одевается халат, подходит к улью, открывается аккуратно и просится у пчелок: дайте, пожалуйста, мед. Они говорят: друг, пошел отсюда. Мед. Его доставал.
2: Ты работал на
1: нем? Да. Ты за мед, за нектаром летал? Ты по миллиграммам приносил улей? Нет. Ну тогда иди отсюда. Вот.

0: Они все равно ходят?
1: Все равно, кто тут ходит, да. Они не хозяева этого мира. Хозяева умерли. Погибла эта семья, да?
2: Да.
1: Остались трутни только, и трутни это большая пчела.
2: Трутни и пчел-воровки.
3: Они погибают в улье?
4: Нет, они стараются вылезти из ульи. Когда они чувствуют, что они умирают, они все выходят.

0: Употреблять начал с молодости.
1: Сколько вам было лет?
0: Ну, после школы, лет 18, наверное. Причин, я думаю, что несколько. Точно установить и сказать я не могу. Я могу только предположить. Предположение такое, что это генетическая зависимость, она и социальная. Но она захватывает все стороны жизни, поэтому все стороны жизни могли повлиять на то, что она развилась.
2: Как правило, когда человек не берет на себя ответственность, чтобы уйти от ответственности, есть один прием, который идет с Эдема. Нужно кого-то сделать виноватым за свою жизнь обязательно. Обязательно. Иначе, если ты это не сделаешь, тогда ты должен как бы взять на себя этот груз, что твоя жизнь не состоялась, и это результат только исключительно твоего выбора. Это ты выбрал. Это не мама тебя воспитала таким. Это не общество такое, это не страна, там, не город, где ты вырос. Поэтому они все, не они, а люди, у которых вот особенно ярко выражена эта зависимость, это люди, которые просто спецы, как сделать кого-то виновным за то, что их жизнь не удалась. И в этом они вообще едины. Вот эта схема одна и та же. Она, форма разная, а сущность одна и та же. Поэтому у кого наркотики, это люди внутри более прогнившие. Им тяжелее восстанавливаться.
3: В смысле физически?
2: Нет, на моральном плане. Алкоголик, они как-то быстро, они не сопротивляются. Да, я алкоголик, у меня проблемы, я не могу с этим справиться. Наркоманы – это настолько что-то, это хитрость с лукавством, настолько сильно это въедается, как этот угольная пыль. Ее ничем потом не можешь оттуда. Попробуйте вот угольную пыль, ее вы ничем не достанете оттуда. Руки могут месяцами быть черными от этого, въедается. Вот то же самое наркотики. Я не видел людей, которые кололись, которые могли бы быть искренними и правдивыми. Я еще их не встречал.

те наркотики, которые существуют, они более коварные, то есть там сразу цепляет вот это психику человека. То есть человек даже не понимает, на каком он крючке уже находится. Он понять этого даже не может. Он начинает это понимать, когда у него ничего не остается. Но когда у него ничего не остается, он спасается только одним. Он сравнивает себя с тем, кто в худшем, более с ним состоянии находится. И поэтому ему снова кажется, что еще у него есть какие-то шансы, что он не совсем уж и такой пропащий. Допустим, живет мать, с ним живет сын. Она говорит, что мне делать? Я говорю, что вам делать? Вам нужно закрыть квартиру и уехать. Года на три. О, да ну что вы. А он как? Он уже погибнет. А скажите, сколько уже он употребляет?

0: уже я вот борюсь лет 9-10. И говорю, как? Вы видите прогресс? Прогресса нет. Или вы все-таки не хотите согласиться, что вы в этом участвуете? Молчи. Говорю, вам надо закрыть дверь, запечатать все окна и уехать. Оставить его один на один, чтобы он мог встретиться с последствиями. Вы не даете ему возможность собрать урожай, который он сеет. Вы собираете. А теперь хотите, чтобы мы с вами в этом месте участвовали. Я говорю, мы не будем в этом участвовать. По сути, вас надо в один центр, а его в другой. С вами надо заниматься. Ну, как правило, они находятся в более сложном положении, чем даже наркоманы или алкоголики.
1: Созависимость, да?
0: Да, да, созависимость, да. Это такая же болезнь, как зависимость. 20 мая 1992 года. Конец срока. Я вышел из колонии. И меня приехала встречать мама. У нее на тот момент уже был человек, с которым она жила. Я вышел. И я вышел и опустился на колени перед этой женщиной. Я никогда этого не делал. Я всегда хотел этого, всегда, когда сидел, писал, мама, я другой, все будет по-другому. Выходил, но все повторялось, ничего не менялось. А здесь все по-другому. Я обнял ее, я плакал, рыдал. А она говорила, сынок, теперь все уже, это прошло.

невозможно передать это все. Это новая жизнь, когда действительно рождается новый человек, как Иисус сказал, должно тебе родиться. Действительно, когда ты рождаешься заново. И вот у нас установились отношения. Я первый раз пришел в церковь. Я помню, это в Туле было, в церкви. И когда служение, перед служением кто-то исполнял на скрипке произведение. Я стоял на балконе. Меня одели, мне дали такую рубашку, она была невелика. Мне дали ботинки, они тоже мне были велики, соскакивали. Но мне так все это, для меня это было так торжественно. Я среди каких-то необыкновенных людей, я слышу скрипку. Надо же, я среди людей, где играют на скрипке. Вообще для меня это было, верх. Что я нахожусь среди таких людей. Это было потрясающе, конечно.

0: Вот сейчас где-то 4 человека прошли уроки. Все хотят крещение принять. Леша. Ну, крещение они все хотят принимать, но это очень... Все такое больше...
1: Импульсивное?
0: Да, что-то эмоциональное.

0: Изначально я приехал, срок, конечно, здесь все приезжают на правах реабилитанта.
1: А реабилитант от какой зависимости?
0: А здесь нет как таковой зависимости. Это...
1: То есть у вас никогда какой? Не было проблем с алкоголем, наркотиками?
0: Нет, как понять, ну, в свое время, почему я по праздникам употреблял когда-то, потом я был членом церкви. Нет, как такового, что у меня было, я потерял из-за того, что пил там или наркотики употреблял, у меня не было этого.
1: Кто сейчас из наркоманов здесь?
2: Дима, были наркотики у него, потом Саша, Игорь, другой Игорь, потом кто там у нас еще есть. Ну, больше половины наркотики.
3: Здесь я идеализировать не стоит, все бывает. Он съездил на 2 дня к племяннику, и приехал его туда сын, Алексей. И он с сыном своим там начал колоться. И он сейчас говорит, я понимаю, говорит, все, что можно, я просто все уничтожил, я все похоронил. Что я могу теперь сказать сыну, когда мы в этой квартире вчетвером там сейчас кололись?
4: А вот наш сосед по деревне. Помощи нуждается. Сейчас пойдем поможем, чем сможем.
5: Да, проехали.
6: Их меня считают, там, я не знаю, кто там, отец меня называет. Так, знаете, по-разному. Но некоторые из них, они для меня... Вот самые настоящие братья. Хотя это слово может так вот быть замылено, может, но они действительно представляют для меня братья, жизнь которых, их проблемы, какие-то нерешенные вопросы становятся моими.

0: Дело моей жизни – это поднимать тех, кто сам подняться не может.
1: Ну, я бы хотел продолжать бизнес, папин обувной бизнес. Ну, вот я еще в точности не знаю, как я хотел бы, ну, продолжать вести треп-центр или нет. Ну, больше вероятности то, что, ну, я буду продолжать вести треп-центр.
2: Сколько вам лет, молодой человек?
3: Мне 12,5.
2: А сколько лет за рулем?
3: Уже третий год.
2: А что еще умеете водить?
3: Я умею водить КамАЗ, КамАЗ, трактор. Ну, техника. О, у нас та дорога прямая.
0: Жизнь такого человека, как моя, говорит о том, что у тебя лучше еще впереди. Вот все, что я хотел бы сказать.

0: У нас у всех есть предубеждения, и они ведь нам не помогают, а мешают. Об этом и будем размышлять сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой программе «Что есть Евангелие?». Мы с вами говорим о Евангелии в действии, и мы знаем, судя по вашим отзывам, что вас радует то, что мы применяем Евангелие к нашей с вами жизни сегодня, потому что оно неразрывно с ней связано. Лен, ты, вот у тебя уже опыт больше 30 лет христианский. Вот ты считаешь, что Евангелие на самом деле связано с нашей повседневной жизнью? Или что все-таки вот в какие-то моменты мы к нему возвращаемся?
1: Ну, я думаю, что если это от случая к случаю, хождение в церковь, чтение Священного Писания, благотворение или еще что-то, то это все-таки больше не жизнь верующего человека, а жизнь религиозного человека, ну, который считает себя верующим и в случае к случаю как-то общается с Богом. Угу. А все-таки Евангелие – это благая весть, которую Господь нам открыл, и мы в ней живем каждый день. И это дает нам возможность общения с Богом, общения с близкими, общения с братьями и сестрами, то есть то, что ежедневная наша жизнь, то есть вся жизнь наполнена Словом Божьим.
0: Слава Господу, это очень-очень важно. В нелегкие времена мы живем, да, так много в сердце происходит, ну, всяких-всяких вот перипетий у каждого человека, потому что борется за нас, к сожалению, большому нашему сатана. Но Бог победитель, поэтому давайте за него держаться. И вот сегодня такая очень интересная тема. Коля, почему ты выбрал, что вот именно про предубеждение мы сегодня говорим? Мы в книге «Деяния апостолов» где?
2: Мы начинаем 10 главу. И там произошла интересная встреча у апостола Петра с воином римской армии. И вот представьте, Петр, правильный такой иудей, воспитанный в законе Божьем.
0: Это вот мы, кстати, должны понимать, если мы читаем Священное Писание, что все апостолы, что все апостолы были из иудейского народа, да, поэтому вот мы и говорим.
2: Да. И вот с таким вот, ну, воспитанный в среде закона Божьего, да, и плюс еще более 600 предписаний и в книжников, и фарисеев, и к священников. Вот такой сыревоспитанный человек, он...
0: То есть они воспитывались на Ветхом Завете, да? Правильно понимаю?
2: Да, да, да, на ветхозаветных заповедях в том числе. И вот такой человек, он очень предубежденно относился к неиудейству.

0: то есть к язычникам.
1: Лен, а вот это ведь вот так много об этом говорят, что вот иудеи, язычники, вот чистые, нечистые. У тебя когда, что ли, сформировалась позиция по этому вопросу? Тебе не было странно, вот изначально, когда ты читала Ветхий Завет, что, ну вот, и язычники почему-то к нечистым относятся?
2: Ну, вот, живя... Еще, что значит, мы родились с вами в СССР, да, но как-то у нас не было каких-то национальных вот, разделений. Я, во всяком случае, учась в школе, в институте, я не чувствовала никаких вот таких разделений, поэтому ну, у меня и не было никаких предубеждений ни против кого. И читая это, ну, там, ты понимаешь, что действительно, воспитываясь вот в среде, что люди могут отделить себя и стать святыми. И все, кто вне своего круга, да, то уже те люди нечистые. Вот, как бы по отношению к Богу, по отношению... Ну, а так вот у меня как-то не было. Но и особых таких у меня вопросов вот к этому вопросу в Священном Писании тоже не было. Как-то, ну да, я поняла, но это тем более читая, когда уже Евангелие, что Господь, наоборот, нас показывал, что нужно любить всех, любить ближний, кто твой ближний. И как раз на примере, например, той притчи о добром самаритянине, да, он показал, что, наоборот, язычник оказался ближним к тому, кто пострадал. И он, ну, как-то язычников, наоборот, возвышал и ставил на более высокую такую планку. Так что я думаю, что у меня не было, во всяком случае, каких-то вот проблем и каких-то предубеждений.
0: Ну, у Бога были предубеждения, вот я бы сказал, к языческому миру. Потому что Бог призывал отделяться от языческих вот всех вот традиций, ритуалов, вообще культуры, вот, в которой жили язычники. У них был какой-то свой Бог, может быть, и не один, а целый пантеон, как в Египте, например. Попал народ Божий в Египет, и что там с ним стало? Они забыли и Бога, и заповеди, и стали просто рабами. И в конце концов Богу пришлось их вытаскивать оттуда. С такими чудесами прямо до сих пор люди помнят об этих чудесах. Угу. То есть Бог призывал, и не то, что призывал, он повелевал даже не сообщаться с языческим миром, не выходить там замуж еврею там, или еврейке за язычника и не жениться на язычнице. Вот такие вот постановления мы найдем в Ветхом Завете. И они были не случайно Богом установлены.
1: Коль, да, объясни, пожалуйста, это. И сегодня-то как-то к нам это как относится?
0: Ну, потому что языческое божество, оно... По сути дела, не было Богом истинным, то есть тем творцом, создателем мира, создателем человека. А это были выдуманные какие-то персонажи.
1: Причем... И они в ложном свете Бога представляли, да?
0: То есть это была искаженная религия и искаженная вера. Язычники поклонялись, по сути дела, бесам. И вот в этом была большая опасность и большая проблема. И некоторые культы доходили до сатанизма, просто принесение в жертву живых людей и младенцев там и так далее. Это была просто в Божьих глазах мерзость. И не только в Божьих, наверное, в глазах людских. И это делалось все во имя какого-то Бога.
1: Якобы, да?
0: Да.
1: А на самом деле все-таки вот...
0: Безобразный культ там аморального характера, там с проституцией связано, с храмовой, ну и много-много всего вот этого. И во всем этом вот варился вот этот языческий мир. А Бог решил все-таки человечество спасти в лице тех, вот в лице, допустим, одного Авраама. И, по сути, он один вышел из этого мира. По повелению Божьему.
1: Из языческого окружения, да?
0: Да.
1: Среди халдеев он жил, да?
0: Да.
1: Это Месопотамия. Да.
0: То же самое произошло и с Ноем до потопа. То есть вот, люди погрязли просто в каких-то культах аморальных и

0: антибожественных.
1: Ну и, в принципе, это ведь вот саморазрушение, да? Это же саморазрушение. То есть, когда ну, человек не с Богом, то им руководит сатана, и все ведет к разрушению.
2: Ну, у меня-то вот больше как-то, ну, вот тот вопрос, который ты мне задала, у меня больше именно вот на человеческих отношениях друг к другу, да, потому что, ну, вот мы видим, что Иисус-то, наоборот, учил нас, что его благая весть, она направлена на то, чтобы она была открыта всем, и язычникам тоже, вот. А вот это вот разделение, какое, ну, да, Бог не хотел, чтобы его народ соединялся с язычниками, но в то же время благую весть о Боге народ его должен был принести язычникам. Но вот это вот разделение, оно их как-то, наоборот, отодвинуло от людей. И их, и от них людей как бы отодвинуло.
0: Вопрос, было ли у иудеев что нести? Вот еще это, что они несли язычникам во времена Иисуса Христа? И Иисус как-то, помните, сказал такое, вы обходите море и сушу, там, чтобы донести весть о Боге. Это Иисус им говорит. А потом, когда люди обращаются...
1: Это он фарисеям говорит, верующим, да?
0: Ну да, да, да. А когда люди обращаются, вы делаете его вдвое хуже себя. А в это время Иисус констатировал такой факт, что храм Божий стал вертепом разбойников. То есть все извратилось. И религия, которая была изначально призвана показать людям Христа, она выродилась и выхолостилась настолько, что стали хуже языческого культа вот эти все, храмовые. Вот Иисус, поэтому тогда случай такой был с ним. Взял бич и выгонял там из храма всех торгующих, всех разбойников так называемых.
2: Ну да, да, он даже сказал, что храм мой сделали вертепом разбойников.
0: И, конечно, какую весть могли нести вот эти священники, эти книжники, фарисеи, если они извратили и исказили веру в Бога настолько, что она стала хуже языческой. Вот. Но и одной из граней вот этой религии иудейской была вот такой вот ненависть такая к языческому миру, вообще к людям языческого происхождения и к язычным конкретно. И отсюда вот у нас с вами история вот эта, из 10 главы. Был в Кесарее некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским.
1: Это сейчас мы попытаемся разобраться все-таки, что это за предубеждение. Да, вообще, что такое предубеждение?
0: Вот на сцену выходит описание сотник, полковник.
1: Сотник – это потому, что он сотни солдат?
0: У него полк, да. То есть называемый Италийским. Это элитное такое подразделение, которое расквартировано, оно было вот в Кесарии, это приморский город, курорт, собственно говоря, римский. В основном там...
1: Это такой... на Средиземном море, по-моему, да?
0: Да. Он в пределах там Палестины там находился и представлял собой вот такой вот уголок римского мира. То есть там были все. И там амфитеатр были, и бани, и все на свете, что римляне привыкли, в чем они привыкли жить. И там был расквартирован вот этот вот полк италийский, сотником которого был Корнилий, или по-нашему полковник, если так уж. Благочестивый. Вот интересно, что Лука подмечает, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим.
1: А ведь он был римлянин. А римляне-то вот, ну, нас учили истории, вот, римский там пантеон богов, то есть они-то были язычниками ведь римляне? Или да, они были, да, вот, да, не знаю, там, философами, которые тоже поклонялись многим богам?
0: У них даже император был в ранге божества возведен. Каждый император после своей смерти становился богом. Вот как бы так. Благочестивый, боящийся Бога, истинного Бога, Бога-творца, со всем домом своим, творивший много милостини,

0: народу и всегда молившийся Богу.
1: Лена, вот откуда это мог он? То есть, если он, в отличие от пантеона римских богов, он поклонялся вот единому истинному Богу-творцу, откуда он мог знать? Это, наверное, ты говоришь.
2: Ну да, я думаю, что это из общения как раз с народом на территории, которой они жили. Да, то есть народом люди. Божьим, да.
0: Угу. Мне кажется, тут больше все-таки прямое общение с Святым Духом и с ангелами у этого человека было. Потому что в среде народа Божьего в того времени, там, я не знаю, по-хорошему не научишься. Если мы говорили с вами о том, что творилось в храме, ну, тяжело вот так вот благочестивым. Хотя благочестивые там были, наверное, все. Правильно, исполняем все заповеди, там, все предписания и так далее. Но этот человек, он имел личное отношение с Богом. Вот это вот самое главное, да, что он каким-то образом их завел, это непонятно, как это все с ним происходило. Но я при себя могу сказать, что и со мной это непонятно, как произошло. Из атеиста оголтелого превращаюсь в верующего человека и читающего Библию там, вместо там, каких-то других книг. Это тоже откуда вот я мог взять? Никто меня не учил. Я понимаю, Корнилия, до которого какое-то слово какое-то дошло, да.
1: Угу. Проникло в сердце.
0: Ну да. И он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божий, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же взглянул на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Угу. Ангел отвечал ему: «Молитвы твои, милостыни твои пришли на память перед Богом».
1: Как интересно, да? Ангел пришел к язычнику, да, и сказал такие слова, что твои молитвы, вот не должно быть у нас предубеждения, да, ни против кого не должно быть.
0: Вот, очевидно, он долго молился уже, долгое время. О чем молился, мы не знаем, но, скорее всего, наверное, и о том, как ему спастись вообще.
1: Ну, если Богу молился, да.
0: И что ему делать в этом мире? Очевидно, что-то его не устраивало тут, это вот устройство вот это. Может быть, Римской империи, может быть, то, чем он занимался. Но вот человек молился о чем-то важном. И это, наверное, было все-таки вопрос его спасения. Вопрос греха, скорее всего, может быть. И не получал ответа.
1: Мы больше всего, по-моему, об этом и молимся, да? Когда Дух Святой обличает в грехе, что что-то мы делаем не так. Вот об этом и молимся.
2: Ну да, человек ценит жизнь, и поэтому он хочет продолжения жизни. Вот. И я думаю, что вот именно спасение и продолжение жизни человек всегда об этом молится и просит.
0: Да, и он совершал милостыню, то есть пожертвования какие-то. Наверное, в синагогу приносил, или отдавал, или кормил бедных людей. И посмотрите, как сказано, они пришли на память перед Господом. Вот он это делал какое-то время, может быть, долгое время, а потом это приходит на память. То есть приходит какой-то час, приходит, как вот песня, приходит миг, приходит час, рвется связь. То есть, ну, и как бы вот молитвы срабатывают. Вот он молился, потом: «Вот тебе ответ». И такой ответ, что сам ангел его принес тебе. Это чудесный, конечно, Божий ответ. И он дальше говорит: «Пошли людей в Иоппию, призови Симона, называемого Петром».
1: Коль, то есть вот Бог может ответить на любую молитву. Ведь вот мы сейчас обращаемся к такому большому числу наших зрителей, да, что просто Бог, Он с нами, с каждым человеком. Нужно просто обратиться к Нему. И Бог будет отвечать любому, кто с искренним сердцем обращается к Богу, да?
0: Да, да. И у каждого человека что-то вот там внутри заставляет его искать Бога. Вот это необъяснимо. У нас как бы заложено это все. Может быть, даже от рождения, что человек все-таки стремится найти Бога.
2: Ну да, мы созданы с вами по образу и подобию его. И поэтому, ну, как бы это естественное наше

0: потребность.
1: Ну вот да, посмотрите все-таки, что дальше-то. Пошли людей в Иопе. Зачем послать-то людей? Зачем? Призови Симона, называй его Петром. Угу. Он гасит у некого Симона кожевника.
0: Который это
1: он...
0: ангел говорит Корнилию.
1: Ангел говорит Корнилию. Вот ты сделал вот это вот. Это как ответ на твою молитву. Вот ты просил у Господа, да? И вот тебе ответ, что нужно сделать. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть мы действительно, предположение, сделали спасение, да?
0: Да.
1: Действительно спасение. Ты ищешь спасение. И вот Петр тебе скажет, как спастись.
0: Угу.
1: Конечно, ангел мог бы и сам сказать тут. Зачем вот эта вся вот такая вот цепочка целая, да? Тебе нужно, значит, послать людей. Люди должны там найти Петра, потом его пригласить. Он должен прийти к тебе. Вот такая история длинная, казалось бы, да? Ангел бы взял бы и сказал, вот как надо, вот что сделать, чтобы спастись. И все. Но тут происходит вот целое...
0: К сожалению, нам вот ангел-то много говорит, а мы не слушаем. Да, мы сами должны прийти.
1: Ну да, и ангел-то что-то вот не очень нам является вот таким вот образом. Потому что, скорее всего, вот наступила вот эта эпоха с Пятидесятницы, когда произошло вот это чудо излития Святого Духа, и ангелы начали открывать людям пути спасения, подобно вот этому Корнилию. И мы с вами встречаемся с ангелом неоднократно уже. Он здесь вот этого послал туда, Филипп он посылает на дорогу, где еще там с Петром работает, с Павлом. То есть вот какие-то вот такие вот вещи, ну, чудесные, необъяснимые происходят. Сегодня этого нет. Скорее всего, потому что после того, как вот эта эпоха началась, люди стали ангелов заменять, то есть религиозные люди.
0: Mm-hmm.
1: И сами стали говорить...
0: Пытаться что... собою заменять, да?
1: Да, и сами стали говорить, что людям делать, чтобы спастись.
0: Mm-hmm.
1: И в результате все это выродилось в индульгенции, в деньги и так далее.
0: Mm-hmm.
1: И, к сожалению, вот мы живем в такое время, что ну, ангелов мало кто видит.
0: То есть как бы спасение делами, да, своими делами, заняло место того, что Бог совершил для нас спасение, да, которое Он даровал каждому. Вот. И поэтому ну, мы, сосредоточившись на делах, уже не слышим и не понимаем. Да? Ведь я думаю, что ангелы являются сейчас, Николай Генрихович, другое это, что мы их не слышим. И не понимая, может быть.
1: Ну да, об этом-то и речь, что Бог избрал другие пути. Он теперь ангел посылает как в человеке, что ли. То есть ангел через человека доносит определенную весть или там еще что-то. То есть какое-то средство спасения. И весть происходит теперь, идет теперь от человека к человеку. Она и тогда так же шла, да, тоже. Это не отменяет.
0: И через телекомпанию «Три ангела» тоже весть о спасении доносится до всего мира. И мы очень Господу благодарны, что имеем возможность вот об этом, обо всем говорить, а вы имеете возможность смотреть.
1: И вот он посылает людей. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих своих слуг, благочестивого воина, из находившегося при нем, и сказал им все, и послал их в Иопию.
0: То есть ангел, он же весь вот был как человек? То есть это было, он не в видении находился,
2: нет,
0: Корнилий,
2: нет,
0: да?
2: Нет.
0: То есть он, это был вот в образе человека, нет, что ли? Это он, и был
1: он,
0: человек?
1: Он в видении. Вот написано, что он в видении ясно видел ангела.
0: Угу.
1: Как бы видение, да. Но видение, оно... Реально прям. Ну, человек становится, что он как бы в реальности находится. На самом деле это видение. Но человек в полной уверенности, что это все происходит реально. И вот посылает он людей. На другой день, когда они пришли, приблизились к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться.
0: То есть это уже история переходит от повествования о Корнилии к повествованию о Петре. Это как бы параллельно две линии.
1: Да, да, да. Вот и интересно, как эти параллели сочетаются. Он почувствовал голод.
0: Петр.
1: Петр. Он пошел помолиться.

0: тоже. Вот опять же, Корнелий молитва, Петр молитва. Что-то вот тут параллели идут, да? И почувствовал он голод и хотел есть. Да, кстати, он наверх дома почему пошел? Потому что там устройство дома в Израиле было таким вот, наверху была площадка, куда человек мог взойти и остаться там как-то в одиночестве. И вот это было хорошим местом для молитвы у них. И Петр туда как раз вот и взошел наверх. На другой день. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. Греческое экстазис. То есть вот это слово как, ну, в экстаз какой-то вошел, в какой-то транс, какое-то вот такое состояние, ну, экзальтации, что ли. Вот как описать еще?
1: Ну, бывает при исступление. Молитве так у некоторых людей, да? Происходит так.
0: «И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. И в нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся птицы небесные. И был глас ему: встань, Петр, заколи и ешь». Петр испытывает голод. Господь это чувство голода использует вот таким образом. Он доводит его до исступления, то есть вот, то есть настолько сильный голод уже, что он уже еле-еле вот вытерпиваешь, что ли. И заколи и ешь. Ты голодный, вот на тебе, возьми и съешь. Вот. Я тебе спускаю животных. Вот. Утоли свой голод. Но Петр сказал нет. Петр у нас человек благочестивый. Почему он сказал нет? Я никогда не ел ничего скверного или нечистого.
1: То есть животные, которые были вот в этом сосуде, они были те, которые, согласно Священному Писанию, не рекомендованы для употребления в пищу, да?
0: Да, не только что рекомендовано, а прямой запрет был, Господу. Вот это вот не ешь вообще, не прикасайся, это тебе невозможно есть, это не пища для тебя. Это в книге Левит, по-моему, в 14 главе, вот, если не ошибаюсь. Или в одиннадцатой скорее.
1: Да. Вот там вот это... И вот, знаете, если вы когда-нибудь будете исследовать этот вопрос, это книга Левит, 11 глава. Вот надо понимать, что, ну, как вот я считаю, и то, что я читала, что это животные санитары. То есть они свою огромную роль вот, выполняют в... ну, что ли, процессе жизнедеятельности на земле, но они не предназначены человеку в пищу, потому что они санитары. Это относится и к четвероногим, и к пресмыкающимся, и к рыбам, и к птицам. Вот поэтому это очень полезная информация в книге Левит, 11 глава. Она ко всем имеет отношение. То есть, ну, я не считаю, что, например, Бог иудеям порекомендовал одно, потому что это, ну, правильно, что ли, с точки зрения здоровья, а всем остальным он этого не порекомендовал. Мне кажется, что, ну, это едино для всех.
0: Да, это очень вредно для здоровья. И Господь позаботился о нашем здоровье вот таким вот образом, что ввел такой вот пищевой запрет. Мы ведь часто не разбираем, что нам падает на стол. Не больно-то и копаемся в этом, что ли. А Господь вот позаботился и определил, что вот это исключить из рациона. И Петр этому тщательно следовал. Он был человеком верующим и человеком религиозным. Он твердо знал, что вот этого есть нельзя. Это скверно и нечисто. Это уже... с религиозной точки зрения.
1: То есть вот интересно, да, то есть в видении вот Господь ему именно таких животных предложил в пищу, которые не подлежат вот нашему употреблению.
2: Ну, явно, ну, Бог же не искушает никого. Явно тут Господь хочет сказать ему о чем-то другом совершенно. Ну, потому что он говорит, я никогда не ел, но а Бог и не может тебе дать, потому что он сам дал ограничения в том, кого можно есть, а кого нельзя.
0: Ну и вот дальше мы читаем. Петр сказал, никогда не ел ничего скверного, нечистого. Тогда в другой раз был глас к нему. Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Вот многие на этом тексте делают вывод, что теперь можно все есть.
2: Бог очистил все, да?
0: Раз Бог очистил, все, теперь давай, вперед. И это было трижды. И сосуд

0: опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы это значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнелием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром.
1: То есть вот пересеклись эти две параллельные.
0: Да, вот она, да? Синхронизация произошла. С Корнелием Бог вот так работает, и одновременно он работает с Петром. И потом он их соединяет, эти две параллельные прямые, вот так, что они получаются синхронизированными в пространстве и во времени. Угу. Что же значит все видение? Он не понимал, Петр. Петр был исполнен Духа Святого. Он имел дары уже, он мог исцелять там, людей больных.
1: Апостол Петр.
0: Это был апостол, посланный с вестью. И за ним послали, чтобы он эту весть донес. И тем не менее, вот он, и он недоумевает тоже. То есть, обычный человек, такие уж, как и мы. Да, наделенный дарами Духа, но тем не менее, у него какие-то свои есть предубеждения, и свои заморочки, и свои тараканы, как мы говорим, да? И Бог, тем не менее, его использует все равно, как свое орудие, как свое слово даже. И Петр недоумевал и крикнул так. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними. Немало не сомневайся, ибо я послал их. Я послал, говорит, вот ты думаешь, что это...
1: А эти люди-то были язычники?
0: Да, они пришли, да? Это воины пришли римские.
1: Во-первых, язычники, во-вторых, завоеватели, да, страны.
0: Ты не сомневайся, да, ты смотришь на них и думаешь, наверное, о, это люди нечистые, с ними общаться нельзя, с ними никаких дел. Вот сверху там поговорим, наверное, и все, и больше. Он говорит, нет, ты с ним спустись. Это я их тебе послал. То есть Бог посылает людей, язычников, использует и их тоже в своем плане спасения. И для него не существует вообще разделений. Вот откуда человек, где он рожден, какое исповедание у него религиозное. Я работаю со всеми. И работаю так, что эти люди обращаются, принимают весть и становятся сынами и дочерями Царства Небесного.
1: Ну, все-таки, вот можно сказать, Коль, мы в начале передачи об этом говорили, что все-таки Бог сохраняет в чистоте весть свою, да? И поэтому он, Божий народ, тоже хотел, чтобы он был сохраненным, но не вот на уровне предубеждений, что держись там от них, от всех подальше, они нечистые,
0: да,
1: а именно на уровне сохранения чистоты и верности Слова Божьего, которое было доверено еврейскому народу, да? Потому что оттуда пошло слово.
2: Ну да, и сам Иисус был из того народа. Поэтому важно.
0: То есть, ну, все равно Петр продолжает не понимать, что же происходит, что это вот за видение было такое, почему...
1: То есть им пока владеет предубеждение, правильно, да?
0: Ну, одновременно он блюдет свою чистоту. Он правильно воспитан в библейском учении. Да, вот эти животных принимать в пищу нельзя, к ним прикасаться нельзя с целью их кушать. И он это делает, это правильно, да, этому Бог нас учит. Но, тем не менее, у него все равно остается предубеждение не по отношению к животным, а по отношению к людям. И вот Бог, вот эти предубеждения его, он их развеивает, разбивает. И вот интересно, как? Они же сказали, Корнелий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Вот какой апостол откажется вот от такого предложения? Тебя приглашают сказать Евангелие, весть в дом римского полковника.
1: Язычника при этом.
0: Да, ну да, с целью, чтобы он был обращен. Он же понимает, с какой целью говорит Евангелие. Ведь не просто так вот воздух стрясать, да, или побеседовать приятно, а для того, чтобы человек обрел веру в Иисуса и получил наследство Царства Божия в итоге. Вот это у апостолов первую, сидит в голове в первую очередь. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Апийских пошли с

0: ним.
1: То есть он уже пригласил в свой дом язычников, он их уже угостил. Mm-hmm. То есть этим он уже нарушил вот эти вот предписания о соблюдении чистоты, как вот, ну что ли, они были истолкованы, неправильно были истолкованы, хотя опора была и на Священное Писание.
0: Ну да, здесь уже вот его предубеждения шатаются. Он уже в них сомневается, что правильно ли он поступает. С своими предубеждениями. В следующий день пришли они к Кесарею. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Угу. Петр же поднял, говоря: «Встань, я тоже человек». Дело в том, что Корнилий поклонился не Петру. Он увидел в Петре Христа. Он поклонился Христу. Угу. И Петр, говоря, что я тоже человек, при этом все-таки, ну, он знал, что Христос живет в нем, и что перед Христом преклонится всякое колено. И он, вот этим он хотел, наверное, сказать, что ты поклонился не мне, ты поклонился Богу сейчас, угу. Который я тебе принес. Сейчас тебя познакомлю. Хотя ты знаком уже с ним. Да, но вот меня послал Бог, чтобы познакомить тебя с вестью еще. Угу. Беседуя с ним, вошел в дом, нашел многих собравшихся. И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым.
1: Аминь, аминь, слава.
2: Вот он понял, да?
0: То как, есть как то, он открыл
2: то видение, что ему было, именно оно...
1: Вот в этот момент он понял, да.
0: Конечно, с Петром работает Дух Святой, в нем Дух Святой живет, он ему все расставляет по полочкам. И для чего это тебе видение? И он это все осознал в течение вот этого одного дня путешествия. Он понял все прекрасно, что это за закалие ешь там, что это за повеление ему было сказано. Да, чтобы ни одного, никого, ни с какой религии я не читал, ни скверным, ни нечистым, аж читал бы детей за детей их Божьих, и за наследников его царства. Угу. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Угу. Итак, спрашивают, для какого дела вы призвали меня? И вот Корнилий начинает рассказ.
1: Так, Лен, прям вот удивительно, да, что у Петра, у апостола вот были такие предубеждения. И так Священное Писание открыто, вот, ну, не скрывая ничего, описывает, как Господь помогает, как Он помогал в те времена, как Он помогает нам преодолевать наши предубеждения сегодня тоже.
2: Но все равно, ну, как бы, они не очень легко искореняются, потому что впоследствии и в посланиях апостола Павла мы видим, что он укорял Петра все-таки, да. Что были у него вот эти как бы непонимания до конца, да, общения с язычниками. Но трудно.
1: Но это дело всей жизни.
2: Да, это дело всей жизни. Вот именно это невозможно вырвать вот так вот одномоментно.
0: Ну, там было еще у Петра и другое немножко. Там было такое вот лице... Его Павел обвинил в лицемерии.
2: В лицемерии, да.
0: Не то, что он там не понимает. Он понимал, но он просто побоялся.
1: Над ними вел себя по одному.
2: Да.
0: Но это другая история. Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме. Ну вот... Опять же, вот эти синхронизации. И Петр постится там на крыше, да? И Петр молится там же. И Корнилий, они как-то вот параллельно вот действуют. Как бы Господь их вот побуждает, их вот так. И создает условия такие, создает обстоятельства. Вот синхронные, что ли. А потом это все соединяет в одно. И каким вот красивым таким вот образом мы с вами читаем, все это происходит. «Предстал передо мной муж светлой одежды», говорит Корнилий. И говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостины твои вспомянулись перед Богом. Итак, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Угу. Тотчас послал их я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. И вот мы все предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога.

0: все. Все Бог приготовил так, что вот все сошлось в одной вот этой точке, и человек готов принять, и он с радостью это принимает, и он ждет этого, что вот да. И Петр тоже ждет, чтобы вот этой вестью поделиться. И он, как вот написано дальше, Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему».
1: Это вот то, что нас с вами воодушевляет, что во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде, он Богу приятен. Мне кажется, что вот очень хороший такой вывод из нашей сегодняшней программы, да, что нельзя иметь предубеждения ни против кого, ни против какого народа и ни против какой религии. Можно сказать, что это основная мысль вот сегодня твоя?
0: Да, что у Бога нет разницы. У него нет ни иудея, ни язычника, ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного. Все во Христе одно. И Христос живет во всех.
1: Слава Господу. Ну что же, огромное спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели сегодня с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фемнуткина, прощаемся с вами. Пожалуйста, пишите нам. Нам очень важны ваши комментарии, очень важны ваши вопросы. До свидания, до следующей встречи.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Перед распятием Иисус Христос пришел в Гефсиманский сад для того, чтобы помолиться. Вместе с Ним были Его ученики. Чаще всего они сопровождали своего учителя, и именно в этот момент учитель нуждался в них больше всего. Иисус Христос попросил своих учеников, чтобы они побыли с Ним, чтобы они молились вместе с Ним. И вот когда учеников не было рядом, когда Иисус Христос находился один, в самые сложные моменты вдруг Он обратил внимание на то, что ученики уснули. И когда Иисус Христос вновь просил учеников бодрствовать, Он произнес такие слова. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Действительно, очень точные слова, сказанные о человеческой натуре. Дух бодр, плоть же немощна. Очень часто бывает так, что мы с вами делаем то, что не хотим. Совершаем поступки, которых не планировали. Иногда мы совершаем грехи, которые нам самим же противны. И иногда есть такое ощущение, что сама плоть этого требует. Да, действительно, плоть человека греховна. Мы рождены в греховной плоти. Но с этим же нужно бороться. И мы понимаем, что если все оставить так, как есть, мы никогда не получим того, что обещал нам Господь. Слова Иисуса Христа «бодрствуйте и молитесь» должны были в учениках разбудить нечто. «Бодрствуйте и молитесь». Дух бодр, плоть же немощна. Иисус Христос говорит о том, что наша нужда в бодрствовании и молитве – это то, что необходимо для борьбы с искушением. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда мы понимаем, что плоть моя слишком слаба, и я вот-вот согрешу, мы видим, что это и есть искушение, и задумываемся, как бороться, что делать именно в этот момент. Иисус Христос говорит, бодрствуйте и молитесь. Что значит бодрствуйте? Не спите. Ведь если действительно у нас

есть такая нужда, мы будем об этом переживать. Бывали ли в вашей жизни такие ситуации, когда вам не хотелось спать? Наверное, это что-то ужасное. Возможно, беда какая-то случилась. Возможно, происшествие. Сон пропал. И хочется как-то помочь кому-то, помочь себе, своим ближним. Что делать? Именно в таком состоянии мы должны молиться. Господь обещал свою поддержку тогда, когда человек бодрствует и молится. Когда у человека есть желание бороться с теми недостатками, может быть, с греховными наклонностями, которые побеждают. И понимая свою ничтожность, понимая свою греховность и неспособность бороться, человек может бодрствовать и молиться. И именно такому человеку Господь обещает свою поддержку. Пусть Господь напоминает нам эти слова почаще, чтобы нам не забывать. Для того, чтобы не впасть в искушение, нам нужно бодрствовать и молиться.

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупает их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну, вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение к государству, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое этой церкви, спокойная, ровная стойкость их лидеров. Это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета там по делам религии. Я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделает так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу. И не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, эту вот убежденность, вот она вот, я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истины.

Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин.

0: радость.
1: Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
8: Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

вспоминаю, как учитель чудеса творил. Так душа во мне страдает, мне так больно за тебя, учитель.

0: спорт, питание, сон. Так что же реально влияет на эмоциональное здоровье? Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о взаимосвязи физического здоровья, питания, да и в целом образа жизни с нашим эмоциональным здоровьем.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: И вот мой первый вопрос к вам. Знаете, мы часто слышим такое понятие «здоровый образ жизни». А вот что для вас является таким самым главным, что ли, внутри здорового образа жизни, что влияет напрямую на эмоциональное здоровье?
2: Ну, конечно, все эти сферы важны, но вот лично для меня очень важен сон. Я замечаю, что если я достаточно высыпаюсь, если это полноценный сон, я могу справляться со всеми остальными задачами. То есть я могу, может быть, не очень хорошо покушать, но если я не поспала, то я не ресурсная. Поэтому для меня это вот сон в первую очередь.
1: Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем. Это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Здорово. Я хочу сказать о солнечном свете. Недавно я был на Байкале, это Улан-Удэ, Иркутск. Вы знаете, это очень солнечные города. Там 300 дней из 360 дней в году солнце. И я такое наслаждение получал. Прям вот выходил под солнце здорово, и прям настроение поднималось. И у нас такая традиция есть хорошая в семье. Мы каждый год выезжаем на море, на солнечные там, да, города, где вот обилие такое солнца, и прям, ну, заряжаемся таким, знаете, позитивом.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз – счастье – не чья-то ответственность. Несчастье – не чья-то вина.
4: Здорово. Ну, я хочу сказать, что я вот чисто таким исследовательским способом поняла, что без физических упражнений у меня не получается восполнить до конца эмоциональные ресурсы, потому что я просто каждый раз, когда я занимаюсь спортом, я прям осознаю, чувствую, как мое тело раскрывается, мой мозг радуется, потому что все необходимые гормоны, которые идут с помощью кровообращения, поступают, работают, мозг включается. Там, во время пробежки такие мысли потрясающие приходят, которые меня мотивируют. Во время растяжки просто ты расслабляешься максимально. Ну, в общем, спорт для меня это такой мощный ресурс эмоциональный.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
0: Спасибо большое. Да, кстати, есть исследование.

0: исследование, которое говорит, показывает взаимосвязь между вот физической активностью и настроением. То есть это прям напрямую, оказывается, влияет. И вот если бы мы рекомендовали какую-то конкретную физическую активность, которую, ну, скажем так, добавить в обычный распорядок дня обычного человека, вот что бы это могло быть, чтобы это влияло на настроение человека?
1: Ну, самое простое – это брюшное дыхание. Это дыхательная техника, которая, в принципе, каждому по силам. Потому что, знаете, что до одного года ребенок дышит брюшным дыханием. То есть он дышит правильно, он максимально поглощает, ну, кислород. А потом почему-то мы как-то переучиваемся, и только во время пения мы снова правильно дышим. Поэтому,
0: Ты имеешь в виду, что люди часто грудным дыханием?
1: Грудным дыханием, правильно, да.
0: Особенно, мне кажется, женщины, вот они грудью больше дышат.
1: Да, то есть, а чтобы понять, каким дыханием я дышу, достаточно положить просто ладонь на живот и надувается животик. Это значит, что большее количество кислорода обогащает мое тело, и я начинаю чувствовать себя лучше, тревоги уходят.
0: Я думал, сейчас ты так это предложишь там утреннюю пробежку. А у меня такой, знаете, метод для ленивых.
2: А почему нет?
3: Вот я что хочу сказать. На самом деле люди, у которых мало эмоционального ресурса, им предлагать какие-то проекты для того, чтобы поднять эмоциональный ресурс, это очень опасно. У них и так сил нету.
4: Конечно.
3: Вот эти простые вещи.
4: И это усиливает чувство вины, что я ничего не могу сделать, и это я не могу сделать. Поэтому мне кажется, очень важно, чтобы если мы действительно понимаем, что связь, она есть, ну, потому что кровообращение усиливается, это влияет на настроение, и вот, ну, она, ее можно очень явно проследить, даже
3: прямо
4: без исследования,
3: сейчас,
4: эту связь. Но это должно быть что-то, что, на мой взгляд, что нравится человеку. Можно посмотреть, что все бегают и очень сильно хотеть бегать, но один день заставить себя, и это не приживется в режиме дня. Человек должен искать то, что вот ему нравится из физических упражнений, ему комфортно и приносит удовлетворение. Можно заставить себя походить месяц в тренажерный зал, но если потом остальные 11 не ходить, то эффекта никакого не будет.
3: Ну, кстати, есть еще обратная сторона, что люди, убегая от стресса, начинают слишком много внимания уделять физической активности, вместо того, чтобы ту же целостность себе вернуть. То есть мы встречали тех людей, которые упахиваются в зале, у которых приоритет именно 2 часа прям, но остальные сферы жизни страдают.
0: Нервное истощение.
3: Они зарабатывают физическое нервное истощение, какие-то гипертонусы, проблемы со здоровьем. Почему? Потому что нам очень важно, чтобы исходило из нас, из нашего желания, из нашего состояния, чего мы хотим. Кому-то кардионагрузки, они ложатся прекрасно. Он с удовольствием встанет и побегает. Кому-то силовые, но важно, чтобы он тоже понимал, где граница. Кому-то просто растяжка, а кому-то банально там пошевелить плечами, разогнать кровь в шейно-воротниковой зоне, ну, поднять руки.
4: Погулять, подышать, на велосипеде поездить.
0: Ты знаешь, для меня вот
4: прогулки, велосипед.
0: Да? Я прям, чтобы я в день не прогулялся там свои 10-12 тысяч шагов, значит, день не удался. Для меня это, знаете, как закон. И тоже вот те, которые занимаются спортом, ходят в тренажерный зал, наверняка, ну, если ты не перетренированный, а ты нормально, да, в течение там 40 минут занимаешься, ты выходишь с ощущением прям вот эндорфины ударили, да, такое прям приподнятое состояние удовлетворенности. То есть вот по большому счету не нужны никакие исследования. По себе чувствую. Чуть-чуть физическим спортом позанимался, да? Спасибо большое. Продолжая эту тему про исследования, да? Недавнее было исследование, которое показывает, что люди, которые увлекаются фастфудом, это мы так немножко плавно в питание уходим, да? Они больше подвержены стрессам и депрессиям. Вот, возможно, у вас есть какие-то рекомендации, на что бы вы обратили внимание, ну, внутри темы правильного питания, да, она же тоже такая популярная, внутри здорового образа жизни есть тема еще ПП, правильного питания. Вот на что бы вы обращали внимание в рекомендациях, да, вот в правильном питании?
4: Я не так давно слышала такую вещь интересную, если говорить о питании. Ну, в нашем окружении, в нашем социуме, мне кажется, очень много таких убеждений, которые связывают правильное питание с удовлетворенностью. То есть тебе плохо, скушай что-нибудь. Ты расстроен, вот тебе конфетка, вот тебе...
0: И вот такая... Заедаешь стресс.
4: Да, и такая получается какая-то взаимосвязь, что если тебе хорошо, то это обязательно обилие еды, причем не всегда полезное. Любой праздник – это обилие неполезной еды. И мне кажется, что вот здесь такая связь формируется, ощущение иллюзорное, что вот эта вся неполезная и чрезмерно обильная еда –

0: она дает ощущение радости и удовлетворенности, как будто бы. Хотя на самом деле радости и удовлетворенности нет, а это попытка с помощью еды получить, даже неважно, я не говорю только о сладости, люди могут все намешать на мероприятии где-то или на дни рождения, и будет ощущение, что я счастлив.
1: Ну, согласись, Маш, что ведь мы иногда сами прививаем эти привычки, когда устраивает день рождения, к примеру, мы забираем своих близких, там, супругу, детей, и идем, к примеру, в кафе. И там вот у них ощущение, а в кафе заказали чего-нибудь не очень полезного, какой-нибудь торт с кремом там вот не очень полезный. И получается ощущение счастья ребенок
0: очень
1: и
0: такая
1: мы
0: связь смежная,
1: она получили там именно в том месте, и потом мы хотим туда идти. Или вот эти фастфуд предприятия, они же устраивают всякие мероприятия такие, чтобы дети получили там вот это счастье и потом хотели туда заходить.
2: У них в принципе
1: и
2: вся
1: они
2: реклама
1: съедают этот бургер. Испытывают это счастье, потому что вспоминают, здесь они день рождения отмечали. То есть мы сами психологическую связь иногда выстраиваем.
0: Да, и поэтому это очень важный момент. То есть если мы просто будем говорить о том, что вот это не стоит есть, вот это стоит включить в рацион, но не будет при этом момента удовлетворения, ведь еда, она должна радовать, она должна приносить удовлетворенность, а не только потому, что это полезно. Иногда меня чем-то угощают, и что-то вот такое новенькое, и меня спрашивают... Как это? И я говорю, очень полезно. То есть это очень полезно, но оно не радует глаз, оно не приносит удовлетворения. А на мой взгляд, вот это иногда такой фактор, который иногда и мешает человеку перешагнуть к принципам здорового образа жизни и в том числе к питанию. Потому что ощущение, что это будет не радостно,
1: невкусно и грустно.
0: И вот это грустно, мне кажется, очень сильный барьер в мотивации к тому, чтобы туда двигаться. И мы можем много говорить о том, что полезно, и человек будет говорить, он послушает все эти исследования и будет понимать, что это важно.
1: Но эмоций
0: нет.
1: Но
0: он не шагнет, потому что эмоций нет.
2: Тут, знаете, мне, знаете, в чем кажется причина? То, что мы еще не понимаем, что мы не только должны следовать за своими чувствами, но мы можем их и тренировать. То же самое невкусно и грустно. Возможно, оно невкусно и грустно не потому, что там действительно вкуса нет, а потому что мы к нему изначально эмоционально отнеслись как к чему-то, что нам неприятно. И наш мозг, вот этот вот комплекс ощущений и эмоций по отношению к этому продукту, он его дополняет нашим отношением. Я помню, когда я перешла на вегетарианское питание, через некоторое время, во-первых, вкусовые рецепторы привыкли и по-другому стали относиться, а во-вторых, когда я угощала людей, они говорили, спасибо большое, это так вкусно, и я отвечаю, на здоровье, абсолютно уверена, что реально на здоровье, реально это будет хорошо и приятно.
3: То есть не было чувства вины, то есть все в порядке.
2: Ты представляешь, как-то вот обошлось без чувства вины, а наоборот было вот это вот привыкание. То есть нам каждому, так же как спорту, нужно дать время привыкнуть, когда ты преодолеваешь какое-то состояние инертности, да, физической, также в питании есть определенное состояние привычек инертных, когда вот мы ели обильно, жирно, сладко, а потом переходить нужно приучать себя. И в первую очередь интеллектуально, размышляя о том, что, например, кишечник – это второй мозг, как говорят, да? Потому что в нем так много веществ, которые помогают нашему организму правильно воспринимать гормоны, правильно распределять вот эту вот кровь по нашему организму, что в первую очередь влияет и на наши эмоции, на наш интеллект. То есть нужно в совокупности смотреть. Не только на вот вкусно-невкусно, приятно-неприятно, полезно-неполезно, а вот искать вот это вот, наблюдать за тем, как организм реагирует, исследовать какие-то вещи и внедрять это в свою жизнь.
0: Мне кажется, те, кто нас смотрят, если хотя бы один продукт начнут с малого, один продукт уберут и заменят чем-то другим полезным, это уже большой шаг.
2: 100%.
0: Не нужно ставить такие мега-шаги. Я вот пойду в спортзал и буду там, вот купил абонемент, теперь безвылазно буду. Потому что после этого наступает обычно огорчение, разочарование.
2: И откаты такие.
0: И откаты очень серьезные. Поэтому мне очень хочется, чтобы те, кто нас смотрят, выбирали что-то небольшое. И как к любой большой победе шли маленькими шагами. Да, и понимали, что да, будут откаты, да, будут срывы, но при этом, если вот эта осознанность есть, о которой Гуль говорит, когда ты размышляешь, а что ты ешь, что,
2: и зачем ты это,
0: и зачем ты это делаешь. Да,
1: но и в то же время, чтобы это все-таки подавалось вкусно и красиво.
0: Безусловно,
1: да, потому что если мы сфокусировались на здоровом, да, вот

0: Вот оно такое полезное, но оно выглядит не очень. Оно невкусное на ощущение. То, конечно, как бы мы ни пытались привить, наверное, не привьется.
1: Да.
0: Но вот если говорить уже там о питании, эту тему чуть глубже, может быть, у вас есть какие-то рекомендации по конкретным продуктам питания, которые доказанно влияют на эмоциональное здоровье человека? Потому что, ну, для меня, например, я знаю, что у меня всегда есть на столе там пиалы, в которых есть орехи. Я точно знаю, как они влияют на эмоциональное здоровье человека, да? Вот там у меня стоит там грецкий орех, потом есть тыквенные семечки, которые содержат много триптофана. Они влияют на настроение. Вот ты там делаешь кашу себе, вот, и ты возьмешь там орехи, тыквенные семечки. Вот, еще у меня лен, молотый лен. Это тоже у меня на столе. Молотый лен, значит, там омега-3. Вот это все в кашу положил. Мне и вкусно, и полезно. Ну, вот это мой такой. Может быть, у вас есть какие-то такие?
1: А есть же целый список вот этой антистрессовой диеты, да, о том, что, ну, во-первых, насыщенные омега-жирами, омега-3, омега-кислотами, омега-3 жирами, это первое. Второе, клетчатка, потому что, опять же, тот же самый кишечник, который нуждается в том, чтобы его стенки были свободны, и много клетчатки это помогает.
2: Да, то есть... очень люблю много зелени.
1: Да, но да,
2: и
1: да.
2: И вот в зелени
1: да.
2: много клетчатки, которая очищает организм и, соответственно, тоже там много антиоксидантов. Это здорово. Кстати, еще на нашем столе утром мы привыкли завтракать бутерброды с авокадо. Тоже отлично.
3: Очень люблю этот продукт.
2: Классный продукт.
1: И красота. Семена.
0: Продукты
1: семена.
0: Для мозга.
2: Да, это регенерация нервных тканей мозга, потому что мозг, по сути, из нервов состоит.
1: Я, кстати, всем рекомендую, всем, кто ко мне приходит, вот буквально просто в каждый день в салаты добавлять семена льна, семена чию. Перемолотые.
0: Ну, кстати, вот семена чия, да, популярный в последнее время продукт, там тоже много триптофана.
1: Очень много триптофана. Очень
0: и, казалось бы, иногда ведь люди думают, что настроение повышается, они возьмут кусочек торта или возьмут там кофе с кофеином. Ну, у людей ощущение, что кофеин повышает им бодрость. В реальности, если задаться вопросом и исследовать эту тему, то ты понимаешь, что кофеин-то не повышает бодрость,
1: он
0: а он притупляет это. Твои... как раз-таки нервные рецепторы. Импульсы, понимание того, что ты устал. То есть у тебя притупляется понимание усталости, ты думаешь, что ты бодр. Организм-то хочет уже отдыхать, а ты его как бы насильно заставил чувствовать себя бодрым.
2: То есть это как лошадь загнанная, да? То есть она уже устала, а мы ее все еще пытаемся
3: то есть индикатор, индикатор, да, о котором мы говорим, индикатор горит, а мы выключаем... рукой специальный индикатор, чтобы не видеть его.
0: И получается, мы не понимаем, что нужно уже организму отдохнуть.
3: Но здесь очень большая эмоциональная связь. То есть люди понимают, что это плохо. И даже когда на табачной продукции написано и фотография, что с тобой будет, люди, тем не менее, иногда делают выбор все равно в пользу этого. Мне кажется, как раз здесь люди... Проблема не в том, что люди не информированы, как это полезно или не полезно, а больше проблема в том, что они недостаточно мотивированы, чтобы туда двигаться.
0: Да. То есть, если резюмировать тему с питанием и пойти дальше, нужно сказать, что важно человеку находить те продукты, которые влияют на наше настроение, да, они несут в себе не только эмоциональную составляющую, как мы говорили, да, потому что там красиво, но в то же время несут и пользу определенную, как там триптофан или омега-3, которые влияют на наш мозг. И мы затронули момент усталости. И вот все-таки переутомление или нехватка сна нормального и отдыха тоже напрямую влияет на наше эмоциональное состояние. То, о чем Маша вначале говорила. И вроде банальная вещь. Ну, надо высыпаться. Но люди не могут нормально высыпаться. То есть они вроде спят, а просыпаются и не очень хорошо себя чувствуют. Не выспались. Есть такая фраза, очень расхожая. На работу приходишь, тот не выспался, тот не выспался. Не очень качественный сон. Может, у нас есть какие-то четкие рекомендации, чтобы качество сна повысить? Потому что исследования показывают, что качественный сон напрямую влияет на наше эмоциональное здоровье. Что можем посоветовать?
3: И на нашу работоспособность.
2: Да, очень важно, такое, знаете, сон, он состоит из нескольких этапов. Очень важна еще подготовка к сну. Потому что когда человек, например, выпил кофе, который является стимулятором нервной системы, он ее подогрел, посмотрел какой-то жесткий сериальчик.
3: Ну, там, либо просто гаджет держал перед глазами, и этот цвет был.
2: Да, и этот цвет, он, естественно, он уменьшает количество мелатонина, гормон, который отвечает за сон. То есть человек не подготовлен. то есть когда крик, то есть человек должен, ну, потихонечку вот входить в эту фазу сна, опять же, да, питание, желательно, чтобы это было 4 часа до сна, потому что организм

0: Когда полный желудок.
1: Да, как не переваривается. Да, не переваривает, да, потому что ему нужно сделать так, чтобы все-таки нервная система, она успокоилась человека. А если он будет еще несколько параллельных дел делать, то ему будет очень сложно. То есть вот такая вот подготовительная фаза сна очень важна.
2: И мне кажется, тут тоже такой момент, что вот Маша сказала эту фразу, что они не информированы люди, а не мотивированы. То есть мотивация, она как возникает? Когда мы соотносим какие-то вещи, которые в нашей жизни происходят, с тем, как мы себя чувствуем. И когда человек осознает, что он хочет чувствовать себя лучше, у нас у всех вложена потребность быть счастливыми, удовлетворенными жизнью. Мы почему-то эту потребность отодвигаем в сторону ради каких-то внешних целей. А когда мы начинаем осознавать, что от того, как мы поспим, зависит то, как мы, насколько эффективно мы проживем завтрашний день. От того, что мы поедим, зависит то, как мы будем общаться с близкими, насколько мы сможем проявить к ним любовь и уважение. Насколько комфортно нам самим собой будет вот в реализации всех наших каких-то целей. Вот этот момент нам важно прям исследовать, наблюдать за собой, сравнивать, может быть, вести какие-то дневники, чтобы замечать эти моменты, когда мы сами себе вредим. И тогда и станет легче это все изменять. Потому что для того, чтобы изменить привычный уклад жизни, так или иначе, требуется усилие. И невозможно просто на эмоциях сказать...
3: Желание, да. Да. Завтра начну жить.
2: Да. А это завтра не наступает и не наступает, потому что ты просто не в своем внутреннем состоянии не определился с этими узловыми моментами.
4: Но здесь вот хочется сказать тем, которые хотят быть работоспособными и продуктивными, да, не только счастливыми, то, о чем говорила Эви, да, но и работоспособными, эффективными. Для этого нужно иметь хорошее эмоциональное здоровье.
3: Да?
4: Это
3: безусловно.
4: Напрямую зависит.
3: И вот тут, когда мы говорим о сне, это же не речь идет не только о длительности, о продолжительности сна, и о том, ну и во сколько мы легли. Можно лечь в 2 часа ночи и идти же 8 часов проспать, но мы не будем настолько восстановленными, как если бы мы своевременно легли, и поэтому...
4: Потому что мелатонин вырабатывается с 9 до 12 лучше всего.
3: Конечно.
4: Да? И получается, человек не получает качественный сон, если поздно лег.
3: Я как лайфхак для себя сделала какую-то напоминалочку. Я поставила в своем смартфоне напоминалку. Пора режим. Готовиться ко сну. Он мне щелкает каждый раз вечером. И это мне помогает упорядочить вот свое вечернее время приготовления. То есть какие-то маленькие вещи самопомощи люди должны себе продумать для того, чтобы они могли выспаться. Потому что я понимаю, что я могу еще дольше посидеть, но я сама себе обычно говорю, ты сама у себя воруешь этот час сейчас. И я знаю точно, как будет следующий день после того, как я себя обделила вот здесь. И поэтому вот эта осознанность, о которой говорила Карасай Гули, о том, что человек должен понимать, что у него потом будет, если он это не получит.
4: Зачем он это делает?
1: Да. В нашей семье мы постараемся под детей. И, кстати, вот дети очень так серьезно помогают быть в тонусе, в режиме, потому что мы понимаем, что детям нужно рано вставать, идти на учебу, и, естественно, нужно пораньше лечь спать. И уже мы в 9 часов собираемся на богослужение, мы общаемся, не знаю, рассказываем какие-то новости за день, читаем, молимся. И вместе с детьми, когда дети, мы тоже уже идем спать.
4: Такой ритуал подготовки ко сну, да?
1: И это классно, на самом деле, когда есть дети. Ну, дай бог, что так и будет, когда они вырастут.
2: Кстати, даже не только дети могут стать... Мы же зачастую начинаем себя организовывать из-за детей.
1: Да.
2: Но не обязательно же это делать из-за детей. Можно же понимать, что и для себя. Те же самые ритуалы, вот ты говоришь. Это слово очень важное для нашей психики.
3: Да.
2: Потому что наша психика, она ищет вот этой вот и стабильности. И у нас есть определенная цикличность, которую нам важно замечать. И эту цикличность с помощью ритуалов хорошо подтверждать. В одно и то же время кушать, в одно и то же время спать, в одно и то же время читать, в одно и то же время гулять, для того, чтобы твой мозг входил в этот режим, и тогда все эти процессы будут происходить гораздо быстрее, потому что любой отход от режима, он приводит к определенному микрострессу, и со временем этот микростресс накапливается. Вот так же по детям мы это видим. Если у них есть стабильный режим, они себя чувствуют более спокойными, уравновешенными, режим сбивается, и мы наблюдаем какие-то флуктуации эмоциональные, или даже какие-то физические бывают проблемы возникают. Эта цикличность, она нам в помощь.
4: Вот я для себя заметил такие два момента, которыми я наладил свое качество сна. Первый момент – это абсолютная темнота. То есть я когда об этом изучил тему, там, с мелатонином, насколько это влияет на мое эмоциональное здоровье, понял, что нужна абсолютная темнота, и понял, что нужны
3: темные шторы,
4: которые не пропускают

0: Вообще солнечный свет, особенно летом, когда солнце у нас уже там чуть ли не в 4 утра начинает светить тебе в комнату, и ты, конечно, качество сна теряешь. Поэтому просто купить себе качественные шторы, специально отражающие солнечный свет, или маску для глаз. Мне изначально казалось, я никогда не привыкну к маске для глаз, потому что это же непривычно. Ты что-то ложишься, там на себя надел, а потом, оказывается, вполне себе ты привыкаешь, даже не замечаешь. Некоторые люди очень реагируют на шум. Большие города – это проблема. Ты хочешь, ну, летом, к примеру, проветрить, открываешь, ты постоянно слышишь шум. Беруши.
1: Люди беруши используют, да.
0: Тоже. Это очень непривычно. Но в реальности практика показывает, по себе знаю. Но буквально пару ночей ты вообще потом их не замечаешь. Спишь, вообще ничего не слышишь. Даже будильник не слышишь, по большому счету. Ты очень хорошо спишь. Вот. Еще такой момент. Когда появился вот гибридный формат работы, особенно сейчас, дома работаем, там компьютер в спальне. Ну, мало же у кого кабинет отдельный есть. Мы же как бы не привыкли раньше к тому, что надо еще комнату под кабинет. Это теперь уже мысли такие появляются. И вот если ты долго работаешь в своей спальне, перед компьютером ты вот сбиваешь себе какой-то нормальный ритм жизненный, и твоя спальня прекращает быть местом отдыха. Ты не ощущаешь, вот это, заходя в спальню, что твой организм начинает расслабляться. Он у тебя ассоциируется с работой.
1: Он опять напряжен.
0: И он сразу мысли, воспоминания. Поэтому если есть возможность не в спальне работать, лучше в кухне уже тогда. Ну, потому что сейчас вот дома часто люди, или там в гостиной, чем в спальне. Такие вот рекомендации. Хорошо. Недавно на одной консультации один клиент говорит, что, ты знаешь, вот у нас так много стресса в семье, и мы вот с супругой увидели, что нам вечером ничего не помогает расслабляться, и мы, ну, немножко алкоголя, вот, чтобы расслабиться. А ко мне не часто на консультациях приходят люди, которые, ну, в открытую это говорят. Вот. И я понял, что, оказывается, эта тема, она актуальна. Люди не всегда говорят об этом, что они вот там в семьях могут метод расслабления по вечерам начинать использовать вот такой. И вот нам нужно людям объяснить, что это не поможет расслаблению. А они-то говорят, что а нам помогает, мы расслабляемся, потом хорошо спим. Что можем сказать таким людям? Есть какие-то мысли?
1: Я думаю, что это все равно некая иллюзия расслабления. Uh-huh. Это вот тот же принцип работает, что ты говорил о кофе. Uh-huh. Есть ощущение притупления ситуации, когда, естественно, лобные доли меньше работают, выключаются из алкоголя. Uh-huh. Есть ощущение расслабления, но полное восстановление это не приносит. Так же, как люди... Ну, альтернативы алкоголю очень много. Люди сидят просто... Новости просматривают, листают из канала в канал. Им кажется, что они расслабляются. Угу. Но они не расслабляются. Процессы все равно идут в голове. И поэтому, неважно, это гаджет, который люди берут ленту, листают и думают, что они отдыхают. Или это алкоголь. Это все создает ощущение
0: расслабления,
1: да? Но при этом формируется зависимость. И организм не отдыхает, наоборот, человек уходит в минус.
2: Угу. И мы должны помнить о том, что алкоголь все-таки это яд даже в любых количествах. Угу. Вот, и у человека после употребления алкоголя, то есть, возникает абстиненция, то есть организм направляет все силы на то, чтобы вымыть эти погибшие, да, нервные клетки, и для того, чтобы способствовать защите иммунитету, хотя на самом деле алкоголь как раз иммунную систему убивает. Соответственно, у организма не остается сил, ресурсов для того, чтобы защитить нашу ментальную систему, эмоциональную систему, о которой мы с вами говорим. Вот, поэтому здесь, ну, прям во всех направлениях возникает проблема.
1: Мне кажется, вот даже здесь люди, которые так говорят, это же они не о том, что они уверены, что в 100% это вот полезно и помогает. Возможно, есть смысл задаться вопросом, а что, чем можно заменить вот этот способ расслабления? Потому что я тоже была среди людей, которые, они все выпивали, а я не выпивала, они с удивлением стали спрашивать, а как ты расслабляешься?
2: Да, а я не напрягаюсь.
1: Нет, я на самом деле тоже напрягаюсь, я тоже человек, но есть другие альтернативы. И вот я думаю, что таким людям, вот этому клиенту, важно показать, какие есть еще альтернативы. Мы не суперлюди, мы тоже устаем, то у нас тоже и стресс, и психологи испытывают стресс, и они тоже устают, конечно, и бывают нересурсные. Но важно иметь какие-то способы, которые... Да.

0: расслабления, которые не будут разрушительными. И здесь и осознанность пойдет, и угу. брюшное дыхание, которое вот Иван обозначил,
1: что
0: у нас будет тренировка.
1: Парке, даже просто руку, прогулка там, в парке, да. Может быть прекрасно.
0: Но для верующего человека, вот я, по крайней мере, в той компании так ответила, что для меня, как верующего человека, очень сильный способ расслабиться – это общение с Богом. Когда я в молитве выливаю Богу все свои состояния, все свои переживания, я игнорирую их, я не закрываю на них глаза, я не отодвигаю с помощью каких-то веществ или каких-то других таких нездоровых способов. Я это проговариваю, я это выговариваю перед Ним, и я нахожу утешение и восстановление с помощью молитвы.
1: Спасибо. Если резюмировать, то стоит сказать, что вот маленькие новые привычки в образе жизни, такие как обратить внимание на качество сна или добавить внутри рабочего дня просто прогулка, например, днем в обед под солнечным светом, когда ты получаешь, ну, скажем, такую солнечную ванну, да, витамин D, дышишь свежим воздухом, физическая активность, прогулка, потом найти там пару минут времени подышать брюшным дыханием, да, вот маленькие моменты, что-то добавить в питание, тем самым мы, постепенно меняя свой образ жизни, улучшаем свою работоспособность, настроение, состояние. Ощущение счастья, состояние и свое эмоциональное здоровье. Спасибо вам за эту интересную дискуссию.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Из-за систематического насилия личность жертвы начинает разрушаться. И в психологическом плане, прежде всего, это отражается на самовосприятии и самооценке. Самооценка – это то, как человек оценивает себя, свои способности, насколько он значим в этом мире для себя самого и для окружающих. Так вот, именно самооценка страдает, когда человек находится длительное время в травмирующих, издевательских отношениях. И здесь мне хочется показать, каким образом происходит крушение самооценки и на что влияет заниженная самооценка. Прежде всего, это отношения с мужчиной. Низкая самооценка катастрофически влияет на взаимоотношения женщины с мужчиной, причем не только с абьюзером, а и со всеми последующими ее отношениями, если таковые будут иметь место. Как это работает? Но прежде всего женщина становится чрезвычайно ревнивой. Она подозревает мужчину в измене, даже если нет абсолютно никакого повода для этого. Потому что она просто не уверена в своих собственных силах, в своей красоте, в том, что ее такую можно полюбить. И поэтому вся жизнь женщины превращается в сущий кошмар. Она начинает контролировать своего мужчину. Она начинает проверять его записные книжки, его телефоны, его электронные почты. Все это для того, чтобы убедить себя в том, что ее мужчина ей не изменяет. И такое контролирующее поведение, конечно, не добавляет счастья в семейные отношения. Причем самое страшное заключается в том, что такую модель поведения женщина привносит и в свои следующие отношения, даже если ей удалось покончить взаимоотношения с абьюзером. Женщина с заниженной самооценкой будет, скорее всего, критиковать мужа, не доверять ему, пытаться все сделать самостоятельно. Ну, дескать, хочешь сделать хорошо – сделай сама. Так вот, эта фраза, а точнее этот принцип жизни, он очень красноречиво говорит о том, что у женщины заниженная самооценка. С таким принципом женщина никогда не сможет почувствовать себя по-настоящему любимой и никогда не будет ощущать, что о ней заботятся. Просто потому, что она не дает это сделать нормальному мужчине. Женщина с заниженной самооценкой будет, скорее всего, испытывать проблемы в сексуальной сфере. Потому что она не нравится сама себе. Ее сексуальность по-настоящему не сможет раскрыться. Она будет не уверена в собственных силах, в собственной красоте и в способности принести счастье мужчине в этой сфере. А раз это так, то ее сексуальность будет ею зажиматься. Она будет чувствовать себя скованной.

И пара не будет получать удовольствие от того дара, который Творец преподнес человеку. Более того, женщины с заниженной самооценкой довольно часто соглашаются быть на вторых ролях. Ну, например, они соглашаются быть для мужчины в качестве любовницы. И когда такое происходит, то таким образом женщина как бы говорит самой себе и, естественно, мужчине, что в принципе меня устраивает то, что я нахожусь на вторых ролях, то, что я как бы на подхвате, и для меня это приемлемые отношения. А недобросовестных мужчин, нечестных мужчин это вполне удовлетворяет. Но, знаете, иногда женщина даже начинает оправдывать себя, дескать, ну я же впечатлила женатого мужчину, он меня любит, он, конечно же, уйдет из семьи, и у нас все будет хорошо. Если вы согласились быть номером два, вы уже проиграли. Мужчина вас не ценит по определению, потому что вы не цените себя сами. Еще одна характерная черта отношений с мужчиной при заниженной самооценке – это когда вы соглашаетесь на сожительство. То есть вам предлагают попробовать себя в отношениях. Вы знаете, мне не очень понятен этот оборот речи, вообще это понимание. Давай попробуем пожить вместе. Если вы допускаете это в свою жизнь, вы точно не цените себя. Простите, а что надо пробовать? И что может не получиться у двух взрослых людей, способных к обсуждению, к рефлексии, способных к тому, чтобы выстроить нормальную коммуникацию и обсуждать сложные проблемы? В принципе, ничего. Следующая сфера, которая страдает у женщин с заниженной самооценкой, это взаимоотношения с детьми. Такая мать, как правило, не может принять индивидуальность детей. Ей страшно, что ребенок проявляет свою индивидуальность, поэтому она подавляет ребенка. Она заставляет его не проявлять свою индивидуальность. Ну, допустим, выглядит это следующим образом. Мама приготовила какую-то определенную еду, которую ребенок есть не хочет. Но мама старалась же, она сделала все для того, чтобы вот был завтрак на столе, там обед или ужин, а ребенок вдруг не хочет это есть. Конечно, такие женщины начинают проявлять насилие над ребенком и говорить, дескать, пока не съешь все до последней ложки, со стола не встанешь. Но объясните, разве нельзя просто спросить у ребенка, чего он хочет на завтрак, обед или ужин? Вовсе не обязательно подавлять личность ребенка, пытаться его подделать под себя. Нет, конечно, ситуации в жизни бывают разные, и иногда просто у женщины нет времени для того, чтобы выполнить все желания ребенка, но это скорее эпизод в жизни, чем постоянная система. Более того, женщина с заниженной самооценкой постоянно контролирует детей. Она как бы не доверяет им, а она тоже пытается все сделать за них. Она не дает им возможности научиться нормально и вовремя кушать самостоятельно. Ну, потому что ребенок мусорит, и когда он только учится есть, конечно, как минимум половина стола и половина области под столом, все находится в крошках, в грязной каше, в фрагментах другой пищи. Но научится ли ребенок кушать самостоятельно, одеваться самостоятельно, если вы все будете делать за него? Напротив, женщина с заниженной самооценкой калечит своего ребенка и делает его инфантильным. Не нужно контролировать детей. Им нужно помогать сформировать жизненно важные навыки, но контролировать их бессмысленно. Следующая сфера, которая страдает от заниженной самооценки, это отношения с друзьями. Отношения с друзьями или с подругами тоже претерпевают существенные изменения от того, что у женщины или у мужчины заниженная самооценка. Друзья выбираются не по принципу «мне хорошо» или «нам хорошо, вместе поэтому мы проводим время», а по принципу «если тебе плохо и мне плохо, то в принципе мы можем с тобой дружить на основании несчастья». Но это дефицитные отношения. В таких отношениях нет места доверию, нет места радости успехам другого человека. То же самое относится и к взаимоотношениям с коллегами.
Человек с заниженной самооценкой, он подозревает своих коллег в том, что его хотят подсидеть, в то,

что ему недостаточно уделяют внимания. И все в таком роде. Почему же люди страдают от этого всего? Как работает мышление человека с заниженной самооценкой? Я назову три характеристики, которые свойственны людям с заниженной самооценкой. Первое – это так называемое туннельное мышление. Суть этого туннельного мышления в том, что женщина с заниженной самооценкой или мужчина с заниженной самооценкой фиксирует в своем опыте только что-то негативное. Например, человек что-то сделал. Например, приготовил там какой-то, ну, такой серьезный ужин, да, званый, куда позвал своих друзей. И всем все понравилось, все было съедено, для хозяек это важно. Но не было съедено, по крайней мере, полностью какое-то одно блюдо. И женщина, которая с заниженной самооценкой, она, скорее всего, будет переживать по поводу несъеденного блюда, дескать, вечер не удался, потому что не съели это блюдо. Это говорит о том, что человек с заниженной самооценкой не видит всей картины целиком. Он фиксирует свое внимание только на негативных моментах. Проблема номер два – это поляризованное мышление. То есть, другими словами, у человека либо все хорошо, либо все плохо. Человек, опять же, не видит всего спектра вопроса. Он концентрируется, как правило, на крайностях. Нет пограничных каких-то зон. Либо хорошо, либо плохо. Такое мышление причиняет довольно серьезный вред в отношениях. Следующая особенность мышления человека с заниженной самооценкой – это сверхобобщение. То есть, другими словами, человек использует такие фразы. «Ты всегда там, плохой, не умеешь, неправильно делаешь» и так далее. Либо «ты никогда». Опять же, в таких фразах мы видим вот это сверхобобщение, когда не воспринимается вся часть правды о человеке и о опыте взаимодействия, а только лишь его часть. И согласитесь, такое сверхобобщение, оно довольно серьезно внутренне напрягает, потому что человек не может быть всегда плохой, особенно если мы говорим о нормальных отношениях в браке. Что же теперь со всем этим делать? Я хотел бы рассказать вам о нескольких практических упражнениях, которые вы можете практиковать для того, чтобы повысить свою собственную самооценку. И первое упражнение, оно довольно простое, но очень важное. Назовем это упражнение техникой оспаривания. То есть, когда к вам приходит какая-то мысль, ну, либо вот туннельное мышление, когда вы видите только негатив, либо, наоборот, поляризационное мышление, когда вы не видите в целом, да, всего вопроса, неважно. Вы берете вот какую-то свою сферу, которая вас тревожит, и вы начинаете задавать себе вопросы. А что, собственно, произошло? И у вас приходит ответная мысль. Но гости ушли недовольные. А с чего ты это взяла, что гости пришли недовольные? Ну, потому что не съели блюда. А сколько блюд ты приготовила? 10. А сколько не съели? 1. И таким образом, когда вы задаете сами себе эти вопросы, то вы начинаете видеть картину как бы в целом. Вы не фиксируетесь только на негативе, и вы не скатываетесь в крайности. Вы не пытаетесь обобщать, но, напротив, вы начинаете видеть картину целиком. Очень полезно, когда вы находитесь во взаимоотношениях с человеком, разделять зоны ответственности. Ну, допустим, между вами и вашим супругом произошла ссора. Попробуйте разобраться. А где в этом конфликте ваша сфера ответственности, а где сфера ответственности мужа? И подобного рода мышление, оно очень важно для человека, чтобы отношения были в норме. Конечно, поначалу я рекомендую делать это письменно, потому что когда мы пишем, мы лучше думаем, мы способны зафиксировать свое сознание на определенной мысли, ответить на конкретный вопрос. Если просто мы начинаем это обдумывать внутри, без должного, без сформировавшегося навыка,

навыка, то, как правило, мысли будут уходить, и у вас ничего с этого не получится. Поэтому начните это упражнение с письменного варианта выполнения. И по мере того, как вы будете его выполнять, вы сформируете внутренний навык анализировать всю ситуацию целиком. И когда у вас это получится, то вам уже не нужно будет каждую ситуацию описывать на листе бумаги. Все это будет происходить довольно быстро в вашем сознании и практически автоматически. Следующее полезное упражнение – сделайте ревизию своих талантов и способностей. Для этого возьмите лист бумаги и напишите все те качества, компетенции и навыки, которыми вы обладаете. То есть напишите ваше образование, напишите, что вы умеете делать, напишите, в чем вы хороши. Это очень важно сделать, чтобы посмотреть на себя как бы со стороны. Все дело в том, что когда человек живет в травмирующих отношениях, когда над ним постоянно издеваются, он перестает видеть эту картину. Его зрение как бы сужается и становится туннельным. Он видит только негатив, потому что абьюзер заставляет человека смотреть так. Но когда вы освобождаетесь от давления абьюзера, вы пытаетесь научиться снова смотреть на ситуацию широко, так сказать, объективно. Поэтому обязательно нужно сделать вот эту ревизию. Абьюзер же пытается обесценить вас и сказать, что вы ничего не стоите. Если бы не он, такой благодетель, который взял, принял вас, обогрел, то где бы вы сейчас были? Но когда вы делаете реальную ревизию того, что вы умеете, оказывается, что все совсем наоборот. Вы сами сможете выжить, а вот абьюзер нет. Следующее интересное упражнение – это тетрадь успеха. Она позволит вам не просто в общем оценить ваши достоинства, ваши способности и умения. Она позволит вам постоянно замечать то, что у вас получилось хорошо. Для этого возьмите, заведите тетрадь, такую, как вам нравится, чтобы вам было приятно там писать. И каждый день фиксируйте там не менее 5 вещей, которые у вас получились действительно хорошо. Таким образом, вы пытаетесь как бы расширить поле своего зрения, и вы не просто смотрите и обращаете внимание на негатив, но вы замечаете то, что у вас действительно получается хорошо. И это помогает на себя начать смотреть адекватно. И чем больше вы будете делать это упражнение, чем систематичнее вы будете его выполнять, тем быстрее ваш разум придет в состояние равновесия, когда вы спокойно будете смотреть на свои недостатки и свои достоинства. Кроме того, постарайтесь не сравнивать себя абсолютно ни с кем, кроме самого себя. Оцените свой личный прогресс, каким или какой вы были вчера, какой вы есть сейчас и кем хотите стать завтра. Дело в том, что сравнение себя с другими людьми – это очень плохая и неэффективная практика. Вы ничего этим не добиваетесь, кроме как понижаете свою самооценку. Всегда будут люди, которые лучше вас. Всегда будут люди, которые богаче вас, успешнее вас. И это нормально. У вас свой путь, у них свой путь. А вот оценивать свой личный прогресс – это дело действительно полезное. Также будет не лишним, если вы попробуете делать себе небольшие вознаграждения каждую неделю. То есть не просто как будто бы вы что-то заслужили, а просто делайте себе как минимум несколько приятных вещей в течение недели. Это позволит вам почувствовать, что вам комфортно в этом мире. Вам не нужно ни с кем сражаться, вам просто хорошо. Поэтому, дорогие друзья, используя все вышеперечисленные мной упражнения и многие другие, которых достаточно для формирования позитивной самооценки, вы сможете справиться с тем уроном, который принес вам абьюзер. Вы перестанете мыслить узко, а будете смотреть на себя адекватно. Вы будете четко понимать ваши сильные и слабые стороны и будете выстраивать гармоничные и счастливые отношения. Жестокий человек может тщательно скрывать свою сущность и очень грамотно воздействовать на свою жертву. Одним из основных инструментов абьюзера является манипуляция. Как правило, это скрытый процесс. Обидчик делает так, что жертва играет по его сценарию, а та, в свою очередь, может даже и не догадываться
об этом. Способов манипуляции существует много, и все они тщательно продуманы. Раскрыть манипулятора возможно, но для этого нужно понимать определенные факторы, о которых я вам расскажу в программе «Способы манипуляции». Программу вы найдете в нашем эфире или на YouTube-канале по ссылке в описании. Помните, предупрежден, значит вооружен.

как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих.

Сегодня нас ждет тренировка в ограниченном пространстве. Не всегда у нас есть возможность заниматься в спортзале. Достаточно часто люди попадают в стесненные обстоятельства. Они едут куда-то на автобусе, и поездка эта долгая, и много часов им приходится сидеть. Они сидят в очереди, и они не могут отойти, потому что очередь, как говорится, уйдет. Они сидят в институтах, на парах, на семинарах, и наше тело страдает. Наше тело страдает. Что же делать? Как помочь самому себе, когда мы попали в такие стесненные обстоятельства? Итак, какие упражнения можно сделать в данной ситуации, чтобы не привлекать внимание людей? Больше всего страдают ноги, больше всего страдает поясница, больше всего страдают наши плечи. Поэтому я предлагаю сделать упражнение в первую очередь для ног. Что мы можем сделать? Для наглядности я сниму свои кроссовки, для того, чтобы это было видно, но в ситуации реальной этого делать не надо. Первое, что мы можем сделать, это работать своими пальцами, сжимать и разжимать пальцы. Это мы делаем, когда нам холодно, но попав в подобную ситуацию, это важное упражнение, потому что мышцы всей стопы, работая, гоняют кровь, которая застаивается в этот момент там. 15 повторений мы делаем, сгибаем и разгибаем наши ступни, наши пальцы. Мы можем делать это поочередно, мы можем делать это вместе, одновременно. После того, как мы это сделали, мы переходим к голеностопам. И мы начинаем вращать голеностопный сустав. В одну сторону 15 раз, в другую сторону 15 раз. Мы можем разнообразить и делать упражнения по-разному. Ну, как бы фантазируя и придумывая. Мы можем голеностопы делать вверх-вниз, вверх-вниз. Мы не привлечем внимание, но наши мышцы работают, наша кровь циркулирует, застоя нету. После того, как мы сделали эти упражнения для стоп, мы переходим выше. Выше находятся икроножные мышцы. И здесь я предлагаю попробовать людям напрягать поочередно именно икроножную мышцу. Это может не получиться сразу, но это очень важно. Научиться изолированно напрягать мышцу, таким образом создавая приток крови именно к этой части тела. Мы напрягаем икроножную мышцу одну, потом напрягаем икроножную мышцу другую, одну, другую, и так поочередно 15 раз. Мы можем делать это одновременно двумя ногами, но вначале легче будет делать, если мы будем это совершать поочередно. Наше внимание на колени. Мы уже говорили в передаче в одной о том, что колени – это замечательное место, которое доступно нашим рукам. И поэтому колени просто можно помассировать. Одной рукой, двумя руками совершить массаж для того, чтобы и туда питательные вещества пришли в достаточной мере. Для этого желательно, если есть возможность, выпрямить ногу, потому что согнутая нога, она создает напряжение в мышцах, и массаж делать тяжелее. Поэтому желательно ногу выпрямить, расслабить мышцы и одной рукой или двумя помассировать одно колено, а потом другое колено. Итак, мы едем дальше, едем в своем автобусе, и нам уже легче, потому что до колена наши мышцы уже проработаны. Следующие мышцы – это большие, одни из самых больших мышц – это мышцы бедер, четырехглавая мышца бедра. И здесь нам нужно сделать то же самое, попытаться напрячь эту мышцу и поддержать это напряжение 15 секунд. Мы напрягли правое бедро,

правый квадрицепс, четырехглавую мышцу бедра, и 15 секунд удерживаем в таком состоянии, в тонусе, и потом отпускаем. Напрягаем, отпускаем, 15 секунд держим, 5-10 секунд отдыхаем. Переходим на другую ногу после 3-4 повторений подходов и со второй ногой делаем то же самое. Нам также необходимо проработать и заднюю поверхность бедра, бицепс бедра, сгибатель бедра. Что мы можем сделать для этого? Немножко распрямив ногу, мы можем упереться пяткой в пол. И когда мы упираемся пяткой в пол, напрягается как раз эта мышца. Задняя поверхность бедра, бицепс бедра напрягается. 15 секунд мы держим ногу в таком состоянии и расслабляем ее. Потом повторяем, напрягаем, держим 15 секунд и расслабляем. И делаем так 3-4 повторения и переходим на другую ногу и делаем то же самое. Эти простые упражнения помогают нам эффективно справиться со своим стесненным положением. Следующее, что мы можем сделать, какие мышцы мы можем еще проработать в таком положении. Мы ставим два кулачка между ног, вот, коленом, и пытаемся свести ноги. И держим в таком состоянии 15 секунд. Работают приводящие мышцы бедра, они напрягаются, вот, коленочки сдвигаются, и потом мы расслабляем и отпускаем напряжение, сбрасываем напряжение. Потом повторяем это второй раз, напрягаем ноги, пытаемся их свести и потом расслабляем. Таким образом прорабатывается внутренняя поверхность или боковая поверхность наших ног. Следующее упражнение. Мы кладем руки снаружи наших ног и пытаемся раздвинуть ноги. Сопротивляясь руками, мы пытаемся раздвинуть наши ноги, развести их. Вот, и работают мышцы, отводящие бедро. И так тоже делаем несколько раз. Несколько подходов по 15 секунд. Напрягаем, на несколько секунд расслабляем и потом снова напрягаем. Остается поясница, остается шея. И здесь что мы можем сделать? Мы можем положить кулак свой под спину. И начать массировать мышцы разгибатели. Это большие мышцы, которые очень устают в данном состоянии. Вверх и вниз, передвигая руку круговыми движениями, мы просто разминаем это место. Мы можем также немножечко облокотиться на спинку стула, на котором мы сидим, и упереть кулак в спинку стула и, по сути, еще сильнее создать нагрузку для нашей спины. Если мы будем делать это несколько минут, то наши мышцы будут благодарны. Остается шея, и тут мы не можем уже как-то напрячь шею, чтобы люди не заметили, поэтому здесь я предлагаю просто помассировать воротниковую зону. Сначала одну сторону спины, а потом другую сторону спины. Проработав наши мышцы, наши трапециевидные мышцы, а потом и шейный отдел. Таким образом, за короткое время мы сможем дать нагрузку многим мышцам и сохранить себя в оптимальной форме. Божьи принципы здоровья просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете упражнения для себя. Движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Углеводы все-таки польза или вред? Существует два мнения, и они абсолютно противоречат друг другу. Одни говорят, что мы созданы для употребления углеводов. Другие же считают, что углеводы вредны. А насчет того, что углеводы вредны, наверняка вы уже не раз слышали. Но действительно ли это так? Давайте будем разбираться. Чем же могут быть вредны углеводы? Важно понимать, что углеводы – это сахара. И есть сахара, которые связаны между собой – длинные цепочки или в средние цепочки, и они усваиваются медленно. Потому что организму нужно сначала расцепить эти цепочки, и потом они уже могут его усвоить. И также бывают сахара, которые не связаны в цепочке. Соответственно, они усваиваются быстро. Они-то и называются быстрые углеводы. Что происходит в момент употребления сахаров? Особенно если это быстрые сахара, да? Быстрые углеводы. Когда мы съели что-то углеводное, в организме возникает ответ, инсулиновый ответ, он еще называется, когда в организм выбрасывается инсулин для того, чтобы забрать тот сахар, ту глюкозу, которая выделилась в кровь, и разнести ее по клеткам. И как раз-таки мы знаем, что когда мы едим быстрые углеводы, такие как, например, выпечка из белой муки, что-то сладкое, макароны, которые состоят из белой пшеничной муки, образуется быстрый, высокий инсулиновый ответ. То есть сахар очень резко и очень быстро выходит в кровь. И выделяется очень много инсулина для того, чтобы этот сахар разобрать и разнести в клетки. И когда люди потребляют большое количество быстрых углеводов, да, выпечки, сладости, это могут быть напитки, в которых есть сахар, любая газировка, любые соки, это тоже быстрые углеводы. И когда вы часто употребляете быстрые углеводы, у вас постоянно, вы находитесь на таких качелях, у вас то скакнул сахар высоко, и, соответственно, скакнул в ответ инсулин высоко, то наоборот, у вас сахар опустился, потому что быстрые углеводы разобрались быстренько, вы остались, соответственно, без глюкозы, организм остался, и она резко упала вниз, и снова сахара нет. И вот вы находитесь все время на таких качелях, то высокий сахар, то низкий сахар, то высокий, то низкий. И это действительно вредно. И причем вот к таким вредным сахарам относятся якобы так называемые, да, полезные продукты, например, сироп топинамбура, которым пытаются заменять сахар, сироп агавы, мед. Все это состоит именно из фруктозы. А фруктоза, в отличие от сахарозы, она еще быстрее повышает сахар, еще быстрее усваивается, и еще больше идет вот этот сахарный инсулиновый ответ. И будет ошибочно считать эти продукты полезными заменителями сахара, которые можно потреблять без меры. Да и в принципе без меры нельзя употреблять ничего, потому что все полезное может стать вредным, если его переборщить. И важно понять, что употреблять углеводы, вызывающие более активный инсулиновый ответ, нужно в первой половине дня, а к вечеру как раз сходить на минимум. И тогда это будет только на пользу. Но при этом я не имею в виду булочки, конфетки и так далее. То есть это говорится о фруктах, о каких-то сухофруктах и так далее. Потому что булочки, конфетки и всякие другие газированные напитки, их вообще желательно снизить к нулю. Потому что именно они являются причиной развития диабета у людей, причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это тот продукт, который желательно вообще исключить из своего рациона. Существует также мнение, что мы были созданы для употребления углеводов. Именно поэтому сладкое доставляет нам столько удовольствия. Но важно понимать, что много лет назад не было сахаров в чистом виде. Даже ягоды, фрукты, арбузы, помидоры, они не были такими сладкими. Все это результат селекции. Если вы посмотрите натюрморты 18-19 века, то, например, арбузы на них слегка розовые, а значит, чуть-чуть сладкие. А сегодняшние арбузы настолько сахарные, что моментально поднимают сахар крови. Важно это не забывать. Какие же еще бывают сахара, да, если мы говорим про длинноцепочечные? То растения – это тоже сахара.

Даже клетчатка и даже целлюлоза, и это тоже является разновидностью сахара. И ряд сахаров можем усваивать мы сами, а ряд сахаров усваивают наши полезные микробы, которые живут в нашем кишечнике. И когда они их перерабатывают, они выстилают стенки нашего кишечника полезной слизью. И эта слизь будет их питать и защищать. И, наверное, важный вопрос, да, можно ли прожить без углеводов? Что об этом говорит наука? Наука говорит, что можно. Но все же я пока не встречала ни одного человека, который полностью перешел бы на безуглеводный рацион. И если мы поняли, что углеводы не так уж и плохи, и если выбирать их правильно, то мы однозначно сможем выстраивать свой рацион более полезно для нашего здоровья. И я желаю вам мудрости в правильном выборе и в распределении того, что вы едите. Будьте здоровы, живите долго!

Выпадение волос – одна из наиболее частых проблем. Что делать, чтобы сохранить волосы? И сегодня я покажу вам массаж головы с укрепляющими маслами. Приготовим масляный состав для массажа. Основа – это кунжутное масло, 3 чайных ложки. По 1 чайной ложке репейного масла и масла расторопши. Пять капель эфирного масла мяты. Это базовый состав. Также можем мы в составе использовать другие эфирные масла. Масло розмарина, масло пихты, сосны. Все тщательно размешиваем и подогреваем в домашних условиях на водяной бане, либо в микроволновке. Подогретый масляный состав наносим на кожу головы. Волосы должны быть чистые и сухие. Равномерно распределяем масло по корням волос. Должны ли волосы выпадать? В норме у нас выпадает до 100 волос в день. Жизненный цикл волоса составляет 3 периода. 90% всех волос у нас активно растут. Этот цикл продолжается 2 или 4 года. А около 6% волосы просто живут 3 или 4 месяца. И 1% волосы готовы выпасть. Как нам понять, что ситуация выходит из-под контроля? То есть, когда волос выпадает гораздо больше, чем в норме. Если волосы остаются на подушке, если волосы остаются на расческе, если они остаются в ванной после мытья головы, это уже сигнал, что есть проблема с волосами. Как правильно проводить массаж с укрепляющими маслами? Здесь кожа должна двигаться, то есть должны присутствовать движения скальпа. Это активизирует кровообращение, это активизирует обмен веществ, укрепляются волосяные луковицы, и это оказывает успокаивающее воздействие на организм. Также такой массаж может использоваться при мигренях, при головных болях. Время массажа около 10 минут. Какие причины приводят к выпадению волос? Это стрессы. Это неправильное, несбалансированное питание. Это нарушение гормонального фона в разные возрастные периоды. Это заболевания. Прежде всего, проблемы со щитовидной железой и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Массаж длится до 10 минут. После массажа моем волосы горячей водой, смываем весь масляный состав шампунем. Дерматологи рекомендуют проводить массаж головы ежедневно. В этом случае он проводится без масел, длится 5-7 минут до легкого покраснения кожи. Это поможет укрепить волосяные луковицы и справиться также с мигренью и головной болью. Берегите ваши волосы и

0: Общепризнано, что витамины – это важнейшие вещества, необходимые человеку. Середина 80-х годов прошлого века отмечена настоящим поливитаминным бумом, когда Всемирная организация здравоохранения провела масштабное исследование, установив, что жители Средиземноморья страдают и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний существенно меньше, чем население Европы в целом. И причина этого прежде всего в различных рационах питания. Средиземноморцы съедают гораздо больше свежих овощей и фруктов. То, что при дефиците витаминов нарушается здоровье, факт общепризнанный. Тут и спорить не о чем. А вот вопрос, какие витамины принимать, вызывает споры. У нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Сегодня он поможет нам разобраться с вопросом о витаминах. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Существует ли какая-либо классификация витаминных препаратов?
1: Конечно. Существует классификация по их растворимости в воде. Выделяют водорастворимые и жирорастворимые. К жирорастворимым можем отнести витамины А, Д, Е, К. Остальные – это водорастворимые. Это витамин С, витамины группы В и другие.
0: Угу, понятно. А кто и каким образом должен подбирать эти витамины?
1: Изначально витаминные комплексы подбирал, конечно, врач, поскольку он учитывал определенные состояния, витаминодефицитные состояния или гиповитаминозы, так называемые. Кстати, доказали, что в России состояние авитаминоза не встречается, то есть это полное отсутствие какого-либо витамина. Поэтому принято называть состояние гиповитаминоза. Ну, однако в последнее время ученые приходят к выводу о том, что можно с профилактической целью принимать определенные мультивитаминные комплексы или отдельные группы витаминов самостоятельно.
0: Угу. А какие витамины лучше усваиваются? Каким отдать предпочтение?
1: Ну, вы имеете в виду в плане механизма получения витаминов?
0: Ну и вообще, как правильно пить витамины? И какие формы, может быть, как они лучше усваиваются?
1: Многие производители говорят о том, что до конца на самом деле неизвестно, какой витамин, в каком мере и как усвоится в каждом конкретном организме. Поэтому, если мы говорим про ассортимент витаминов в аптеке, то рекомендуется именно сами наименования периодически менять. Потому что у разных компаний существуют разные способы подхода к синтезу витаминных препаратов. И поэтому в каком-то случае организм может что-то лучше получить от одной марки, в другом случае от другой. Вот такой вот подход. То есть мы витамины периодически должны менять.
0: А в каком случае необходимо принимать дополнительные витамины? Например, может быть, людям, профессионально занимающимся спортом, нужна дополнительная доза витаминов?
1: Вы знаете, организм нуждается в дополнительных порциях различных витаминов в разных ситуациях. В первую очередь в обычных жизненных, при повышенных стрессах, при повышенной умственной нагрузке, при повышенной физической нагрузке, при утомляемости организма, при тяжелых каких-то инфекционных заболеваниях, при восстановлениях после перенесенных тяжелых различных заболеваниях, после операционном периоде, после наркозов, например, да, после выхода и так далее. В том числе и у спортсменов при тяжелых и длительных физических нагрузках. Нормы потребления витаминов также не все были рассчитаны и утверждены. Но, однако, в данном случае существует некая такая крайность или феномен спортсмена, так называемый, когда при высоких и длительных курсах витаминов организм в какой-то момент перестает усваивать их из пищи. Снижается процент усвоения. Он как бы ленится, потому что наш организм, он умный и, так сказать, ленивый. Даже некоторые врачи говорят, что наше сердце ленивый орган. На

0: самом деле. Отдыхает больше, чем работает, представляете? Поэтому в данном случае все-таки должен быть некий баланс между количеством принимаемых витаминов и рациональным питанием.
1: Ученые доказали, что курящие и пьющие люди на 30-40% испытывают больше дефицит витаминов, чем здоровые люди, чем ведущие здоровый образ жизни. Есть еще какие-либо привычки, которые также заставляют людей испытывать этот дефицит витаминов в большей степени?
0: Конечно, это привычки в питании, привычки образа жизни. Одним из таких интересных фактов является наличие, представьте себе только, антивитаминов во фруктах и овощах. Ученые выявили, что, оказывается, при длительном хранении фруктов, больше 6-7 месяцев, в них происходят изменения и образуются антивитамины. И эти антивитамины способны связывать витамины или нейтрализовать их действие и выводить из организма. И получается интересный факт, что даже при потреблении нужных количеств правильных витаминов антивитамины способны вызывать гиповитаминоз в организме. Поэтому следует обращать внимание, на какие именно фрукты, какие именно фрукты мы приобретаем, их срок годности. Часто, если обратить внимание, на этикетках написано, что срок годности не ограничен.
1: Ну да.
0: Представляете, у фруктов. Это очень интересно.
1: Ну, то есть тут будет, наверное, актуально кушать те фрукты, которые именно сейчас плодоносят. Да?
0: Ну, вот говорят обычно по сезону.
1: По сезону, да.
0: Сезонные фрукты или скоропортящиеся. Если мы видим, что фрукты портятся, значит, они
1: значит,
0: настоящие.
1: Там есть витамины, да, которые...
0: Да, не успели размножиться. Также значительно снижает количество витаминов в организме употребление в больших количествах чая и кофе. Представляете? Оказывается, кофе в высоких количествах снижает железо на 70%.
1: Никогда бы не подумал.
0: Да, да. Также может снижать содержание цинка, кальция и магния в организме. Следующим фактором, который снижает усвояемость витаминов, является прием противозачаточных препаратов, который влияет на снижение усвоения фолиевой кислоты. Представляете? Селена, цинка, витаминов группы В, витамина С, витамина Е.
1: Очень много.
0: Да. Также известно, что слабительные препараты могут вызвать витаминное истощение организма, поскольку они влияют на развитие микрофлоры и так далее, вводят ускорение выведения каловых масс. Тут выявлено, у врачами было даже такое действие у слабительных средств. Поэтому злоупотреблять этой группой также не стоит. Следующим фактором является частое применение солнцезащитного крема.
1: Угу.
0: Способствует снижению усвоения витамина D3 и, как следствие, кальция в организме. То есть злоупотребление солнцезащитными средствами, особенно в зимний период, также может отразиться на... Хотя, с одной стороны, мы сохраняем молодость кожи, поскольку ультрафиолет в зимнее время никуда не делся, он разрушает слой, и там кожа стареет. Но, с другой стороны, чрезмерно защищаясь от солнечных лучей, мы теряем витамин D3, как следствие, кальций. То есть на чаше весов. А также известно, что высокое потребление сахара блокирует усвоение витамина С, витамина В7 и также хлора в организме. Тоже следует соблюдать, конечно, баланс в потреблении кальция. И известен тот факт, что аспирин, банальный аспирин, при длительном курсовом приеме в 4 раза снижает усвояемость витамина С.
1: Ну, надо же.
0: Очень интересно. И, как известно, алкоголь разрушает витамины группы А, группы В, цинк, селен, магний и железо. Поэтому вот эти все факторы в сумме, конечно, приводят к значительному снижению витаминов в организме.
1: Угу. Правильно я понимаю, что людям достаточно будет просто изменить свои привычки, да, и чтобы поправить, так сказать, уровень витаминов и их усвоение в своем организме, да?
0: Конечно, чтобы организм не терял и без того небольшие количества имеющихся витаминов, нужно просто отказаться от вредных привычек, нормализовать, систематизировать потребление лекарств, при необходимости не лечиться, и организм ответит благодарностью.
1: Какие витамины принимать лучше, синтезированные или БАДы?
0: Хороший вопрос. Дело в том, что изначально витамины были получены синтетическим путем, и ученые считали, что нет разницы между тем, каким путем получается молекула. Потому что в итоге мы все равно получаем конечный продукт, который по своей структуре является идентичным натуральному. Однако недавние исследования показали, что у тех же витаминов существует много форм,

0: Много изомеров, известные левовращающие, правовращающие, природные изомеры и так далее. Поэтому не всегда синтетически полученные молекулы витаминов являются полностью идентично натуральным. Поэтому сегодня проведенные современные исследования говорят о том, что все-таки следует предпочтение отдавать натуральным витаминам или экстрактам из растительного сырья или животного происхождения, а также частям растения и источникам природного происхождения. Это, например, омега-3, рыбий жир, это водоросли, прополис и другие природные источники. Кстати, интересно было бы вам узнать о статистике влияния витаминов на организм.
1: Очень интересно, действительно.
0: Проведенное исследование в 2004 году с участием 170 тысяч пациентов, в 2005 году 139 тысяч, 2007 год 11 тысяч и 2011 год 39 тысяч пациентов из разных групп, разных возрастов, мужчины, женщины, больные с онкологическим заболеванием, говорят о том, что длительные курсы витаминов с высоким содержанием не приводят к желательному успеху. А в некоторых случаях, например, у пациентов с онкологическим заболеванием приводили к увеличению их смертности. Поэтому в данном случае исследования были прекращены. А также было обнаружено, что применение поливитаминных препаратов у мужчин в высоких дозах и при длительном приеме может способствовать появлению рака предстательной железы. Поэтому к витаминам, даже в форме БАДов, все-таки следует относиться с осторожностью.
1: Угу. Понятно. А что лучше усваивается? Искусственные витамины или витамины из натуральных продуктов?
0: Ну, мне кажется, скорее всего, для вас это риторический вопрос.
1: Конечно. Ну, мы должны. Может быть, не все знают, да, и сталкиваются с этой дилеммой, с этим вопросом. Проще купить в аптеке, может быть, сразу набор всех витаминов в одной таблеточке.
0: Комплекс поливитаминов. Но любой врач вам ответит, что все-таки синтетические или искусственно полученные молекулы, это касается и лекарственных препаратов, для организма являются ксенобиотическими или чужеродными.
1: Ага.
0: Поэтому что будет организм делать с чужеродными компонентами, как вы думаете?
1: Ну, наверное... Он его будет отталкивать,
0: конечно,
1: не принимать.
0: Конечно, нейтрализовать и выводить.
1: Mm.
0: Поэтому при применении синтетических витаминов существует высокая вероятность того, что они не только плохо усвоятся, но и будут выведены с большими нагрузками на систему пищеварения, в том числе и печень, и почки. И могут дать определенно какие-то побочные действия в виде истощения, аллергических реакций, особенно у детей.
1: Mm.
0: Поэтому все-таки при выборе витаминных комплексов, витаминных препаратов следует отдавать предпочтение либо натуральным из природного сырья, либо нашим естественным источникам – это овощи, фрукты в большом количестве.
1: Ну, тогда следует такой вопрос. Можно ли получить все необходимые витамины из фруктов и овощей, ну, из питания, да, за счет питания?
0: Вы знаете, вопрос этот спорный, и работники здравоохранения занимают две противоположные позиции. Одни считают, что если в день употреблять необходимое количество овощей, фруктов, различных цветов, продукты животного происхождения, омегу-3,
1: угу,
0: да, рыбу, крестоцветные, это капусту, соевые продукты и другие всевозможные продукты, то организм как раз и получит необходимое количество витаминов, а их избыток просто будет выводиться с мочой, поскольку суточная потребность витаминов достаточно мала, небольшие количества. Другие же сторонники противоположной позиции считают, что витаминных веществ в пище недостаточно, и следует вводить их дополнительно. Но я сторонник какой-то золотой середины и считаю, что если в организме существуют клинические показания к какой-то определенной витаминной терапии или дефицит витамина, доказанный лабораторным способом, то можно прибегнуть дополнительно к терапии именно витаминными препаратами. Но здоровое питание полноценное еще никто не отменял.
1: Угу. Ну, правда, все, что вы перечислили, я так себе представила, это нужно сидеть и целый день есть, чтобы восполнить все витамины. Может ли быть передозировка витаминами?
0: Конечно. Поскольку витамины, особенно синтетического происхождения, это высокоактивные вещества, и их передозировка в организме вызывает тяжелые побочные эффекты. Даже известны некоторые клинические исследования, в которых умышленно повышали дозировки, угу, витаминов, чтобы

0: наблюдать за клиническими проявлениями. Угу. Часто это проявляется в виде головных болей, сухости кожи, покраснению кожных покровов, переутомлению, раздражаемости, снижению давления, повышению давления, усилению сердцебиения, нервозности, тревожных состояний, чувства страха, а в некоторых случаях тяжелых интоксикаций, тошнота, боль в животе, рвота, и при тяжелых формах отравления даже смертельные исходы.
1: Угу. Вот если человек, ну так как мы живем в такой полосе, что нам, ну, все-таки сложно из пищи постоянно, да, получать, и вот если человек выбрал принимать витамины, витаминные комплексы, да, нужно ли ему делать перерывы или необходимо пить целый год? Потому что я знаю, что мнения на этот счет врачей расходятся. Кто-то говорит, что необходимо весь год вот, продолжать этот курс. А некоторые врачи говорят, что на лето нужно делать паузу, потому что мы достаточно много можем употреблять фруктов и овощей в этот сезон.
0: Ну, я тоже считаю, что следует придерживаться какой-то золотой середины, здравомысленной позиции в данном случае. И, кстати говоря, о последних исследованиях в Соединенных Штатах, которые охватили более 200 тысяч респондентов, не было выявлено какого-то колоссального положительного влияния при постоянном приеме витаминных препаратов в течение длительного времени. Угу. Поэтому мы делаем однозначный вывод, что в летний период, когда у нас на столе может быть обилие фруктов, овощей, орехов различных, да, всевозможных комбинаций, соков, пюре, смузи, необходимость потребления поливитаминов или каких-то отдельных витаминных комплексов сводится к минимуму. Угу. Однако для жителей северных регионов, у которых нет доступа к обилию свежих овощей, угу, фруктов, также там очень дорого стоят орехи, проблема с другими маслами, например, тоже дорогостоящие и в небольших количествах, то допускается определенный комплекс либо отдельных витаминов при необходимости, либо мультивитаминных комплексов. Дело в том, что современная технология научилась создавать умные таблетки, которые не просто распадаются, и все витамины одновременно попадают в системный кровоток. Умная таблетка в своем составе может включать несколько разных таблеток, микрогранул, микрокапсул, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, постепенно в течение суток будут растворяться в свое время, каждая капсула в свое время, и отдавать необходимые витамины организму в соответствующих концентрациях. Uh-huh. Поэтому прием вот таких мультивитаминных комплексов, он тоже является безопасным, оправданным и обоснованным.
1: Угу. Вы знаете, я буквально вчера зашла в аптеку и как раз-таки хотела посмотреть, какие есть витамины и, может быть, что-то себе выбрать. Столкнулась с такой ситуацией, что витаминов огромное количество и производители разных стран. И я хотела спросить, вот если витамины произведены, скажем, в США, а я нахожусь в России, подходят ли мне эти витамины?
0: Угу. Очень хороший вопрос. На самом деле при регистрации любые лекарственные препараты, в том числе биологически активные добавки, содержащие витамины, проходят контроль на предельно допустимой дозировке. Угу. И известно, что в Соединенных Штатах дозы витаминов были пересмотрены в сторону их повышения. Однако в Российской Федерации, ввиду определенных факторов наших собственных исследований, дозировки витаминных препаратов, витаминов, биологически активных добавок у нас остались неизменными пока еще и были пересмотрены незначительно. Поэтому при импортировании своих продуктов в Российскую Федерацию западный производитель обязан привести в соответствие с нашим законодательством и количество содержания витаминов. Поэтому при покупке в российской аптеке ввезенных официальным способом витаминных комплексов, витаминных препаратов, биологически активных добавок, содержащих витамины, их содержание будет строго нормировано в соответствии с действующим законодательством. Uh-huh. Поэтому можете смело покупать любые витамины, в них содержание будет строго нормировано.
1: Спасибо большое. А есть ли разница в составе? У нас буквально с вами одна минуточка. Вот ответьте. Состав.
0: Ну, вы, наверное, обратили внимание, что в аптеке эти витамины, они не просто разделяются по названиям мультивитамины, ну, или поливитамины, а еще и предназначены для коррекции различных состояний. Витамины для глаз, для пожилых, для детей, при умственных нагрузках, при физических нагрузках, для спортсменов и так далее. Поэтому в зависимости от предназначения витаминов, витамины комплексы для волос, например, их состав будет меняться. И при выборе витаминов с определенной целью вы всегда можете проверить их состав в соответствии с их показанием.
1: Спасибо вам большое за подробные ответы. Все было очень интересно, а главное полезно. Всего вам хорошего и до встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Сами по себе витамины в малых дозах жизненно необходимы организму. Наиболее безопасным источником витаминов, помимо продуктов питания, являются БАДы, содержащие компоненты природного происхождения. А я желаю вам здоровья. До новых встреч!

0: Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот у каждого верующего человека, наверное, свое представление о том, что значит относиться к ближнему по-христиански. Одни думают, что это значит всегда угождать другим, всегда на любую просьбу говорить «да», быть готовым в любой момент прийти на помощь, даже если тебе это неудобно, смиренно слушать, не прикословить, никогда не конфликтовать. Другие считают, что по-христиански это значит внимательно следить за ближним. Вдруг он в чем-то согрешает. И неверующим людям, людям из мира, проповедовать Евангелие очень настойчиво, даже жестко, чтобы люди покаялись и не думали, что там у них еще много времени. Вот. Ну, я думаю, вы меня поняли, да? Вот. А что вообще Священное Писание говорит о христианском отношении к ближнему?
1: Ну да, наверное, тема, нужно согласиться, актуальная, потому что мы живем в обществе, в социуме, в среде, в семьях наших, где-то трудимся, учимся, в церковь приходим. И, конечно, нам не обойти стороной этот вопрос, какие наши отношения. Но при этом, наверное, нам важно помнить, что Бог задумал каждого человека индивидуальной личностью. И ожидать, что все будут одинаково друг к другу относиться и поступать в одном стиле, в одном ключе, наверное, мы должны будем согласиться с тем, что это будет неправильно. Потому что мы все разные. У нас, ну, как бы разные отношения к каким-то моментам, вещам. Мы выросли в разных семьях. Мы воспитались по-разному. У нас различное образование. Мы как бы впитали то, что было в окружающей нас среде. Поэтому это, конечно, невольно все накладывает отпечаток. Но все-таки каким, да, какими должны быть вот эти отношения? Наверное, самое первое, что бы я сказал, опираясь на Слово Божие, это должны быть искренние отношения. Потому что можно играть в хорошие отношения, можно улыбаться, а за углом что-то про этого человека говорить, да. Можно как бы вот с виду казаться очень расположенным кому-то, а в мыслях думать, скорее бы это общение закончилось. Поэтому, наверное, прежде всего мы будем говорить об искренности. И вот смотрите, у нас есть примеры. Вот, допустим, мы можем открыть послание к Галатам, вторую главу. И в послании к Галатам мы можем прочитать с 11 текста, вторая глава с 11 текста. Это пишет апостол Павел. Пишет про другого апостола, про апостола Петра. И смотрите, как он пишет. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Но вот я не знаю, в наше время кто-то бы осмелился на такое открытое письмо, ну, скажем, один руководитель церкви, да, или лидер церковный, написать открытое письмо через кого-то какой-то церкви, в котором бы упомянул что-то подобное про другого церковного лидера. Ну, я вот как-то вот сомневаюсь, что сегодня мы, люди, пойдем на такой шаг, мы скажем, это некультурно, это неэтично, ну и много других слов скажем, да. Что мы видим в этом эпизоде? Мы видим, что апостол Павел не может согласиться с лицемерием. Мы с вами сказали о том, что отношения должны быть искренние. И он искренне пишет вот об этом. Да? Это не значит, что они стали врагами с апостолом Петром. Нет, мы знаем, что их служение продолжалось, они были в одной церкви, они каждый трудились для Господа, делали лучшее, что не могли. Но вот этот эпизод показывает, что что так возмутило или что так огорчило апостола Павла. Он говорит, Петр, с ним Варнава и даже многие другие именитые люди известные стали лицемерить. А в чем было лицемерие? Пришли новые люди из язычников. Но здесь мы должны вспомнить о бэкграунде вот этом иудейском, о всех традициях, которые как бы мешали переступить через порог в дома язычника, сесть с ним за один стол. Это считалось нечистым. Но это вот были только первые шаги в сторону того, чтобы наконец согласиться, что во Христе Иисусе уже нет ни иудея, ни еле.

церкви люди часто слышат призыв относиться к другим по-христиански. А что значит по-христиански? Сегодня будем говорить об этом.

0: не обрезаны, все одно во Христе Иисусе. И вот апостол Павел пошел в эту сторону всем сердцем, всей душой. Он стал принимать этих людей, он с ними ел, он к ним приходил. И когда другие апостолы увидели, что у него такое очень открытое, радостное общение, да, то, посетив вот Антиохию, сам Петр тоже, они тоже вначале пошли в эту сторону. Они стали общаться с язычниками, вместе быть за одним столом, иметь добрые отношения. Но вдруг, к несчастью общему, сюда приходят некоторые из обрезанных, да, то есть
1: еще таких, братья христиане, да, но братья, иудеи, да.
0: Но другого такого же толка братья, да, которые вот не отказались от этого иудейского бэкграунда в том плане, чтобы стереть границы в общении с язычниками. И что начинает делать апостол Петр? Он, Варнава, другие, они начинают лицемерить. То есть они показывают, как только пришли вот эти вот именитые люди из Иерусалима, пришли и стали осуждать, они тут же переменили свой стиль.
1: Стали таиться и устраняться.
0: Да, они стали находить предлоги, да нет, спасибо, не сегодня, уже очень поздно, все. Ну, и когда вот это апостол Павел увидел, его сердце не согласилось, и он решил вот это очень открыто написать. Фактически он выясняет отношения с Петром, но заметьте, не в отношении себя самого, не потому что Петр что-то ему сказал, его обидел, да, просто апостол Павел пишет, что не нужно так себя вести. Вот первое, о чем мы говорим, отношения должны быть искренними.
1: Ага, искренними. Но вот интересно, искренность все-таки разная бывает. Вот бывает, ну, искренне, спокойно, очень тепло мы общаемся с людьми, а бывает, мы искренне, как я уже говорила, их обличаем. Угу. То есть, а зачем я буду таить? Зачем я буду сейчас делать вид, что мне нравится и все хорошо? Нет, я подойду сейчас к этой сестре и как на духу ей все скажу. Сестра, ты вообще не права, я с тобой не согласна, так в Церкви Божьей себя не ведут. Покайся, ты должна обдумать все, встань на колени. И таким тоном я искренне ей говорю.
0: Все верно, все верно. Но, конечно, Бог знает мотивы, знает, у кого какие побуждения, насколько они искренны, где действительно искренность, а где желание оправдать свою грубость какой-то искренностью. Бог все знает, Бог во всем разбирается. Но размышляя об этом, мы должны все-таки заметить, что вопрос отношений – это дорога с двухсторонним движением. То есть это то, что исходит от нас, и то, что приходит к нам. Поэтому, говоря о том, какими должны быть эти отношения, мы должны обсудить оба этих направления. И, конечно, Слово Божие нас приглашает больше акцент делать на то, что исходит от нас. Что касается того, что приходит к нам. Вы знаете, друзья, тут, наверное, будет очень хорошим подспорьем в наших переживаниях, когда мы чувствуем, что к нам кто-то не так что-то относится, да, что-то делает не так, а мысль о том, что Бог это допустил. То есть, когда к нам что-то в жизнь идет, кто-то не так со мной обращается, кто-то не такие слова мне говорит, как хотелось, кто-то, как я думаю, что-то делает такое намеренно злое, да, вот тут, наверное, нам важно не забывать, что Бог для чего-то, зачем-то и почему-то это допустил. И тут мы можем вспомнить из книги «Царство» эпизод, когда Давид бежит из Иерусалима, потому что поднял мятеж его родной сын Авессалом. Авессалом надругался над домом своего отца, поставил шатры, спал с его наложницами на глазах, на крыше в этих шатрах всего народа. То есть глумился фактически, уже вообще изничтожил авторитет своего отца. Давид идет, вместе с ним преданные ему люди. Они бегут, они переходят через поток. И вы помните, там он встречает человека, который начинает злословить Давида. Он идет и злословит, и называет Давида очень бранными словами и очень нехорошими. Тот человек понял, почувствовал, что царь теперь в униженном положении, авторитета нет. И вот, ну, вот эти вот, вот это все вышло наружу. Этот человек встречный, он решил полностью еще добить Давида, вот что он бежит, как пес, как все. И военачальник, я преданный Давиду, он говорит: «Позволь, царь, господин мой, одно движение мечом, я снесу ему голову». И Давид очень интересные слова говорит. Он говорит: «Не нужно, оставь. Если Господь ему позволил и допустил злословить, пусть злословит». То есть вот эта мысль, она была у Давида, что... И знаете, как

0: Когда мы вот вооружаемся вот этой мыслью, нам это во многом может помочь. Я вспоминаю, когда в очередной раз во время моего детства папа был перемещен на новое место нашего служения, я должен был пойти в новую школу, и я пришел в новую школу, меня там не знали, я пришел из сельской местности в столичную школу, требования другие. Оказалось, что не все знания у меня соответствуют моим оценкам, какие были. Там меня уважали, принимали, любили. Ну и где-то, наверное, на этой волне мне ставили хорошие оценки. И тут я прихожу, ну, как говорят, нужно все с нуля начинать, да? То есть вот ты, вот все. Я помню, мне тяжелее всех было на уроке алгебры и геометрии. У нас была такая учительница, которая, ну вот, она, знаете, она не любила учеников, которые не дотягивают в знаниях. Вот она органически, она просто у нее вот все поднималось. Я этого тогда еще не знал. И мне так было, знаете, так контрастно, так скорбно, что вот я прихожу, а она, знаете, вот прямо вот, ну, вообще, это вот, ну, для меня это показалось как террор какой-то. То есть она на меня такими словами, все, к доске, опять ошибся, все. И просто вот, знаете, давит так просто жестко, с такими грубыми словами. Я растерялся где-то. Просто, ну вот, мне надо учиться. А я смотрю, у меня алгебра, геометрия, были хорошие оценки, а тут они вдруг поплыли вниз. Ничего не получается. Руки опускаются. И учитель, вместо того, чтобы мне помочь, да, бьет меня, так образно говоря, да, давит, уничтожает, унижает. То есть, ну, поставит на вид все мои ошибки. И как будто специально самые сложные задания, примеры дает мне. Это было в 7 классе. Тогда 10 оценками по алгебре и геометрии был один из, ну, это не скромно, конечно, лучших учеников по этим предметам. Почему? Потому что Бог допустил. Допустил вот такое отношение учителя, да, для того, чтобы, ну, наверное, так со мной как бы нужно было тогда.
1: Это мобилизовало вас?
0: Да. Ладно, школа. Ладно, это, скажем так, знаете, ну, люди светские, там, недуховные, да. Но ведь иногда это в церкви происходит. Знаете, вот был момент в моей жизни, в церкви, когда, я скажу открыто, в молодом возрасте я решил уйти из церкви. Просто решил уйти из церкви. И, ну, там проблемы, как всегда, все пересеклось в одной точке, переживания в личной жизни, огорчение, я разочаровался в ком-то в церкви, все одно другое. Ну, и враг подсуетился и как бы внушил мне мысль, что мне лучше быть верующим человеком, но не в церкви. Там можно молиться, читать Библию, даже петь псалмы можно перед Господом в своем лице и все остальное. И вот один проповедник с этим не согласился, тот, который меня крестил. И он приехал встретиться со мной. Он приехал, чтобы, ну, как-то что-то сделать, когда он услышал, чтобы все-таки я начал снова посещать церковь. И я был на рабочем месте, работал. Приходят братья, один брат из церкви говорит: «Ваня, выходи, проповедник приехал с тобой встретиться». А вы знаете, у меня такое внутри появилось несогласие. Я думаю, что они все лезут в мою личную жизнь? Это моя жизнь. Пусть неправильно еще кто как думает, но это моя жизнь, не надо лезть. Ну, как вот греховное вот это начало, он все возмущается. И я так дерзко вот этому брату, который пришел со мной, а это был скромный брат, он такой, знаете, тихий, он никогда ни на кого не кричал, не ругался, таким я его знал. И я ему говорю: никуда я не пойду, нет, все, не надо, не трогайте меня, все, я вот тут на рабочем месте, не отвлекайте меня. А он на работу ко мне пришел. И вот, знаете, произошла какая-то удивительная перемена с этим благочестивым братом, ну, как я запомнил. Может, было немножко по-другому, но я так запомнил. Он чуть ли не зарычал на меня. Он так меня стал ругать. И он говорит: что? Ты зеленый юнец. А мне там было 20 с небольшим лет. Проповедник, который в тюрьме сидел за истину, приехал, чтобы... А ты сидишь и говоришь: не лезьте в машину. А ну-ка, вылазь оттуда. А я там под машиной чинил машину, как бы служебную. Все. Вылазь, я сейчас спущусь, я тебя выкину с этой ямы. Такие он жесткие слова, знаете, стал мне говорить, что, наверное, вот такие слова и нужно, и только они, наверное, могли на меня тогда

0: так подействовать, что я оробел, не то чтобы испугался, просто это неожиданно. Я вылез с этой ямы, стал руки вытирать. Он говорит, нет, идем прямо такой грязный, пойдем, я сейчас тебя отвезу. Вот эта мысль, что Бог над всем стоит. И помните, как в Римлянам 8 главе сказано, любящим Бога, призванным по Его изволению, по-моему, 38 стих, все содействует к чему? Все содействует ко благу. Mm-hmm. То есть мы сейчас поговорили с вами о том, что к нам приходит. Mm-hmm. Поэтому здесь, я думаю, нам сильно переживать не стоит, как к нам относятся. Конечно, мы переживаем. Конечно, нам больно. Конечно, нам трудно. Но нас утешает мысль, что над этим стоит Господь. Mm-hmm. Он что-то допускает. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И это может послужить действительно к моему спасению. Угу. Гораздо важнее то, что от меня исходит.
1: Ну да, вот я как раз и хочу обратить на это внимание. Действительно, мы не можем других людей изменить, внушить им что-то. И другие люди, они не сердцеведцы все-таки, как Бог. Да? Они по каким-то внешним признакам могут что-то понимать о нашей жизни, но не до конца. А вот все-таки хочется понять, я так понимаю, что в христианское отношение это далеко не всегда только смирение и согласие. То есть вот вы привели пример, где если бы человек, как бы уважая границы, сказал, ну, не хочет, простите, Ваня, выходить к вам на разговор.
0: Туда ему и дорога.
1: Уж извините, ну вот не вышел, занят, не идет. Ну, быстрее, ну-ка встал и пошел. Да, как бы, вот если бы он так смиренно ответил проповеднику, так вы бы и не вышли, разговор бы не состоялся. Я так понимаю, разговор это был важный и судьбоносный.
0: Да, да.
1: Вот, да.
0: Я вернулся в церковь.
1: Да. Но вот до конца мы не всегда же, ну, мы не знаем нашего будущего, что будет как-то нас подталкивать к каким-то важным жизненным решениям. Вот, то есть все-таки допустимо в христианстве где-то решительно, где-то настаивать, где-то подталкивать человека, ну, к благому, так?
0: Да, совершенно mm-hmm. верно, допустимо. И, между прочим, когда мы, для нас же идеал Христос, когда мы смотрим на жизнь Христа, мы видим, даже вспомнить ту же 23 главу Матфея, она почти вся, это называют ее некоторые горе-глава, потому что она начинается mm-hmm. «Горе вам, фарисеи, да, гробы окрашенные, порождение ехиднины». Иногда Иисус прибегал к таким нелестным выражениям. Конечно, я далек от мысли, что он хотел кого-то оскорбить, но он хотел достучаться. И вот здесь мы должны с вами сказать, конечно, есть границы, есть принципы, которые мы должны соблюдать вот в этом искреннем стремлении достучаться, что-то сказать. И вот какие эти принципы, границы, я хотел бы вместе с вами на это обратить внимание. Допустим, Матфея 7 глава, стих 12, Господь учил. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Очень важный принцип, просто краеугольный камень. То есть, когда ты полон каких-то эмоций, мотивация какая-то у тебя есть, задачи перед тобой какие-то, и ты думаешь, я должен достучаться, я должен вот так, да? Первое, что мы сейчас упомянем, после того, как сказали, что искренне должны быть отношения, да? После того, как сказали, что Бог допускает, чтобы к нам что-то не так кто-то сказал. Это должны быть отношения, построенные на вот этом принципе. Вот как хотел бы ты, чтобы вот к тебе сказали, с тобой... Поставь себя на его место. Поставь. В моей жизни Господь так работает, что иногда проходят годы, прежде чем я оказываюсь на месте этого человека. К сожалению. Угу. То есть я живу, я вроде верующий человек, пастор. Я считаю, что я правильно поступил, правильно сказал, что это было все своевременно, нужно было поставить на место, можно еще что-то там. Я живу в таком в своей... грубо говоря, ауре, да, mm-hmm. таком восприятии. Все правильно. Господь видит мою прямость, видит мою закрытость. И не пытается мне что-то вдолбить, в черепную коробку, что ты не прав. Но проходит какое-то время, еще раз повторюсь, иногда несколько лет. И Господь меня ставит в такую ситуацию. И я только потом, постфактум, начинаю понимать, что я в подобной ситуации. И только тогда я начинаю чувствовать, как это неприятно, как это больно. То есть то, что я считал, что оно совсем не больно, что оно нормально, это не надо здесь просто играть в обиженных, все так. И вдруг

0: Господь говорит, хорошо, попробуй, давай, попробуй. Остыл? Остыл в своем упрямстве? Остыл в своей правоте? Ну, давай, вот открылась вакансия, встань на это место. И даже скажу больше. Господь так деликатно работает, что Он не дает мне в полной мере оказаться в том пагубном положении. Он очень часто дает только краешком затронуть то пагубное положение. То есть,
1: немножко,
0: и да? То мне, я чувствую, и тогда Дух Святой, по милости Господа, приносит мне мысль, ну как же я не мог учесть, что на самом деле это так больно, что это так жестко, что это так трудно, что это так тяжело. А я думал, что это слабость. Человек играет в обиженного, человек тут себя сильно жалеет. А вот ты даже не в полной мере испытал все, что он тогда, но тебе уже как больно, тебе уже как трудно. Поэтому первый принцип, о котором мы вот это сейчас говорим, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте друг с другом. И вот продолжая эту мысль, да, в послании к Галатам, в 5 главе, апостол Павел напишет в 14 тексте. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Не просто, как ты хотел бы, чтобы с тобой, ну вот, поставил на место и ушел с этого места. Ну вот, проиграл ситуацию, все, мне достаточно. Нет, Слово Божие говорит, иди дальше. Иди не просто к тому, чтобы понять этого человека, встать на его место. Иди к тому, чтобы в тебе возникла любовь к этому человеку. И вот, между прочим, некоторые говорят, это Новый Завет, в Ветхом Завете все по-другому, там враги, там выбили зубы, еще глаз выбили, там все остальное. Ничего подобного, потому что в 19 главе книги Левит, в 18 тексте легко запоминается. Левит 19:18. Вот эти же слова. «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Еще в книге Левит. И вот опять в моей жизни, вы знаете, что я испытывал. Были некоторые примеры из моей жизни, когда мне было трудно строить отношения с какими-то людьми. И не с пустого места. То есть я, ну, у меня были факты, что эти люди там лжецы, что они обманщики, что они злонамеренны, что то, другое, все было в арсенале моем. Но нужно было построить как будто бы позитивные с ними отношения и как будто даже в чем-то им помочь. И вот самый первый мой опыт был, я еще пастором не был. Вот в один из таких эпизодов, это было на моем рабочем месте с одним из сотрудников, когда вот это все возникло, а с ним очень сложно у всех строились отношения, и вдруг вот он попросил просто у меня помощи. И причем нагло. Не то, что попросил, потребовал. И этому нужно было уделить целый день. И я вначале так возмутился. Я вначале думаю, как он еще? Вот хоть бы сказал, ну можешь, Ваня, ну пожалуйста. Нет, ты мне должен тот, и все. И у меня вначале все возмутилось. Ну, я буду более коротко рассказывать эту историю. Я молился. Вот очень важно, когда очень сложно у нас строятся отношения, не торопитесь попытаться изобразить какие-то отношения. Просто придите к Богу, просто встаньте на колени, просто начните молиться, чтобы Господь показал, помог, подвел в этом. И вот слава Богу, что тогда, как бы вот, ну, Господь помог мне прежде всего встать на колени. Я, знаете, я молился вот определенное время. И вдруг мне приходит такая мысль во время молитвы, ну, думая о Духе Святого. Эта мысль следующая. Проблема не в нем, проблема в тебе. Такая мысль. Я думаю, как во мне? Это что, я такой человек? Стал дальше молиться. Господь говорит, да, проблема в тебе. В чем же эта проблема? А Господь говорит, в том, что ты его не любишь. И вы знаете, вот это было так, ну, как, так неожиданно для меня. И в то же время так просто. И в то же время так глубоко. Господь ответил всего лишь одним предложением. Проблема в тебе и проблема в том, что ты его не любишь. Но, знаете, вот у меня были такие моменты, опыты, когда я не очень правильно, конечно, вел себя с Богом в молитве. Это был тоже такой момент, когда я решил, так, знаете, ну, продерзить, дерзнуть. Я сказал, ну, Боже, ты же любовь. Ну, раз проблема во мне, раз я не... Ну, дай мне тогда эту любовь. Я не думал, что так все сработает хорошо. Вы знаете, Бог такое расположение мне дал к этому человеку. Бог просто мне показал, ты еще сомневаешься?

0: еще глумишься над чувством любви, хорошо, я тебе дам. Ну, извините, что я так утрирую. На, попробуй. Вы знаете, вот я помог этому человеку. Мы потом много раз встречались. Вот я понял действительно всем своим естеством, что когда в сердце любовь, даже в самых сложных отношениях, тебе будет легко быть искренним, быть добрым и быть позитивным. Потому что Бог наш – любовь.
1: Да, вот, Иван Ильич, я думаю, что мы часто, вот даже в христианской церкви, мы уже имеем какие-то знания о том, какими должны быть отношения, да? Ну вот как по-христиански? Там с добром, безотказно, где-то, ну, внимательно, отзывчиво. Но когда мы сталкиваемся с какой-то внештатной, так скажем, ситуацией, нам грубо отвечают. Или просто неприятен человек, не разделяем мы его какого-то отношения к жизни, к труду. Например, мы не всегда думаем о том, что в первую очередь важно молиться о своем отношении к нему. Пусть не о каких-то супернежных чувствах, но об уважении, о принятии. То есть мы лучше сразу побежим и скажем. Или будем носить в себе обиду и ничего не скажем. Но так, чтобы встать и помолиться об этом человеке и о своем отношении к нему. Вот в первую очередь.
0: Да, совершенно верно. Я бы вот со своей стороны хотел завершить местом Писания из первого послания Петра, второй главы. Но вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Ключевой момент во всем, о чем мы говорим, это смотреть на Христа, приходить к Нему, искать у Него силы и знать, что если Христос победил, Он даст победу и в нашей жизни. Нужно верить и идти в эту сторону, не сомневаясь.
1: Иван Ильич, большое вам спасибо за эти слова наставления. Вы дали нам направление, как двигаться в отношениях с ближними. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
3: Распятого за нас при Понтии Пилате.
4: Воскресшего в третий день.
5: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
6: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века.

Приветствую вас, дорогие друзья и слушатели, и следователи Слова Божьего. Бог требует от нас абсолютного совершенства. Не верите? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Нагорная проповедь Иисуса Христа. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это не просто призыв к совершенству, это не просто такая большая планка, куда надо тянуться. Это приказ, это повеление. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мы часто говорим вот в христианских кругах о святости, и многие исследователи понимают, что святой в Священном Писании еще не значит совершенный. Святой – это значит отделенный, это стремящийся к совершенству. Это человек, который посвящает себя Господу и идет к Нему, хотя не обязательно еще безгрешный и абсолютно идеальный. Но здесь же Христос говорит, что мы обязаны быть совершенны, причем не просто так, а совершенны, как совершен Отец Небесный. То есть мы должны достигнуть божественного совершенства. Неужели это реально? Кажется действительно полным нонсенсом требовать подобное от грешного человека. С чего же вдруг тогда Господь это требует? Эту тему лучше раскрывает апостол Иаков. И поэтому я предлагаю сегодня вместе с вами открыть послание апостола Иакова и посмотреть, что Иаков говорит о совершенстве. Итак, послание апостола Иакова. Глава 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Радостное начало, не так ли? «С великой радостью принимайте, когда впадаете в искушения». Вы когда последний раз радовались, когда боролись с искушением? Или когда на вас сваливалось какое-то испытание или какая-то проблема жизненная? Это же тоже до определенной степени искушение. Радостно? Он говорит, надо не просто радоваться, а с великой радостью принимать подобные ситуации. Но он и объясняет, почему. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка». Апостол Иаков с самого начала подводит нас к мысли об этом абсолютном, тотальном совершенстве, без всякого недостатка. И для того, чтобы это совершенство достичь, он говорит, что наша вера проходит различные испытания. Все, что с нами в жизни происходит, будь то искушения, будь то ситуации жизненные, будь то проблемы какие-то или испытания, все это является некоторым испытанием нашей веры, и целью этого испытания является достижение нами совершенства. Через каждое испытание мы можем проходить с терпением. И это терпение приводит нас в итоге к совершенству. Но ведь не просто в момент испытания осознавать, что это испытание. Как он пишет, зная, что испытание производит терпение, а терпение должно быть совершенно. Это ж нужно это в голове держать. Это ж нужно в момент вот критической какой-то ситуации понимать, что паниковать не стоит. Все, что в твоей жизни происходит, это во благо верующему. И если Господь допустил, все нормально, значит, даст силы и преодолеть, значит, будет от этого только польза, значит, вы станете более терпеливыми, значит, вы станете сильнее, лучше, вы станете, ваш характер станет более отточенным и более христоподобным. Вы станете более совершенным, пройдя через очередное испытание. Всегда ли ты держишь это в голове и понимаешь это? Апостол Иаков предлагает решение и на это. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему.
но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Итак, вот у нас вторая особенность, критерий, как нам достигнуть вот этого абсолютного совершенства. Во-первых, мы должны осознавать, что любое испытание приводит нас к этому совершенству, развивая наше терпение и остальные качества. Во-вторых, мы должны иметь абсолютное доверие Богу, потому что и вера как раз-таки наша испытывается. Мы должны доверять Богу, немало в Боге не сомневаясь. Если Господь сказал, что верующему все содействует ко благу, значит, верующему все содействует ко благу. Значит, все, даже самое плохое, что в моей жизни происходит, тоже содействует мне ко благу. Я, может быть, еще не понимаю, как, не понимаю, для чего, но я верю, что это содействует ко благу. И прося у Бога мудрости, как в той или иной ситуации поступать, я таким образом показываю: Господи, я Тебе доверяю. Я знаю, что то, что в моей жизни произошло, произошло не просто так, произошло с какой-то определенной целью. Ты знаешь, с какой. Я пока, может быть, не знаю. Господи, дай мудрости, как правильно поступить. Потому что я могу поступить совершенно бессмысленно, совершенно где-то, может быть, несправедливо, где-то грубо, где-то нетерпеливо. Господи, дай мудрости. Ситуации в жизни настолько бывают непросты, что невозможно даже в объемах в десятикратном, в стократном размере, превышающем Священное Писание, описать все жизненные ситуации, как в них надо по Божьей воле поступать. Только Дух Божий, живущий в нас, может дать нам мудрости поступать в каждой ситуации реально, адекватно и правильно. Итак, когда в нашей жизни постигает нас испытание, мы должны, первое, осознавать, что это испытание нам во благо. Это испытание производит терпение. Второе, соответственно, терпеть, претерпевать это испытание. Как написано в другом месте, претерпевший до конца спасется. Ну и третье, что просить у Господа мудрости на каждый день, веря и немало не сомневаясь, что Господь эту мудрость нам даст. Есть еще пару текстов из первой главы, чтобы увидеть уже окончательный вывод из этой главы. 12 текст. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Если претерпел, искушение перенес, ты действительно на шаг ближе к вечности, к тому, к тому венцу жизни, к тому благословению, которое Господь приготовил спасенным. Итак, 19 текст. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Можно читать практически и дальше всю главу, но мы понимаем, что речь идет о терпении. Не просто о терпении, а о совершенном терпении. И совершенное терпение развивает нас, в нас все остальные совершенные качества. Для этого нужна еще и совершенная мудрость, которую Господь обещал давать в неограниченном количестве каждому просящему Его. Но на этом послание Иакова только начинается. И мы переворачиваем страничку, открываем главу вторую и читаем, о чем же у нас вторая глава. И суть второй главы мы начинаем видеть уже сюда, за середину этой главы, с 14 текста. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Серьезный на самом деле вопрос, и действительно, верующие в Бога, христиане, говорят, что мы спасаемся по благодати, мы спасаемся по вере. Наши дела не могут нам заслужить никакого вообще спасения. Только вера в Иисуса Христа может даровать нам спасение. И Иаков ставит под сомнение некоторую веру. Он говорит, если вера не имеет каких-то подтверждающих ее дел, может ли такая вера спасти человека? В доказательство своего тезиса он говорит, смотри, 19 текст, «Ты веруешь, что Бог есть».

един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Неужели бесы тоже верующие? Естественно, им даже верить не надо. Они знают, что Бог един, они знают о существовании Бога. Вот. Они знакомы непосредственно с Богом, они сталкиваются с Ним в своей жизни. Они терпят поражение каждый раз, когда они пытаются противостоять Богу. Поэтому что удивительного, что они верят в Бога? Может ли эта вера их спасти? Нет. Они обречены на погибель, потому что они находятся во вражде с Богом, несмотря на их веру в Бога. Может ли такая вера их спасти? Бывает ли подобная вера у человека, когда человек в Бога верит, но при этом Богу противостоит? Когда человек в Бога верит и даже вроде бы за Богом движется, но никак свою веру не подтверждает. Как так может быть? А вот простой пример, который Иаков предлагает с 15 текста. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Как часто порой в верующей среде бывает вот подобное. Встречается человек с нуждой, и имеющий возможность помочь этой нужде, говорит: «Ну, ничего, мы помолимся за вас, идите с миром». И не даст ничего потребного, что может реально человеку в этой нужде помочь. Вот, пожалуйста, вам вера без дел. Человек верующий, но действиями своими показывает, что его характер далек от того совершенства, к которому призывает нас Господь. И естественно, Иаков тогда спрашивает, может ли такая вера, не подкрепленная настоящим действием, спасти этого человека? И сам отвечает, нет. Он приводит в пример Авраама, который в доказательство своей веры приносит в жертву Исаака, возлагает его на жертвенник. Господь в последний момент останавливает его, говорит: не делай ничего, я теперь вижу, что ты действительно доказал свою веру. И Иаков, приводя в пример Авраама, он говорит: видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Поразительное утверждение. Все христиане в один голос говорят: человек оправдывается только верой. Апостол Павел говорит: только верой, делами не оправдается никакая плоть. А Иаков говорит: да нет, смотри, человек не только верой оправдывается, он делами оправдывается. Так как же примирить эти два противоборствующих мнения? Кто прав, апостол Павел, который говорит: делами не оправдается никто, только верой, или апостол Иаков, который говорит: видите ли, человек не только верой оправдывается, но и делами? Прав и тот, и другой на самом деле. Прав и Павел, который говорит: делами не оправдается никто. Ни одно действие не может нас оправдать. Но что же тогда имеет в виду Иаков? А Иаков говорит, что эти дела только доказывают истинность нашей веры. Потому что вера бывает разная. Вера может быть несовершенной. Какой? А такой, которая только на словах, такой, которая подобна вере бесовской. Они знают, что Бог есть, они в Него верят, но они Ему не служат. Их дела совершенно противоположные делам Божьим. Вот точно так же и дела человеческие могут показать, какова его вера. Его вера будет спасительной или его вера погубит его. Итак, глава 2. Совершенство дел. Вера проходит на фоне и первой, и второй главы. В первой главе вера испытывается терпением, и все ситуации жизненные производят в нас совершенное терпение. Во второй главе Иаков говорит, вера доказывается и испытывается еще делами. Дела показывают, насколько совершенна твоя вера. И ты должен быть совершен и в своих делах тоже, чтобы показать, что твоя вера совершенна. Чтобы показать, что твоя вера достойна быть той верой, которая приведет ко спасению. Но у нас есть еще третья, и четвертая, и пятая глава. Третья глава. Как многих она вводит в действительно уныние, эта третья глава. Второй текст. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает

слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Кто из нас не согрешает в слове? Даже самый совершенный человек, нет-нет, да что-то и вырвется из уст его, что не делает ему чести. И очень часто мы можем видеть такой или слышать о таком примере, когда священнослужитель занимается каким-то делом, что-то строит, что-то с молотком работает, и рядом стоит мальчик, внимательно на него смотрит. «Мальчик, а что ты смотришь?» «А я жду, когда вы ударите по пальцам, чтобы услышать, что вы произнесете в тот момент». Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Я видел людей, которые в этот момент не могут себя сдержать. Видел и людей, которые могут. И даже ударив себя по пальцам, смолчат. И перетерпят и это. Значит ли это, что они люди совершенные? Написано, язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Апостол Иаков, с одной стороны, говорит, что кто может удержать свой язык, тот человек совершенный. С другой стороны, он говорит, так быть не должно. А что это значит? А это как раз и значит, что мы должны работать и над этим, что наши слова тоже должны быть совершенны. Мы должны быть совершенны и в словах тоже. 13 текст 3 главы. «Мудр или и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». Соответственно, и словами. Итак, совершенство в терпении, совершенство в делах и совершенство в словах. Казалось бы, куда дальше? А есть куда дальше. Если мы увидим человека совершенного в терпении, совершенного в делах, совершенного в словах, мы можем посмотреть на него и сказать, действительно, воистину святой и совершенный человек. Однако, очень многие люди, неверующие в Бога, умудряются достигнуть своими силами вот этого совершенства. Они терпеливы, они молчаливы, они мудры в своих высказываниях, они не скажут лишнего и плохого слова. Глава 4. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Он начинает говорить о желаниях, о тех вещах, которые не видны, о мотивах, которые в сердце, о переживаниях, о стремлениях. И он говорит, откуда вражды, откуда распри, откуда проблемы? От того, что внутри. Потому что чем человек наполнен, то из человека потом и вырывается. Как и Христос говорил, что в сердце у человека, да, то в итоге и на языке. От избытка сердца, говорят, уста. Мы не сможем никогда контролировать свои эмоции, контролировать свои слова, пока мы не научимся контролировать свои желания. Потому что нет-нет, от избытка наших неправильных желаний все равно будут прорываться неправильные слова, неправильные действия. Будет заканчиваться терпение до того, как оно будет, до того, как необходимо будет дотерпеть. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И так дальше, всю четвертую главу он разносит в пух и прах наше вот внутреннее естество, где все накопленное, несправедливость, обиды, желания, какие-то ненужные для нас вообще посягательства, похоти и все остальное. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Господь желает, чтобы в каждом верующем поселился Дух Божий. Об этом говорили

апостолы. Об этом говорит Евангелие, о крещении Духом Святым, о том, что человек – суть храм Святого Духа. И здесь апостол Иаков говорит, вы понимаете, Дух, который желает поселиться в вас или живет в вас, естественно, он ревнует, ревнует, когда внутри появляются желания, несвойственные Духу Божьему. Внутри начинается противоборство, об этом он говорит, воюющие в членах ваших желания и вожделения. Как с этим бороться? Ладно, я могу сжать зубы, перетерпеть. Ладно, я могу настроиться на добрые дела и делать только хорошее. Ладно, я могу заклеить себе рот и молчать, просто не произнося плохого. Как я могу заклеить себе мысли, которые будут вот так вот вертеться, и пусть ничего не скажут, но все подумают. Иаков говорит о совершенстве в мыслях. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смиритесь перед Богом, и вознесет вас. Иаков призывает нас упасть на колени там, где никто нас не видит, потому что речь идет о тех вещах, которые никто не видит и не знает. Речь идет о внутреннем нашем человеке. Речь идет о наших мыслях, о наших желаниях сокровенных. Речь идет о тех проблемах, которые враждуют внутри нас. Вот с этим всем придите к Господу, падите на колени, предстаньте пред Богом. И что Он сделает? Смиритесь перед Богом. Расскажите Ему, что вы не в состоянии это контролировать. Что вы не в состоянии изменить свои мысли. Не в состоянии изменить свои желания. И тогда произойдет чудо. Тогда, как в другом месте написано, Бог произведет в вас и хотение, и действие по своему благоволению. На основе вот этой вот нашей тайной молитвы, как Христос говорил, войди в комнату твою, закрой дверь за тобой и молись Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смиритесь перед Господом и вознесет вас. Совершенство в мыслях. Казалось бы, куда дальше? Остается последняя глава. О каком совершенстве еще можно говорить, если совершенство в терпении сказали, совершенство в делах сказали, совершенство в словах, совершенство в мыслях. На фоне этого проявляется совершенство веры. Что еще? А как раз то, что может помочь к этому совершенству, и мы об этом уже упомянули. Глава 5. Сластраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто? Пусть призовет пресвитеров и пусть помолится над ним. И молитва веры исцелит болящего, если соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Много может усиленная молитва праведника. Илия был человек подобный нам и молитвою помолился, чтобы не было дождя, а потом опять помолился и не был, дало дождь. О чем Иаков хочет сказать в 5 главе? О совершенстве в молитвах. Чтобы наша молитва была постоянной. Как в другом месте в послании Павла сказано, непрестанно молитесь, Иаков это говорит другими словами. Весело? Пойте псалмы, молитесь, благодарите Бога. Тяжело? Молитесь. Больны, молитесь, позовите еще кого-нибудь, молитесь вместе. Переживайте, совершили какой-то проступок, признавайтесь с проступками и молитесь друг за друга. Молитесь. Потому что совершенство в молитве как раз-таки может изменить все. Совершенство в молитве может помочь долготерпеть. Как в этой же 5 главе сказано в 8 тексте, «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Действительно, каждый из нас верующих, если только в этой жизни надеется на Господа, то бессмысленна эта вера. Если он только в этой жизни хочет быть совершенным, то бессмысленно это стремление к совершенству. Это гордость. Если человек хочет на самом деле иметь общение с Богом постоянно, он покажет это в молитве. И

единственный способ достичь совершенства – это идти не от первой главы к пятой, вот в послании Иакова, а наоборот, от пятой к первой. Если мы будем молиться и будем совершенны в молитве, то это постепенно, постепенно будет менять.

то, что будут говорить наши уста. Потому что, изменившись в сердце, мы изменимся и в словах, мы изменимся и в делах. И как следствие мы станем более терпеливыми. А будем просить о мудрости, опять же, каким образом? В молитве. Станем более мудрыми, более скромными, более сдержанными. И будем от испытания к испытанию, как Павел говорил, проходить предлежащее нам поприще. Для чего все это? Когда Христос сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», Он не назвал ничего невозможного. С одной стороны, апостол Иаков показал конкретные пути, как этого можно достичь, а с другой стороны, мы отчетливо осознаем, что своими силами достичь этого невозможно. Своими силами, и то далеко не все, могут достичь терпения, дел, может быть, слов. Но изменить сердце, изменить желание и быть совершенными в молитве можно только с Божьей помощью. Начните с совершенства в молитве. Станьте на колени, обратитесь к Господу, чтобы Он менял ваше сердце. Чтобы мы могли сказать, как говорил потом апостол Павел: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Перестаньте стараться быть хозяевами своей жизни и себя самого. Отдайте лучше свою жизнь Господу, чтобы Он был хозяином вашей жизни. Отдайте свою жизнь Духу Святому, чтобы Он поселился в храме вашего сердца и оттуда руководил вами. И вот тогда вы будете совершенны, как совершен Отец Небесный, потому что Бог, живущий в человеке, не может грешить. Апостол Иоанн об этом сказал прямо. Дух Божий, живущий в человеке, не может грешить. И такой человек воистину исполнит повеление Иисуса Христа и будет совершенным, как совершен Отец ваш Небесный. Пусть Господь благословит каждого из вас на этом пути к совершенству, дарует вам мудрости, дарует вам особых молитвенных взаимоотношений с нашим Спасителем. А Ему да будет честь и хвала и слава. Аминь.

0: Истинно, истинно говорю вам. С этих слов начинается одна из самых красивых и глубоких притч Иисуса Христа. На фоне конфликта с фарисеями он рисует образ доброго пастыря, настоящего духовного лидера. Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы сегодня с вами разбираем уже 10 главу Евангелия от Иоанна и читаем с 1 по 21 текст в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста, этот отрывок.
1: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчи, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы

0: и слушаются голоса Его. И Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они и не поняли, что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть им пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник не родит об овцах. Я есть им пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?»
1: Благодарю. Если мы возвращаемся, да, к содержанию данного отрывка, да, он состоит из нескольких частей. Самое первое – это притча о пастыре, о чужом. И в самом первом тексте мы почему-то читаем характеристики вора. Почему вообще так Иисус начинает вообще свою притчу?
0: Да, мы здесь видим, что, в принципе, все эти рассуждения, они строятся на изученном нами в прошлой программе, когда мы говорили о слепорожденном, потому что это есть как продолжение все еще той же истории, на которой Иисус продолжает свое повествование, потому что, как мы видим, эта глава начинается со слов «истинно, истинно говорю вам». То есть Иисус не начинает, ну, Иоанн никогда не начинает диалог Иисуса со слов «истинно, истинно», потому что это как, ну, если бы я что-то рассказал и потом сказал «следовательно». Да, и вот здесь вот мы видим, что этот отрывок строится как раз-таки вот на прошлом нами изученном. И здесь нам Иисус как раз-таки показывает, что Он есть истинный свет, который освещает и фарисеев, и то, что они делают, да, то есть обличает здесь их. И мы видим о том, что Он не как они поддельный пастырь, но тот, который заботится о нас. И вот здесь как раз-таки в первых стихах мы с вами читаем о том, что Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». И здесь мы с вами видим образ. То есть Иисус показывает притчу в действии. Он проводит аналогии, как порой делаем мы с вами здесь на программе. И здесь Иисус, Он говорит о том, что есть дверь, и тот, кому нечего бояться, он входит и выходит через основную дверь. Но тот, кто хочет украсть, он перелазит где-то. И что он на основе этого говорит нам? Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. И мы видим, что люди не понимают, о чем он говорит. То есть, ну,
1: да, они не
0: вроде
1: поняли,
0: бы есть пастух, для всех понятный образ. За ним овцы ходят. Для Палестины это было нормально, когда не как у нас в России, да, там за какими-нибудь романовскими баранами пастух сзади бегает и пытается их догнать.

0: где-то. А у них была нормой, когда пастух вывел всех, посчитал, встал во главе, идет, и овцы бегут за ним, они знают его голос. И это на самом деле удивительно, если никогда наши телезрители не видели этого. В интернете есть очень много роликов, как большое стадо в загоне, и подходит любой человек, зовет, никто не откликается из этих овец, но подойдет их пастух, ему достаточно что-то сказать или их освистнуть, как вот эта часть этого стада, потому что обычно несколько стад в одном загоне, они просто вылетают оттуда и за ним идут. То есть вот именно знают его голос.
1: Вот здесь и вопрос, а как, если мы, конечно же, переносимся в наши реалии и понимаем, что очень часто бывает такое, что нам говорят, вот придет пророк, или там вот нужно вот этого слушать, или вот этого. Как знать, кто является действительно истинным наставником, и как отличить его от лжеучителя, и как научиться узнавать этот голос действительно пастыря?
0: Ну, знаете, пастырем является Бог в первую очередь. Поэтому, когда мы говорим о том, как узнать его голос и знать его голос, то здесь мне нравится такая иллюстрация, когда есть песня, где поется о том, что ты узнаешь ее из тысячи. И там начинается перечисляться, по каким признакам ты узнаешь. И то же самое происходит в нашей жизни, когда мы, допустим, заходим в какой-то шумный торговый центр, еще куда-то, но мы можем через весь магазин, через весь этот шум услышать нашего близкого человека, его необычный смех, его громкий голос, да, или еще что-то. Почему? Потому что мы четко знаем его голос, его манеры, его привычки, да, его интонацию и тембр голоса. И наш мозг, он автоматически среди всего шума откидывает и вычленяет именно вот то, что ему знакомо. И мы, о, да здесь как бы не мой дорогой любимый. Идем туда, а там вот наш дорогой друг любимый, да? Как раз-таки это он оказывается. И что является следствием того, что вы начали узнавать его голос?
1: Потому что я его знаю, я живу с этим. Ну, допустим, если это близкий человек, то, конечно, я слышу его каждый день. Да? Или, допустим, иногда по запаху узнаешь человека вот из тысячи, потому что ты просто с ним живешь каждый день.
0: Ну, по запаху я никогда не пробовал узнавать человека, но по голосу узнавал. И вот суть является лишь в том, что до отношений мы никого не узнаем. Для нас это такой же шум. Но если мы строим отношения, проводим совместное время, качественное, да, то мы начинаем узнавать. Вывод. Если человек хочет узнавать голос своего Господа, пастыря своего, то ему необходимо ежедневно проводить с ним время. То есть, что под этим подразумевается? Под этим подразумевается искренняя молитва. Не то, что «Ой, Господи, спасибо за то-то-то, дай мне вот это, все, я побежал». А молитва, в которой мы действительно можем иметь диалог не спеша. То есть, для этого выделяется особое время. И особое время на то, чтобы изучать Слово Божие. Потому что, когда мы изучаем Слово Божие, мы понимаем, что по Его воле, что не по Его воле. Он дает нам ответ через свое Слово. Не только тем, что вот здесь написано, но и через наш разум, когда мы читаем Его Слово, Он открывает нам что-то по-новому и актуальное именно к нашей ситуации. То есть Бог дает ответ. И вот когда мы проводим время в Его Слове, в молитве, в общении с Ним, то тогда мы начинаем узнавать, что от него, что не от него. Какой пророк от него, какой не от него. Какая весть от него, какая не от него. Но для этого нужны живые отношения, которые не зиждятся на каких-то клише, ярлыках, порой в которых мы вырастаем, в трактовках той истории, которую мы читаем в Писании. Мы всегда должны быть открыты для того, как нам ее откроет Господь.
1: То есть понятно, почему овца не идет за чужим голосом. Она знает голос своего пастыря. А вот здесь вот хотелось бы еще немножечко поговорить про то, что значит «я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется».
0: Спасибо. Это очень такой, знаете, тоже образ, еще один, взятый из той же темы, который раскрывает Господь. В Палестине были такие овчарни, которые были естественными. Либо

0: была пещера, которая, ну, естественная, туда загоняли овец, и как раз-таки на входе в пещеру ложился пастух. То есть, чтобы овца не могла пройти, и чтобы не мог ни вор, ни дикий зверь туда попасть. То есть, есть в русском языке такая фраза «только через мой труп». Вот в той культуре отчасти она могла быть действительно реальностью. То есть, когда дикий зверь приходил, да, и здесь уже стоял вопрос, кто кого, пастух отобьет овец, или он не сможет этого сделать, но тогда только через его труп. И таким образом, и здесь получается, Иисус себя сравнивает именно с этим пастухом, который является дверью, преградою для внешних опасностей, и тем, кто является защитою для нас. То есть, когда не было таких пещер, то люди строили из камней такие заграждения, где было настолько узкий вход, что, встав в нем, или если ляжет в нем пастух, он полностью закрывал этот вход, чтобы не вышла овца, никто не смог туда проникнуть, зайти. То есть, вот он был той системой безопасности для овчарни. И таким образом мы видим, что за счет этого образа Иисус показывает о том, что он есть как раз-таки добрый пастырь, который заботится о своем стаде. И мы понимаем, что здесь есть очень важная вещь. Иисус показывает то, что предстоит ему сделать. Ему, да, как пастуху, необходимо будет умереть за овец своих. Потому что если мы с вами посмотрим, то здесь есть интересный такой нюанс, который заключается в том, что даже в предписаниях еврейских уже было понимание, когда виноват пастух, а когда он не виноват. Ну, то есть, к примеру, если приходит один волк, то тогда пастух должен был отбить. Он не имел права никуда бежать, он должен был отбить стадо. Да? То есть, если же приходило два, то такое положение рассматривалось как неизбежное происшествие, но при этом дополнялось о том, что истинный пастырь и в этом случае будет рисковать своей жизнью, чтобы защитить стадо. И то есть, таким образом Иисус говорит о том, что он готов умереть за нас. И он предвещает тот крест, к которому он идет. И это достаточно, знаете, серьезная и интересная притча, которую он использует. И он ее противоставляет как раз-таки вот тем наемникам, фарисеям, да, то есть мы помним о том, что все это строится на истории со слепорожденным, который был изгнан фарисеями. То есть кто такой наемник? Наемник – это тот, кто работает ради финансов, и он душой не прилепляется к тому, о чем он заботится. А пастырь, он прилепляется всей душою к тому, о чем он заботится. И вот здесь как раз-таки Иисус и говорит о том, что вы ведете себя как наемники. Вы просто взяли и выгнали этого бедного парня, да, этого человека. И это на самом деле очень поучительная для нас тоже история, которая заставляет задуматься и переосмыслить.
1: А кто является вором в нашей жизни?
0: Но мы понимаем о том, что когда Иисус говорит о разбойниках и ворах, во-первых, о фарисеях, потому что, как в других Евангелиях даются характеристики им, о том, что они являются теми, кто претендовал на роль пастырей Израиля. Они принимали решение о том, кого допускать, а кого изгонять. Да? То есть они затворяли Царство Небесное человеком, как говорит Иисус в Евангелии от Матфея, 23 главе. Они обходили море и сушу, дабы обратить хотя бы одного человека. А когда это происходило, делали его сыном гиены, вдвое худшим, чем себя, вдвое худше, чем сами. И об этом Иисус говорит в Евангелии от Матфея, также в 23 главе, в 15 тексте. Они взяли ключи разумения, как в Евангелии от Луки сказано, и своим ложным истолкованием священных писаний препятствовали людям распознать и принять свет. То есть вот такие характеристики, о них дает Евангелие нам. И поэтому в этой притче Иисус и говорит о том, что вы и есть те самые воры и разбойники. Но здесь также важно подчеркнуть, что под ворами понимаются те, кто, ну и разбойниками, те, кто предлагает.

0: иные пути спасения, кроме Иисуса Христа.
1: Угу.
0: То есть Христос говорит, да, невозможно быть спасенным, если не войти мною. То есть если ты не через Христа спасаешься, если не веруя в Него, невозможно быть спасенным. И об этом говорит все Евангелие от Иоанна, мы об этом уже не раз говорили. Но угу. есть лжемессии, лжепророки, угу. есть люди, которые говорят о том, что, ну, можно же спастись не только в христианстве. Неважно, так. во что ты веришь. Вот есть разные религии, и Бог их создал для, для разных типов людей. Но просто нужно быть искренним, и все будем спасены.
1: И добрые дела, наверное, делать.
0: Да, добрые дела делать. То есть есть такое мнение, действительно распространенное очень достаточно. Но Господь говорит, нет. Ни в коем разе. Есть единственный вариант для спасения. Это если вы придете ко мне и примете дар от меня, этой жизни.
1: Примем Христа.
0: Да, если мы примем Христа в свое сердце, заключим с ним завет, будем следовать за ним и вот развивать вот эти живые настоящие отношения. Да? И вот как раз-таки мы понимаем о том, что лжемессии были в его время, они есть в наше время. Да? Я думаю, 90-е годы были очень так...
1: Распространены
0: и больно сказались на нашем народе. Много после этого стало предвзятости и к настоящим христианам. Но, тем не менее, это то, что и будет, потому что мы читаем в Писании о том, что и знамения будут они совершать, дабы прельстить многих из избранных. И поэтому здесь тоже нужно... быть теми, кто имеет живые отношения, чтобы, когда будет другой сладкий голосок, нас это не прельстило.
1: То есть это мы говорим, возвращаемся к 11 стиху, да, есть лжепастырь, а есть я, есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
0: Да.
1: Вот возвращаемся, да, к вопросу про пастырь добрый. Это... Что здесь имеется в виду? Какой пастырь добрый? Понятно, что здесь про Иисуса идет речь.
0: Да.
1: А как раскрыть это понятие в плане его характера?
0: Ну, исходя из этого образа, что он дает, мы понимаем, что пастырь добрый – это тот, который готов отдать свою жизнь за овец.
1: Угу.
0: И второе – это тот, который знает их лично.
1: Угу. То есть не только мы узнаем, но и...
0: Он знает каждого из нас.
1: Угу.
0: Он знает нас, он знает количество волос на нашей голове, он знает о всех наших нуждах, переживаниях, о том, чего нам не достает, но он желает, чтобы мы следовали за ним, чтобы мы прежде искали Царство Божие, а остальное он нам прикладывает. Он говорит,
1: все остальное приложится вам.
0: Не пекитесь, маловеры, да, о том, что есть, пить, об этом язычники пекутся. Вы ищите прежде Царство Божие.
1: Также мы здесь видим такую фразу, да, имели жизнь и имели жизнь с избытком. Да, это текст. О каком избытке здесь говорит Иисус?
0: Да, мы понимаем о том, что Иисус, как мы это видели на примере насыщения 5000 человек истории, Он дает с избытком. Он дает больше, чем того требуется человеку. Но при этом он всегда относится к излишкам с трепетом и уважением, не расточительствует, да, то есть как мы пришли, они тогда все собрали. То есть у нас есть различные нужды – физические, интеллектуальные, духовные. И это три сферы, из которых состоим мы, так скажем, да. И Господь, Он заботится о каждой нужде, не только о духовном, не только о физическом, не только об интеллектуальном, но Он видит наши нужды, наши переживания, наши эмоции, реакции на тот или иной поступок, и Он всегда рядом, Он нас, как Небесный Отец, даже порой балует. Не знаю почему, но в моей жизни... очень так интересно наблюдать за тем, как Господь заботится о моей жене.
1: Так.
0: Да, то есть, знаете, вот было несколько таких историй, когда, ну, был либо ранняя весна, либо лето раннее, вот, ну, где-то такие вот моменты, И моя супруга, ну, как бы у нее личные отношения с Богом. У каждого у нас где-то бывает такое, ну, ныне какое-то на основе.

0: ходит, да. И вот внутри ей просто хотелось сейчас бы вот свежих ягод, ну или овощей каких-то, ну вот что-то конкретное вот хочется. Mm-hmm. И было несколько историй. В одной она вот просто подумала об этом и все. И буквально там следующий день или через два дня к нам приходят гости и приносят вот то, что она хотела именно. Надо, хотя это не было чем-то, скажем, обычным на тот период времени. Это было что-то такое отчасти редкое, я бы сказал. Угу. Но таким образом Господь ей показывал то, что не переживай, угу. Я рядом, я забочусь о каждом твоей нужде. Но я бы не сказал, что это нужда. Я бы сказал, что это Господь как раз-таки просто, как родитель своего ребенка, погладил по голове и угостил конфеткой. То есть я рядом, не переживай, все хорошо, мы с тобой идем дальше. И таких вот моментов было несколько, и они почему-то всегда были вот связаны с какими-то вот такими вещами, которые, с одной стороны, редкие, с другой стороны, Господь вот тут же их посылает и... Угу. Как-то вот, ну, заботится. Для меня, да, он заботится, и для меня это очень показательно о том, что ему, знаете, не только глобально наше спасение важно, угу. Ну, вот такие глобальные планы, а тут, ой, что за мелочь. Порой люди говорят, а зачем мне к Богу обращаться, если, ну, зачем мне его по пустякам беспокоить, если я сам могу решить? Я с этим часто встречаюсь. Но Бог говорит, нет, я знаю тебя лично, я знаю каждое твое переживание, только позволь мне позаботиться о тебе, позволь мне показать свою любовь к тебе. И для меня это не пустяк, для меня каждое твое чувство важно, я тебя принимаю таким, какой ты есть, я хочу заботиться о тебе. И вот это для меня, наверное, было свидетельством Божьей заботы и любви о моей супруге, о том, как вот он ее холит, лелеет, поддерживает в ее трудностях, которые есть у нее, да. И вот это очень интересный пример такой.
1: Да, это действительно важно, что Бог заботится и любит нас, но у меня здесь такой вопрос. 16 текста мы видим, что есть и другие овцы, не из его стада. Получается, что не все мы являемся овцами для нашего доброго пастыря.
0: Знаете, здесь можно понимать это немножко иначе. Так. Во-первых, здесь, вероятно, Иисус может говорить о язычниках. Угу. То есть его стадом до сих пор был народ израильский. Но как мы поняли уже из прошлых глав, что истинный израильтянин не тот, кто по крови, а тот, кто по делам. Да? И здесь как раз-таки Иисус, он... говорит о том, что не по крови теперь мой Израиль будет пониматься. Не только по, ну, не только то мое стадо, которое по крови, но есть и овцы не сего двора, есть и язычники, которые также ко мне придут и будут частью моего стада. Если переносить на наше время, то это говорит о Божьей любви, которую он проявляет и проявит, особенно в последнее время перед своим пришествием, о том, когда он воззовет каждому сердцу, неважно, это будет христианская религия или просто другое вообще вероисповедание, да, то Христос, он все равно будет призывать выйти, оставить ложное понимание либо его истин доктрин, либо вообще ложное понимание всего мира создания, и выйти, принять его как своего спасителя. То есть будет вот этот последний зов пастыря, обратиться к нему, каждому, обратиться от лжеучения к его учению. И я бы даже, может, сказал не совсем, это как уже будет учение, а как тот разбойник на кресте, который просто, он не принял всего учения, но он поверил Богу и вышел на его призыв. Вот поэтому здесь и говорится еще и о овцах не сего двора.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такую интересную беседу и за ответы на наши вопросы. Иисус, как добрый пастырь, знает каждого из нас по имени. Он ведет и защищает нас. Он отдал за нас жизнь. Следовать за Ним значит слышать Его голос, различать истину и ложь и доверять Его заботе, ведущей нас к жизни вечной.

Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Смотри, Вита.
1: Она у тебя в другой руке.
0: Алло.
1: Куда она пропала?
0: Алло.
1: Как ты так сделал?
2: А теперь моя очередь. Алле-оп.
1: Ну и что, и я так могу. Дай я попробую.
2: Держи.

0: Алиоп. А папа тоже так умеет.
1: Что папа умеет?
0: Ура, папа пришел.
1: Так что там папа умеет?
0: Они мне тут разные фокусы показывают.
1: Фокусы — это только ловкость рук и знание секретов.
2: Но есть фокусы, за которыми стоят не только ловкость рук. Есть колдовство, которое Бог запретил делать.
3: Дедушка, не пугай нас. Лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду?
2: Я говорю про египетских колдунов, которые противостояли Богу.
4: Они показывали фокусы?
2: И не только.
0: Дедушка, расскажи.
2: Хорошо.
3: Иди ко мне.
2: Как вы помните, Бог явился Моисею в горящем кусте и отправил его к фараону.
0: Я помню.
2: Моисей встретил своего брата Аарона и рассказал ему все слова Господа Бога.
1: Потом Моисей показал народу все чудеса, которые делал Бог, и народ поверил Моисею.
2: Тогда Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:
1: «Господь Бог Израилев просит тебя, чтобы ты отпустил его народ».
2: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его? Вы бездельники, идите работать!»
3: В тот же день фараон издал новый указ.
2: «Я, фараон, повелеваю, нельзя давать евреям соломы для изготовления кирпичей. Они должны сами собирать себе солому, а количество кирпичей, которые они должны делать, не убавляйте».
3: У евреев не получилось выполнить приказ фараона, потому что им самим пришлось собирать себе солому.
2: Тогда слуги фараона стали бить начальников и сынов Израилевых и говорить:
3: «Почему вы не делаете столько же кирпичей, как и раньше?»
2: Начальники сынов Израилевых пришли к фараону и сказали:
1: «Зачем вы так жестоко обращаетесь с нами? Солому нам не дают, а кирпичей требуют делать такое же количество. Нас бьют слуги твои за то, что мы не успеваем делать работу. Грех дому твоему!»
2: «Вы бездельники! Поэтому и хотите принести жертву вашему Богу. Соломы вам больше давать не будут, а кирпичей вы должны делать не меньше, чем раньше».
1: «Пусть судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными для фараона и дали ему меч, чтобы убить нас. Господи, что ты сделал? Мои братья ненавидят меня».
2: «Моисей, идите к фараону и сделайте пред ним все чудеса».
3: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь.
1: Аарон бросил жезл свой на пол, и он сделался змеем.
2: «Покажите им силу наших богов, или вы на такое не способны?»
3: Колдуны фараона бросили жезлы свои, и они также превратились в змеи. Но жезл Аарона поглотил их жезл.
1: Тогда Аарон ударил жезлом по реке, и вся вода в реке превратилась в кровь.
2: Рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле Египта. Что вам сказали наши боги?»
3: Тогда колдуны египетские своим колдовством сделали то же самое, что сделал Моисей.
1: «Господи, фараон не отступает, он больше и больше ожесточается.
2: Попроси его снова отпустить мой народ, но если он не согласится, то жабы придут к нему в дом, так что весь Египет будет поражен жабами».
0: «Ура! Фараон отпустил израильтян из Египта!»
2: «Нет, не отпустил!»
0: «Почему?»
1: Об этом мы расскажем в следующий раз. А теперь мы прощаемся с ребятами. Всего вам доброго! До новых встреч!
5: На старый чердачок! Пойдем скорей, дружище, узнаем ты найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны, сюрпризы сундука.

0: Привет,
1: привет, слушай, а кто это у тебя?
0: Кослик!
1: Ой, какой хорошенький! Ну ладно, Вань, мне пора.
0: Постой, постой, Смекота, тебе очень важное дело.
1: Какое?
0: Меня попросил дедушка за козленка посмотреть, а я забыл про очень важное дело, Смекай. Ты не мог бы остаться с ним?
1: Не, Ванечка, я в магазин иду, пирожок купить.
0: Смекай, я
1: покушать я... хочу, а магазин закрывается на обед.
0: Обещаю тебе, 10 минут, Смекай, обещаю тебе.
1: Не, Ванечка, я о пирожке мечтал все утро, а магазин закрывается.
0: Ну, Смекай, ну, пожалуйста, 10 минут.
1: Ну, что с тобой делать? Но только ради тебя, только ради тебя.
0: Спасибо, Смекай, ты настоящий друг.
1: 10 минут обещаешь?
0: Обещаю.
1: А как зовут ты его?
0: Потом, Смекай.
1: Ну вот, ничего не сказал. И как же теперь мне тебя называть, а? Ребят, ну как? Как мне теперь его называть, а? Ха, придумал! Я буду называть его Малыш. Малыш, Малыш. А, здорово, да? А теперь давай поиграем в прятки. Хотя нет, в прятки ты не умеешь играть.

Шо ты какой-то странный козлик? Не играешь, грустный какой-то. Ты чего, а? Ребят, это чего, а? Я, кажется, понял! Он же есть хочет! А? Ты ж голодный? Ну точно, во! Глаза-то голодные! Ну сейчас придет Ваня, и я куплю тебе пирожок. А? Хотя нет, ребят, ведь козлики пирожков-то не едят. А чего ж вы едите-то, а? Ха-ха, придумал! Я куплю ему капусту! Да, капусту! Ребят, однако Вань-то обещал через 10 минут прийти. А вот уже 20 прошло, а его-то все нет и нет. Козленок-то голодный останется. И чего ж теперь нам делать, а? Слушай, пойдем в магазин, а? Козлик, малыш, малыш, ну пойдем. Ну, ну, за капустой. За капустой? Малыш, что с тобой? Пойдем, а? Ребят, смотрите, так проголодался, что даже идти не может. А? Ну ладно, ты подожди, я тогда сам схожу. Только ты смотри, никуда не уходи, ладно? Обещаешь? Ну пока!

0: Так я и знал. Попросил друга 5 минут за козленком посмотреть. А он взял и убежал. Променял его на кусок какого-то пирога. А еще обещание дал. А если бы он заблудился бы или под машину попал? Даже страшно подумать. Эх, смекаль. Дверей после этого друзьям.
1: Вань, привет.
2: Привет.
1: Такой козленочек хорошенький. Твой, да?
0: Да.
1: Прелесть. А ты что, какой угрюмый, Вань?
0: Как же тут быть неугрюмым? Если попросил друга 5 минут за козленком посмотреть, он взял и убежал в магазин за пирогом.
1: Что, он его одного оставил?
0: Да.
1: Мне кажется, Смека не смог бы так поступить.

0: поступить? Может, что-то случилось?
1: Конечно, случилось. Пирогов захотел. Сейчас пойду и скажу ему все, что о нем думаю.
0: Вань, подожди. Ой, Вань. Вань, подожди. Мне тоже к Смекаю надо. Пойдем.

0: Заходи, Милк. Смекай. Смекай, привет, это мы. Смекай. Ваня, его тоже здесь нет, по-моему, он не пришел. Я тебе говорю, что-то случилось.
1: Да ничего с ним не случилось. Услышала, как мы идем, и спрятался, наверное, за сундуком.
0: Ваня, я не думаю, что Смекай бы стал прятаться. При том, что в сундуке от нас, да? Я же тебе говорила, что нет там Смекая.
2: Давай.
3: Тетя Тоня, здравствуйте!
4: Смекай, здравствуй! Проходи, чайку
3: попьем. Нет, мне в Надю!
4: А Наде нет! А что случилось?
3: Ой, тетя Тонь, козленок у меня пропал. Мне Ваня попросил козленка постеречь. Ну а пока я в магазин за капустой бегал, он куда-то делся. Мне бы Надю найти.
4: Она к тебе пошла.
3: Ко мне?
4: Да.
3: Правда?
4: Да.
3: Да, ну я побежал.
4: Ой, Смекай, подожди, а чайку-то как?
3: Потом, потом.
0: Слышишь шаги? Наверняка это Смекай идет.
1: Да, весь надоело прятаться.
0: Смекай, привет! Ты где ходишь?
3: Козлик,
0: мы тебя ждем.
3: Нашелся. Козлик! А вы уже тут. Малыш!
0: Смекай!
3: Малыш!
1: Попросил тебя 5 минут за козленком поглядеть, а ты взял и убежал. И обещание еще дал.
3: 5 минут! 5 минут! Я тебя все 20 прождал! Обещал 10 минут и вернуться, а сам 20 где-то ходил и голодного козлика мне оставил. 5 минут!
1: А ты зато первое обещание не
3: сделал! А ты тоже дедушке пообещал козленка постеречь, а сам мне его вручил!
0: Предлагаю устроить перерыв. И послушать одну замечательную песенку. Согласны?
3: Ничего я слушать не буду. Вот, тем более с теми, кто свои обещания нарушает. Вот так вот.
1: А я буду слушать.
3: А я не буду. Не буду.
0: Смекай, давай послушаем. Кстати, это песенка о том, как нужно сдерживать свои обещания. Давай.
3: Вот как раз это для Ванечки и надо эту песню включить.
0: Открывай сундук.
3: Сейчас мы ее послушаем.

0: Куда спешишь так?
1: Да деткам яблочки несу. Выручай меня, дружочек. За корзинкой посмотри. Я опаздываю. Очень. Нужно мне к сове зайти.
0: Будь спокоен, я, конечно, яблочки постерегу.
1: Ну, спасибо, друг сердешный. Вот, держи, я побегу.
2: Добрый зайка, серый хвостик, дай мне яблочко одно.
0: Это чего? Это куда?
2: Я...

0: зеленые, бери!
1: Тут бельчонок прибегает.

0: они ежа.
1: Ежик мне не отказал бы.
0: Ну держи тогда, скорей.
2: После птички прилетали, мишка приходил олень. После птички прилетали, мишка приходил и олень. Всех их щедр добрый зайка яблоками угощал. Ёжик наконец лужайки запыхавшись прибежал.
0: Выручил меня, ну что же, выбирай теперь себе.
2: Ой, заглянул в корзинку ежик, лишь одно лежит на дне. Заглянул в корзинку ежик, лишь одно лежит на дне.
3: Вот здорово! Какой ежик-то хороший, а? Заяц все яблоки его раздал, а он даже не поругал его за это. Вот это настоящий друг, вот так вот.
1: А мне, между прочим, зайка понравился. Он хоть свое обещание сдержал, но зато доброе дело сделал. Это я понимаю, друг.
3: Да я, между прочим, сегодня тоже доброе дело сделал. Вот так вот.
1: Какое? Купил себе пирожок, да?
3: Я, между прочим, на последние деньги себе вместо пирожка козленку твоему капусту вот купил, вот.
1: Зачем ему капуста?
3: А ты мне его голодным дал, вот так вот.
1: Я его полчаса назад кормил.
3: Ты кормил? Ха, а че он тогда такой слабенький был, играть со мной отказывался?
1: Потому что его замучил. А где капуста-то твоя? По дороге съел, да?
3: Да
1: покажи
3: я...
1: мне капусту.
3: Да я, между прочим, да их вы. Вот. Вот она, ваша капуста.
4: Ваня.
1: Ой. Так ты... А я не знал.
3: Знал, не знал, а еще спорит.
1: Надь, а что, ради доброго дела можно свое обещание не сдержать?
4: Нет, Ваня, я думаю, что никогда не стоит нарушать свои обещания.
3: Да, вот... Вот давайте порассуждаем, Надь. Вот если я, предположим, пообещал присмотреть за козленком, а после этого я заметил, что он очень голодный, так разве нельзя нарушить ради доброго дела обещание?
4: Смека, я думаю, что на этот вопрос мы найдем ответ в Библии.
1: Как это?

0: Смотрите, здесь написано... Так, вот, здесь написано, лучше вам не обещать, нежели обещать и не исполнить.
1: А,
0: слышали?
1: Так это значит, обещание это надо выполнять во что бы то ни стало.
0: Конечно. Я рада, что вы наконец-то это поняли. И я думаю, что мы теперь с вами будем по-другому поступать. Правда, Вань?
2: Угу.
1: Ага.
0: Кстати, ребят, в Библии есть очень много обещаний, которые дал нам сам Господь.
1: А он сам-то их выполняет?
0: Смекай, можешь в этом не сомневаться. Господь, в отличие от нас, всегда сдерживает свои обещания.
1: Интересно, а какие же тогда обещания дает нам Господь?
0: Ваня, ты знаешь?
2: Я знаю. Господь нам всегда говорил, он будет всегда нам помогать и любить нас.
0: Точно. Ребят, а вы, может, еще знаете какие-нибудь обещания, которые дал нам Бог? Напишите нам.
1: Да, в самом деле, ребят, а то ведь я не знаю всех обещаний. Пришлите мне в ваших письмах ответы на вопросы, какие обещания дает нам Господь. А я каждому из вас вышлю вот такие вот открыточки. Ну, идет.
2: А мы делали такие.
0: Да, ребят, если вы забыли, как их делать, напишите нам, и мы с удовольствием вам вышлем книжечку, которой рассказывается, как делать какие-то поделки, в том числе и открытки. А сегодня я предлагаю вам смастерить колокольчик для нашего козленка.
2: Да мы потеряли козленка!
1: Вот
2: да.
1: Забывайте!
0: Тогда для этого нам понадобятся коробочки из-под киндер-сюрпризов, что-то звонкое, например, скрепки, горошинки и ленточки. Смекай!
1: Ну вы же знаете, что в моем сундуке всегда все можно найти.
0: Отлично, тогда за дело!
1: Конечно! Конечно!

отверстие для ленточки. Теперь продеваем ленту. И насыпаем звонкие горошинки. Первый колокольчик готов.

0: Для другого колокольчика нам понадобятся скрепки. Прикрепляем их к ленточке. Колокольчик готов.
1: Ха! Вот здорово!
2: А давайте повесим эти колокольчики моему козленку!
0: Давайте!
1: А у меня еще и бантики есть! Вот.
0: Здорово! Сейчас он у нас такой красивый будет. Теперь он точно не потеряется.
2: А я забыл. Ведь этого козленка надо дедушке отдать.
0: Ну что, пойдем?
1: Пойдемте.
0: Не будем терять время. Так, сейчас я ему бантик завяжу.
2: Ребят, ну я сегодня понял, что свои обещания нужно всегда исполнять.
3: Это верно. А то может такое произойти. Но лучше Ваня сам об этом вам расскажет.
4: Приходите все ко мне на день рождения. Мама классный турнир.

0: поиграем?
1: Извини, Змейкай, дела.
0: Ванечка, один ударчик, хоть минут поиграй. Ну пойдем скорее, Ванчик.
1: Ладно, так и быть, Змейкай.

хотелось мне. Обещание много.

Вплоть до XVIII века господствовало всеобщее убеждение, что Иисус воскрес из мертвых. Позднее же, по мере развития скептицизма, стали возникать различные версии, которые пытались естественным путем объяснить факт пустой гробницы. Мы остановимся на трех наиболее известных предположениях, высказанных против воскресения. Первое. Христос не умер на кресте, а только потерял сознание и потом пришел в себя, что было воспринято учениками как чудо воскресения. Второе. Гробницу перепутали. И третье. Тело украли. Около 200 лет назад было озвучено предположение, чем-то напоминающее сюжет из Шекспира. Воскресения не было, так как не было и смерти. Только лишь обморок, который отступил в прохладной гробнице. Но посмотрите сами, насколько чудесно будет выглядеть такое предположение во свете определенных фактов. В надежде вызвать жалость толпы ко Христу, Пилат решает отдать Иисуса на суровое римское бичевание, которое

которая исказила его тело до неузнаваемости. В его руки и ноги впиваются железные гвозди, он теряет много крови, изнемогает от лихорадки и жажды. Чтобы проверить, действительно ли наступила смерть, копье римского воина пробивает ребра и вонзается в сердце, из которого изливается кровь и вода. Но это еще не все. По прошествии полутора суток ему необходимо было самому размотать прочно склеенные погребальные пелены, откатить огромный камень, который не в состоянии были сдвинуть трое взрослых палестинских женщин, пройти 10 километров в Эммаус, а затем прийти в Иерусалим, чтобы несколько раз являться пред учениками и вселять в них веру и надежду. И, наконец, через некоторое время умереть в тайном месте. Похоже, что такой список подвигов не под силу любому супергерою, но почему-то порой легче поверить во многие другие чудеса, но не в одно. Следующее предположение было высказано профессором Лейком. По его версии, женщины, затуманенными от слез глазами, просто-напросто пришли не к той гробнице. Но снова ряд фактов, описанных в этой истории, заставляет усомниться больше в вероятности такого объяснения, чем в возможности воскресения из мертвых. Иисус не был похоронен на общем кладбище. Это была частная гробница богатого и известного человека Иосифа из Аримафеи. После рассказа женщин к могиле бегали Иоанн и Петр, причем сначала прибежал Иоанн, который ждал Петра. Они тоже должны были перепутать гробницу. Почему сам хозяин гробницы не выявил ошибку? И если женщины и ученики ошиблись, то почему тогда враги христианства, которых было достаточно, не пришли к настоящей гробнице, не извлекли из нее тело и не продемонстрировали народу? Похоже, эта версия не в силах предположить убедительную причину пустоты гробницы Иисуса. Остается еще одна. Самая древняя теория исчезновения Христа из гробницы. Она появилась в тот же первый день недели и описана в Библии. Старейшины Израиля научили напуганных воинов. «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Но что, если римские воины и правда уснули? Если предположить, что уснули одновременно четверо часовых, которые должны были бодрствовать, то как они могли утверждать, что тело украли именно ученики? К тому же сон на посту в римской армии карался смертью. Но если даже все уснули, то как ученики смогли бесшумно откатить двухтонный камень, распеленать учителя и незаметно скрыться? При этом мы не видим, чтобы в судах учеников обвиняли в нарушении римской печати или в краже тела. Если же стражники не спали, то нищим рыбакам идти против профессиональной армии было бы равноценно самоубийству. Ученики боялись обвинения даже со стороны иудеев не то чтобы воевать с вооруженными воинами Рима. Хотя через несколько недель после этого произошли радикальные изменения. Стоя пред Синедрионом, высшей властью общества, Петр и Иоанн бесстрашно свидетельствовали. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Могло ли эту смелость дать Петру похищенное ими же самими тело Христово? Ведь тогда сами ученики считали бы Иисуса самозванцем. Может быть, у вас есть еще какое-то интересное предположение, как еще можно объяснить факт пустой гробницы? Поделитесь с нами в комментариях. На протяжении всей своей жизни апостолы провозглашали воскресение Христа. Все, кроме одного, подверглись казни, но даже пред лицом мучительной смерти они не отвергли своей веры в воскресение Иисуса. Известные нам попытки объяснить это иначе, как реальностью воскресения, заводят в тупик еще более абсурдных событий. Тем не менее, выбор, во что верить, есть у каждого. Всегда можно отказаться поверить даже в самое очевидное. Но те, для кого слова «Христос воскрес» — не просто пасхальное приветствие, те, кто действительно верят в это, для них Христос воскресает в сердце и посылает свой мир, любовь и радость.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Приветствуем вас снова в нашей студии. Сегодня у нас ваши ведущие, я Размик и мой коллега Сережа, наши гости. Привет, Аня.
1: Привет.
2: Привет.
1: А сегодня мы поговорим о красоте.
0: Да, все верно. Мы будем говорить о красоте. Мы привыкли, что людей делят на два типа. Красивые люди и некрасивые. И как есть красивые душой, так и не очень красивые душой.
1: Да, и вот мы все такие красивые тут сидим и будем говорить о красоте. А вот мы не зря пригласили Аню, красивая, симпатичная девушка. Аня, расскажи нам, пожалуйста, как ты думаешь, что такое красота внутренняя и красота внешняя? А чем это отличается вообще?
2: Если говорить о внешней красоте, мне кажется, это все относительно. То есть я могу вам на вас посмотреть, сказать, вы такие красивые молодые люди, да? А кто-то сейчас, какая-то девочка, сидит и думает, ну, так себе, нормальные.
1: На вкус и цвет, да?
2: Да, на вкус и цвет.

0: Товарищей нет, поэтому говорить конкретно, что вот это вот красиво, довольно сложно. Может быть, скорее всего, это сочетание там каких-то атмосферы, света, частей, отдельные черты лица. Если вот это сочетание приятно для взгляда, наверное, человек скажет, что он красивый.
1: Вот. То есть ты имеешь в виду, что для каждого человека своя красота. Кому-то нравятся такие, кому-то такие. Но есть все-таки какое-то понимание красоты, вот какие-то критерии, что вот эти люди для всех могут считаться, этот человек красивый. Да, там какие-то
0: критерии. Внешне?
1: Да, внешне.
0: Я думаю, что нет.
1: Нет.
0: Когда я узнала, что у моего одного знакомого вкус — это такие пышечки девушки, действительно довольно плотные, пухленькие, да, а у другого моего знакомого это нужно, чтобы девушка была просто худая, очень худая, чтобы
1: стройная.
0: Кости было видно, даже не стройная, а именно худая, то я поняла, что действительно нету какого-то стандарта, что вот эта вот девушка красивая.
2: Ну, тут, мне кажется, больше от человека зависит, в какой сфере он воспитывался. Ну, то есть, допустим,
0: да.
2: Чаще он сравнивает, допустим, со своей мамой, чтобы жена была похожа на маму. Вот. Если говорить о красоте внешней, вот, я смотрел программу по BBC, проводили не то что опыты, а эксперименты, вот, подбирали красивых людей. Вот, и черты лица красивых людей, они как-то, в общем, они сходятся там вплоть до сантиметра. Вот, и даже есть такая схема, которую подставляют к лицу и помогает, то есть, идеальность лица измерить.
0: А, то есть с моим лицом, чтобы было чем-то похоже,
1: вот, видишь,
0: да?
1: Я говорю, что есть такие какие-то критерии,
2: да.
1: Которые
2: да.
1: Это, так скажем, можно сравнить с ними, что человек близок к совершенству этой красоте или нет. Понятно, что для тебя, может, этот человек, который совершенно красив, там, вот по этим критериям, не очень тебе нравится. У тебя другой вкус, например, и так далее.
3: Найди свой путь.
1: Ну вот я хочу тебе задать вопрос, Ань. А расскажи нам какие-нибудь случаи из своей жизни, что-нибудь интересное, когда твоя внешняя красота или твой внешний вид как-то влиял на людей, или менялись решения, и как-то они строили о тебе, может быть, мнение ошибочное или правильное, исходя из твоей внешности, из твоей красоты.
2: Ты всегда была такой красоткой, или ты вот когда...
0: Ну, я вообще не считаю, что я идеально какой-то красивый человек.
1: У нас, к сожалению, нет этого штампа, чтобы приложить к тебе, проверить.
0: Но
1: разве его дома у себя держит, чтобы никому не показывать?
0: Формат, да. Но... Я знаю, что, допустим, в подростковом возрасте я была пацанкой. То есть у меня были джинсы, комбинезон джинсовый, футболка, кепка, кроссовки. Я жила в довольно-таки бедной семье, то есть у нас не было денег.
1: Ага, то есть это не было твоим решением быть, выбрать такой стиль одежды, это просто вынужденно это было?
0: Ну да, и мне тогда подарили спортивный костюм.
1: Это очень
0: новый
1: круто.
0: Спортивный костюм, но он был по цвету больше такой мужской, темно-синий. И я оделась, как всегда, с папой в маршрутке сажусь, там кроссовки на Adidas, там с полосками, спортивный свой костюм, кепка, хвостик сзади. И когда нам говорят, один водитель другому водителю говорит, я сейчас пересажу мужчину с пацаном к тебе. Я как услышала, что я пацан, я к папе поворачиваюсь, говорю, что? Я не пацан. И с этих пор я начала так, все, никаких кепок, я больше этот костюм не одену. Да, и я как-то начала задумываться, что, наверное, больше надо юбочки одевать.
2: Твой круг, он как-то, ты говоришь, была как бы пацанкой. Вот, ты общалась тоже с такими пацанами или больше с девчонками?
1: Или это только твой стиль одежды так? А на самом деле ты общалась нормально с девчонками, у тебя были подружки?
0: Да, это были вообще нормальные девчонки, которые там... мне кажется, в то время я больше не смотрела на том, в чем я одета. И тем более у меня не было выбора, что я приду в магазин, я скажу, я вот эту кофточку хочу. Скорее, что дадут или что мы купим с родителями, накопят они тогда.
2: Ну хорошо, а после того, как ты начала меняться, свою внешность, одежду как-то, волосы распустила, там глаза накрасила.
0: Вообще волосы распустила. Это когда мама пришла домой и говорит, мне надоело, что ты ходишь с хвостиком, сняла с меня резинку для волос и отстригла мне волосы, сделала

0: прическу и сказала, теперь ты будешь ходить так. Я посмотрела в зеркало.
1: Она стригла тебе волосы, а что?
0: Ну, она сделала мне каскад.
1: Прическу.
0: Прическу именно сделала, там челку подстригла. Я стою в зеркало, реву, я говорю, мама, что ты сделала с моими волосами? Но потом я привыкла, потом мне стали говорить комплименты, что, оказывается, это неплохо.
2: Я такая, ну, ты благодарна маме за это?
0: Ну, в какой-то мере, да, что... Ну, она помогла мне измениться, что она вот толчок такой дала.
1: А, Ань, скажи, пожалуйста, значит, внешняя твоя красота, она как-то помогает тебе, например, решать какие-то твои вопросы сейчас вот в взрослой жизни, когда ты уже серьезная девушка, у тебя есть профессия, ты работаешь. А где-нибудь ты видишь, что твоя внешняя красота, она тебе помогает? Ну, она способствует чему-то, там, как, например, благоприятным условиям на работе.
2: Ну вот у меня, извини, вот смотри, я Аню давно знаю, и ты менял часто работу, я как бы знаю. Вот, и как-то твоя красота, может быть, в этом помогала, что тебя легко брали на работу?
1: А может, как раз ее увольняли с предыдущей работы?
0: Нет, меня не увольняли, я просто была студенткой, я меняла постоянно работы, поэтому сложно сказать, потому что они мне об этом не говорили. Но я предполагаю, что все-таки внешность какую-то роль играет, потому что приятнее же общаться с человеком, который, ну, тебе мил по внешности, да, приятен. То есть я смотрю на тебя, а ты мне приятен внешности, поэтому мне больше с тобой приятно общаться в дальнейшем. Поэтому, наверное, да, все-таки работодателям приятно смотреть, там, ну, что красивая девушка, но все же знание и какое-то умение, профессионализм, он все равно в дальнейшем ценится больше на качество работы, на то, как ты относишься к работе, насколько ты честен. Найди
1: свой путь. А вот если мы говорили вначале о внутренней красоте, да? Как она может влиять, и может ли она влиять на внешнее твое состояние, на внешнюю красоту? Или это может быть совсем независимые два фактора? То есть человек может быть богат, у него быть богат внутренний мир, он может быть очень красив внутри, но вот внешне он хоть какой-то неопрятненький такой, неуклюжий такой, нелепо одевается и так далее. Вот это может происходить? Или это в любом случае они, это, эти факторы, они зависимы друг от друга? Как ты думаешь?
0: Ну... Если говорить про опрятность, то, наверное, все-таки есть что-то зависимость. А если про красоту, недавно читала такой эксперимент, когда один человек одел одежду бомжа и сел вместе посмотреть, как реагирует окружающая среда на него. И там как мимо проходили, как кто-то давал ему деньги, кто-то жадничал, проходил. И я понимаю, что по внешности, в принципе, сложно сказать, какой он в душе, что он думает, что он переживает, поможет ли он в трудный момент. Поэтому сразу смотреть на человека и говорить, что нет, это ужасный человек, там, или он злой, ну, вообще нельзя.
1: Я на самом деле тоже видел недавно в интернете такой эксперимент, девочку. Значит, ну тоже ее красиво одевали, ну как такой ребенок, такой довольно хорошо одет, прекрасно, и оставляли на улице, по-моему, где-то в Грузии, этот эксперимент был в Грузии, на улице, она просто стояла маленькая вот так вот, ну в одежде, к ней люди подходили, спрашивали, девочка, ты чья, кто тебя оставил, где твои родители, там звонили, куда-то узнавали, вот тут девочку нашли, там возьмите ее, там это, то есть подходили к ней много людей, беспокоились об этом. А потом эту девочку одели очень плохо, они ее немножко запачкали вот здесь, вот волосы ей растрепали, вот она такой где-нибудь там заплаткой или что-нибудь. И запустили, она в ресторане была, вот там, знаете, обычно забегалки в больших торговых центрах, вот там где-то просто в холле стоят, там столики, ресторанчик такой. И она вот так ходила, сидела, потом люди проходили, садились, ее отгоняли, девочка, отойди отсюда. Там, потом она приходила, там подходила, там, можно у вас попросить вот это поесть и далее. То есть она вот так вот подходила к людям, они ее отталкивали. Не-не, иди отсюда. И они потом написали, она просто заплакала, убежала. И они говорят, нам пришлось остановить эксперимент, потому что Дана, или как ее звали, она очень расстроилась из-за того, что ее прям действительно все выгоняли. То есть красота, она очень влияет. Не зря написано, не зря есть такая пословица, да, что по одежке
0: встречают. По одежке.
1: Провожают.
2: Но тут не красота даже, а ухоженность, мне кажется. Ну, допустим, видишь бедного человека, сразу возникает, ну, попрошайка сейчас опять будет навязываться, просить что-то. Вот. А если, то есть, обычная девочка прошла,
0: Ну, а даже в магазин, когда приходишь, какой-нибудь дорогой, как обычно

0: продавцы оценивают. Ну, так, одета не очень, значит, особо покупать не будет, там, да. Ну, там, ну, сразу такое отношение все равно, наверное, бывало, что менялось. А когда придешь, там, по-другому одеться, сразу, да, здравствуйте, что вам предложить, да. Ну, обслуживают по-другому. Поэтому, мне кажется, люди все-таки смотрят на внешность, и важно, потому что это подчеркивает определенный твой статус, там, твое отношение, насколько там у тебя в кармане много денег, ну, что важность.
1: Вот мне интересно, вот ты можешь похвалиться и, так скажем, похвастаться тем, что, слава богу, тебя Господь создал красивое, что все у тебя хорошо, вот. Тоже мы с Радиком не можем, так скажем, ни на что жаловаться, у нас все хорошо, есть глаза, уши, нос, рот, все, что надо. Но вдруг есть люди, много людей, которые, так скажем, вот получилось так, что они не очень красивые, что, может быть, он родился как-то так, что он с каким-то искривлением лица или с чем-нибудь, с каким-то дефектом. Там, может быть, нос большой, да, там губы широкие, там волосы, сам, лысый человек считает это комплексом. То есть многие люди считают, что вот они обделены красотой. Вот, они смотрят и говорят, ну, тебе хорошо, и говорят, я не знаю, они так не говорили тебе, тебе хорошо, у тебя там все хорошо, у тебя там волосы нормальные, у тебя там это, а вот у меня такого нет. Вот что делать этим людям? Как им в этом мире жить, если они немного некрасивые? Вот как что вы предложите им, вот, что им делать?
0: Знаешь, я просто встречала людей, которые...
1: Обречены ли они, вот, обречены ли они на неудачу, на провалы?
0: Ну, я поняла. Ага. Я просто встречала таких людей, которые, ну, может быть, большинство сказали бы, что они не очень симпатичные, и более того, они отталкивают. Но когда начинаешь их слушать, начинаешь слушать, чем они занимаются, как они горят своим делом, как они зажигают эмоциями, вот, которыми ты просто слушаешь, и гореть сам начинаешь, то есть, вау, я тоже хочу с тобой там это делать, или это очень активные жизненные позиции люди, привлекает, уже начинает не внешность, а именно их внутренний огонь, их внутреннее желание жить, их внутреннее желание развиваться. Вот это очень влечет. Поэтому вот эти горящие глаза, когда, может быть, они не голубые и не насыщены там темно-коричневые.
1: То есть ты,
0: да,
1: сейчас сказала, они что именно... только голубые, значит, и темно-коричневые нормально.
0: Ну, просто все восхищаются там насыщенно красивыми.
1: Ты заметил, что у нас у всех трех карие глаза. Найди
2: свой путь. То есть ты думаешь, что люди с некрасивой внешностью, у них обязательно глубокий мир, душа?
0: Не обязательно, но они...
1: Она имеет в виду, что если они могут быть внешне красивы, но у них глубокий мир красив, то ты не замечаешь вот внешность вообще за этим.
0: Если они действительно имеют внутренний стержень, если они знают, к чему они хотят стремиться, любят свою жизнь, любят себя, то это будет привлекать.
2: Что, как-нибудь можно себя заставить не встречать по одежке? Мы же все привыкли.
1: Вот это интересно.
0: Не думай так.
1: Знаешь, я ловил себя на том. Нельзя, мне кажется, никогда заставить себя не встречать по одежке. Мы люди, мы так созданы. Почему? Потому что мы сначала у нас визуальное видение, да? Мы же не начинаем сначала говорить с человеком, а потом смотреть на него. Мы сразу на него смотрим, прежде чем как-то разговаривать. И у нас сразу впечатление, хоп, какое-то есть об этом человеке. Наш мозг сразу строит робот так, значит, он может работать так, он зарабатывает примерно столько, примерно такого качества характера он. А потом мы начинаем выяснять, и мозг подстраивает, исходя из этого. Я сам себя тоже ловил на этом, мне не получалось. Я столько борюсь с этим. Постоянно ты строишь мнение о человеке, часто оно ошибочное, вот это первое, по одежке, по внешнему виду. Вот, поэтому не зря все-таки стоит обращать внимание на свой внешний вид.
0: Я, кстати, ставила эксперимент, ну, чисто для себя. Я начинала разговаривать с людьми, которые на внешность мне
2: неприятны,
0: да, и пыталась изменить. Ну, то есть я, ну, там, ситуации какие-то происходили.
2: Изменить людей?
0: Нет, изменить свое отношение.
2: А как?
0: Ну, то есть я начинала с ними общаться, да, и я так смотрю, человек неопрятный или выглядит, ну, так, не очень приятно для меня. Я начинала общаться, и оказывается, этот человек, ну, который очень интересно мыслит, есть какие-то нестандартные там темы для разговора, которые его беспокоят. И у меня менялось отношение к нему. И в дальнейшем, когда я встречала похожих людей тоже с внешностью, у меня тоже уже не складывалось такое... плохое впечатление сразу первое.
1: Кстати, хорошее такое упражнение. Подходить к людям, тем, которые

0: которые ты, может быть, внешне считаешь не очень привлекательными, и это тебя будет...
1: Менять стереотипы.
0: Менять стереотипы, да, это очень сложно на самом деле. Я слышал такой эксперимент, один мужчина пришел, значит, большая конференция, очень много людей, должен был выступать очень серьезный спикер, такой очень знаменитый, все его ждали, но никто не знал, как он выглядит. Никто не знал его лицо, знали имя, фамилию, что он должен приехать, очень крутой человек, там 1000 буквально народу. И вот он пришел, но он выступил только в конце, и он вышел, он пришел одет как бомж. И когда в конце, все на него так отодвигали, так смотрели с презрением, а когда в конце конференции он встает и выходит, все понимают, что это он в этой одежде. И вот так он, короче, учил людей, чтобы на них не влиял внешний вид. Интересно. У нас время подошло к концу, мы будем заканчивать. Размик, твои слова.
2: Мои слова таковы. Спасибо, Аня, что ты пришла к нам, поделилась своей историей, своей жизни, порадовал наши взгляды, наш взор своей красотой.
0: И не только своей внутренней красотой.
2: Да. Так как время пришло к концу, мы вынуждены с вами попрощаться, наши дорогие телезрители. Смотрите нас в следующих программах, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Боитесь смотреть людям в глаза? Или наоборот, вам говорят, что ваш взгляд вызывает дискомфорт? Или просто не понимаете, куда смотреть во время разговора? Что ж, этот урок будет вам полезен.

Зрительный контакт разберем с вами для общего понимания. Это когда вы просто смотрите человеку глаза в глаза. Ну или другой вариант, если вы находитесь в окружении людей или выступаете на сцене, то это визуальный контакт с целой группой людей. И для начала мы с вами разберем, какие здесь могут у нас происходить затыки или ошибки. Первое – это когда мы не смотрим людям в глаза или смотрим слишком мало времени. Допустим, 20% времени разговора вы просто смотрите человеку в глаза, а все остальное время ваш взгляд гуляет где угодно, но не там, где нужно. Второй вариант – это когда вы, наоборот, пристально смотрите человеку в глаза, прожигаете его взглядом, и чуть ли не 100% времени вашего взгляда концентрируется на глазах человека. К чему это приводит? Или как воспринимает вас собеседник, когда вы так на него реагируете? При первом варианте – когда вы смотрите куда угодно, но не в глаза человеку,

Это может вызывать ощущение того, что у вас есть какие-то комплексы, у вас есть какие-то страхи, вы не уверены в себе или не уверены в той информации, которую вы пытаетесь донести. Еще хуже, если у человека может возникнуть ощущение, что вы что-то от него скрываете или откровенно ему врете. В случае же с пристальным взглядом, когда вы очень много времени смотрите человеку в глаза, буквально прожигаете его своим взглядом, это вызывает ощущение дискомфорта. Человек в большинстве случаев будет чувствовать своего рода угрозу нападения, или что вы очень-очень сильно или даже с применением некоего эмоционального насилия пытаетесь надавить на человека, добиться от него чего-то конкретного путем нарушения его личных границ. Здесь, думаю, не надо объяснять, насколько это негативно сказывается на вашем общении практически с любым человеком. Что же с этим делать, если мы смотрим на все эти варианты и понимаем, что в одной крайности происходит вот так, в другой крайности вот так, и в обоих случаях это все сказывается негативно. И здесь есть некая такая срединная формула, которая гласит, что важно смотреть человеку в глаза большую часть времени, но при этом не все время. Предположительно, мы, конечно, не можем с вами точно высчитывать, но примерно это 70-80% времени диалога вы смотрите человеку в глаза. Независимо от того, человек к вам обращается, вы к нему обращаетесь или у вас идет равноценный диалог. Куда же уходят оставшиеся 20-30% взгляда? То это происходит в естественном процессе. Вы даже можете обратить внимание на то, как я сейчас к вам обращаюсь. И отчасти я, бывает, иногда отвожу взгляд в сторону. Вверх, вниз, влево, вправо. И это происходит в естественном формате. Показывая таким образом то, что я над чем-то задумался или на что-то обратил внимание для того, чтобы сформулировать мысль и ответить человеку. При этом есть некая опасность, что даже при соблюдении вот этого примерного баланса 70-80% взгляда на человеке все равно может возникать ощущение того, что вы его прожигаете взглядом. И это может получаться из-за того, что вы смотрите все равно пристально, не переводите взгляд, пусть и иногда уводя взгляд в сторону. Что же с этим делать? Здесь существует некий элемент, который я назвал бы треугольником Карнеги. К слову, Дейл Карнеги был специалистом в психологии общения. И в одной из своих книг он описал вот этот визуальный треугольник. В чем его принцип? Здесь все просто и одновременно сложно. Но этому можно научиться. Простота заключается в том, что вам нужно переводить взгляд во время разговора или во время активного слушания. Вы можете переводить взгляд от левого глаза к правому глазу и к подбородку. Это может происходить в любом формате, по часовой стрелке, против часовой стрелки, еще каким-то хаотичным образом. Но при этом, когда вы переводите вот этот взгляд, это такие микродвижения, которые и в принципе имеют определенную динамику, но при этом вы все равно концентрируетесь на человеке. И у человека, который вас слушает, у него не возникает ощущения того, что вы его прожигаете взглядом. При этом на первых порах могут возникать некоторые сложности, и поэтому важно знать о подводных камнях, когда вы будете пробовать использовать этот треугольник Карнеги. Первое – это когда вы можете начать слишком быстро, слишком часто переводить взгляд. И для человека, который вас слушает, будет возникать ощущение, что у вас есть некоторая нервозность. Ну а вторая сложность, которая может у вас возникнуть, это когда вы на первых порах будете пробовать тренировать этот визуальный треугольник, вам может быть сложно перестраивать свое внимание, потому что здесь это может занимать больше объем, чем ваше привычное пространство внимания. То есть вы концентрируетесь и на том, что говорит человек, и плюс на том, что еще нужно использовать этот треугольник. И поэтому могут быть некоторые сложности восприятия. Как же избежать этих подводных камней? Достаточно просто. При помощи упражнений, которые будут как раз-таки помогать вам отрабатывать вот этот навык. Навык, который будет заполнять все меньше и меньше вашего пространства внимания. Приведу некоторый пример. Когда вы начинаете оттачивать навык, он заполняет все ваше пространство внимания. Или если это сравнивать, например, с работой с компьютером, то это ваша оперативная память. Потому что новый навык, когда вы его изучаете, он еще не отработан.

Ботан. Он не имеет каких-то автоматических реакций ваших встроенных паттернов поведения. Поэтому вы занимаете этим все внимание. И это можно увидеть на примере изучения вождения автомобиля. Когда вы первый раз садитесь за руль, то, конечно же, у вас внимание максимально сконцентрировано на том, как крутить руль, как нажать на педаль, как переключить коробку передач. Вы не можете больше ни о чем думать, потому что вы этого никогда не делали. Но по мере набора опыта вы все меньше и меньше концентрируетесь на том, как переключить скорость передач или как сделать еще что-то, потому что вы отрабатываете навык автоматизма. И здесь срабатывает тот же самый принцип, когда вы тренируете треугольник Карнеги. Чем чаще вы его отрабатываете, тем быстрее формируется у вас в голове нейронная связь, которая выстраивается в конкретный паттерн поведения. И тем меньше этот паттерн начинает занимать пространство вашего внимания. И проходит немного времени, и вы уже не замечаете, как вы это делаете. Это происходит у вас на автомате, и при этом это все равно повышает качество общения с человеком, который стоит рядом с вами. Перейдем к самому упражнению, которое поможет вам с этим разобраться. И здесь у него есть два варианта. Первый вариант – это когда вы просто встаете перед зеркалом, смотрите самому себе в глаза и начинаете сами с собой разговаривать. И при этом тренируете треугольник Карнеги, переводите взгляд. Ну и, конечно же, не забывайте про принцип 70-80%, когда нужно иногда уводить взгляд в сторону. Второй вариант – это вы можете просто распечатать или найти в интернете и вывести на экран монитора фотографию любого человека, любой знаменитости, любую, в общем, комфортную вам фотографию, где сидит человек и смотрит на вас. К слову, большинство фотографий с людьми, которые вы найдете, во всяком случае в портретном режиме, у вас под любым углом может возникать ощущение, что человек смотрит на вас. И это то, что нам и нужно, потому что когда он смотрит на вас, вы можете имитировать разговор с этим человеком. И когда вы разговариваете или рассказываете какую-то историю, вы можете также на этой фотографии отрабатывать вот этот визуальный треугольник Карнеги. У некоторых из вас может возникнуть вопрос. Окей, хорошо, мы поняли, что нужно делать вот так и вот так. Но у меня все равно есть подсознательный психологический страх взгляда в глаза. Я отвожу его постоянно в сторону. И не могу, или мне очень сложно поднять глаза и встретиться с человеком этим взглядом. Что с этим делать? И первое, что бы я вам посоветовал, это задать себе правильный вопрос. И звучит он так. Почему я боюсь смотреть людям в глаза? Когда вы зададите себе этот вопрос, то, возможно, в большинстве случаев вы не сразу сможете найти на него ответ. А возможно, и в принципе не сможете найти этот ответ. А все потому, что, как правило, эти ограничивающие убеждения закладываются еще в раннем возрасте. И оно может быть связано с чем угодно. Потому что именно в детстве у нас психика еще формируется, она неустойчива. И поэтому даже какое-то с нашей, со взрослой точки зрения, незначительное событие может кардинально повлиять на психику ребенка. И сейчас вы выросли, а этот паттерн остался у вас в голове. Например, вам могли говорить в детстве: «Не смотри в ту сторону, ты наказан, ты плохо себя ведешь». Вы стыдливо опускали взгляд, и у вас формировался паттерн, что лучше в глаза не смотреть, потому что иначе вас будут осуждать. Или это в принципе дискомфортно смотреть другому человеку в глаза. Если вы смогли себе ответить на этот вопрос, и вы вспомнили или поняли, откуда у вас это ограничивающее убеждение, то это здорово, это очень сильно вам поможет в решении этой проблемы. С другой стороны, если все же у вас не получилось найти причину того, откуда у вас это убеждение, вы можете логически разобраться, может ли вызывать какое-то ощущение дискомфорта постоянный регулярный зрительный контакт с человеком. И логическим методом вы поймете, что ничего в этом плохого нет, ничего сложного в этом нет, и что это, наоборот, пойдет вам на пользу, будет помогать вам в общении с людьми. Отдельно отмечу, что я, конечно же, сейчас не говорю о каких-то патологических случаях, когда у человека есть какие-то глубинные страхи или сильная депрессия. Это уже работа не ораторского искусства, это уже будет работа психолога. Но я говорю о каких-то убеждениях, которые

принципе, можно менять, но это просто некий немного неправильный сложившийся паттерн поведения. Разберем с вами обратную сторону вопроса, другую крайность. Это когда вы, наоборот, часто смотрите людям в глаза и прожигаете их своим взглядом. Здесь есть один плюс. И заключается он в том, что если вы умеете постоянно смотреть людям в глаза, это означает, что у вас в принципе нет страха зрительного контакта. И это очень здорово. Но с другой стороны, вам всего лишь нужно научиться правильно управлять этим взглядом. Конечно же, сам по себе прожигающий взгляд, он неплох. Но здесь зависит от того, где его использовать. И в некоторых конкретных ситуациях он, конечно же, может быть полезен. Но в большинстве случаев лучше уметь нейтрально управлять своим взглядом. И в этом вам поможет как раз-таки тот самый треугольник Карнеги, о котором я говорил ранее. Поэтому тренируйтесь перед зеркалом или перед фотографией, и постепенно вы отработаете новый навык. И вы уже сможете при помощи взгляда более качественно устанавливать контакт с большинством людей. Как мы с вами увидели, зрительный контакт — это важная составляющая диалога с человеком или группой людей, которая дает нам бесценную информацию о настроении и намерениях человека. С другой стороны, при помощи правильной работы взгляда вы формируете о себе максимально верное представление и уменьшаете риск того, что вас поймут неверно. Помните, что ваш взгляд в ваших руках. Андрей Чернышов, тренер по ораторскому мастерству и технике речи.

Быть поэтом – это значит быть правдивым? Быть поэтом – это значит быть счастливым? Быть поэтом – это быть мечтателем? Быть поэтом или быть писателем? Каждый для себя решит, друг мой. Для кого-то все одно и то же. Кто-то, как Базаров, вылезет из кожи, лишь стихи услышит, но на ночь их вспоминает, прошептав заветные строчки под луной. И не то, и не другое, и не третье. Не пиши стихи, если не знаешь. Быть поэтом – это очень сложно. Быть поэтом – это вдруг стать тем, кем не бываешь. Стихи крякать будут, ковылять, кудахтать, если пишешь их без вдохновения. Дамы, может быть, и будут ахать. Только в тех стихах ни капли нет смирения. А смирение для поэта – это самая высокая отрада. Между прочим, перепрыгнуть, когда гордости ограда возвышается, затмив вам очи – это самое прекрасное и трудное препятствие. Это самая прекрасная отрада. Нет тщеславия, нет аплодисментов, но пробьют эти стихи времен ограду. Станут поколением наукой славным, что писать-то нужно о великолепном, о Творце, о главном, о любви и об отчизне. Вот об этом надо.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я предлагаю открыть Священное Писание на книге Второзакония, 8 главу, и прочитать первые 5 текстов. Это слова Моисея. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землей, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, Он томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним только хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла, вот уже 40 лет». И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как учит человек сына своего». Это последнее, одно из последних обращений Моисея к израильскому народу, прямо непосредственно перед тем, как после 40-летнего странствования войти и завладеть ханаанской землей. О чем здесь говорит?

Моисей, он упоминает некую клятву, которую дал самому Аврааму. Как это было? Авраам был первым человеком вот этого народа. Авраам этого еще, конечно же, не знал. Он был не очень удачно женат, у него жена была бесплодна, долгие годы не было у них детей, но он и думал даже в какой-то момент своей жизни, что все свое наследство оставит своему старшему слуге. И вот Господь к нему обращается и приглашает его выйти из родного дома. Ну, представьте себе, тогда люди жили кланами, семьями, и жить со своей семьей – это же пользоваться колоссальной поддержкой своего рода, своих братьев, своего отца, своей матери и вообще всех родственников. Бог говорит: выходи, выходи, и я покажу тебе землю, которую дам твоим потомкам. Представьте себе состояние Авраама, моим потомкам, ну ведь уже сколько лет мы женаты с Сарой, а детей нет. Но Авраам поверил. Авраам поверил Богу, и он вышел из дома своего отца, из, Библия говорит, из города Ура, халдейского, и пошел странствовать, пошел скитаться по земле Ханаанской. Эту землю Бог обещал дать ему и его потомкам, но он всю свою жизнь на ней ходил, как человек пришлый. Как человек, у которого не было даже кусочка земли, вот там, в Ханаане. Только потом он небольшое поле выкупил для того, чтобы похоронить в конце жизни свою жену Сару. Из этого маленького поля, как из семечка, потом вырастает израильское государство. Но это потом, это в будущем. И много раз Авраам оказывался в ситуациях, когда он был испуган, когда он боялся, что его жизнь прервется, когда он опасался врагов своих. И что его поддерживало? Его поддерживало то, что Бог дал ему свое слово, что Бог пообещал. Вот он на это полагался. И вот представьте себе, какой путь он прошел. И вот однажды Бог решил заключить с ним союз, завет, официально, не просто на словах, а был совершен некий ритуал, во время которого Бог заключает с Авраамом завет, и тут же при этом он дает ему одно пророчество. Бог предупреждает Авраама: твои потомки будут жить, их будет много, но они будут жить вначале в Египте. 400 лет твои потомки будут в рабстве у египтян. Но потом рукой сильной я выведу их из Египта и приведу в эту землю, где ты не чувствуешь себя хозяином, ты чувствуешь себя здесь странником. Я приведу их сюда. Они будут владеть этой землей. Авраам верил. Верил всему, что ему обещал Бог. Да, ему не суждено было это увидеть воочию, но он верил, что как Бог пообещал, так оно в действительности и будет. И вот проходят столетия, Бог выводит израильтян, размножившийся, огромный народ, выводит из Египта, приводит к границе Ханаанской земли. А что там? А там израильтяне не хотят в нее входить. Вот они прямо на границе, вот уперлись, все, и не хотят в нее заходить. Бог их отцу, Аврааму обещал, Иакову, Исааку, какой был союз, завет заключен, сколько испытали трудности их отцы, а они не хотели входить в Ханаан. И поэтому Господь в наказание за это назначает им 40 лет странствия по пустыне и говорит всему взрослому поколению: ваши дети этой землей завладеют, а вы все будете скитаться по пустыне, и никто из вас не войдет в эту обетованную землю. Но не только проблемы 40-летнего странствования должны были остаться в памяти народа Божьего.
Бог не хотел, чтобы вечно, в веках все помнили его божественный кнут, которым он наказывает непокорных. Нет, мы только что с вами прочитали удивительные слова из Второзакония 8 главы. Сколько благословений! Вот там, казалось бы, скитание – это проклятие, но сколько милость Божья там в это время дала благословений людям своим. Не только проблемы, но и благословения должны были остаться в памяти у Божьего народа. Ведь немыслимо, чтобы такое огромное количество людей могло вообще просто выжить в пустыне, не предназначенной для постоянного места жительства человека, а тем более стада. Откуда брать материал? Палатки прохудились, одежда прохудилась. Откуда брать материал? Мы читали с вами, Бог об этом заботился. Вы знаете, некоторые критики Священного Писания, они говорят, просто если вычислить все необходимое для Израиля, ну невозможно, чтобы такое количество людей выжило в пустыне. Это правда. Это действительно невозможно. Единственное, что можно на это ответить, это слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки, 18 главы, 27 текста. «Невозможное человеком возможно Богу». Вот об этих благословениях, об этой заботе и охране должны были помнить всегда израильтяне. Вот почему верующие люди должны, насколько это возможно, сохранять свидетельство о Божьих делах в истории своей жизни, своей семьи, своего народа. В конце концов, в истории христианства. Что Бог дал израильтянам? Он питал их. Но действительно, то, чего не знал никто никогда. Манна! А мы до сих пор не знаем, что это такое на самом деле. Это хлеб, который Бог дал своему народу. Он каждый день его давал. Вот вставали утром, выходили за стан и собирали с поля крупу белую. Ее можно было варить, из нее можно было что-то жарить, ее сырой можно было есть. Универсальная пища. Он поил, давал воду, поддерживал здоровье. И даже целостность тканей, одежды Бог поддерживал. Поэтому правы те, кто говорят, что это нереально. Правы те, говорят, те, кто говорят, ну не может такого быть, если мы естественные законы природы, физики, химии, в конце концов, учитываем, но такое количество людей просто не выживет в пустыне. Это правда. Но память должна была остаться у израильтян, и у нас должна память о тех событиях остаться благодаря Библии, потому что Бог проявлял заботу. Это была Его любящая, заботливая рука. Уоррен Уирсби в книге «Библейский комментарий на Ветхий Завет» отмечает 9 памятников. 9 памятников, которые были установлены израильтянами для того, чтобы не забылись Божьи дела. И 3 из этих 9 памятников непосредственно относились к действиям Яхве по пути, вот там, в пустыне, по пути странствования израильтян. Ну, первый памятник. Когда израильтяне, вот это уже новое поколение израильтян, подошли к границе с Ханааном, то им необходимо было перейти реку. Иордан. Иордан сегодня, ну, не такая уж и полноводная река. Она не настолько широка, не настолько она большая. Но можно предположить, что даже если она была тогда такой же по размеру, как сейчас, то все равно ее как-то надо было перейти, потому что были малые дети, пожилые люди были среди израильтян. Ну, в конце концов, вещи как-то надо было переносить. И что-то нужно было сделать. Израильтяне ждали, что же сделает Господь. И вот Иисус Навин, на тот момент уже он был лидером израильского народа, он повелевает,
чтобы левиты, священники, взяли ковчег с 10 заповедями, взвалили на плечи и вошли в воду, чтобы они первыми начали переходить Иордан. Требовалась ли вера израильтянам, которые стояли с вещами своими, с тюками стояли, готовы были там овец своих погонять? Ну, или они стояли вот так и смотрели, так, что же сейчас будет происходить? Вера требовалась, а левитам требовалась вера, которых заставляли зайти туда, в эту воду. Конечно, требовалось, но когда они сделали первые шаги, полные уверенности в своем Господе, это новое поколение израильтян отличалось верой Авраама. Воды Иордана разошлись. И с одной стороны, откуда течение напирало, воды стояли стеной, а с другой стороны, куда течение уходило, вода ушла. И посуху израильтяне перешли. Был повторен этот опыт перехода через Черное море. И вот что повелел сделать Иисус Навин. Он повелел взять несколько камней из того места, где стояли на дне Иордана левиты, и вынести их на сушу, вынести их на берег. А туда, там, где они стояли, занести камни, большие валуны с суши. Я точно не знаю, вот там, где сложили на месте стояния левитов, где сложили эти камни, что там получилось. Может быть, они выпирали прямо над уровнем воды. Они были над рекой, возвышались. И тогда они вечно служили памятью для израильтян. Вот здесь было место перехода. Ну а те камни, которые взяли со дна реки, их вынесли и в память о происшедшем установили как памятники. Немножко позже, и вот это были первые памятники, установленные для того, чтобы люди не забыли, израильтяне, что сделал для них Господь. Немножко позже, после одной из побед над жителями Ханаанской земли, когда израильтяне исполняли Божье повеление, и они вытесняли местных жителей, чтобы освободить это пространство для жизни израильского народа. Это было Божье повеление. После одной из побед Иисус Навин взял два больших камня. Это были не какие-то валуны небольшие, это были огромные камни. Он покрыл их известью, и на этих камнях при скоплении большого количества израильтян он начертил основные положения закона Божьего, данного через Моисея. И эти камни простояли сотни лет, как памятник того, что Бог был среди израильтян, что Он дал им свой закон, как памятник того, что теперь на этой земле будут действовать законы Яхве. Ну и это не все. Было проведено такая особая церемония, когда священники стояли на одной горе, другие священники стояли на другой горе, эти горы назывались Горизим и Гевал, а израильтяне стояли посередине между этими двумя горами, и вот с одной стороны зачитывались из Божьего закона благословения, которые ожидали Израиль, если они будут хранить верность, а с другой стороны зачитывались проклятия, которые тоже ожидают Израиль, если они не будут сохранять верность Господу. Памятники. Каждый жертвенник даже, который устанавливали израильтяне, служил памятником того, что сделал для них Бог. И святилище. Святилище, построенное Моисеем, было тоже наполнено памятниками о делах Божьих. Вот, например, был период такого бунта, когда израильтяне подняли бунт, и многие не против Моисея, а против Аарона. И тогда Господь повелел взять посохи старейшин, и посох Аарона вместе с ним, и сложить во святилище на одну ночь. А посох Аарона был сделан из миндального дерева. И вот на утро этот кусок дерева старый,
давным-давно мертвый, расцвел. И этот расцветший посох хранился позже во святилище, как памятник того, что делал Бог. Что еще там было во святилище? Сосуд с манной. А кто читал, тот помнит.

Нет, что эта манна должна была собираться ровно на один день. Вот собрал манну, поел сегодня, на завтра оставлять уже ничего нельзя, потому что она пропадала. Завтра ты должен был опять собирать. А когда Моисей повелел собрать целый сосуд этой манны и поставить во святилище как памятник Божьих дел, она там стояла и долгие столетия хранилась, памятник Божьих дел. Что имеет в виду Моисей, говоря «помни»? Моисей провозглашает «помни», потому что для Всевышнего было важно, чтобы вот эти уроки, которые воспитывали характер нации, чтобы они не забылись. Ведь Израиль во время странствования по пустыне воспитывался в беспрецедентной близости к Богу. Забывать об этом было никак нельзя. Что они должны были помнить? Многие благословения. Множество благословений. Они должны были помнить, что преодоление преград происходит силой Божьей. Они должны были помнить, насколько близок был к ним Бог, что Он дал им свой закон, закон, который дан для жизни. Они должны были помнить заботу о насущных нуждах, которую по отношению к ним проявлял Всевышний. И, наверное, в этом месте моего выступления как нельзя лучше подойдет стих. Стих, написанный Натальей Богдановой. Стих называется «Следы на песке». В его основании положена очень известная притча. «Приснился как-то человеку сон, будто идет он берегом песчаным вдоль моря, и с волнами в унисон мелькают кадры жизни непрестанно. И после каждой из картинок тех следов цепочки на песке виднелись. Две пары, когда счастье и успех, а дна, когда лишь горести имелись. И человек подумал, как же так, когда мне хорошо, Господь со мною. Когда под штормом жизненных атак Господь меня обходит стороною? Не ты ли говорил мне, Боже мой, что не оставишь в трудности, в печали? Так почему же не был ты со мной, когда глаза от слез не просыхали? И отвечает человеку Бог: мое дитя, в дни бед и неудачи, на протяжении всех твоих дорог я рядом был всегда и не иначе. А та цепочка от следов одна, которую ты видел, означает: я нес тебя в то время на руках, как мать дитя, жалея и качая. Удивительная притча, удивительный стих. Да, когда Священное Писание провозглашает «помни», то Господь хочет, чтобы в нашей памяти остались не только уроки, которые Он дает путем наказания, но и уроки, которые Он дает путем великих-великих благословений. Как много этих уроков и как много этих благословений даже среди наказаний. Даже среди испытаний, которые мы вызываем на свою голову собственной непокорностью, непослушанием, нарушением Его заповедей, Он хочет, чтобы мы об этом помнили. А дается ли такая заповедь? Вот она была дана израильтянам. Помни весь путь, помни твоих предшественников, помни, что было, происходило в истории твоего народа. Это израильтянам. А сегодня нам дается ли такая заповедь? Послание апостола Павла к римлянам. Послание к римлянам, 15 глава, 4 текст. Давайте послушаем. «Все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Смотрите, оказывается, священное

Писание дает и христианам такое повеление – обращать внимание на те уроки, которые Бог оставил в истории. И здесь вот только что мы прочитали, сказано, что Священное Писание не просто замечает какие-то особые события в жизни своих героев, делая из них какие-то поучительные притчи. Немножко по-другому. Сам Бог руководит их судьбой и жизнью так, чтобы в их жизненных обстоятельствах оставить уроки для последующих поколений. Вот когда что-то происходило в жизни, представляю себе там Давида, Иова или других праведников, Даниила, они спрашивали, за что это нам? Почему мы должны это переживать? Закономерный, справедливый вопрос. Почему ты меня не уберег там от какой-то трудности, от какой-то проблемы? А Бог это допускал, чтобы для всех грядущих поколений оставить какой-то важный урок. И вот послание апостола Павла Коринфянам. Первая глава, 10 стих. Ой, простите, первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Все это происходило с ними как образы. А написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Да, мы видим, что не только древних израильтян, но и нас, достигших последних веков, от нас ожидается хорошая историческая память. Память о делах, которые Бог делал в истории нашей жизни, в истории нашей семьи, нашего народа, нашей страны. Есть ли нам чему-то научить, есть ли какие-то уроки, есть ли нам чему научиться, изучая историю России, например? Оставил ли Бог в ней какие-то уроки, важные для нас, для ее граждан, достигших 21 века? Безусловно, это так. Есть ли уроки, которые Он оставил в истории нашей семьи? Можем ли мы научиться чему-то доброму, например, вспоминая и рассматривая жизнь и судьбу своего отца или матери, или другого близкого нам человека? Можем ли мы там, в этой истории, увидеть благодеющую руку Божью? Да, это так. Только нам следует быть внимательны. Послание апостола Павла к евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Так что вот эти слова Моисея, «Помни весь путь, которым вел тебя Господь», они были обращены не только к поколению израильтян, которое выросло, частью родилось, частью выросло и возмужало в пустыне. Это повеление потом повторяется в Священном Писании. «Поминайте наставников ваших и подражайте их духовному подвигу». Вот это библейская формула завета. Бог Авраама, Исаака, Иакова, она повторяется в Библии 21 раз. И я хочу сказать, что для такой относительно длинной фразы это достаточно много. Это серьезное подтверждение заповеди помнить духовных отцов. Но при этом возникает вопрос, а каким образом должно происходить вот это восприятие опыта героев веры прошлого? Может быть, это должно быть такое слепое повторение. Вот как поступали они, так же должны поступать и мы. Абсолютно во всем. Подражать им даже в их ошибках? Ну, конечно же, нет. Это должно быть нечто иное, нечто обдуманное. Это поминовение наставников, это осмысление их опыта. И тут только можно согласиться с комментарием Лопухина на текст послания к евреям, которое мы только что прочитали. В этом тексте отмечается полезность опыта предшественников веры. И вот что сказано, что говорит комментарий Лопухина. Что значит «взирая»? Это значит
постоянно обновляется.

Обращаясь к тому, что было в прошлом, рассуждая в самих себе и размышляя, тщательно исследуя, взвешивая и испытывая. Итак, замечайте руку Божью в своей жизни и за все его благодарите.

После крещения Дух Божий увел Иисуса в пустыню. Там предстояло ему перенести искушение дьявола. После 40 дней и ночей поста Иисус был истомлен голодом. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, прикажи этим камням стать хлебами». Иисус возразил ему: «В Писании сказано, не хлебом единым должно жить человеку, но словом каждым, исходящим из уст Божьих». Взял его тогда дьявол с собой во святой город, поставил на край стены храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ведь сказано в Писании, ангелам своим поручит он тебя и на руках понесут тебя, чтобы ты ногой своей не споткнулся о камень». Иисус отвечал ему: «Но там и другое написано: без нужды не испытывай Господа Бога своего». Наконец привел его дьявол на высочайшую гору и, явив ему великолепие всех царств мира, сказал: «Все это дам я тебе, если ты падешь ниц и поклонишься мне как божеству». «Прочь от меня, сатана!» — вновь отвечал Иисус. «Сказано в Писании: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда дьявол оставил его, и тотчас пришли к Иисусу ангелы Божьи, чтобы заботиться о нем.

0: Семья и работа – важные сферы в жизни человека. А современный человек очень загружен. Можно ли найти баланс между двумя этими сферами и жить в гармонии? Быть любящим членом семьи и хорошим сотрудником на работе? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Вот такая, как бы это сказать, ну, альтернатива или противоречие. Есть семья, есть работа. Можно ли их вообще совместить, как таковые, в современном мире? Я не говорю об идеальных каких-то ситуациях, а вот именно в современности.
1: Ну, я думаю, что каждая семья имеет свой опыт решения этой проблемы. Правильно?
0: Да.
1: Да, поэтому, наверное, мы слишком не будем драматизировать ситуацию, что все так уж плохо. Понимаете, вопрос в том, а что мы называем семьей или семейными ценностями, ради которых, вот, о которых мы сейчас будем говорить. Да? Вообще, мы ходим на работу зачем?
0: Большой вопрос, потому что есть разные ответы на него. Кто-то скажет, что, ну как работа, это вообще мое выражение, это то, что я могу сделать в этой жизни, это тот след, который я могу в жизни оставить и так далее. А кто-то, возможно, их большинство, скажет, ну как работа, это просто добывание денег. Каких-то материальных благ.
1: Вот о женщине говорят, выйти куда?
0: Выйти.

0: на работу?
1: Замуж.
0: Замуж, ну да.
1: За мужем, да?
0: Ага.
1: А что это значит? Это значит, что все-таки разные роли, да, есть, ну, изначально. Вот, выйти замуж, это значит, муж обеспечивает семью и ходит на работу.
0: Есть
1: и, его, семейная жизнь в первую очередь заключается именно в этом. И если это так, конечно, потому что муж может ходить на работу ради как бы других каких-то вещей, да?
0: Ну,
1: но если, говорить о таких первоначальных базовых вещах, то все требует средств к существованию, денег, да? Ну, например, жена хочет жить в хорошем доме. Жена хочет иметь продукты, из которых она бы готовила вкусную еду, свежие и самые лучшие, которые в магазине продают. Вот. Она хочет, чтобы одежда на ней была красивая и удобная, чтобы она вот идет по улице, и все на нее внимание обращают, вот как она хорошо одета, да? Ну и так далее. Вот женщина хочет этого, хочет этого, хочет этого и хочет этого. И в то же время она хочет, чтобы муж был все время рядом, чтобы он ее, значит, все время о ней заботился, говорил ей там, проводил с ней время, ходил с ней туда, делал это и делал это. То есть, понимаете, вопрос все-таки, ну, вообще на него нельзя ответить, да, просто. А вопрос, как договорятся, или какие ценности, и как понимают муж и жена, что такое семья, что такое семейные ценности, да. Например, может такая семья быть, где муж и жена заточены на карьеру. Может быть.
0: Конечно, может. Больше того, когда вы, вот представили вот эту вот модель, я все время порывался сказать, ну, это модель, которая была...
1: Средневековая, да?
0: Ну, пусть не средневековая, пусть, скажем, столетней давности. Ну, вот 100 лет назад она была, да, она была общей моделью. И исключения из этой модели были единицы. Вот. Но постепенно, как ни странно, то есть, с одной стороны, благосостояние людей за это время выросло, а с другой стороны, вот, это вот, эти вот роли в семье, они же в значительной степени раньше были обусловлены в том числе незащищенностью. То есть женщина не могла позволить себе там...
1: Ну, это феминистский такой заход.
0: Да нет.
1: Изначально, ну, давайте сравним вот мужчину и женщину. Да? Вот недавно мне жена такую вещь сказала, я никогда над этим не задумывался. Не знаю, где она это взяла. Она сказала, что мужчина, ну, мышцы, сила, мужчина сильнее женщины то ли в 7, то ли в 70. Я вот точно не помню. Но, в общем, во много раз.
0: Как мерить и в чем?
1: Нет, физически.
0: Каких,
1: то есть его вот, физическая сила, ну, это же очевидно. Ну, например, спорт. Ну,
0: она больше.
1: Тяжелая атлетика, например.
0: Она больше.
1: Да. Это, так, это бесспорно. То
0: да.
1: есть, это бесспорно, да. Нет. Это о чем говорит? Ну, все-таки о том, что есть разные роли, разные функции, да, у мужчин и женщин. Если говорить о...
0: Как раз современное общество, оно не вот. Предполагает особых там вот. Физических...
1: Если говорить о современном обществе, понимаете... Мы живем по стандартам современного общества? Или все-таки общество, ну, как бы должно жить по каким-то определенным...
0: Или мы хотим да, сформировать или, стандарты.
1: Ну, или да. мы хотим сформировать стандарты. Дело в том, что то, что происходит вокруг нас, это не значит правильно. Нам могут насаждать. Причем самые разные крайности общество может насаждать. Самые дикие, самые извращенные. И называть это правильным, называть это стандартом. Так? Но с этими извращенными представлениями мы долго жить не сможем. То есть мы будем мучиться. Это закончится или нашим одиночеством, или депрессией, или разрушением, тем, что общество исчезнет. Вот посмотрите на современную Западную Европу. Она, вот графики, вот я недавно видел график, не помню какой страны,

0: какой-то европейской, то ли Германии, какой-то вот ведущей экономики. Тотальная депопуляция местного населения. То есть огромный прирост мигрантов. Значит, мигранты привозят с собой огромные семьи, в которых по 10, 12, 15 детей, родственников, племянников и всего прочего. И они продолжают сохранять свои уклады жизни, а местное население делает карьеру. Вот, детей у них 1-2 или вообще нет, или вообще не создают семьи, а живут условно, как это называется, гражданским браком, да, без ответственности, без всякой друг перед другом. Вот. И таким образом общество исчезает. То есть пройдет, может, 100 лет, это будет другая страна, другая национальность, другой менталитет, другая вера, все просто исчезнет. Ну, если это для нас правильно, ну, давайте, мы так и будем жить. Но если для нас это неправильно, вот прошлый год, да, год в стране нашей был объявлен годом семьи. Ну, что это значит? Ну, как-то вот нужно было уделять этому внимание. Общественные организации должны были, там гранты соответствующие выделяются. А почему? Ну, наверное, проблема у нас тоже есть в нашей стране.
1: Конечно.
0: С этим, да. И мы как бы начинаем думать, если воспроизводство элементарно, население наше, ну, не происходит, да, что такое воспроизводство? Это больше 2 детей, ну, 2,5 хотя бы, ну, в общем, в среднем там, да, то мы вымираем. И кому нужны все наши вот эти потуги, достижения, все, что мы делаем? Кому, если мы не оставим после себя потомство, да? А семья, дети, это подразумевает все-таки отношения, это роли. Поэтому это вопрос не второй степени.
1: Ну, мне кажется,
0: приоритетов.
1: Мне кажется, действительно произошло следующее. Раньше семья воспринималась как, ну, точнее, ну, не вообще семья, а, скажем, мои дети воспринимались как мое продолжение. То есть, если после меня остаются дети, внуки и так далее, то я не зря жил. Вот. Сейчас это так уже часто не воспринимается. Может быть, поэтому...
0: Ну, вот я вижу, в чем проблема. Я вижу, кроме вот потребительских настроений, общества потребления, в котором мы живем, да, где мы гонимся за новым, новым и новым, и на это не жалеем ни сил, ни средств, ни времени, это попутаны роли мужчины и женщины. То есть кто-то внушил женщинам мысль о том, что они должны быть как мужчины. А мужчинам кто-то внушил мысль, что они должны быть такими же, как женщины. Понимаете? Ну, мужчина по своей природе, как мы уже с вами говорили, сильный. Да? Он должен чего-то добывать. Ходить там на охоту, мамонта там добывать. Да? Или отстаивать свою семью, свою родину перед лицом врага, который наступает. Да? Вот вспомните прошлое нашей страны. Да? Если бы мужчины не ходили на войну, у нас бы тоже с вами тут, наверное, уже б не было. Это как бы мужская работа. А есть женская работа, которую мужчины сделать не могут. И когда мы вот начинаем путать эти роли, отсюда и начинается проблема. То есть женщины не должны превращать мужчин в своих сыновей старших, которыми они будут, вот, чтобы они были все время рядом, чтобы они вот все время были здесь. А мужчины не должны, значит, своих женщин превращать добытчиц, которые будут наравне с ними значит, где-то там трудиться в поте лица. И помните, как мужчина должен в поте лица трудиться, в книге «Бытие» сказано, да? А женщина производить потомство на этот свет. Ну, это понятно, что, может быть, это очень архаично звучит, но, тем не менее, это природой, Богом, притворение заданной роли. И они могут в ту или иную степень нивелироваться в зависимости от ситуации, в зависимости от даров, которые имеет, ну, от талантов, которые имеет человек. Каждая семья строит, может быть, отношения эти по-своему, но тем не менее, в основном, вся проблема, ну, на мой взгляд, вот, лежит в этой спутанности ролей. Ну, мы договорились до того, что в современном мире, что вообще, ну, как бы, тема трансгуманизма, вообще человек преодолевает свою природу. Он становится бесполым существом. Ему вживляют значит, какие-то механизмы в его тело, да, и его мозг улучшают. Он начинает обладать суперспособностями. Вот.

0: А его репродуктивные функции, они вообще отдаются каким-то механистичным таким, ну, из пробирки можно вырастить
1: можно.
0: Человека, да?
1: Вопрос
0: то есть,
1: какого?
0: Как бы трансгуманизм – это преодоление в человеке своей природы. И когда вот эти роли путаются, женская, мужская, это уже шаг. Вот феминизм – это шаг на пути вот этого трансгуманизма. Следующий шаг – равенство, а следующий шаг – полуробот, получеловек и понятие семьи, понятие любви, понятие отношений, ну, в таком, в человеческом, Богом заданном смысле этого слова, ну, просто отсутствует. Это трагедия. Поэтому как совместить, понимаете, работу и семью, да? Ну, во-первых, мужчина должен работать. Ну, если просто. И если он приходит поздно с работы, это хорошо. Ну, если он на работе, конечно, а не где-то там в других местах. Он должен работать, он должен обеспечивать свою семью. А женщина, она должна работать по мере ее возможностей. Вот есть у нее возможность, поработает. А нет, ее задача обеспечивать
1: ее задача
0: тыл.
1: Ждать мужчину и
0: да.
1: чего-то там.
0: С чемоданом денег. Ну, это я опять же, как бы, может быть, это все огрубляю. Специально для того, чтобы это было понятно. Но без понимания этих ролей мы никуда не двинемся. Мы можем говорить о ценности семьи, о важности того, чтобы мы, чтобы мы имели детей. Но если мы не живем в парадигме, заданном Богом, в парадигме ролей, то это все рухнет. То есть женщины не должны требовать от мужчин, чтобы они становились женщинами или их старшими. Это, к сожалению, в современном мире это есть. Вот. А мужчины не должны, значит, видеть женщин сильных, которые таких же, как они. Хотя женщина может, ничем не хуже, чем мужчина. Может быть политиком, может быть инженером, может быть даже военным быть. Да кем угодно женщина может быть.
1: Может.
0: И у нее даже иногда как бы точности, терпения хватает больше. Да? Несмотря на, может быть, не такую физическую силу. Но дело не в том, что может. Дело в том, что это неестественно. А то, что неестественно, оно приводит к деградации и разрушению. Вот. Поэтому вот осознание этих ролей, как мужчины, так и женщины, это фундаментальная вещь. Осознанно к этому надо подходить. Да.
1: Проблема еще в том, что понимание этих ролей, оно не совпадает очень часто.
0: Ну, мир искажает эту ответственность.
1: То есть очень редко можно найти одинаковые ожидания.
0: А знаете еще в чем проблема? Проблема в том, что дети, девочки, мальчики, они же воспитываются. Они же не получаются, вот взрослый человек, вот просто вот таким, каким он есть. Он воспитывается в определенной среде. И вот эти паттерны, эти образцы, на основании которых он воспитывается, они формируются, может быть, в поколениях формируются, в силу исторических обстоятельств. Вот, например, мое детство прошло на железной дороге. Вот как-то у меня так получилось. И это детство 60-е годы. Да? И в это время на железной дороге 90% работало женщин. У меня все ассоциации с железнодорожными путейскими рабочими – это женщины. Одетые в телогрейки просаленные, значит, носят шпалы. Тогда еще не было этих бетонных шпал, были, потом со временем поменяли, были вот эти креолом, креозолом, по-моему, да, пропитанные.
1: Специальными молотками.
0: Вот это все, да, молотками забивают костыли, значит, пурга чистит стрелки. Ну, в общем, потом уже все это механизировалось, но на определенном этапе это было так. Мужчины были машинистами паровозов, ну, какие-то такие работы. А вот женщины, почему? Потому что после войны, это прошло совсем немного времени, 15-20 лет, мужчин, война, они не вернулись с войны. Да? И женщины взяли на себя вот эту роль, несвойственную им. Ну, может быть, это инерция поколений, то есть мужественные женщины, которые привыкли выполнять мужскую работу, а мужья...
1: Ну, у нас можно списать на инерцию поколения, а в целом в мире На Западе там же не было такой ситуации, что мужчин не хватает на работах, а поэтому женщины вот выполняют свой статус.
0: Просто как вот одна из таких...

0: иллюстрация, да, из жизни. Ну, вот спутанность ролей, к сожалению. Понятно, что идеального ничего не бывает, но, тем не менее, женщины должны оставаться женственными, а мужчины – мужественными. Вот если это будет, тогда и баланс между работой и семьей, он сам по себе и установится. И в этом смысле каких-то специальных рекомендаций, наверное, давать нельзя. Ну, или невозможно.
1: Ну, кроме того, что очень многое происходит из-за завышенных ожиданий. То есть, вот как вначале сказали, чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, ну, как в песенке, да, в дом зарплату отдавал, тещу мамой называл и все прочее. В свою очередь от женщины тоже ждут кучу всего, а потом...
0: Ну, семейные отношения – это сложная вещь, которую мы не можем, наверное, разобрать в каком-то там коротком разговоре, да, это вот. Но, тем не менее, вот основные вещи надо, наверное, помнить.
1: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, можно заработать довольно много денег. Можно потратить свою жизнь на это. Но кому это все останется? Ради кого все это делается? Этот вопрос нужно всегда иметь в своей голове. Всего доброго, до свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь пригласить вас на нашу программу «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня у нас в гостях руководитель волонтерского движения «Добрые руки» Ольга Козуля. Здравствуй, Оля.
1: Здравствуйте.
0: С Олей мы знакомы уже давно, так как она было время, когда с ним работала на телекомпании «Триангела» и снималась в качестве ведущей в программах «Принято считать», «Лицом к лицу», «Мамины секреты» и другие программы. Сейчас Ольга руководитель волонтерского движения. Оль, вот скажи, пожалуйста, ты всегда была такой активной, жизнерадостной, в детстве тоже такая же была, всем помогала?
1: Ну, мое детство попало как раз на то время, когда еще была пионерская организация, впоследствии комсомольская, всегда была в комитете комсомола, культмассовый сектор. Ну да, активная была, но со временем все-таки эта активность, она немножко как бы приостановилась, что ли. Потому что у меня был период такой в жизни, когда, ну, когда я просто как бы сложила крылья. Вот. А так с детства, да, Бог вложил в меня вот это вот.
0: Я знаю, что ты все-таки из семьи военного. Угу. Может быть, как-то папа повлиял на то, что ты такая вот активная?
1: Скорее, мама. Скорее, мама. У нас в семье лидером была мама. Ну, как-то так повелось, что, может быть, послевоенные годы многие советские семьи, они были вынуждены, вот женщины все взять на свои плечи, в свои руки, мужчин было мало, и поэтому в культуре семьи у мамы и у папы так сложилось, что женщины, ну так, довольно-таки сильно лидировали.
0: То есть в семье вот генералом была мама?
1: Ну, можно и так сказать, да. И вот эта модель семьи также и мне передалась. Ну и в этом есть свои плюсы в плане активности, в плане позиции, там, отношения к жизни. Вот как-то так.
0: Ну вот скажи, ты вот по жизни такая вот позитивная, активная, ну такой человек.

0: человек. Казалось бы, вот зачем такому человеку искать Бога, да? Вот я знаю, что ты глубоко верующий человек, но при этом такая жизнерадостная, позитивная, активный человек. Вот зачем такому человеку нужно было искать Бога? Скажи.
1: Ну, когда я его искала, я вообще не осознавала, что я что-то ищу. Да. Мне просто как будто из меня вот выпустили жизнь. У меня было такое время, что я не понимала, зачем, ну, как это не банально звучит, зачем я живу, не понимала, как дальше жить, почему в моей жизни там любви нет или еще что-то. Зачем такому человеку искать Бога? Ну как зачем? Вот чтобы эти все пустоты заполнить. Но я, опять же, пытаясь заполнить эти пустоты хоть чем-нибудь, я разочаровалась во всем, кроме того момента, когда я именно решила это заполнить верой в Бога.
0: Ну, то есть были в твоей жизни какие-то трудности, которые побудили тебя все-таки искать Бога?
1: Да, были эти трудности, но они были не экономического плана. Это были трудности в личной жизни. Тогда, ну, совершенно другое было время в плане отношений. Ну, и возраст, конечно, был другой. И казалось, что у меня были все предпосылки для того, чтобы личная жизнь была прям, ну, блистательной. И тем более я была, ну, как бы не последним человеком в своем городе. Это был небольшой городок в Смоленской области. И моя жизнь всегда была на виду. У меня было много контактов, возможности там...
0: Ну, а скажем, с чем это связано?
1: Ну, я была председателем городского клуба КВНщиков. Я была ведущей дискотек, тамадой на свадьбах. В общем, ну, известным человеком в городе. Работала я тогда в музее Юрия Гагарина экскурсоводом и научным сотрудником. Тоже организовывала там разные программы для детей. И тоже меня знали все учителя и так далее. То есть круг общения был большой и шикарный. Вот. Но при всем при этом предпосылки есть, внешность, круг общения, все предпосылки есть, а счастья в личной жизни так и не было.
0: А с чем ты это связываешь?
1: Я вообще не понимала, что такое любовь. Мне казалось, любовь – это просто вот, ну, такая страсть, страстные отношения. И оказывается, есть такой период, когда страстные отношения, они, ну, как бы должны еще дополняться другим. А вот чем дополнять – я не знала. И на этом моменте всегда отношения рушились. И вот пережив таких несколько, ну, драм, трагедий, я каждый раз как бы умирала, как в, говорится, расставание — маленькая смерть. Есть такое,
0: ты еще человек такой, такой эмоциональный, ты, наверное, глубоко это все переживала.
1: Да, конечно. Я сейчас как вспомню, это были очень серьезные, ну, как бы, моменты переживаний. Впоследствии даже это еще усугубилось тем, что, ну, как бы со мной была маленькая доченька, родилась, и я думала, ну, теперь-то все в личной жизни должно быть хорошо. Но когда снова был очередной разрыв, и в этот момент у меня еще и ребенок есть, это было вдвойне больней.
0: Потому что из-за себя, из-за ребенка.
1: Потому что я понимала, что и она, да, и она потеряла папу. Вот. Ну, как потеряла, она его видит, но он уже не с нами, он уже в другой семье живет.
0: Ну, тогда ты еще не знала о Боге. И о том,
1: нет, что... нет. Я просто искала выход. Выход, как вообще возможно и возможно ли создать семью, наполненную какими-то отношениями, кроме страсти.
0: Ну, и как так вот получилось, что ты нашла? Вот,
1: а я такую семью увидела.
0: Да?
1: Да, меня пригласили в гости. Одна моя подруга, ну, зная мою личную жизнь, я как-то при ней обронила, что чем так жить, лучше вообще не жить. Она испугалась. Она подумала, что я хочу закончить жизнь самоубийством. И она обратилась к одному человеку, это был пастор, священнослужитель, и сказала: вот у меня такая ситуация у подруги, поговорите с ней, я боюсь, что она что-то с собой сделает. Но мне она не сказала, что это священнослужитель, сказала: просто хорошие люди. Он сказал: хорошо, я согласен. А, и еще она, когда просила об этой встрече, это мне потом пастор рассказал, что она предупредила: пожалуйста, не говорите ей ничего о Боге. Он говорит: почему? Но она вообще не тот человек. Она вряд ли станет там верующей и так далее. Она такая... Ну,
0: слушай,
1: короче,
0: ты напомнила меня. У меня так подруги ко мне тоже относились. Говорят: ой, только ей о Боге не говорите, ведь она такой человек.
1: Она не примет.
0: Вот. Она не примет.
1: Ну, слава Богу, что он не согласился молчать. И в первую же встречу, я когда пришла, я увидела вот эти отношения между ним и его женой. На тот момент у них был маленький ребеночек. Я увидела, как он к ней обращается. Вот эта уменьшительная галочка там плачет.
0: Какой
1: там
0: может быть мужчина в семье?
1: Вообще,
0: да?
1: И у меня прям сердце замирает, думаю, ну как же, как-то же они смогли это сделать. И я как человек вот открытый, да, уже где-то в конце встречи, я задала им вопрос, может, это было бестактно, я сразу извинилась, говорю, извините, если это бестактно. Как у вас вообще вот получилось такую семью создать? Вы же такие, ну, молодые, откуда вы вот знаете, как это все?
0: Или вам просто... Как правильно жить.
1: Да, или вам просто друг с другом повезло, говорю, я тоже хочу такие отношения. Вот, ну вот как-то так. И они стали рассказывать, как они создали такую семью, и это повлекло как раз рассказ о Боге.
0: А как ты отреагировала вот после этой встречи? Ты вот где стала искать вот этого общения?
1: Ну, я даже не сразу поняла, что чтобы найти настоящую любовь, нужно эту любовь самому испытать, что тебя кто-то любит, а потом уже ты сможешь отдавать. И я этого не испытывала, что меня кто-то любит, да, вот страсть или еще что-то, но не та любовь, которая... Ну, безусловно. Вот. Как отреагировала?
0: Ну, ты побежала домой и стала искать Библию, стала молиться.
1: Нет.
0: Что ты делала в этот момент?
1: И я думала, у меня было такое еще мистическое представление о Боге. Мне казалось, что вот сейчас он произнесет какую-то молитву, и у меня, да, и у меня хоп-хоп, все в жизни как-то само наладится. Я вот так думала, что оно как бы без меня это произойдет. Да. Но, а интерес к Библии у меня почему появился? Потому что однажды мне рассказали о том, что есть некое предсказание библейское, которое там очень в истории оно подтвердилось, о том, что вот там будут определенные государства, и потом будет государство Бога. Угу. И раз все эти государства сбылись, значит, и государство Бога тоже сбудется. Угу. Я так что-то задумалась, думаю, надо в этом разобраться. Угу. И тогда вот я попросила Библию, вот, и пыталась разобраться сначала сама, это очень сложно.
0: Оказалось, да?
1: Да, оказалось очень, ну, как для меня тогда было сложно. Но я не оставляла попыток, я помню, как я поехала на море отдыхать. Взяла с собой Библию, мне дали ее как бы на время пользования. Я там была около 20 дней, и все эти 20 дней, лежа на пляже, и находясь дома, и где-то там прогуливаясь, я ее брала с собой. И от начала до конца прочитала. И когда я вернулась обратно, я возвращаю эту Библию и говорю священнослужителю, говорю, спасибо, говорю, я познала Бога.
0: Ты так решила тогда.
1: Я подумала, что вот прочитала все и познала. Ну, а можете представить, как вот человека, который никогда не изучал Библию, читать, например, книгу «Паралипоменон»?
0: Ой, это уже сложно.
1: Да.
0: Это надо историю ведь знать того.
1: Так да, там одни перечисления какие-то, я вообще ничего не поняла, но я чисто физически ее глазами прочитала. Нет, если говорить серьезно, конечно, это по-другому. Сейчас я читаю Библию иначе. Сейчас одна фраза у меня бывает, что я 2-3 дня с ней живу в сердце. Иногда выписываю, вешаю на холодильник, потому что она...
0: Библейский текст.
1: Какой-то текст библейский. Потому что эта фраза, она прямо вот сейчас про то, что происходит конкретно у меня.
0: Какая у тебя последняя фраза?
1: Ну, как бы это очень лично, но там написано о том, что... что Бог исполнит желание сердца твоего. У меня есть одно желание, которое я никому не говорю, ни мужу, ни детям.
0: И, только Богу?
1: Только Богу, и Он знает. И мне попалось вот это обещание, и где-то внутри мне Бог подсказал. Все будет хорошо, все как надо будет. Вот, последнее было такое.
0: Я думаю, что у зрителей сразу возникает вопрос, нашла ли ты сейчас это счастье-то, которое искала?
1: Да, конечно, конечно. Но первое время, когда я пришла в общество верующих людей, то, что мы называем церковью, в плане личной жизни там не было никаких перспектив. Понятно. Там были бабушки, дедушки, дети, молодые парни, молодые девушки. Моего возраста людей не было.
0: Среднего такого.
1: Да, среднего возраста, да еще и чтобы был мужчина, как говорится, в расцвете сил, да?
0: И одинокий.
1: Да, и я себе уже на пальчиках как бы приметила, что, Господи, Ты должен мне дать, чтобы он был высокий, широкоплечий, чтобы он играл на гитаре, чтобы он Тебя любил и служил Тебе. Ну, еще чтобы он не был женат ни разу. Ну, такие у меня были требования. Вот. И я это все Богу сказала. И мне многие подруги, знакомые там в церкви, Они мне периодически из других городов как бы знакомили с мужчинами, тоже из церкви.
0: Это как сейчас по интернету знают?
1: Да, типа того. Только тогда интернетом было сарафанное радио, и вот эти вот кумушки, тетушки говорили: «Оля, обрати внимание на этого человека, он сюда приехал ради тебя». Я смотрю на него, ничего в сердце даже не дрогнет, ничего. Но самое главное, он с усами, терпеть не могу усы.
0: В общем, никто не подходил.
1: Да, и потом был какой-то момент, что я Богу сказала, что я не буду искать. Если ты хочешь, чтобы я была семья, да, ты, говорю, сам подведи его ко мне. А я вся отдаюсь в служении. Тогда я занималась молодежным служением. Это были лагеря, это были разные там программы. Это очень интересно, когда ты с молодёжью.
0: Ну, то есть ты влилась в церковь сразу?
1: Да, да. И мы ездили там на природу, выезды, все. И все, я как-то немножко, мне эта проблема немножко притупилась. И она действительно решилась, когда я, ну, как бы занималась служением. И вот, когда я встретила своего будущего мужа, я внутри несколько раз себе задавала своему сердцу вопрос. Ты думаешь, это может быть он?
0: Он ли он, да?
1: Да. Я закрывала глаза и мысленно представляла, что мы рядом, что мы вместе. И Бог говорил: да, это он. И сердце мое говорило: да, это он. И теперь я замужем, и он счастлив, и я счастлива. У нас еще один ребеночек родился, сын. Я очень Бога просила именно о сыночке, потому что мужу как-то, наверное,
0: ближе,
1: да, сын. А когда первый раз я забеременела, я еще не умела тогда молиться, но я хотела, чтобы у меня именно дочка родилась, как бы, ну, как для себя. Но Бог и в этом не ответил, хотя я тогда еще напрямую к нему не обращалась, что у меня родилась доченька и родился сыночек.
0: Оля, а потом можно так сказать, что вот когда ты уже не стала искать вот мужчину и так далее, а отдала эту проблему Богу, то Господь уже сам каким-то образом решал. То есть ты полностью Богу передала свою
1: проблему. Я ему хоть, да, можно я ему не препятствовала, можно так сказать. Я ему не препятствовала. Ну и я не закрывала себя, скажем так, в каком-то этом месте укромном. Да, потому что некоторые считают так: Господи, ты мне пошли там мужа или кого-то, закроется дома, никуда не выходит. Считает, что он сейчас вот материализуется на пороге с букетом цветов и скажет: я твоя мечта. Нет, я общалась, как бы я была на виду. И, ну, Богу, наверное, легко было сделать так, чтобы будущий муж меня заметил и заинтересовался. Для меня было важно, чтобы первые шаги делал мужчина. Чтобы, ну, как бы не я, а именно он. Ну, как бы в этом плане мне повезло. Вот все первые шаги были сделаны с его стороны, потому что я как-то, ну, боялась и вообще считаю, что неправильно, что женщина должна делать первые шаги. Она должна принимать. Вот.
0: Получается, что вот такая ты активистка по жизни, такое твое активное служение, которое перешло потом в церковь, оно привело к тому, что именно в этом служении ты и нашла своего мужа, которого искала.
1: Ну, на тот момент, да, в молодежном служении, да, в церковном молодежном.
0: То есть Господь благословил тебя именно там, где ты именно.
1: Ой, да, я знаю еще 100 историй, не только моих, но и истории, которые произошли еще в советское время, когда... Ну, тоже была такая проблема, что единоверцев мужчин было мало, а единоверцев девушек много.
0: Но Бог находил.
1: Да, и я прямо знаю конкретные фамилии, и причем не просто находил тех, которые, вот человек загадал, хочу с московской пропиской, уж простите, тогда это многое означало, и она вышла замуж за человека с московской пропиской. Как бы это, ну, не звучало немножко так неправильно, но тем не менее Бог даже это учитывает.
0: Вот, Господь исполняет все наши мечты.
1: А, ну нет, у меня кое-что не исполнилось. Я же там загадала-то себе второй пунктик, чтобы на гитаре играл. Мой муж никогда не играл на гитаре и не играет, но как бы... Ну, это нормально.
0: Это нормально. Ты это успокоилась.
1: Да, я успокоилась.
0: Хорошо, спасибо, Оля. Дорогие друзья, мы продолжаем разговор с нашей гостьей Ольгой Козулей, руководителем волонтерского движения «Добрые руки». Оля, вот скажи, я посмотрела, что раньше волонтерами называли молодых ребят, которые уходили на войну, не по, как бы сказать, не по призыву, а вот по долгу своему. То есть вот они чувствовали, что они должны пойти на войну. Дальше вот после Первой мировой войны волонтерами, первыми женщинами-волонтерами были сестры Милосердия. Тогда из церкви, вот монахини, они отправлялись на войну, чтобы помогать раненым солдатам. Скажи, пожалуйста, что такое, к кто такие даже, наверное, волонтеры вот сейчас, в наше время?
1: Мне кажется, ничего не изменилось в том плане, что это добровольное решение чем-то пожертвовать. Пожертвовать временем, пожертвовать собой в каких-то отношениях, пожертвовать.

0: средствами. Вот такая, ну, как бы убежденность в том, что я это сделаю и сделаю это не за деньги. Вот, наверное, так.
1: Ну, смотри, если раньше была миссия, и все отправлялись на войну, и там помогали раненым солдатам или сами были солдатами, то сейчас миссия волонтеров, она в чем заключается?
0: Миссия немножко изменилась, но нужда, мне кажется, осталась. Миссия волонтеров, по крайней мере, в том объединении, в котором я занимаюсь, в добрых руках, это то, что делал Иисус. Это кормить, одевать, обувать, утешать.
1: Вот. Сразу возникает вопрос, кто такой был вдохновитель вашего волонтерского движения? Ты была? Лично?
0: Нет, мы увидели как бы волонтерскую работу другого подобного же объединения. К нам в гости в церковь приехал Вадим Макиян, молодой человек, скромный, тихий. И когда он стал рассказывать и показывать презентацию, что они делают в своем небольшом городе Сызрань, несколько человек, которые объединились и участвуют как бы вот в волонтерском движении в своем собственном. Они кормят, поют, одевают, работают с детьми и с многодетными мамами, и с инвалидами, и с пенсионерами, и с лицами бомж. И вот глядя на это, на эти фотографии, когда он рассказывал, я настолько вдохновилась. И, ну, как-то это стало близко, я поняла, что...
1: Было побуждение уже, да?
0: Так? Ну, да, в принципе, он для этого и приезжал, чтобы рассказать и чтобы, может быть, зажечь тоже людей для открытия такого же движения. Я так понимаю, что для этого его и пригласили. Но я была просто тогда сторонний наблюдатель и просто смотрела на это как, ну, очередное там, может быть, там, зрелище или еще что-то. И когда я поняла, что это можно сделать... Не я одна это поняла, и просто те люди, которые были на этой презентации, они потом после остались, и мы уже стали прям практически план действий составлять, что мы будем делать. И вот эта горячность, она вот мы как бы взялись за это. Сразу скажу, что половина людей потом отсеялась, потому что есть люди, которые живут только желанием мимолетным, а есть люди, которые живут принципом. И хорошо, что у нас среди вот этих добровольцев оказались люди, которые живут принципом. И сейчас это костяк объединения.
1: Я вот так понимаю, что волонтерское движение, оно создается по городам, да? Или как вот у них такая более общественная, она более крупная организация?
0: Она создается, ну как, да, по городам. Из тех, которые я знаю, волонтерские объединения, это единомышленники, которых что-то объединяет. А вот в данном случае, когда Вадим к нам приезжал, это были единомышленники в церкви. Верующие люди, которые озабочены нуждами других людей и готовы планомерно что-то для них делать, для определенных категорий. Есть волонтеры же разных направлений. Есть волонтеры, ну и даже в нашем Нижнем Новгороде, которые озабочены проблемой экологии. Они там чистят что-то, собирают, там, рассказывают какие-то лекции по экологическому образу жизни. Есть волонтеры, которые связаны с домашними животными, да, с помощью им, разные направления. Но вот нас, конечно, больше всего волнуют люди. И помощь продуктовая, помощь одеждой, обувью тем людям, которые в этом нуждаются. Это многодетные мамы, пенсионеры. Ну, даже не знаю, такой широкий круг людей, всех просто не перечислить. Бюджетники, кто на бюджете, да, даже не многодетные мамы, мамы, которые воспитывают детей без отца. Конечно, попробуй ты эту вещь, сходи, купи в магазин, сколько это будет стоить. И когда ты придешь и полностью ребенка переоденешь на весь сезон бесплатно, это очень серьезная поддержка для матерей. Я по себе это знаю. Какое-то время я тоже была мамой-одиночкой еще до прихода в церковь. И я знаю, что такое купить ребенку сапоги зимние или там пальто новое. Это дорого.
1: То есть твоя ситуация жизненная, она как раз вот приближает тебя к этим людям.
0: Ну, да, конечно.
1: Ты понимаешь,
0: конечно,
1: что тогда испытывала, и понимаешь, что сейчас испытывают эти люди.
0: Да, ну вот, кстати, и Вадим Макиян, он тоже сказал, что они тоже были беженцами в свое время, после, по-моему, землетрясения. И вот эти все прелести, в кавычках,
1: беженцев,
0: да, они испытали на себе. Говорит, с одной стороны, нам было стыдно, да, что все вокруг сытые, а мы голодные. И даже какое-то есть чувство вины, что я, наверное, какой-то не такой, сам виноват. Но хорошо, что нашлись люди, которые ни в чем их не винили, а просто помогли им ну, как-то эту проблему решить. То есть они дали им не только рыбку, но и удочку. Да? То есть там помогли устроиться на работу и так

0: далее. То же самое в моей ситуации, когда у меня была тяжелая ситуация, мне еще нужно было квартиру снимать, у меня была съемная квартира с дочкой, и это нужно было две зарплаты. У меня на тот момент не было мужа. И мне помогали и знакомые, и друзья, и впоследствии и церковь помогала. Это тоже были волонтеры.
1: Угу. Скажи, а вот у меня сразу возникает вопрос, а отличается волонтер, если он верующий человек и неверующий? И если отличается, то чем?
0: Отличается, отличается. Мы даже у себя в волонтерском объединении так украдкой называем «наши и не наши».
1: Есть уже такое разделение.
0: Да, да. То есть верующий человек все-таки он рассчитывает не только на свои силы, но и на то, что рука Божья. И в какой-то экстренной ситуации он спокоен, потому что понимает, что это не его личное дело, а он только перчаточка, в которой действует Бог. А человек, который, ну, может, считает себя атеистом, он делает добро, ну, просто потому что считает, потому что я так решил.
1: Но он тоже ведь добрый, да?
0: Он, ну, он добрый, да, он от себя добрый. Он хочет делает, хочет не делает, понимаете? И он как бы видит только ту узкую часть, которую он делает. А человек верующий, он все-таки смотрит выше и видит всю картину. И у него, он больше мотивирован для помощи.
1: Он, наверное, видит не только физическую вот эту потребность человека, да, но и, получается, он видит духовную потребность вот этого человека.
0: Потребность пообщаться,
1: да?
0: Потребность обняться, потребность поговорить. Это же тоже как бы, ну, то, что нужно. Хотя многие неверующие тоже видят эти потребности, но им
1: они
0: тяжелее.
1: Не могут дать, наверное, потому что
0: нет,
1: не имеют духовную стержень.
0: Они могут дать, но именно какую-то там, может быть, нравственную поддержку, может быть, там
1: психологическую,
0: да. Ну, вот эта вот тонкая нотка, атмосфера, вот, знаете, к нам, когда люди приходят на наши программы по волонтерству, они же у нас не просто идет как акция, что мы раздали и с людьми попрощались. У нас же там есть и концерт, и духовная часть, и беседы, там, собеседование с людьми. И они говорят, у вас есть какая-то такая атмосфера, которая окружает ваше вот это волонтерское объединение, что хочется сюда снова и снова приходить. Я не знаю, что это, потому что я лично не чувствую эту атмосферу. Мне кажется, что это...
1: Ты в ней уже давно
0: живёшь. Да, я в ней живу, я в ней борюсь, я ее не ощущаю. Но люди, которые приходят извне, они хотят возвращаться снова и снова.
1: То есть не вот пришел, получил свой кулечек и ушел, да? Ну, казалось бы, да, оказал помощь, но здесь...
0: Мы раньше так и думали, да? Что так и будет, что люди придут, получат и уйдут. А вот, например, ситуация с пандемией, когда нельзя было принимать людей для того, чтобы их собирать и с ними разговаривать, она показала, что люди нуждаются и в общении, потому что они звонили на телефон объединения и говорили, когда же можно будет с вами встретиться? Я говорю, ну вам же привезли паёк на машине, мы же решили эту проблему. В чем вопрос-то? Да не надо, мне не только паёк нужен, я хочу с вами поговорить, я хочу посмотреть в ваши глаза, мне же надо
1: общение.
0: Да. Вот в чем, ну, как бы такой плюс. И человеку нужна эта атмосфера.
1: Ну, то есть человек туда приходит, он как бы обретает вот эту вот семью, да? И я вот почитала, что вы там, ну, не только вот рассказываете какой-то духовной части, вы даже проводите кулинарные какие-то вот мастер-классы. Это вот связано тоже, что вы хотите их научить правильно питаться, что
0: ли? Да, конечно. Как-то? Ну, когда ты сам в этом живешь и видишь, что у человека в этом, ну, проблема... Ты можешь ему предложить. Навязать не можешь, а предложить можешь. Поэтому мы предлагаем, что, например, там, для тех, кто хочет похудеть, или там, какой-то праздник вот, для мамочек, да, чтобы экономное вкусное меню, тоже приглашаем. У нас был праздник такой, назывался «День вареника». Оказывается, многие мамы сейчас вообще понятия не имеют, что можно самим лепить вареники там, с капустой, с вишней, с творогом. С
1: привыкли все замороженное.
0: Да, да, и, ну, и им и некогда, и все. И они сказали, мы с таким удовольствием. А пока мы вместе лепим, мы тут же и общаемся, катаем тесто, делаем тут же и общение. Они говорят, мы такую поддержку получили. Они нам, кстати, за это и такую благодарность написали от сообщества, там, ассоциации многодетных матерей. Им запомнилось, да.
1: Вот хотела как раз спросить про эту ассоциацию многодетных семей. Это у вас как-то отдельное движение или это сюда же входит добрые руки?
0: Входит в добрые руки, но иногда для каких-то категорий мы делаем отдельное мероприятие, связанное с каким-то праздником или с какой-то датой. Вот, допустим, ноябрь, День матери. Делаем мероприятие отдельно только для многодетных матерей. Там чаепитие, подарки и так далее. Но это не отменяет нашу основную акцию каждое второе воскресенье. месяца, там, пайки и так далее. Это дополнительно.

0: То есть есть большое мероприятие, акция, на которое приходит 120 и больше человек. А есть такое небольшое мероприятие, скажем, кулуарное, для какой-то определенной категории. Для людей с ограниченными возможностями. Или там, для детей, вот на Новый год мы делали праздник. Или для там, мамочек многодетных. Для мамочек, которые одни воспитывают детей. Ну, такие дополнительные маленькие мероприятия.
1: Я знаю, что для детей у вас тоже есть специальные какие-то мероприятия. В одном из них я участвовала, проводила экскурсию здесь у нас на телекомпании, познакомилась с детишками. Мне было очень приятно поддержать ваше волонтерское движение.
0: Ой, а дети какие, я заметила, да? Они ведь особенные. Я очень приятно была удивлена, потому что существует какое-то у нас понимание такое в России, неправильное, я считаю, что там, где много детей, дети запущены, они недисциплинированы или там нищие. Ничего подобного. Они приучены друг другу помогать, они более открыты, доброжелательны, они не избалованы какими-то зрелищами и какую-то ту же экскурсию или спектакль, когда им показываешь, они ловят каждое слово и больше анализируют. Очень, как бы, вот детки из многодетных семей, это прям вот они у меня где-то вот у сердца тут.
1: Да. А какие-то вот отзывы получали вот от ваших посетителей? Вот самые такие сокровенные отзывы.
0: О, самые сокровенные они пишут, ну, как бы в электронном виде, потому что, может быть, не все можно высказать, когда вокруг толпа. Ну, конечно, благодарят за оказанную помощь в плане там, материальных полученных каких-то моментов, там, одежда, обувь, паёк. Но потом они пишут, что еще им как бы сверх этого они получили. Вот одна мамочка написала, что я нигде не могла рассказать о той проблеме, с которой поделилась с вами. И вы в 2-3 словах дали мне такой как бы простой рецепт, что у меня аж в голове просветлело на этот счет. Большое вам спасибо. Вот. По возможности мы помогаем им не только вот, ну, с советом, жизненным опытом. Ну, у нас есть какие-то какая-то литература по воспитанию детей там, или еще что-то по
1: семье. Вы ее тоже бесплатно раздаете, да?
0: Ну, как бесплатно? Для них она бесплатна. А для нас мы ее покупаем или просим каких-то людей, которые готовы жертвовать, скажем, вот мы не могли бы нам там 10 книг о воспитании для нашего движения. Вот. В основном, ну, да, бесплатно, всегда бесплатно.
1: Вот скажи, вот наши телезрители, если бы хотели поддержать ваше волонтерское движение, кому обращаться, например, где вас найти, или узнать, чем вам помочь, например, где это
0: у нас есть группа ВКонтакте «Добрые руки, Нижний Новгород». Причем вот эта группа «Добрые руки», само название, оно звучит в нескольких разных группах, там что-то про собачек, еще что-то, ну и другой город «Добрые руки», та же Сызрань. Вот. Ищите именно «Добрые руки, Нижний Новгород», и там видно по фотографиям, что это именно проект по раздаче гуманитарной помощи, продуктовых пайков. Там видно фотографии зала, людей, пайки, одежда. Вот это мы. Пишите туда. Там же есть телефон, по которому можно связаться с объединением и оказать какую-то помощь.
1: Оль, ты сегодня вот принесла нам интересные вот благодарности. Можешь рассказать, что это такое? Ой, и кто это, вас отблагодарил?
0: Это люди, которые сами на нас вышли, мы так рады. Вот, например, вот такой вымпел, это подарила нам организация «Забота рядом». Они сами на нас вышли и сказали, вот мы узнали, что вы работаете с пенсионерами, а мы поддерживает наше НКО, объединение, которое работает с пенсионерами. И они стали реально нас поддерживать. Они выделяли нам средства на бензин, потому что в момент пандемии только на машинах можно было развозить.
1: Да, конечно,
0: то есть нельзя
1: пожилым
0: было.
1: Людям надо.
0: Они давали нам бесплатно ткань. Когда мы шили маски, вот в момент пандемии был жуткий дефицит масок, и мы шили их там тысячами, 12 тысяч масок сшито. И мы, конечно, и сами закупали.
1: Это вы добровольно все-таки делали, не оплачивали кому-то, все своими руками?
0: Нет, нашлась организация, которая оплатила работу швей. Это был двойной проект, то есть маски для медицинских учреждений. Это раз. И второе, оплата швеям, которые шили эти маски. Но вот эта организация, вот эта НКО, которую объединили вот такие, ну, как бы организации, как наши, волонтерское объединение, они реально помогали. И потом они вот нас пригласили, наградили. Мне очень нравится то, что здесь написано, я можно зачитаю?
1: Да, конечно.
0: «Лучше близкая забота, чем далекое сострадание». Вот обеими руками хочу поддержать эти слова. Действительно, лучше близкая забота, чем далекое сострадание. Да. Ну, вот здесь нас благодарит еще одна организация, наши друзья. Это Ассоциация многодетных семей.

0: Ленинского района Нижнего Новгорода.
1: Ну, я с ними уже знакома близко.
0: Да, да, это вот те, которые приходили к вам на экскурсию, с кем мы проводили день вареника, вот, праздники новогодние. Это здорово. Они говорят, что ну, как бы мы у вас находим большее понимание решения наших проблем, чем в некоторых кабинетах. Вот. Ну,
1: слава Богу.
0: Такая официальная награда от главы города. Тогда он еще был ИО города, сейчас это глава нашего города, Юрий Шалабаев. Они поблагодарили наше объединение за заботу о стариках во время пандемии. Вот. Ну, потому что действительно, наверное, цифры, может быть, впечатляют, что каждый раз мы обслуживаем от 50 до 70 человек, не прерываясь ни разу, ни на какие каникулы, ни на пандемию, ни на что. Это то, что касается только пайков. Вот умножайте эту цифру на 12, 70 на 12 каждый год. И еще каждую неделю плюс к этому человек по 10 оказания гуманитарной помощи. Когда люди лично приходят, вот человек приходит, говорит, вот у меня ботинки, все, снег выпал, мне не в чем ходить.
1: Босиком хожу.
0: Да, да, и нам приходится его обувать. Ну, там есть, конечно, такая, ну, серьезная статистика, но я, когда ее читаю, иногда сама удивляюсь, неужели вот так много, да, звучит там, сколько денег потрачено на пайки, сколько килограммов там, 7 тысяч килограмм за полгода.
1: Сколько вы уже существуете?
0: Вообще работаем год, так вот, ну, скажем так, официально, да, с момента первой акции. Но чтобы начать работать, мы еще полгода готовились.
1: Ну, понятно.
0: Мы советовались, мы решали, думали, в каком помещении, как это все будет. Теперь вот, как бы, когда уже все решено, все как бы поставлено на рельсы, вот. Но это серьезное, получается, мероприятие. Там одновременно работает несколько команд. Команда в гардеробе, команда на регистрации, команда музыкантов, команда за аппаратурой, команда на гуманитарной помощи, команда в кабинете здоровья. Там, ну, очень много народу задействовано, 22-27 человек. Да, причем на каждой точке должно быть ведь несколько человек. Угу. Там гардероб, вот сейчас осень, это
1: постоянно
0: одевать, раздевать людей, это, ну, это много. Не говоря уже о комнате гуманитарной помощи.
1: Я вот тебя слушаю и думаю, как можно женщине все успеть? И с семьей заниматься, и с детьми, и с мужем побыть, и поработать, я знаю, ты же еще работаешь, и еще вести вот это волонтерское движение. Вот скажи секрет женщинам, как это можно все успеть?
0: Ой, не знаю, я сейчас сама тебя слушаю, это не про меня.
1: На самом это деле, не я.
0: Нет, это не я. На самом деле я многое не успеваю, семья моя постоянно жалуется, то, что им не хватает времени.
1: А как они тогда относятся к этому?
0: А как? Вот, чтобы проводить больше времени со мной, они вынуждены тоже вместе со мной волонтерить. Сын грузит продукты, муж закупает продукты, помогает на каждой акции. Ну, на самом деле, как бы их это тоже вдохновляет.
1: Когда вдохновляет. То есть ты их не заставляешь, они все-таки сами приходят добровольно.
0: Первые разы я, конечно, как-то просила добровольно-принудительно, но когда почувствуешь вот эту фишку, я не знаю, как.
1: Когда ты помогаешь кому-то, да? Помогаешь.
0: Ну, вот это как-то сказано, так помогаешь. Когда вы вместе решаете проблему человека какую-то, да, вот там, ну, проблема даже элементарная у человека, нет памперсов. Родился ребенок, там финансовая ситуация сложная, нужны походы к врачу там раз в неделю. И поход к врачу обязательно в памперсе. Ну, нет лишних денег, не то что лишних, вообще нет, там на продукты-то не хватает. Берешь и покупаешь эту пачку памперсов, приезжаешь в эту семью. Вот надо видеть эти глаза этой мамы.
1: Счастье и слезы.
0: И я понимаю ее, как бы. И тут еще главное, понимаете, чтобы человек не почувствовал себя нищим.
1: Ага.
0: Вот некоторые, знаете.
1: С любовью передать.
0: Да, читаю объявления в каких-то группах бесплатных. Отдам там такие-то вещи нуждающимся, не заберете, выкину. Но это что?
1: Это жестоко.
0: Это унизительно. Мы стараемся понять, ну, чтобы человек понял, что мы такие же, как и ты. Это средний класс по финансам, который просто попал в трудную ситуацию. Поэтому не мы тебе подачку там даем, а мы вместе твою проблему решаем. И люди это чувствуют и понимают, что их тут не милостыню им подают, а на равных. Вот это очень важно, чтобы человек себя униженным не почувствовал.
1: Да. Ты мне рассказывала даже историю со своей сестрой, не поделишься?
0: Ой, у меня сестра, она, короче, ну, такой коммерсант, расчетливый, там все, то есть все должно приносить прибыль, ну, или, по крайней мере, не убыль.
1: Да-да-да.
0: И как-то мы с ней сидели, ее сердце было там предрасположено к беседе, и я в телефоне листала фотографии. Она говорит: «Это ты? А что ты тут делаешь?»

0: Она увидела меня на сцене в проекте «Добрые руки». Я рассказала ей о проекте, показала несколько фотографий. Она думала, думала, рассуждала так, ну, задавала вопросы. Я думала, это просто такой, ну, праздный интерес, то, чем я сейчас занимаюсь. И вдруг, где-то вот после какого-то определенного размышления, она мне говорит: «Слушай, свяжи меня с каким-нибудь волонтерским объединением, которое находится близко к моему городу». Она в другом городе живет. Я говорю: «Зачем?» Она говорит: «Я тоже хочу немножко волонтерить, хоть иногда». И вот для меня это было такое откровение. Так, человек, который привык деньги зарабатывать, вдруг хочет волонтерить. Я говорю: «А что бы ты могла сделать?» Она говорит: «Ну, не знаю, привезти машину продуктов какой-нибудь бабушке». Я быстренько нашла такую бабушку в том городе, где она живет. Да, это Калининград. Я там связалась, говорю: «Вот у меня есть спонсор, который готов помочь там продуктами, памперсами там, и так далее». Вот. И я рада, что она эту фишку тоже вот как бы прочувствовала, поняла. Вот. И я надеюсь, что это тоже как бы в будущем лидер-волонтер.
1: Я вот еще очередной раз убеждаюсь, все-таки добро, оно передается, оно вот, вашими добрыми руками вы делитесь с людям этим добром.
0: Я бы сказала, что оно зажигается, или, как сейчас модно говорить, оно инфицирует.
1: Да, оно передается.
0: Оно передается. Вот когда-то нас зажег Вадим Макиян, да? Теперь наше объединение как бы существует благодаря вот его вдохновению, и другие люди присоединяются, где-то еще открывается. Вот сейчас только 2-3 точки просят меня тоже их проконсультировать, как правильно открыть это свое волонтерское объединение, какое направление выбрать и так далее. Так это здорово, что оно передается.
1: Слава Богу, я надеюсь, что и наши телезрители загорятся вот этим волонтерским движением и тоже начнут открывать. Ты скажи, если у них возникнут вопросы, могут ли они обратиться к тебе по этому
0: вопросу? Да я думаю, не ко мне можно только лишь. Я думаю, что в каждом городе, только вот начните набирать в поисковике волонтеры, там, я не знаю, Москвы или Санкт-Петербурга, или там даже маленького какого-то города, вы сразу найдете десятки, сотни волонтерских объединений, которые действуют на вашей территории. И я знаю, что это особенные люди, они в основном открыты для общения. Позвоните, напишите, скажите, чем я могу помочь. И, пожалуйста, я думаю, что всегда будут рады новым рукам и новому волонтеру.
1: Спасибо, Оля. У меня сразу вспоминается библейский текст: «Уповай на Господа и делай добро». Желаю, чтобы ваши добрые руки помогли именно тем, кто вот ищет ваши эти руки и нуждается в них. Спасибо тебе, Оля, что ты к нам пришла. Спасибо и вам, дорогие телезрители, что вы были сегодня с нами. Мы желаем вам обильных благословений и желаем, чтобы ваши руки тоже приносили добро людям. Спасибо. До свидания.

твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

Сергей Алексеевич Мельников привел фразу Ключевского о том, что человек, который упал в лужу, должен встать и посмотреть сверху на эту лужу, то есть на ту ситуацию, в которую он попал, и понять, почему он там оказался. А я приведу еще одну фразу Ключевского о том, что народ, забывший свою историю, становится населением. И поэтому кафедра, которая была сохранена под руководством Васильевой Ольги Юрьевны, и сейчас она ее возглавляет, фактически, формально я, транслирует определенную традицию, определенную научную школу, которая направлена на сохранение знаний, истории своей страны, государственно-конфессиональных отношений, поскольку она является историком церкви в XX веке и написала

0: Стал очень много трудов, так же, как Михаил Иванович преуспел на этом же поприще. Она является профессором, доктором наук, историком, известным не только в нашей стране, но и во всем мире. И многие специалисты, эксперты, ученые на нашей кафедре трудятся на этом же поприще, потому что интерес к этой теме не пропадает, а наоборот усиливается. Я вот сказала о том, что вот геополитическая ситуация, ковид, какие-то другие входящие факторы сейчас немножечко задвинули тему свободы совести, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, противодействия экстремизму немного на периферию общественной и государственной жизни. Это не первоочередные проблемы, которые надо решать, но это только кажется, потому что эти процессы происходят подспудно, да? Их может быть не видно, но это всегда должно быть предметом изучения, предметом сохранения, предметом интереса, потому что это действительно архиважно. Вопросы идентичности сегодня, гражданской, культурной, этнической, религиозной, очень важны. И историческая наука на этом поприще просто это незаменимая площадка, которая позволяет сохранить вот эту культурную, историческую идентичность нашего народа.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Хочу рассказать историю не про внешнее какое-то препятствие, да, которое очевидно, а про внутреннюю проблему, которую мне помог разрешить Бог. Это было связано с одним человеком. Вообще, надо сказать, что я люблю людей. Я считаю, что каждый человек — это произведение искусства. Вот он абсолютно уникален, у него какие-то свои удивительные дары. Он по-своему красив, по-своему обаятелен. Порой это бывает нужно присмотреться, увидеть, наблюдать. Но вообще я люблю людей. И вот эта ситуация немножко даже выбила меня из колеи. Я была молодая, мне где-то было около 20 лет. Работала в санатории и жила в общежитии для сотрудников. Жила с такими же девчонками, как и я, веселыми, озорными. Вот. И к нам пришла новая сотрудница, девушка, которая почти что сразу у меня вызвало такие, даже, признаюсь честно, раздражение вызвало у меня. Но согласитесь, так бывает иногда. С чем это было связано? С тем, что ее характер был вот практически противоположен мне. То есть я такая тихая, спокойная, а она была как ураган. Она была очень эмоциональная. И вот в этих эмоциях порой могла быть где-то резкая, очень настойчивая, очень импульсивная. И меня все это очень сильно напрягало в ней. Но мне это чувство очень сильно не нравилось. Потому что как это так? Быть в постоянном напряжении не нравится никому. И мне тоже очень не нравилось, что я рядом с ней испытываю вот это напряжение и раздражение. И я помню, был такой день, когда заезд закончился, и мы как сотрудники убирали территорию в таком очень спокойном, расслабленном режиме. И я встала у окна и обратилась к Богу за помощью, чтобы Он мне помог каким-то образом преодолеть вот это напряжение по отношению к этой девушке. Как-то наладить с ней общий язык. И вот буквально через день, через два эта девушка переезжает ко мне в комнату. Одна из сотрудниц ушла, и вот на ее место как раз поселили эту девушку. И, естественно, сначала мне это не сильно понравилось, но впоследствии, на самом деле, мы очень много проводили времени вместе, мы много общались, разговаривали, делились историями жизни, какими-то трудностями, которые проходили мы. Мы вместе готовили еду, вместе гуляли, вместе с трудностями справлялись. И вот этот такой очень тесный контакт

0: способствовало тому, что я посмотрела на нее более глубоко. Я увидела то прекрасное, что в ней есть. И те качества, которые вызывали у меня раздражение изначально, наоборот, мне и по сей день кажутся просто очень красивыми в людях. Мы до сих пор, кстати, с ней поддерживаем контакт, хотя разъехались по разным городам, но мы достаточно хорошо общаемся, и я до сих пор восхищаюсь вот этой ее напористостью, уверенностью. Она очень целеустремленный человек, она умеет добиваться своего, она умеет стоять за справедливость. И мне кажется, что я даже многому научилась у этого человека. И это для меня был какой-то, что ли, урок, что если стоит чуть-чуть глубже присмотреться к человеку, провести с ним время, начать общаться, и можно увидеть в нем нечто большее. То есть я думаю, что я еще больше стала любить людей, разных людей.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

Если вы прям профи в этом, без проблем, вы можете делать так. Будь как надо, а не как в тот раз, когда мы 300 раз это делали. Это самое прекрасное, что есть в арахисовой пасте. Для нее ничего практически не надо, кроме одного ингредиента.

Доброе утро, меня зовут Лена, и вы на моей кухне. С самого детства мы слышали историю о том, как важно завтракать. Я стараюсь не пренебрегать этим, но ситуации бывают разные. Мой темп жизни не позволяет мне каждый день готовить себе долгие, красивые завтраки. Поэтому я нашла для себя выход и придумала два рецепта быстрых бутербродов, которыми я хочу с вами поделиться. Первый бутерброд – это авокадо-тост с яйцом пашот. Но если вы не хотите сильно заморачиваться и у вас еще меньше времени, чем у меня, вы можете заменить яйцо пашот просто жареным или вареным яйцом. Первое, что нам понадобится – это хлеб. Я поджариваю его на сковородке. Для авокадо-тостов я предпочитаю темный хлеб, но вы можете взять тот, который вы любите. Самая важная часть – это авокадо. Старайтесь выбирать спелое. Оно должно быть мягким, когда вы на него нажимаете, но не так, что оно прям очень сильно продавливается, потому что это, скорее всего, знак того, что оно уже переспелое, потому что это знак того, что оно испортилось. Мы его берем, разрезаем напополам. Смотрите, какое оно. Тоже уже на грани того, что оно переспеет, но мы успеем сделать из него авокадо-тосты. Я беру ложку и вытаскиваю всю внутренность. Вы можете использовать блендер для того, чтобы все это размять, но мне нравится текстура, когда в ней есть небольшие кусочки, поэтому я использую для этого вилку. Не получается. Это занимает немного больше времени, чем миксером.

Но зато у меня будет текстура, которую я сама могу отрегулировать. Я знаю, что многие люди жалуются на то, что авокадо безвкусное. И именно поэтому они не добавляют его в свой рацион. Но это не отменяет всех тех полезных свойств, которые в нем есть. Поэтому я предлагаю вам добавить немного соли, перца и паприки, чтобы авокадо заиграл новыми красками, возможно, для вас и для вашей семьи. Все добавляйте по вкусу. Я не люблю очень соленое, поэтому добавляю крайне мало, но очень люблю острое. Поэтому перцы и паприки у меня больше в соотношении с солью. Также вы можете добавить прованские травы. Или, может быть, вы любите какие-то другие семена чиа или кунжут. Без проблем. Все это подойдет к авокадо. Это готово. У нас тут хлеб. Не забывайте о нем. Переворачиваем. Теперь давайте самое сложное. Яйца пашот. Для этого нам нужна вскипяченая вода. Вода закипела, я беру яйцо. Мне крайне неудобно закидывать его сразу туда, потому что надо закрутить воду и тогда уже закинуть яйцо. Если вы прям профи в этом, без проблем, вы можете делать так, но я предпочитаю сначала положить его в некую емкость. Далее берем воду, закручиваем воронку и выкидываем яйцо. Сейчас покажу, как это делать. Как надо, будь как надо, а не как в тот раз, когда мы 300 раз это делали. Яйца пашот готовы, можем собирать бутерброд. Мои тосты готовы, я их сильно не зажаривала. Так, один оставлю здесь. Делим нашу массу пополам. Половинку выкладываем на один бутерброд, половинку на другой. Я не люблю выкладывать очень большое количество массы, потому что сверху у меня еще идут томаты и яйцо, и она делает так, что все скатывается. Далее, я люблю помидор. Вы можете положить любые другие овощи, перец, огурец. Многие мои друзья делают вообще без овощей, просто авокадо-тост и сверху яйцо. И выкладываем наше яйцо пашот. Помогаю, чтобы не скатилось. Второе яйцо у нас разделилось, но не переживайте, такое бывает даже у меня, хотя я готовлю это уже 10-й раз. С первым бутербродом я закончили. Это соленый вариант бутерброда. Второй бутерброд у нас будет с арахисовой пастой и бананом. Этот рецепт еще гораздо проще, чем первый. Для этого нам понадобится 2 куска хлеба, которые я также отправляю на сковородку. Арахисовую пасту я предпочитаю делать сама. Для этого нам понадобится арахис, не соленый, обжаренный. И, в принципе, все. Это самое прекрасное, что есть в арахисовой пасте. Для нее ничего практически не надо, кроме одного ингредиента. Блендер. У меня здесь около... может быть, 150 грамм, но иногда я люблю сделать больше, положить в банку и поставить в холодильник. Это вообще идеальный расклад, и она целую неделю стоит, но давайте сделаем вместе с вами ее. Наша паста готова, я просто ее проблендерила. Но скажу сразу маленький нюанс. Когда мои друзья делали, у них не получилось сделать вот такую консистенцию. Тогда я посоветовала им добавить немного растительного масла. Это поможет. Но будьте готовы к тому, что арахис сам по себе достаточно калорийный, а вместе с маслом ваша паста станет еще жирнее, чем предполагалось. Даже из 150 грамм у нас получилось минимум на 3 порции бутербродов. Поэтому... может быть, и не надо готовить больше. Далее, нам понадобится еще банан. Так как хлеб у меня еще жарится, у меня есть время для того, чтобы его нарезать. Вместо банана вы можете использовать также любые другие сезонные.

Сушеные фрукты или ягоды. Все, что вы считаете вкусным с арахисовой пастой. Но классически принято использовать бананы или яблоки. Хлеб готов. Арахисовую пасту сверху. Я знаю, что многие делают тосты, соединяя их. Так удобнее транспортировать. Если вы едите дома, то делайте, как я. Если несете куда-то с собой, то выкладываете бананы и закрываете вторым куском хлеба. Некрасивое слово. Тостом. Бутерброды намазали. Выкладываем бананы. Мои знакомые мамочки, делая такие бутерброды, любят выкладывать для детей забавные рожицы. Они используют несколько видов фруктов. Можете попробовать, если у вас есть маленькие дети. Наши бутерброды готовы. Это заняло пару минут, и они очень вкусные. Мне уже не терпится позавтракать. Если хотите больше быстрых и простых рецептов, следите за нами в соцсетях. Пока!

Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро – это тема нашей сегодняшней программы. Какие у вас возникают ассоциации при слове «утро»? Если оно ассоциируется с желанием отлежаться в постели в попытке сохранить ускользающие минутки сна, а также с беготней, раздражением и отсутствием завтрака, это программа для вас. Можно ли каждое утро сделать добрым? Точных рецептов, конечно, никто не даст, но все-таки стоит прислушаться к некоторым советам. Первый принцип хорошего утра – это планирование. Утром каждая минута стоит в разы дороже, чем любое другое время суток. Поэтому, чтобы его сберечь, постарайтесь заранее подготовить все, что можно – сумку, одежду. Заранее стоит обдумать и ваш завтрак. С точки зрения диетологов, идеальный завтрак – это цельные злаки, фрукты и никакого кофеина.

Поговорим с вами о кофеине. Кофеин – это наркотическое вещество. Регулярное употребление даже одной чашки в день, кофе или чая, оно вызывает зависимость. То есть состояние, когда человеку требуется это вещество для того, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. Сегодня это количество считается вообще, ну, почти ничто. Потому что на сегодняшний день говорится, что, скажем, 3 чашки в день кофе – это умеренное употребление. Умеренное употребление. В то время как одна чашка даже уже вызывает зависимость. Следующее – это употребляющие кофе, более, вообще кофеин, содержащие напитки, более склонны к употреблению других видов наркотиков. Это, кстати, очень хорошо видно, во-первых, на детях, и, во-вторых, это видно на людях, которые пытаются оставить какую-то привычку. Например, человек пытается бросить пить или курить. Если он оставляет в своей жизни вот это, кофеин, то ему сложно будет удержаться, потому что кофеин, он ослабляет волю, он ослабляет контроль. Давайте мы с вами дальше посмотрим, какими эффектами еще обладает кофеин. Во-первых, он является стимулятором нервной системы. Он хорошо изображает иллюзии. Иллюзии того, что он дает радость жизни и полноценное такое восприятие жизни. Но учитывая то, что это сильный вообще-то стимулятор, сильный стимулятор, хотя мы привыкли к нему. И он применяется обычно тогда, когда на самом деле человеку нужен отдых, а не вот такое вот стимулирование. Получается, что человек получает

0: перевозбуждение, гиперстимуляцию. И в этих условиях организму работать тяжелее становится. Дальше. Сужают сосуды головного мозга. Кровоснабжение мозга, оно может ухудшаться из-за этого. Препятствуют нормальной работе нейротрансмиттеров. Что такое нейротрансмиттеры? Это вещества, которые необходимы для передачи сигнала от клетки к клетке в нервной системе. И под действием кофеина нарушается вот эта вот работа. Кофеин обладает влиянием не только на мозг, но и на другие системы нашего организма. В частности, он повышает выделение соляной кислоты, то есть увеличивает кислотность в желудке. И, наконец, ослабляется пищеводный сфинктер. Пищеводный сфинктер – это мышца, которая находится при входе в желудок. То есть, по идее, вот когда мы проглотили пищу, она должна закрыться, и там должно начаться переваривание. Но кофеин ослабляет этот сфинктер и создает условия для заброса желудочного сока в пищевод. Изжога человека начинается после этого. Еще какие эффекты есть у кофеина? Увеличивает частоту сердцебиений. То есть он фактически повышает нагрузку на сердце, повышает артериальное давление. Вот, кстати, этот момент очень часто используется как лечебный фактор. Да? Иногда даже человек не знает, как по-другому можно повысить давление. И он говорит, ну я же не могу жить без кофеина, он же мне давление повышает. Но, друзья, есть другие способы для повышения давления. Если мы используем для этого кофеин, то мы попадаем в зависимость от него. Увеличивает уровень жирных кислот и холестерина в крови и повышает свертываемость в крови. То есть фактически он повышает риск тромбирования, риск тромбоза, образование вот таких вот тромбиков, которые могут закупоривать мелкие сосуды. То есть повышаем риск ухудшения кровоснабжения мозга и сердца особенно. Употребление 5 чашек кофе в день увеличивает риск инфаркта миокарда на 300%, в 3 раза, то есть, в 3 раза повышается риск. Риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза при употреблении 2 и более чашек кофе в день. 2 и более, то есть это умеренное употребление кофеина. И уже риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза. У кофеина, как у любого наркотического вещества, есть симптомы, которые возникают у человека при отмене этого вещества. Очень часто мы это наблюдаем, когда к нам приезжают такие люди, которые привыкли много пить кофе или чая. У них буквально ломка начинается. И что бывает? Головная боль, раздражительность, вялость, бессонница или сонливость, боли в желудке, тошнота, усталость. Человек ломает 2 дня, 3 дня, пока этот кофеин не выйдет из организма. Но дольше намного остается психологическая зависимость. То есть человеку хочется употреблять это вещество, ну как типичный наркотик. Просто он в степень выражена меньше и не так ярко. И мы просто привыкаем к этому. Еще какие эффекты оказывает кофеин? Он влияет на неродившийся плод, на неродившегося ребенка влияет. И есть данные, которые показывают, что организм матери, он обезвреживает кофеин за 5-6 часов. Но представьте себе, если женщина беременна, то у плода в крови кофеин циркулирует более 80 часов. Это больше 3 суток. Он там находится. И все это время он оказывает свое воздействие. Мозг развивающегося ребенка, он только-только формируется. И на его мозг кофеин оказывает намного более сильное действие, чем это происходит у взрослого человека. Поэтому и дольше, и сильнее идет действие. Кофеин повреждает хромосомы, обладает таким воздействием, и он повышает риск, во-первых, врожденных дефектов, и, во-вторых, вследствие этих дефектов повышается риск выкидышей и преждевременных родов. В одном из институтов, где это проводилось исследование, брали пауков, которые плетут очень паутину, такую красивую паутину. И для выявления того, как действует кофеин на них, им вводили его в расчете, рассчитали дозу, как если бы человек выпил 2 чашки кофе. Паук был, ну, вначале он такой, знаете, активный. Я думаю, что он так бегал очень бодро, когда плел свою паутину. Но что получилось после вот такой вот дозы? Паутина приобрела вот такой вот вид. И только через 96 часов, через четверо суток, Четверо суток потребовалось, чтобы паук в себя пришел. И снова начал плести нормальную паутину. То есть это просто пример вещества, которое обладает сильным влиянием на мозг. Сильным влиянием на мозг. Всеми этими эффектами кофеин обладает. Это не значит, что мы выпили одну чашку, и вот все, мы получили вот такой вот эффект. Но если мы это делаем регулярно, если мы это делаем постоянно, как правило, мы не останавливаемся на одной чашке раз в месяц. Да? Мы, если пьем, так уж пьем как положено. И все это обладает вот таким вот сильным достаточно эффектом. Можно было бы еще сказать другие моменты, но пока мы остановимся на этом.
1: Второй принцип доброго утра – это хорошее пробуждение. Попробуйте сменить обычный звонок будильника на музыкальный. Мелодия будильника должна вызывать улыбку, возможно, какие-то воспоминания и компенсировать стресс от раннего подъема. Вы проснулись, но еще не встали? Можно позволить себе полежать еще несколько минут. Это будет не только приятно, но и полезно, если в это время вы попробуете распланировать свой день. Несколько вопросов помогут навести порядок в мыслях. Что сегодня нужно сделать? Какое из дел самое важное? Что ждет сегодня меня приятного? Один известный и мудрый философ сказал: «Для человека, у которого нет цели, ни один ветер не будет попутным». Именно поэтому каждое утро стоит обдумать свои цели. Следующая наша цель – взбодриться. Многим в этом помогает контрастный душ. А если хватит смелости прямо в ванной спеть свою любимую песню, гарантированно улыбка не будет сходить с вашего лица несколько часов. Еще об одном проверенном способе получить утром дополнительный заряд энергии пойдет речь в следующей рубрике.

Пшеница была известна уже в Древнем Египте. И уже тогда египтяне обладали технологиями очищения муки. К счастью, этот процесс был очень дорогостоящим, поэтому только элита могла позволить себе такую разрушительную порчу пищи. При отсеивании отрубей теряется оболочка и зародыш зерна, а ведь именно там сконцентрирована основная часть биологически активных веществ. Все любят румяные пышные булочки из муки высшего сорта. Но какими бы аппетитными они нам ни казались, наш организм расценивает иначе. Чем грубее и ниже сорт муки, тем больше в ней полезных веществ. Наибольшую пользу могут принести цельные зерна, особенно если их предварительно прорастить. Но делать это надо правильно. Ростки пшеницы не должны превышать 3 мм.

0: Зерно – это дремлющий организм. В нем все готово, чтобы дать силы для быстрого роста растения. Когда зерно начинает прорастать, содержание витаминов и аминокислот в нем достигает максимума. Затем ценность растений начинает снижаться. Правильно пророщенная пшеница – это кладезь веществ, необходимых для сохранения здоровья и красоты. Ученые считают пшеничные проростки почти идеальным продуктом. Они прекрасно усваиваются и помогают организму восстанавливаться. Пророщенная пшеница активизирует наши внутренние защитные силы. Зерно не лечит какую-то определенную болезнь. Оно оздоравливает и омолаживает весь организм. Пророщенное зерно особенно ценится своей способностью справляться с воспалительными процессами. Поэтому такая помощь особенно важна в послеоперационный период. Оно не только способствует заживлению ран, но и помогает организму бороться с миомами, фибромами и опухолями. Конечно, нельзя забывать, что проростки – это все-таки не лекарство, а дополнительная помощь в лечении. Но все-таки это очень эффективное средство для поддержания здоровья. Зерна пшеницы обогащают кровь кислородом и очищают ее от шлаков. При этом повышается выносливость организма к холоду, что особенно актуально зимними и осенними днями. Недавно ученым стало известно, что проростки пшеницы – великолепные мусорщики. Они разбирают опасные завалы в организме, обеспечивая ему природную чистоту. Клетчатка зерен под действием пищеварительных соков разбухает и начинает впитывать в себя токсины. Таким образом, вредные вещества, естественно, выводятся из организма. Но из-за избытка неперевариваемой клетчатки пророщенные зерна пшеницы нельзя есть при язве желудка. Пророщенная пшеница нормализует микрофлору кишечника, помогая ей приблизиться к тому изначальному состоянию, которое бывает в кишечнике ребенка. Издавна известно, что пророщенная пшеница помогает не только чувствовать себя хорошо, но и хорошо выглядеть. Известно, что Елизавета II на завтрак баловала себя печеньем из проросшей пшеницы, дабы сохранить молодость и упругость кожи. Кашицу из размолотой пшеницы можно использовать и наружно, как маску для лица, смешав ее с другими компонентами. Но эффект от употребления внутрь будет более долгосрочным, ведь кожа – это зеркало здоровья организма. Пророщенная пшеница поможет сохранить стройность. Если перед едой съесть ложечку-другую пророщенной пшеницы, то насыщение придет очень быстро. Это поможет не переедать даже во время застолий. А еще такая добавка к рациону делает ногти более крепкими и препятствует выпадению волос, восстанавливая их цвет и природную густоту. Всего 12 дней достаточно, чтобы увидеть положительные изменения в своем здоровье. Вы можете есть проростки отдельно или вместе с другими продуктами, добавлять в салаты или на бутерброды. Придумайте тот вариант, который будет нравиться вам и вашим близким. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Между прочим, зерновые – это часть райского рациона. То немногое, что известно нам о жизни первых людей. Может быть, поэтому семена, особенно в естественном живом виде, обладают таким удивительным оздоравливающим эффектом. Это касается не только проростков пшеницы. Очень хвалят пользу пророщенной ржи, зеленой гречихи, фасоли маш. Лучше всего покупать семена для прорастания в аптеке, а фасоль маш в продуктовом магазине. Ну а мы вернемся к нашей теме. Что еще можно сделать, чтобы утро стало добрым? Попробуйте утром включить бодрую, поднимающую настроение музыку. Это не помешает утренним делам. А еще лучше использовать музыку, чтобы сделать утреннюю зарядку. Откройте окно, чтобы было достаточно кислорода. Убедитесь, что одежда не стесняет движений. Давно доказано, что гормон счастья вырабатывается во время физической активности. Проверить это на собственном опыте вы можете прямо сейчас. –

0: Дорогие телезрители, сейчас я хочу вам показать комплекс упражнений для утренней гимнастики. Он рассчитан на разные группы мышц. Вы можете использовать его полностью, либо взять для себя какие-то некоторые понравившиеся вам упражнения. Итак, первое упражнение для мышц шеи. Исходное положение – руки вдоль тела. И делаем наклоны головы вперед, назад, вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести

справа и задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем шею вперед, назад, вправо, опять назад, влево, назад. Эти упражнения нужно повторять 8-10 раз. Следующее упражнение делаем на плечи. Плечи подняли, опустили. Подняли, опустили. А теперь подняли плечи и застыли. Зажали плечами шею. Расслабились. Как можно выше поднимайте плечи и зажали. Напряглись и расслабились. Хорошо. А теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед. Раз, два, три, четыре. Вверх поднимаем. Вперед, вниз. Исходное положение. Старайтесь, чтобы амплитуда движений была максимальной. И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад. На 4 счета. Вверх, назад, вниз. Исходное. Круг. Как можно больше делайте круг. Хорошо. Теперь руки к плечам. И опять круговые движения, но только поочередно. Вперед. Несколько раз. И назад то же самое. Хорошо. Следующее упражнение. Руки параллельно полу. И тянемся за одной рукой. При этом ладошку поднимаем вверх. Потянули за рукой и застыли. Исходное положение. В другую сторону. Потянули за рукой, за ладошкой. И на 20 секунд застыли. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем. Как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток. И разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Теперь другая рука. Надавливаем на локоточек и растягиваем эту мышцу. Хорошо. Следующее упражнение, я думаю, многим знакомо. Руки согнуты в локтях и делаем рывки руками на два счета. Раз, два, три, четыре. А теперь с поворотом. Раз, два, поворот. Еще раз. В другую сторону. Хорошо. Теперь одна рука вверх, другая вниз. Руки сжаты в кулачки. И делаем рывки руками на два счета. Раз, два, три, четыре. А теперь на один. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону, и рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо. Теперь в другую сторону. И потянулись за рукой, потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой. И прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали. Вперед наклон, к одной ноге, к другой, и прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Руки в замочек и отведены назад. Будем приседать сначала на одну, потом на другую ногу. И приседаем на одну ногу, попружинили, на другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. А теперь стопы выравниваем в одну линию. Руки в замочек подняты вверх, и мы вытягиваем спину. И при этом делаем также приседание на одну ногу. Следите, чтобы пятка у вас не отрывалась от пола. Тогда будет правильная работа мышц. Поворот и в другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной.

0: гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками в одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Старайтесь, чтобы круг был большой. Другую сторону. Если вам больно, то делайте это упражнение с контролем боли, так, чтобы не было сильных болей. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног. Нога согнута в колени и вращаем в голеностопе. То же самое. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Помните, что здесь важна, как вы тщательно делаете это упражнение. То же самое с другой ногой. В одну сторону вращаем и в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик. Поднимаем ногу в колени и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше. То есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колени, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Другая нога вперед и в сторону. Таким образом мы даем определенную нагрузку на тазобедренный сустав и укрепляем его. Хорошо, и закончим мы этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики. Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы!
1: Мы зарядили бодростью свой организм, но человек – это не только тело. Человеческий дух тоже требует подзарядки. Для этого миллионы людей по всему миру от нескольких минут до нескольких часов тратят на утреннюю молитву. Для утренней молитвы не надо заучивать сложные тексты. Просто подумайте, как много дал вам Бог всего, и поблагодарите Его за это. Подумайте о людях, которых вы любите, и попросите им добра в этом дне. А если у вас есть что-то, что вас сильно беспокоит, то попросите Бога взять ситуацию под свой контроль и снимите с себя бремя беспокойства.

как в семени скрывается все будущее растения или дерево с его каждым листочком, так в утренних часах скрывается потенциал целого дня. Единственного в своем роде, он больше никогда не повторится. Утро – это детство дня, и от того, как его проведешь, будет зависеть весь день. Жизнь прекрасна и полна приключений. Ради нее стоит вылезти утром из-под одеяла. В ваших руках сделать утро добрым, по крайней мере, стоит попробовать. Счастливого вам, плодотворного и доброго утра!

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов.

0: «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Здравствуйте. Антон Павлович Чехов писал: «Любой идиот может смело встретить беду. Обыденная жизнь – вот что изнуряет человека». В своих произведениях он очень часто поднимает эту тему. Действительно, для некоторых русских людей обыденная жизнь является настоящим бременем. Наша работа может стать для нас бременем. Работа, которая не требует ответственности, частого принятия решений, становящаяся однообразной, она укорачивает жизнь человека даже. К такому заключению, например, пришли американские ученые из Центра медицинской науки Университета Техаса в Хьюстоне. Эти выводы они основывают на результатах наблюдения за членами 5000 семей. Исследование проводилось с 1968 по 1991 год. Ученые обнаружили, что у людей, чья профессия не требовала принятия решений, риск смерти был на 43% больше, чем у тех, кому постоянно приходилось принимать решения. Оказалось также, что те люди, к чьему труду предъявлялись невысокие требования, умирали на 35% чаще. Эти закономерности прослеживались в течение 10 лет после окончания работы. Как отметил автор исследования доктор Бенджамин Амик, подобная работа обычно требует постоянного повторения одинаковых действий и не предусматривает применение особых навыков. Вы делаете постоянно монотонную, рутинную работу. И это приводит к тому, что человек не заинтересован в своей работе, а в свою очередь это влияет на здоровье. Интересно заметить, что в своих работах по стрессу к подобному заключению приходил однажды первооткрыватель стресса Ганс Селье. Его работы в последующей переработке другого доктора Гюнтера Райса показаны на графике, представленной вам сейчас. На горизонтальной оси отмечается, как вы видите, объем стимуляции, которой подвергается человек, а вертикальная ось отображает объем стресса. Вы наверняка обратите внимание, что точка оптимального стресса, в которой достигается наивысший уровень производительности и удовольствия, соответствует оптимальному уровню стимуляции. Но затем, по мере того, как уровень стимуляции поднимается выше этой точки, возрастает и уровень стресса. Мы говорили с вами уже, что слишком интенсивный

труд приводит к этому. Тогда наступает состояние переутомления, перенапряжения и истощения, которое ведет к ощущению гнетущего стресса. А теперь обратите внимание, что происходит в том случае, когда стимуляция опускается ниже оптимального уровня. Вместо того, чтобы вызывать меньше стресс, как нам кажется, более низкая стимуляция на самом деле ведет к усилению стресса. Когда же уровень стимуляции опускается до точки крайней скуки и невостребованности, мы видим возникновение гнетущего стресса. Таково состояние человека, слишком освоившегося, когда он или она полностью владеет ситуацией и просто автоматически совершает привычные действия, в которых уже не осталось никакой новизны и привлекательности. Кто же больше всего страдает? Уже было отмечено, что в большинстве своем работа на производстве ведет к подобным результатам. Но только подумайте об огромной массе женского человечества, которое приходится находиться дома, возможно, в декретном отпуске, как домохозяйкам или людям, совершающим однотипную работу. Подумайте о людях, находящихся под тяжелым прессом рекламы и телесериалов, которые заставляют их быть всегда на первых позициях в жизни. И тогда их жизнь кажется какая-то неинтересная, скучная. Где же выход? Чтобы помочь людям, страдающим от гнетущего стресса, наступившего в результате изнеможения от обыденности жизни, следует сменить обстановку. По крайней мере, на время и дать им возможность восстановиться в другом амплуа, в других, более спокойных условиях. В семье мужчина может помочь жене облегчить ее однообразный труд домохозяйки. Полноценный отпуск будет самым лучшим подарком для супруги. Еще большим подарком будет использование выходных дней в другой обстановке. Это могут быть выезды на природу, встречи с подругами, участие в общественных мероприятиях, в клубе, в церкви. Важно также поддерживать хобби своей жены. Простой пример. Женщина купила себе аквариум. Муж поддержал ее в этом увлечении. С интересом выслушал ее рассказы о том, как ее продвигается увлечение. Вот и все, так просто. Но это спасает женщин от обыденности. Важно помочь выразить и раскрыть себя как личность. Подобные действия, как глоток свежего воздуха для многих людей. Тем людям, которые страдают от гнетущего стресса, наступившего в результате скуки, лучше всего помогает переключение на активную фазу деятельности. Быть слишком требовательным, выполнение монотонной работы в семье – большая ошибка, влияющая не только на взаимоотношения, но и на совершение самой простой работы. Муж приходит с работы, застает супругу, болтающей по телефону. Или заглажкой белья, и в то же самое время она смотрит телевизор. Он говорит: так, я тут работаю, ты телевизор смотришь, с подругами болтаешь. Такой поступок – большая ошибка. Ведь такого рода однообразная деятельность очень утомляет. Присутствие окружающих подстегивает и одновременно отвлекает внимание. Не лучше ли будет заметить труд супруги, оценивая его по достоинству, награждая тем самым жену благотворным стрессом? Состояние неудовлетворения собой и своей работой, построенное лишь на материальном стимуле, не может привести ни к чему хорошему. Поэтому слова Иисуса Христа все еще живы и действенны. Когда Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», подходит не только для тех, кто угнетен излишней работы, но также и для тех, кто не находит удовлетворения в своем труде. Духовное насыщение помогает нам преодолеть рубеж обыденности и неудовлетворенности в жизни, чем все остальное. И помните, выход есть.

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

Приветствую вас, дорогие друзья, и хочу напомнить для тех, кто на нашем канале, но не подписался в силу каких-то обстоятельств или не нажал на колокольчик, чтобы, знаете, не держать все в уме, но чтобы автоматически пришло напоминание. Обязательно это сделайте, подпишитесь. Мне будет приятно видеть, что есть причина, есть люди живые, которые смотрят наш канал и действительно им это помогает в жизни. Если у вас есть мнение, обязательно напишите о нем в комментарии. Будет очень интересно послушать, что вы об этом думаете. И, конечно же, подпишитесь на еще один очень интересный канал «Адвентисты Юга России». Вам понравится, вы обязательно там найдете много интересного. Хочу немножечко напомнить, вот в прошлой нашей теме, в первой части мы говорили о том, кого же все-таки Бог никогда не сможет спасти. И мы пришли к очень серьезному выводу, что, оказывается, самоубийство – это, да, это неправильный поступок, но никогда нельзя сказать однозначно, что если человек закончил жизнь самоубийством, он никогда не будет спасен. Почему? Потому что есть на это причины. Если кто-то не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Я думаю, вам будет полезно и интересно это узнать и послушать. Продолжая эту тему, кого же Бог никогда не спасет, я хочу пригласить вас открыть первое послание к Коринфянам, 6 глава. И в этой главе мы находим такие, ну назовем это, житейские разборки. Когда начинается глава с того, что апостол Павел ругает своих зрителей, слушателей, читателей с тем, что он говорит: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Опять же, видите, очень интересный взгляд. То, что для одного предмет глобального разбирательства и судебного иска, для другого это маловажные дела. То есть, ну, оно того не стоит. Ну, например, у нас соседи судятся за там полметра межи или за метр межи. И один хотел продать уже свой участок, а второй сосед говорит: нет. Уже покупатель говорит: я готов уступить какую-то часть. Ты немножко подвинься, я подвинусь. Там земли всем хватит. Нет, дело принципа. Вот тут колышек стоит, и я хочу, чтобы вот тут была моя межа. И дело в тупик заходит. Они уже там второй или какой-то суд подряд судятся и ничего не могут сделать с этим. Что же происходит? Посмотрите, апостол Павел начинает как бы развивать идею того, что маловажные дела житейские, то есть какие бы ни были важные дела житейские, они все равно через призму спасения они маловажны. Потому что когда человек, который судится, строит там, ну, что-то большое делать, все равно, как только ему стало плохо, он за не мог, или, не дай Господь, умер, то ему это уже ничего не надо, да, и даже те, кто останется после него, не факт, что им это надо. Этой проблемой был очень сильно обеспокоен Соломон, когда он сказал: вот я столько сделал, а кому это все достанется? А будет ли он такой же мудрый, как я? А не развернет ли он здесь свое какое-нибудь предприятие и все испортит? А в третьем стихе он говорит: а разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Итак, интересно, получается, он говорит к спасенным, к людям, что мы даже будем судить ангелов. То есть, понимаете, да? А это же важный вопрос. Почему одни спасенные, а другие не спасенные? Одни погибают, а другие спасаются. Почему? В какую категорию я хочу попасть и вы хотите попасть? Конечно, в категорию спасенных. А так теперь давайте разберемся. И он здесь говорит: а вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. И к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить

между братьями своими. Но брат с братом судится, и притом перед неверными. Опять же, смотрите, один раз он говорит «нечестивые», теперь говорит «неверные». То есть это та категория людей, которые никак не относятся к Богу, к церкви. То есть это люди совершенно, может быть, мирские, светские, я не знаю. Они и в те времена были такие же безбожные люди. И он говорит, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Вы видите, он переводит на новую ступень. То есть, вроде мы уже смиряемся. Говорим, слушай, ну с кем не бывает, ну поругались там, повздорили, выясняют что-то. А он говорит, да, если повздорили, ну надо разумно разрулить этот вопрос, чтобы нашелся разумный брат, который мог бы сказать, вот это правильно, вот это неправильно, ты здесь перегнул, а ты здесь перегнул. Помирились и пошли жить дальше. Нет, люди тратят нервы, энергии, деньги, деньги свои, да, для того, чтобы что-то там доказать, отсудить или присудить и так далее. И он говорит, но идеально, когда ты вообще на эту ступень не опускаешься, вот этих разбирательств, тяжбы. Ну, еще раз, 7 стих. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Вот интересно, он показывает фоном картину, когда человек невозрожденный, или мы можем сказать современным больше языком, нерожденный свыше, начинает вовлекать, идти, спорить. Знаете, вот есть такая фраза «минуточку». Я недавно познакомился с одним человеком, он рассказал про свою, по-моему, внучка. Да, кажется, внучка, она работает где-то ректором уже, он уже так тоже в годах, в каком-то университете там. И у них пришла девочка одна после школы, первый курс. Это что-то. А эта девочка постоянно вызывает полицию, пишет заявление в прокуратуру. Опоздал преподаватель на 2 минуты там в аудиторию. Она увидела, раз, пишет докладную с просьбой разобраться. И начинается процесс. И требует отчет, как разобрались в ее вопросе. Она уже, говорит, столько кляус написал, уже ФСБ приезжала, они уже всех знают, уже приезжают, ну все понятно. Ну и проверки делали, и то делали. И звонила директор школы, где училась когда-то эта девочка, и спросила, она говорит, у вас, к вам поступила? Те говорят, ну да, у нас. Ну, говорит, тогда мои соболезнования на 5 лет вам вперед. То есть, представляете, что происходит? Ребенок, да, казалось бы, еще, ну вот он нашел себе такой путь, права качать свои, какие, как будто безошибочная. Хотя тоже есть за ней ошибки и нюансы, и я думаю, что, как Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Наступит момент, когда и у нее появится, как говорят, на старуху проруха бывает, да, что-то произойдет, и я думаю, институт тоже примет такое очень стремительное решение, как от таковых избавиться. То есть, что мы видим здесь? Мы видим здесь то же самое, как и у нас, среди нас, и тогда, 2000 лет назад, поведение невозрожденных людей. Когда они судятся, кляузничают, разбираются, ругаются, скандалят, доказывают свою правоту. И вот заметьте, когда люди долго ругаются, там что-то делят, всегда наступает момент, когда ты со стороны смотришь и говоришь, слушай, люди, так чего вы так же, да дайте, да пожертвуй. Нет, под минуточку, знаете, и вот тут такое прямо, как это так, это что ж будет казаться, что она победила? Нет, буду стоять до конца, пусть это мне будет стоить всех моих нервов. Знаете, как в той поговорке, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы, или две, лишь бы у соседа окочурилась. То есть люди стоят на своем, и Павел говорит, да это уже весьма унизительно, что вы имеете тяжбы между собой. А вот теперь с 9 стиха, начинается нечто удивительное. Он говорит, или не знаете. Это очень интересный оборот речи. Он его применяет, как будто бы задавая такой риторический вопрос. Или непонятно вам, что непонятно, что неправедные Царство Божие не наследуют. И вот тут интересно, а кого можно назвать неправедными? Вот тут он назвал неверных, которые судят, ну судят судьи, да, мирские судьи. Неверные. Здесь он говорит неправедные. Вы же, говорит, нечестивые. Нечестивые, неправедные, неверные – это как бы одна и та же категория, условно говоря. И он говорит, такая категория не может наследовать Царство Божьего. А теперь читаем. Они не наследуют. И потом говорит, не обманывайтесь. В оригинале написано, не будьте обмануты. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Друзья, я хочу все-таки, знаете, здесь паузу сделать. Апостол Павел – это человек, который не просто воспевал благодать Божью. Это человек, который настолько серьезно был покорен Христом, что он жизнью своей не ценил и не дорожил, только чтобы проповедовать Христа. Знаете, некоторые смотрят, до безумия как бы доходило. И он сам говорил, ему даже Феликс говорит, безумствуешь ты, Павел. А он говорит, нет, подожди, послушай, я все, что делаю, делаю во имя того, чтобы прославить Христа, которого я когда-то гнал, а теперь которого я готов также рьяно проповедовать. И вот этот обращенный Павел почему-то как будто забыл про благодать Божью, которая покрывает все наши грехи, которая стирает все наши грехи, благодать, ну, спасающую, которая действительно является для нас, ну, не знаю, просто освобождением от всякого рода зла. Как будто нет благодати. Для кого? Посмотрите, для кого? Сколько пальцев можно загнуть? И, пожалуйста, и он говорит, блудник, идолослужитель, прелюбодей, малакия, мужеложник, вор, лихаимец, пьяница, злоречивый, хищник. 10 категорий грехов, как минимум, которые Царство Божие не наследует. Если по каждому пройтись, что мы видим? Блудники. Люди, нарушающие супружескую верность. Блудники. Идолослужители. Понятно, мы читали, что и во дни Самсона, например, да, люди поклонялись идолам за здрасте. Сегодня, конечно, мы уже, ну, мы же цивилизованные люди. Кто ж будет перед статуэткой кланяться, повергаться? Не, мы же уже не такие. Но посмотрите, как мы относимся к вещам. Посмотрите, что становится дороже, вещи или люди. Сколько сил, времени, денег, энергии мы тратим на приобретение каких-то вещей, на то, чтобы добыть, и это все железо или там какие-то, пусть даже вещи, да, такого характера. И оно завтра устареет. Вот уже выходит 13-й iPhone, буквально на днях. Уже тут слухи пошли, говорят, сейчас уже 12-й начнет дешеветь. Представляете, сейчас опять все кинулись, ах, надо будет взять 13-й, как же ж это я тут хожу, понимаешь ли, с 11-м или там еще с каким-то. Жизнь колесо, она катится. И вот что интересно, получается, что он здесь говорит, идолослужители, люди, которые в своей жизни поклоняются идолам, пусть даже не так воочию, как кажется, но все их время, все их деньги, они не идут ни на семью, ни на благотворительность, ни на какое добро. Но куда-то направлено на то, что они сделали идолом или обоготворили. Дальше он, посмотрите, кого сюда еще вспоминает. Прелюбодеи – это люди, которые, опять же, те же блудники. Малакии. Речь идет здесь о, ну, много, скажем, богословских есть таких мыслей относительно, кто такие малакии. Насколько мне известно, малакия – это как раз та самая категория людей, которые, если брать однополые отношения среди мужчин, то вот пассивная сторона, которая как бы берет на себя более такое женское обличие, это и есть те самые малакии. Мужеложники. Вы же видите, что апостол Павел, ну, как бы не подбирает даже особо сам, он просто вещи называет своими именами. Мужеложники. Или там те же, которые спят со своим же полом. То есть это ненормально. И дальше он что говорит здесь? Воры. Люди, которые воруют. Посмотрите, сколько сегодня. Вор в законе, да, это как бы, это статус среди воров и так далее. То есть это, ну, это уже не порок, как бы получается. Это целая отдельная жизнь. Лихаимцы, это те, кто берут лихву. И вы знаете, сегодня, когда банки начали подавлять людей настолько, что люди нищают, потому что их обирают, есть совершенно новое уже толкование, кто такие лихаимцы. Это люди, повергающие людей в кабалу, кредитную кабалу, еще в какую-то, зная, что у людей будут большие проблемы, что они никогда не смогут это отдать. И они живут за счет процентов вот этих обманутых людей. Лихаимцы, пьяницы. Почему пьяницы? Потому что, когда человек пьет, его образ Божий в нем меняется. Когда меня спрашивают, а вы употребляете? Я говорю, я с гордостью говорю, что в нашей церкви мы никто и никогда не употребляем спиртное. Потому что четко написано пьяница.

пленница Царства Божия не наследует. Конечно, кто-то может сказать, но подождите, я не напиваюсь там, как это говорят, да, до умопомрачительного состояния. Но подожди, какая разница? Я не знаю, как я себя поведу, когда я выпью. Может, драться полезу, может, песни петь буду, а может, за руль потянет, да протаранить что-нибудь. А может, деньги начну тратить оставшиеся. Я не знаю, как я себя поведу. Пойду, а зачем мне это себя испытывать в этом? Зачем? И мы далеки от этого. Вот почему мы проповедуем на всех уровнях. Держись дальше от того, что вводит тебя в состояние, когда ты, и как сегодня, возьмите профессора Жданова или других, поведение пьяного человека оценивается как равно поведение умалишенного. И если мы смотрим, вот так себя человек ведет, говорит, ну, слушай, там вообще с головой привет. А потом присмотрелись, так он пьяный, ха-ха-ха. То есть это вот он временно стал умалишенным, а потом опять нормальным. Но почему-то, когда эти умалишенные садятся за руль в пьяном виде, мы называем это уже преступление. Это уже не шутки, это уже преступление, потому что последствия пошли. И получается, последствия других людей мы замечаем, а какие последствия для него самого, для его семьи, для его жены, для его детей? Они фатальные фактически. И поэтому он говорит, пьяница, злоречивый, то есть христианин, который собирается с Богом быть в вечности, на новой земле, садить, строить, ухаживать и жить там, где Бог живет, вот на такой земле, которая должна была быть наша земля, если бы не было грехопадения, то у него речь должна отличаться от речи людей, которые вокруг. Хищники, это там конкретно, я смотрел комментарии и в оригинале, те, которые похищают людей с целью выкупа. То есть это преступники. Только опять же, видите, мы иногда слышим, что преступление – это когда один убил другого циничным образом. Но нет, Библия говорит очень широкий вариант, как можно преступить волю Божью в первую очередь, и только потом уже, например, идет вред и убыток, и ущерб для другого человека. Первый, кого оскорбляет грешник, это Бога, потому что Бог дал эти правила, чтобы мы были трезвыми, чтобы мы были верными в своей семье, чтобы мы были не лихаимцами, не брали с лихвой, чтобы мы, если надо, и рубашку могли другому отдать. Если бы все так поступали, что было бы? Конечно, было бы все совсем по-другому. И поэтому он говорит, или вы не знаете, то есть он задает нормальный такой логичный вопрос, что поступающий вот именно так Царство Божие не наследуют. Хорошо, если они не наследуют, а кто тогда наследует? Сейчас может каждый из нас, и вы, слушая меня, скажете, слушай, ну я тоже немножко, чуть-чуть вор, кто-то вспомнит, как он чуть-чуть прелюбодей, кто-то чуть-чуть блудник, а кто-то там злоречивый, кто-то психованный, а кто-то там матершинник. Так все, нам тогда Царство Божие закрылось. Нет, написано в 11 стихе «Надежда». «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть, люди раскаялись, они были некогда такими, а потом они изменили свою жизнь. Почему? Потому что приняли Христа в свое сердце. И позволили ему омыть их грехи его кровью, осветились его присутствием и оправдались его именем. То есть я был когда-то грешник, а сегодня я Божий служитель. И сразу звучит вопрос, так что ты не согрешаешь? Согрешаю, но за мои грехи заплачено уже, и я каюсь, потому что если я не исповедую свой грех, то этот грех останется на мне. Что, вы знаете, интересное хотелось бы прочитать. Есть одно очень интересное такое воззвание в книге «Желание веков». Я хочу процитировать одну цитату здесь. «Борьба против закона Божьего началась на небесах и продолжится до конца времен. Каждого человека ждет испытание. Весь мир будет поставлен перед одним вопросом – повиноваться закону или нет? Все вынуждены сделать выбор между законом Божьим и законами людей. Четкая граница разделит всех на две группы. Каждый человек полностью обнаружит свою сущность и окажется на стороне либо тех, кто верен закону, либо восставших против него». Итак, мы видим, что, например, в некоторых странах, таких как Голландия, для примера, да, там легализованы легкие наркотики. Почему? Потому что туда съехалось такое количество практикующих наркоманов,
что они

ну, власти понимали, что либо всех надо истреблять и вообще просто пересажать полгорода, либо надо как-то это начать контролировать в, ну, в разумных пределах. И они пришли к выводу, что лучше легализовать и таким образом держать. Вы знаете, что я смотрел ролик однажды про Голландию. У них есть такие районы, микрорайоны, где уличное освещение синее. Почему? Потому что жильцы того микрорайона, они не употребляют наркотики. И они устали от тех наркоманов, потому что когда человек адекватный, нормальный, это человек. А когда он, как говорят, под кайфом или дозу принял, он становится неадекватный. То есть его тянет то на приключения. Опять же, разные люди. А если их толпа, то понятно, там и до криминала рукой подать. Так что происходит? Они начали вешать синие лампочки, потому что когда они хотят прийти в этот район и там уколоться, синий свет не позволяет им увидеть, где вены. И очень дискомфортно им колоться, и они уходят с этого микрорайона, идут на белый свет туда, где им можно колоться, ну, без вот этого синего света. То есть, получается, если там легализованы наркотики, значит, я могу и должен употреблять наркотики. Нет, даже в Голландии не все употребляют наркотики. Это сознательный выбор самого человека. И вот поэтому здесь написано, что люди будут выбирать между тем, какому закону подчиняться. Или закону Божьему, или закону человека. И здесь написано еще в продолжение. «И тогда наступит конец. Бог оправдает свой закон и спасет свой народ. Сатана и все, кто присоединился к нему в восстании, лишатся жизни. Грех и грешники погибнут, не останется у них ни корня, ни ветвей. Сатана – это корень, а его последователи – это ветви. Тогда исполнится слово, сказанное некогда князю тьмы. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, изгоню тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». И в другом месте написано: «Тогда не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его, и будет, как бы их и не было». Итак, что мы видим? Конечно, не только здесь. И я скажу больше. И в послании к Галатам. А, кстати, Галатам – это послание, которое вообще очень много воспевает Божью благодать. И вот здесь он говорит: «Я в законе Божьем». И посмотрите, то же самое. Он здесь говорит теперь о делах плоти. Если открыть Галатам 5 глава, 19 стих, он говорит: «Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». И говорит: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Итак, друзья, мы подводим итог. Кого же Бог никогда не спасет? Пьяницу? А может быть, есть все-таки люди, которые были пьяницами и будут спасены? Есть. А может быть, идолослужители? Так нет же, апостол Павел, он говорит, сколько язычников покаялись, приняли спасение и будут спасены. А может быть, завистники? А может быть, убийца? Убийцы? Ну вот даже и Моисей спасен. Тогда возникает вопрос: так все-таки, а кто же спасется? Оказывается, все грешат подобными грехами. Очень много людей согрешают всеми перечисленными грехами. Но есть ответ. Вы помните этот ответ? Он записан в послании, первом послании к Коринфянам, где мы читали: «И такими были некоторые из вас». То есть это прошедшее время, то есть такое могло даже иметь место быть. Но что нужно сделать, чтобы быть спасенным? Омыться, освятиться и оправдаться кровью и именем Иисуса Христа. То есть мои грехи, вот эти грехи, в них нужно раскаяться. И когда я раскаюсь в этих грехах, тогда мой Спаситель Иисус возьмет их на себя и понесет, и таким образом избавит меня и от наказания за эти грехи, и, соответственно, от всего того, что мне приносит этот, скажем, последствия этих грехов. И интересно, как мудрый Соломон сказал, 28 глава притчи, 13 стих: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет, тот будет спасен».

0: помилован. Итак, друзья, все, что нам нужно сегодня, признать грех грехом и попросить у Бога силы оставить этот грех. Это и называется покаяние. Разворот на 180 градусов. То есть, когда мы уходим от греха и таким образом бежим и идем ко Христу, чтобы Он и простил нас, и наделил силой для того, чтобы больше не согрешать. Поэтому, отвечая на вопрос, кого Бог никогда не спасет? Ответ только один – не раскаявшегося грешника. Почему нельзя медлить с раскаянием и вот с тем, чтобы обратиться ко Христу? Потому что я могу запланировать на завтра свое покаяние, но завтра в моей жизни может не наступить. Оно может наступить, но я буду очень занят. А может быть, я буду просто таким, знаете, в таком состоянии депрессии, что мне будет не до покаяния. Поэтому, как говорит Писание, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Пусть Господь благословит, чтобы мы смогли успеть покаяться в своих грехах. И раскаянный грех Христос с удовольствием забирает и снимает с меня, и возлагает на себя и несет. Пусть Господь нас в этом обильно благословит и поддержит. Я хочу пригласить вас к молитве. Отец Небесный, мы только что рассуждали о том, а кто же никогда не будет спасен. И мы поняли, что нет такого греха, который бы ты не мог простить или очистить. Но это только одна категория. Это любой грех, если он остается нераскаянным. Я прошу тебя, дай дар покаяния, потому что когда ты начал проповедовать, Иоанн Креститель начал проповедовать, вы все проповедовали о покаянии. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И сегодня мы слышим этот призыв. Покайся, ибо приблизилось Царство Небесное. Пожалуйста, Иисус, благослови особым благословением тех, кто чувствует себя бессильным, раздавленным этим особым тяжелым грузом греха. Дай им, пожалуйста, этот дар покаяния. Помоги почувствовать себя прощенным. Благослови, Господи, каждого, кто тянется к тому, чтобы изменить свою жизнь и не жить во грехе. Дай ему силу для этого. И да будешь ты прославлен и возвеличен, наш Спаситель и Бог, во веки веков. Аминь.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». У нас в гостях ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Мы читаем Священное Писание, и иногда на страницах Священного Писания мы встречаемся с какими-то персонажами необычными, непривычными, тех, которых мы в обычной жизни не видим, не можем встретить, и часто с этим связано какое-то непонимание. В данном случае речь идет, например, о драконах.
7: Угу.
6: В Библии они встречаются, в частности, в псалмах, в книге Исаии, в книге Откровения, в книге Иова. Я не по порядку, а так вот. Как вообще понимать, то ли это какое-то реально древнее животное, то ли это какой-то символический образ собирательный, то ли это еще что-то. Как к этому относиться, как это понимать?
7: Вообще интересная, конечно, вещь — драконы в Библии. Один из, может быть, самых известных стихов про дракона, он записан в книге Откровения, где говорится о том, что была на небе война, да, и там как раз в этой войне участвовал дракон. Произошла на небе война, Михаил и ангел его воевали против дракона. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. В принципе, можно было бы сказать, что достаточно этого текста, чтобы понять, кто такой дракон.
6: Чтобы понять, что в данном случае дракон – это, подразумевается какая-то духовная сила.
7: Духовная сила, да. Но вообще все намного интереснее. Драконов в Библии очень много, и когда мы читаем синодальный перевод, мы уже встречаем этих драконов. Но если мы посмотрим древний текст, там их еще больше. Самый первый раз, когда встречается в Библии дракон, это, не поверите, первая глава книги Бытия. Думаю, что никто из читателей ни синодального перевода, ни многих других переводов, они не знали, что здесь есть дракон. Причем даже более того, не один дракон. Их тут много. Если мы читаем с вами 21 стих первой главы первой книги Библии, книги Бытия, то на еврейском, если дословно переводить, он будет звучать так: «И сотворил Бог драконов великих». Настолько непонятный текст, что решили просто заменить это на рыб больших или в некоторых переводах китов. Но там используется слово, которое обычно переводится как «драконы». Драконов великих, причем их много. Интересно, что вот это слово, которое переводится как «дракон», оно может также переводиться в нашей Библии как «змей», как чудовище или морское чудовище, или как крокодил. То есть, например, в современном иврите это слово означает

0: крокодил. Ну, основное его значение. И вот можно увидеть интересное его использование. То есть, например, вы, наверное, помните историю о Моисее, у которого был жезл, который превращался в змея. Так вот, когда Моисей разговаривает, разговаривает в 4 главе книги «Исход» с Богом, и Бог ему говорит, ну вот кинь жезл, и он превратит, ну, и он превращается в змея. Он превращается в змея, и там используют слово «змей». Но когда Моисей с Аароном приходят к фараону, и они бросают жезл, он превращается в дракона.
1: Ну, то есть некий змей, который всех остальных...
0: Да, ну, у жезлы жрецов они тоже превращаются в драконов. То есть там как бы одно и то же слово используется.
1: Ну, Моисей и у Аарона драконы помощнее.
0: Да, да, да. То есть оно могло поминиваться именно как крокодил. Да, вот в данном контексте. Ну, или, по крайней мере, какой-то такой вот... ну, змей такой суровый, серьезный. Еще один интересный текст, который дает нам подсказку касательно и некоторых других слов, описывающих это же существо. Это 27 глава книги пророка Исаии, первый стих. Этот стих звучит так. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Здесь, ну, в принципе, речь идет о странах, да, то есть об Ассирии, о Вавилоне, о Египте, которые являются врагами Бога, и они метафорически здесь представлены как... вот эти вот существа. Но текст интересен тем, что здесь используются три слова. Это змей, левиафан, и вот это чудовище морское, это то же самое слово дракон. И они используются как синонимы, то есть они описывают одни и те же сущности. И интересно еще то, что в самом первом переводе Ветхого Завета на другой язык, это так называемая септуагинта, перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык, слово «левиафан» всегда переводилось греческим словом «дракон». И, собственно говоря, этот текст, он подтверждает, что это правильно. Это правильный перевод. То есть «левиафан» — это тоже дракон. Про «левиафана» мы с вами помним и другие тексты. Да, то есть «левиафан» встречается в книге «Псалмов». И самое известное описание Левиафана — это 40-я глава, 40-я, 41-я глава книги Иова, где Левиафан описывается как самое могущественное из всех творений Бога, самое могущественное животное. Когда мы читаем его описание, то вообще непонятно, существует ли что-то такое на Земле, или, может быть, это описание каких-то древних, уже вымерших обитателей, там, морей.
1: Но вообще получается, что никакой человек ничего с ним сделать не может.
0: Да, да.
1: То есть там...
0: Да. И... интересно, что Левиафан здесь используется на самом деле в таком же контексте, как Левиафан, дракон используются везде в Библии. Они, то есть, что можно в общем сказать о драконах и Левиафанах? Ну, по сути дела, это одно и то же существо, да, описанное разными словами. Первое, что мы читаем, это то, что они созданы Богом. То есть в первой главе книги «Бытие» описывается, что вот эти вот драконы, они являлись творением Бога. Здесь интересный тоже очень момент, когда вот мы читаем вот этот 21 стих первой главы «Бытие». «Сотворил Бог драконов великих». Там используется то же самое слово «сотворил», которое обозначает особую активность Бога творческую. То есть в первой главе, кроме этого места, мы видим, что Бог творит все мироздание, небо и землю, и Он творит человека. И вот Он, оказывается, еще творит драконов великих. То есть они особо выделяются из всего творения. Ну, почему так происходит, сказать сложно, но, возможно, речь именно о том, что это некие, скажем так, разумные существа.
1: Даже так?
0: Да, то есть...

0: Это некто, кто наделен вот, особой какой-то ну, силой от Бога и, ну, возможно, какой-то волей и свободой выбора. И дальше мы видим, что книга Иова, собственно, тоже нам показывает Левиафана как творение Бога. Причем творение, о котором он говорит с особым восхищением. Творение, которое, можно даже так сказать, он гордится. Угу. И сопоставляя вот эти вещи, мы понимаем, о каком творении здесь может идти речь. То есть Бог говорит, по сути дела, через образ дракона и Левиафана о сатане, который является тоже творением Бога, то есть он не появился независимо от Бога. Он является особым творением Бога, он является тем, кто наделен особой силой, особыми какими-то качествами. И в то же время мы видим, что дракон и Левиафан всегда показываются как враги Бога, как враги Божьего народа. Именно поэтому дракон используется как метафора вот этих вот народов языческих, которые приходят порабощать mm-hmm. Израиль. Именно поэтому дракон, он обитает в море, а море в целом — это ну, враждебная Богу стихия,
1: понятно,
0: как она показана в Библии. И поэтому в первую очередь, когда мы читаем о драконе, о Левиафане, надо понимать, что у этого описания есть особый духовный смысл. И этот духовный смысл, что это существо — это как бы главный враг Бога, главный враг Божьего народа, созданный самим Богом, который наделен особыми качествами, с которым никто не может сравниться, и это сатана.
1: И которому никто не может противостоять.
0: И которому никто не может противостоять, кроме самого Бога. Угу. И поэтому, когда книга Откровения нам повествует о драконе, с которым ведет войну Михаил, называет его дракон, древний змей, она тоже ссылается на все-все-все вот эти тексты Ветхого Завета. И она показывает, что это тот самый дракон, который был создан Богом. Это тот самый дракон, который упоминается в книге Исаии. Да? То есть, по сути дела, вот эта вот фраза «дракон, древний змей» — это почти цитата вот этого 27 главы 1 стиха книги пророка Исаии. И это показывает параллель в том числе и с третьей главой книги «Бытие», когда приходит змей, по сути дела, тот же самый дракон, да, но только в ином обличии, для искушения человека. И показана очень важная вещь, что человек не в состоянии сопротивляться ему. Человек, он намного слабее, он ничего не может с этим сделать, но этот дракон, он послушен Богу. Ну, в каком смысле послушен? Он ему сопротивляется, да, он является его врагом, он стремится навредить его детям, его народу, но он не имеет власти, силы какой-то, чтобы сопротивляться Богу.
1: Ну, то есть, если мы книгу Иова там читаем, что кто сможет вложить ему там узда в челюсти, там, кто может его, ну, и даже...
0: Усмирить.
1: Кто может смирить его гордыню и так далее, подразумевается в данном случае именно Бог.
0: Именно Бог.
1: То есть человек не может.
0: Человек не может.
1: Ты не можешь, никто не может. Но...
0: Да. И можно ли говорить о том, являются ли драконы ну, реальными какими-то существами, исходя из библейского текста? Это уже более сложный вопрос. Я думаю, что поскольку о них говорится, как о реальных творениях, и в книге Псалмов, и в книге Бытие, и в книге Иова, подразумеваются вполне какие-то реальные существа, которые Бог сотворил. Точно так же, как и другие существа из книги Иова. Я думаю, что именно вот эта книга, она дает определенный ключ к пониманию вот этих существ. В книге Иова мы встречаем много животных. Вот 39 глава, 40, 41, они посвящены описанию разных животных.

0: которые характеризуются довольно схожим образом. То есть вот говорится про диких коз, ланей, дикого осла, единорога, коня, страуса, ястреба, орла, потом бегемота и левиафана. Что общего у этих всех животных? Общее то, что они созданы Богом, и общее то, что они описываются как сильные, гордые, агрессивные, которые совершают нечто, не соответствующее характеру Бога. То есть вся эта история с описанием животных – это история о том, что Бог создал неких существ, да? Здесь они показаны как животные, но они же обозначают некие духовные силы, духовных существ, которые обладают особой силой, которыми Бог гордится, которые очень имеют серьезную какую-то силу духа, да, но которые отступили от Бога, которые стали обладать качествами, противными Богу. Гордыня, агрессия.
1: То есть в контексте Иова, Иов, вообще говоря, пострадал вот от таких, малопредсказуемых сил.
0: И, в общем-то, в контексте книги Иова еще интересно то, что Бог описывает своих детей, которых он тоже, по сути дела, потерял, как Иов потерял своих. Только дети Иова, у них есть шанс на воскресение, потому что они, просто умерли. Дети Бога, которых он описывает, Бог теряет их насовсем, потому что они отступают от Бога. Бог теряет их в бунте. То есть они лишаются вот этой связи с Богом. И это тоже интересный момент, потому что показана вот эта вот боль Бога, который скорбит о потере своих любимых детей. И главным из которых, самым важным, самым сильным описывается как раз Левиафан. И поэтому можно сказать, что это все описание реальных животных, реальных существ, которых Бог сотворил, но с основным акцентом все-таки на духовную сущность.
1: То есть для нас главный смысл все-таки в том, что это некие существа, которым мы не в силах противостоять.
0: Но при этом, когда мы доверяем Богу, мы должны понимать, что у Бога над ними власть, и они ничего не могут сделать народу Божьему и верным Богу, чего Бог не допустит.
1: Спасибо, Сергей Николаевич, очень интересно. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о неких чудесных существах, описанных в Священном Писании. Мы не видим их вокруг, но, тем не менее, мы сталкиваемся с силами, которым часто не можем противостоять, которым нам просто, которые вне нашего понимания зачастую. Но, тем не менее, Священное Писание дает нам описание того, кто все держит в своих руках. Наш Господь в силах укротить любых монстров. Всего доброго. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курса

0: вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

затих поток речей ненужных, незваных мыслей карнавал. Мне в тишине —

0: 2000 лет назад Иисус открыто сказал, что Он Сын Божий, и подтвердил это делами. Тогда очень многие сомневались и спорили о Нем. Этот спор не замолкает до сих пор. Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, и сегодня у нас 10 глава с 22 по 42 текст синодального перевода. Продолжаем читать эту главу, и прошу вас зачитать эти тексты.
1: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломонова. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. За которое из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: „Богохульствуешь“, потому что Я сказал: „Я Сын Божий“? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истина. И многие там уверовали в Него.
0: Угу. Спасибо. Вот здесь мы в самом начале нашего отрывка видим, да, что Он как бы такой Иисус в Иерусалиме на празднике обновления. Что это за праздник такое обновление?
1: Да, праздник обновления, иначе же в современном мире он называется Ханука. Этот праздник, он не был праздником Моисеевым. Он лишь появляется в 165 году до нашей эры, да? И его учредителем является Иуда Маковей, который как раз-таки был тем, кто обновил, очистил храм после его осквернения сирийским царем Антиохом Эпифаном, который на жертвеннике сжег свинью и многих иудеев принудил съесть свинину. Ну, то есть свинина относится в Писании к нечистой пище, которую Господь запретил своему народу есть. И это вот Левит, 11 глава, она и сейчас имеет свою актуальность, потому что Христос не Ветхий Завет заменил, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, а Он заменил собою храм, храмовую обрядность, храмовые ритуалы, но не все, что сказано в Ветхом Завете. Это очень важно понимать. И вот книга Левит, 11 глава, она имеет к нам прямое отношение. И вот там сказано, что нельзя есть свинину. И как раз-таки, дабы осквернить это, этот царь, он приносит в жертву нечистое животное, в святом месте, да, он заставляет съесть иудеев, это, и для них это было равно смерти. Если вообще это вся исторически интересная ситуация, то существуют книги Маковеев,

0: Это две таких исторических, можно сказать, книги. И вот там описывается как раз-таки то, как это все происходило, как был осквернен и каким образом это все было очищено. Да, то есть исторические события. То есть это не богодухновенные, но исторические такие две книги.
1: Да, история важна в нашей жизни. Да. Вот здесь, если мы идем по хронологии наших стихов, видим, что в 24-м тексте иудеи спрашивают: «Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус уже несколько раз говорил это. Почему так бывает, что люди никак не могут понять простые слова? Почему мы каждый раз в каждой главе возвращаемся к тому, что нужно постоянно подтверждать? Почему Иисусу постоянно приходится доказывать, кто он, да, и вообще, в принципе, что-то объяснять какими-то простыми словами, а люди все равно его не понимают?
0: Первая причина, как мы помним, это продолжение уже начавшейся истории. И Иисус нам, и евангелист нам четко показал о том, что они слепы.
1: Угу.
0: И мы видим...
1: Духовно.
0: Как, да, духовно слепы. И чем ближе ко кресту, тем большее отвержение Иисуса, тем большая слепота, тем больше ярости. И поэтому мы видим, что они все время задают эти вопросы, уже порою даже с целью его подловить. То есть есть одна такая теория о том, что они спрашивают на праздник обновления об этом, потому что Рим был особо, так скажем, начеку в этот день, потому что этот день как раз-таки ассоциировался с тем, когда вот было очищение от этого всего несвятого, и они предполагали, что в этот день может явиться какой-нибудь предводитель, который попытается вновь взбунтоваться. И поэтому, когда они задают вот эти вот вопросы Иисусу, «Ты ли Мессия?», то они его пытаются вновь поставить в некоторую ловушку. И мы видим, что Иисус сам о себе избегает слов о том, что Он Мессия, о том, что Он Христос. Потому что, во-первых, иудеи, мы видим, что они понимают неправильно Мессию. Они, вот как мы здесь увидим, они не соотносят Мессию с божественной личностью. То есть для них это вот нечто подобно Моисею, человек, который благословлен Богом, а не божественная личность. И если бы Иисус мог заявить о себе прямо, что он Мессия, то, вероятно, как раз-таки Рим мог на это очень среагировать грубо. Почему? Потому что Рим знал, что у иудеев ожидание правителя, который восстановит мир и их из ига римского выведет.
1: Да,
0: то есть завоеватель, победитель. И вот если бы он сказал «я Мессия», то это бросило бы вызов как раз-таки Риму. И в то же время это бы дало ложные надежды самим иудеям, якобы вот он тот Мессия в их понимании. Поэтому Христос не говорит «да». Но и Христос не говорит «нет», потому что тогда бы это отрицало его божественную миссию, которую он имеет. И таким образом он им говорит: «Посмотрите на мои дела».
1: Так, да, ведем 25-й текст.
0: И здесь, видите, порой, я думаю, что, вероятно, среди некоторых из них внутри шла борьба. В том плане, что когда мы не хотим чего-то принимать, признавать, мы просим еще аргументов, еще хоть как-нибудь, да, то есть бывают такие в жизни ситуации, когда я не могу в это поверить, покажи мне еще что-нибудь, да, докажи, еще свидетелей приведи, я не могу в это поверить. И вот они не хотят поверить, я не могу в это поверить, и просят, дай еще возможность, да, как бы. Вероятно, были и такие.
1: Как мы в 25-м тексте видим, да, «я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, свидетельствуют о мне». Можем ли мы сказать о том, что вот я делаю много добрых дел, хороших, что мои дела тоже свидетельствуют о мне?
0: Я бы сказал о том, что наши дела, они действительно свидетельствуют о том, во что мы верим, о нашем мировоззрении.
1: Так, но спасут ли меня мои дела?
0: Нет. Мы понимаем, что ни одно доброе дело не может спасти, потому что мы понимаем,

0: тем, что есть люди, которые неверующие, не принимающие Христа, но живут очень нравственно, делают очень много доброго, но Христа не принимают. И есть христиане, которые живут хуже, но Христа принимают, и они будут спасены, а те не будут, потому что хоть они и более добрые дела делают, все, ну, как-то более такие, знаете, но тем не менее они не приняли Христа. И таким образом мы понимаем, что если мы делаем дела Христа, не добрые просто дела, а дела Христа, что подразумевает дела милосердия, но и дела послушания.
1: Это что здесь имеется в виду? Дела милосердия. Ну вот я хожу, помогаю.
0: Это доброта, которую мы проявляем к нашим ближним, окружающим, да, заботу, как, ну, то есть это социальное какое-то служение, просто личная помощь, утоление нужд людей в различных ситуациях. Но и послушание самому Богу, Его Слову, потому что мы четко понимаем о том, что вера – это как раз-таки следование за Господом и Его Словом. Это вера, это, знаете, как правильно выразить мысль. Есть солдат, да? Как в Евангелиях говорится, вот я начальник, у меня есть солдаты. Я им говорю, они идут и делают. Скажи и ты. Да, в одном из Евангелий так Христу обращаются с таким предложением об исцелении. И вот здесь точно так же. Если я в рядах Господа, то Его Слово для меня закон. И я его не обсуждаю, не ищу как бы выкрутиться из него. Почему? Потому что я не в армии, где ищут, как выкрутиться, а потому что я являюсь членом его семьи, потому что я его люблю. В Писании церковь представлена в образе невесты, Христос в образе жениха. И если я себя мыслю как невеста, то Писание четко дает понимание, как я должен вести себя со Христом. Он меня возлюбил, а от меня ожидается четкое повиновение моему Господу. И поэтому здесь, когда некоторые мужчины пытаются за счет библейских текстов сказать о том, что жена должна быть ему во всем покорна и послушна, прежде чем говорить эту фразу, они должны сказать сами себе, что я являюсь женой по отношению к Господу, и я должен быть послушен ему. И вот когда я буду послушен ему, как должна быть жена послушна мужу, тогда я имею право говорить своей жене, и то не нужно этого говорить, потому что это только противостояние будет. Это жена должна понимать. Но когда жена будет видеть, что муж послушен Господу,
1: да, вот, а тогда и она будет подобна ему. А как получить эту обратную связь? Как понять, что я, допустим, я послушна, да, или, допустим, понять, что вообще мы как бы, что мы слушаемся Христа, что мы действуем по Его Слову, по Его заповедям? Как это понять? Потому что каждый действительно понимает Библию по-своему. Мы читаем одни и те же тексты, но, допустим, наши зрители, они могут видеть какой-то другой смысл в тексте, да, или, допустим, мы читаем, и для каждого открывается
0: своя грань.
1: Своя грань, да. Каждый обращает внимание на разные слова, потому что так велит его сердце. А как же нам понять, действительно, что мы поступаем так, как велит Господь?
0: Ну, как мы говорим, чтобы нам это понимать, нам нужно иметь живые отношения с Господом и изучать Его Писание. Нам нужно осознавать то, во что мы верим. То есть, если я верю в то, что это Слово Божие, оно богодухновенно, то я не буду ковыряться здесь и говорить, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Вот если здесь Христос приходит и говорит о том, что все, что вы искали в храмовом служении, все, что вы указывало на меня, это все указывало. И он говорит, я во мне больше благословений, чем во всем этом. То я тогда для себя принимаю решение, что я не буду приносить жертвы, я не буду пытаться построить храм, да, и тому подобное. Но Библия говорит о том, что храм есть единственный, и он на небе сейчас. Это написано здесь, в Новом Завете, да.
1: А можно вот здесь вот маленький вопрос? Вот 27-й текст, он говорит, мои овцы слушают мой голос. Может ли это говорить о том, что мы можем получить ответ послушания в личном взаимодействии и общении? Мне кажется, когда мы в своей жизни слышим его голос, да, мы не говорим про какие-либо отклонения, да, мы слышим, мы чувствуем, мы понимаем, что Христос нас в этом ведет, да, по жизни, в каких-то делах. Это не значит, что все легко в жизни. Это не значит, что моя жизнь, она такая, да, про

0: стая без каких-либо, там, я не знаю, да, проблем, сложностей. Да, вот как бы вы могли бы вот это прокомментировать?
1: Знаете, я вижу такой момент о том, что Господь, Он нас ведет.
0: Угу.
1: Но Он не просто так дал нам еще и свое слово. Потому что, опять же, происходящее в нашей жизни мы можем интерпретировать как Божью волю, хотя она не будет ею являться. То есть я, размышляя над некоторыми вещами, знаете, задумался над тем, что не каждая вещь, которая выглядит благословением для нас, оно им является.
0: Обоснуйте, пожалуйста.
1: Хорошо, давайте посмотрим на это с той позиции, что Господь говорит о том, что мы должны соблюдать Его седьмой день, да, субботу Господу Богу посвящать. Ну, то есть не трудиться в этот день, ничего, но иметь с Ним живое общение.
0: Это в заповеди написано.
1: Да, так написано в заповедях Божьих. И Иисус также, как мы видим, по обыкновению своему, по субботам, Он всегда был в синагоге. И здесь мы видим тот момент, который касается того, что человек как мыслит. Ну вот, если я нашел работу, где мне дают выходной субботу, значит, это благословение.
0: Угу.
1: Но действительно ли это так? Не может ли это быть, наоборот, для меня искушением?
0: Угу.
1: Объясню, в чем суть. Угу. Человеку дают субботу выходной. Но у него такой график работы, что у него порой даже нету выходного для семьи. Ну, то есть воскресенье того, да. И он все время на работе, у него есть отличная зарплата, нужды семьи покрываются. Но человек выходит из сферы служения Богу.
0: Так.
1: И теперь возникает вопрос, что для Господа ценнее, что важнее для нашей жизни? Вкладываться в небесное или вкладываться в комфорт на этой земле. И вот когда мы перестаем иметь общение с верующими людьми, да, то есть мы перестаем по итогу посещать вечерние собрания, мы перестаем среди недели собрания какие-либо посещать, ну, даже я подразумеваю под этим какие-то домашние группы по изучению Библии, да, совместному общению молодых людей даже вот просто, то мы вовлекаемся в ту суету, которая царит в мире, и мы не останавливаемся, чтобы переоценить ситуацию, мы потому что у нас нет вот этих вот встреч с такими же, как я, христианами, нашим мерилом того, правильно я поступаю или нет, становится личная позиция, собственное мнение.
0: Да.
1: Потому что когда мы встречаемся с другими такими же христианами, как мы вместе обсуждаем одни и те же тексты, имеем каждую свою позицию, но когда мы это делаем в духе смирения, мы вместе молимся, и Господь открывает, кто правее в этой ситуации, как правильнее понять. Может быть, правы оба, но один одно упускает, другой другое. И то есть за счет этого мы видим, как другие к этому относятся. Почему? И где я считал, что я прав, оказывается, я становлюсь совершенно неправым. И вот за счет этого в нашей жизни происходят изменения, да, и мы не теряемся в мире. А когда мы вот теряем возможность посещения подобных служений, да, общения братского, то мы начинаем себя мерить с миром. То есть мы такие, ну я же не такой, как они. Нет, нет. Ну и все. Но при этом сами мы уходим в этот момент мир и расширяем наши вот границы. Как мы ранее говорили, мы начинаем растирать границу между черным и белым. Мы превращаем все в оттенки серого и вот туда, дальше, дальше
0: да,
1: и дальше.
0: Да, в прошлой программе говорили.
1: Да, вот. И здесь как раз-таки в этом и заключается суть. То, что с одной стороны нам кажется, о, это благословение. И я и деньги имею, и в субботу могу не работать. Но при этом человек может приходить на собрание и просто засыпать от усталости. А у него, он теряет, как я говорю, общение с братьями и сестрами. Он теряет возможность служить Господу. А мы говорили, в Нагорной проповеди сказано, ищите прежде Царство Божие. И Христос не пытается тем самым сказать, не работайте, да, вот только мне служите. Нет, работайте, проблем нету. Но если мы даже посмотрим несколько десятилетий назад верующие люди работали на заводах, также допоздна, также были семьи, но они были более ревностны к служению. Это было их жизнью. Где бы они ни находились, этим. Они этим горели. Они готовы были пешком ходить по 15 километров

0: с маленьким ребенком и в дождь, и в грязь, и в мороз. Mm-hmm. То есть у меня есть такие члены церкви, которые делятся этими опытами. Они рассказывают о том, насколько для них было важно даже среди рабочей недели встретиться вот хотя бы на это время. Mm-hmm. Да, и я знаю, и сейчас есть некоторые люди, которые молодые, даже несмотря на всю свою работу, они готовы оставить на тот же час работу, еще как-то, чтобы вырваться mm-hmm. на какое-то либо служение, либо, ну, служение я имею в виду, когда группа собирается вместе mm-hmm. помолиться, либо же вырваться для того, чтобы помочь что-то по церкви сделать, да, там mm-hmm. здание, я имею в виду, какие-то бытовые вопросы. Mm-hmm. И для них это действительно важно. Mm-hmm. Они находят время для социальных проектов, чтобы служить миру вместе, то есть, ну, развиваться в этом плане. Mm-hmm. А порой то, что мы считаем благословением, замыкает нас в самих себе, в своих нуждах, и мы не видим окружающих их нужд, мы не, уже не можем иметь мерило более точное, мерилом нашим становится личное мнение. Угу. И поэтому очень важно в этом плане, вот как я говорю, то, что не каждое благословение, угу. оно, это важно понимать, нужно каждый раз взвешивать не только, что мне это даст по комфорту моему, но угу. как это повлияет на мою личную духовную жизнь, моих детей, буду ли я с ними проводить реально время, буду ли я для них примером человека, который служит Богу. То есть мы же не просто должны с детьми вечером почитать, помолиться угу. и обеспечить их существование. Но мы должны быть для них примером служения, угу. искреннего служения. Потому что если дети не увидят личных взаимоотношений с Господом у нас, угу. в нашей жизни, то сколько бы мы им ни говорили, как это классно, они в это не поверят, потому что они не видят этого в нашей жизни личной.
1: Почему вот здесь простые люди, они верят, да, в Иисуса, да, а учителя народа, фарисеи нет. Вот они здесь упорствуют. Вот сейчас, в наше время, должны ли мы переубеждать тех, кто упорствует принятию Слова Божьего?
0: Переубеждение никогда не приведет к тому, чтобы мы действительно могли донести что-либо человеку. Угу. Знаете, у меня был такой раньше характер, что я действительно пытался спорить с людьми. Но как-то один раз меня Бог очень обличил. Я был молодым юношей. Мы возвращались поздно вечером в трамвае. И получилось так, что заговорил с одним парнем. И он начал со мной, ну, скажем, спорить на тему библейскую. Я не помню уже, что за тема была. И я начал, ну, ему обратно что-то пытаться показать, доказать, но так ревностно, что это был спор уже, а не дискуссия. И в один момент я обращаю внимание, что весь трамвай молчит и наблюдает за нами. Надо трамвай, же. Где это шумно. И был потом другой парень, который говорил: «Слушай, а мне прямо интересно, кто же из вас кого переспорит? Чем же это все закончится?» Такой вот у него азарт, и это, ну, неверующий парень был. И мне после этого вообще было так стыдно, так вот не по себе, потому что я понял, что это было ужасно. И, естественно, когда мы спорим, в споре суть одна – показать, что твоя позиция лучше. И в этот момент нету места для того, чтобы услышать другого и подумать, как это соотносится с моей позицией, вдруг действительно корреляцию нужно провести. И поэтому спор, убеждения никогда не должны быть в нашей жизни. Единственное, что должно быть в нашей жизни, это искренняя жизнь с Иисусом, искренние отношения с Ним. Когда мы горим им, мы не можем молчать о Нем и о том, что Он делает в нашей жизни. Когда мы делимся с другими людьми тем, что Он делает в нашей жизни, когда мы, ну, это то же самое, что поделиться, какая у тебя классная новая машина. Это то же самое, что поделиться, какой классный блендер тебе купил муж. То есть это нормально делиться тем, чем ты живешь. И это не будет выглядеть как принуждение к религии или еще что-то. Но у людей внутри будет вопрос, почему в его жизни так происходит, почему он так горит, почему мне приятно с ним общаться, почему он меня не принуждает, не переубеждает, почему я могу задать вопрос, а он на него отвечает логично. И поэтому важно уметь дружить и иметь живые отношения, жить. А если у нас есть желание поспорить, если у нас есть желание переубедить, то это явно желание не от Бога.
1: Вот вы затронули такую тему, да, когда мы имеем вот эти личные отношения с

0: Богом, да, которые ведут нас вот к этому спасению, да, даже здесь текст есть «не погибнут вовек», да, это про жизнь вечную. Также я хочу задать такой вопрос, у нас осталось не так много времени, как вот это вот публичное служение Христа, вот этот вот последний, да, вот этот разговор в храме, как он раскрывает личность и миссию Иисуса? Могли бы мы подвести какой-то итог?
1: Да, конечно, мы видим здесь, что это последний из годичных праздников в годовом цикле. И Иисус приходит на него и опять же замещает собою его. То есть в каком плане? Мы говорили с вами о том, что праздник обновления – это очищение, обновление, да, праздник. И он не был по своей сути как, чем-то новым, что сделал Иуда Маковей. Потому что мы знаем о том, что когда скиния была построена, то Господь обновил ее, и Дух Божий снизошел, да, и Божья слава обитала там. То подняло, облако опустилось, как мы читаем. То же самое было при посвящении храма Соломонова. То же самое было в Неемии. То есть везде это было... Господь приходил туда, вот на праздник обновления, так скажем, в виде славы вот этого всего. И здесь происходит то же самое. Иисус Христос, который есть Бог, Он приходит на праздник обновления в храм. И вот эти все смыслы, идеи, которые есть, Христос вновь замещает собой этот праздник. И здесь мы с вами как раз-таки завершаем тот раздел, где Христос замещает собою годовые праздники. Мы с вами говорили о Пасхе, мы говорили о трубах, о кущах праздники, да, вот обновление праздник. И как все эти символы, все эти обряды, они во Христе. И здесь есть одна важная мысль о том, что все, что люди пытаются найти вот в всех этих обрядностях, еще в чем-либо, в святых вещах, каких-то местах, это все есть во Христе Иисусе Господе нашем. И нужно только обратиться к Нему.
0: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такое глубокомысленное размышление и ответы на вопросы. Помните, сегодня, как и 2000 лет назад, через Священное Писание Иисус говорит нам: «Он Христос, Сын Божий, равный Богу. Он единственный имеет право даровать нам спасение от грехов и жизнь вечную. Примите Его дар».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать.

0: стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! А вам нравятся старинные вещи? У меня в мастерской много разных вещиц, которые вполне можно назвать старинными. Вот, к примеру, вот этот молоток. Им работал еще мой дедушка. Держишь его в руках, и как будто у тебя в ладонях сама история. Вот. А недавно одна девочка принесла мне одну интересную вещицу. Где она? А, вот. Смотрите, видите? Шкатулочка. А дело было так.

0: Афанасий Филиппович, можно к вам?
1: А, Наденька, заходи, заходи, милости прошу. О, кто это там у тебя, котенок? Так бережно держишь.
0: Это не кто, а что? Смотрите, какая вещица.
1: Ух ты. Да. Симпатичная шкатулочка. Наверное, старинная. Откуда она у тебя?
0: Это я к бабушке с дедушкой в деревню ездила. Там вот они передали маме на день рождения. А день рождения у нее через 3 дня. Угу. Вот, можете ее пока у себя оставить? А то сюрприз не получится.
1: Ну, если сюрприз, то сюрприз. Давай поставим ее вот сюда.
0: А может быть, вот еще мою кофточкой прикроете?
1: Да, ну, пожалуйста, так, пожалуйста, случай. Конечно, прикроем. Разве мне жалко? Вот так вот.
0: Вот, спасибо.
1: Не переживай.
0: Через 3 дня приду.
1: Счастливенько. Ну вот, 3 дня как раз прошло. И мы можем с вами поздравить Надину маму с днем рождения. Вот только вот Надюшка что-то опаздывает.
0: Вот я ехала, там была такая лужа.
1: А вот она, и как раз мама ее с ней.
0: Идем. Да мы в деревню другую ехали.
2: Вера Ивановна, как
3: здравствуйте,
2: хорошо,
3: здравствуйте,
2: что я вас
3: приятно вас видеть.
2: А у меня для вас письмо.
3: Ой, спасибо, давно я писем не
1: писала. О, Савелий Игнатьевич, поздравительное.
2: Так друзей других не возим.
1: С днем рождения, Вера Ивановна.
2: С днем рождения? А, так и мы присоединяемся. Будьте счастливы, здоровы, Вера Ивановна.
3: Меня?
2: Да.
3: Ой, приятно, конечно, мне. Ой, спасибо вам большое. Но у меня день рождения зимой.
1: Как зимой? Разве не сегодня?
2: Зимой? Так ошибочка, знаешь, вышла. Ну, ладно. Ну,
3: спасибо,
2: пора мне.
3: Спасибо, спасибо.
2: Все, поехал.
1: Надя, а можно тебя на минуточку?
3: Ой, какой писем, Вера Ивановна, как я его ждала.
1: Вера Ивановна, мы с Надюшкой немножечко посекретничаем там.
3: Да, конечно, пожалуйста. А я пока письмо прочитаю от бабушки с дедушкой.

0: Ты же мне сказала, что у твоей мамы сегодня день рождения. Я ведь вышел и чуть было не поздравил уже. И со шкатулкой вышел. И уже почти отдал. Ну, так выходит, что день рождения твоей мамы не сегодня, а зимой.
1: Да.
0: Так получается, что ты меня обманула?
1: Простите меня, пожалуйста, Афанасий Филиппович. Это все я из этой шкатулки придумала.
0: Так, рассказывай все по порядку.
1: Я у бабушки с дедушкой взяла ее потихоньку.
0: Украла, то есть?
1: Нет, просто взяла без разрешения.
0: Так вот, взяла без разрешения, это означает, что украла. Да еще и насочиняла не весь чего. День рождения, сюрпризы.
1: Я просто хотела, чтобы она у меня была такая красивая, старинная. А если бы я ее дома оставила, то мама бы увидела и наругала бы меня.
0: Надежда, ты поступила очень плохо.
1: Понимаю. Простите меня.
0: Теперь тебе надо просить прощения у бабушки с дедушкой. Да и у мамы, пожалуй. Да, наверное, и у всех, кого ты запутал в этой истории. Понимаешь?
1: Понимаю. Мне будет так стыдно.
0: Ну, ты не отчаивайся. Все? Я думаю, что все будет хорошо.
1: Но только потом меня бабушка с дедушкой к себе в гости не позовут. И писем писать не будут. Так мне и надо.
0: Ну-ну-ну-ну. Не спеши с выводами. Я тебе расскажу одну историю про обман одного человека. Жили-были два брата, Исав и Иаков. И вот так получилось, что Иакову очень хотелось завладеть чем-то, что принадлежало не ему, а его брату. И для этого он обманул своего старого отца, обманул своего брата, и все это он сделал для того, чтобы завладеть ценным для него сокровищем.
2: Это было золото или какая-нибудь такая драгоценная шкатулка?
0: Нет, нет, это было нечто такое, что нельзя даже было потрогать и руками.
2: Что же это такое, раз его потрогать нельзя?
0: Это право быть старшим, так называемое право первородства. Оно передавалось из поколения в поколение. Перед смертью отец передавал его старшему сыну.
2: А раз его потрогать нельзя, как же его можно и украсть?
0: А очень просто. Дело в том, что это первородство передавалось следующим образом. Отец произносил особую речь благословения. И вот когда он произносил эти слова благословения, то первородство передавалось старшему сыну. Вот таким образом.
2: И что же?
0: Ну, слушай, дело было так. Отец Иакова и Исава был уже старенький и плохо видел. Вместо того, чтобы смотреть глазами, он ощупывал вещи руками. И мама Иакова решила этим воспользоваться. Как-то раз Исава не было дома. Он ушел на охоту. Мама переодела Иакова в одежду его брата и даже на руки ему привязала шкурки животных, так как знала, что руки его брата покрыты были волосами. Так переодетый он и вошел к отцу и попросил произнести те самые слова благословения. Уж очень ему хотелось быть первым. Отец подумал, потрогал одежду сына, потрогал его руки и решил, что это старший сын. И произнес заветные слова. Но недолго пришлось Иакову радоваться. Когда Исав вернулся с охоты, он узнал про обман Иакова и ужасно разозлился.

0: Мама посоветовала Иакову убежать, и он так и сделал, потому что знал, что в гневе его брат очень страшен. Иаков ушел далеко-далеко от своего дома и весь путь думал, что же он наделал. Он считал, что после этого плохого поступка Бог не станет больше слушать его молитвы. Вечером он устал. Вокруг была пустыня. Иаков нашел округлый камень и прилег на него головой. Ему казалось, что он виноват перед всем миром, но больше всего перед Богом. С такими мыслями он уснул. И Бог послал ему чудесный сон, как будто с неба к Иакову спускается лестница. По ней сходят ангелы, выслушивают Иакова и идут обратно к Богу. Потом снова возвращаются с ответом от Бога и вновь поднимаются наверх. И этот сон означал, что Бог готов продолжать с ним дружить. Иаков проснулся и понял, что он прощен.
1: Я бы тоже хотела бы, чтобы меня простили. Я сама не знаю, что на меня нашло. Я ведь с этой шкатулкой даже попользоваться-то не смогла.
0: Конечно, не смогла бы. Тебе было бы стыдно перед твоей мамой.
1: И что же мне теперь делать?
0: Не знаю. О, слушай, по-моему, твоя мама идет сюда.
2: Афанасий Филиппович, можно?
1: Я должна ей во всем признаться.
3: Мам, мамочка, прости меня, пожалуйста. Это я придумала про твой день рождения. Поэтому тебя все сегодня и поздравляют. Дело в том, что я взяла, украла у нашей бабушки с дедушкой вот эту шкатулку. А спрятать я решила тут, в мастерской, у Афанасия Филипповича. Прости меня, пожалуйста, я поступила плохо, просто отвратительно.
4: Конечно, тебя прощаю, моя девочка.
3: На, держи, ее надо отдать бабушке с дедушкой.
4: Я думаю, что именно ты должна ее отдать.
3: Ну, они меня же даже в гости не пустят потом.
4: Напрасно ты так думаешь. Я получила письмо от них. Они все знают, что ты взяла шкатулку.
1: Знают?
4: Да-да. Дедушка написал мне, что он видел, как ты клала ее в чемодан. Но они все равно тебя ждут в гости. Так что шкатулку придется все-таки отдать тебе.
1: Значит, ангелы спускаются и поднимаются по лестнице от меня до неба?
4: Что? Какие ангелы? По какой лестнице?
1: Это мне Афанасий Филиппович рассказал очень важную историю про меня. Я тебе все дома расскажу.
4: Да, да, нам пора домой, кстати, Афанасий Филиппович. Всего вам доброго.
1: До свидания.
0: До свидания, мои дорогие.
1: Я все поняла.
0: До свидания. Счастливенько. Дорогие ребята, а вы хотели бы, чтобы ваши слова доходили до Бога? Даже если вы совершили скверный поступок и глубоко в этом раскаиваетесь, Бог все равно желает с вами разговаривать. Но лучше все-таки не совершать плохих поступков. Во всяком случае, все равно Он все знает. Шкатулку-то забыли! Пойду догоню. Ну, счастливо! Пока! Пока!

0: Может быть, вы никогда не встречали друзей, растущих в огороде? Может быть, вы никогда не стреляли из лука? Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Наташа.
1: А я называю ее Свет Наташа. Свет – это мое любимое слово. И еще, мне кажется, оно подходит к цвету ее волос.
0: Так бывает. Играешь иногда с именем, и получается что-то.
1: Свет Наташа или Дима Луч, например.
0: Так был подсолнух Дима, а добавился луч, никакого отношения к свету не имеющий, и получил что-то чуть короче – Дим-луч. Луч достался имени от лучника. Вы же видели, как он хорошо стреляет?
1: Я стараюсь. Хочу произвести хорошее впечатление при знакомстве.
0: Да, знакомство – дело серьезное. И можно было бы считать, что мы познакомились, то есть о себе мы кое-что рассказали. А вот о вас, ребята, мы ничего не знаем. И нет у нас возможности узнать хоть что-то без вашей помощи. Так что, если вы не против продолжить знакомство, то найдите, пожалуйста, лист бумаги и ручку. Они нам пригодятся чуть позже.

0: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Вообще-то мне эта песня так нравится. Ну вот...
1: Что, слова тебе в ней кажутся не совсем правильными?
0: Да. Почему друзья не растут в огороде? Я же ведь расту. Знаете, когда целый день сидишь на огороде, можно научиться метко стрелять из лука. И это здорово. Еще можно вдоволь греться на солнышке. Я делаю это с огромным удовольствием. А еще, это мне больше всего нравится, можно знакомиться с новыми друзьями. Ведь у вас, ребята, каникулы. И вы наверняка найдете время зайти ко мне на огород.
2: Ребята, Дим Луч основательно подготовился к знакомству. Смотрите, сколько всего. Правда, ваш портрет мы пока нарисовать не сможем.
3: Но надеемся, все еще впереди.
2: Сегодня же все это пригодится для истории, которую Дим Луч заказал специально в честь знакомства с вами. Правда, он пока не знает, что вы любите, поэтому выбрал то, что кажется ему самым интересным. Вы уже знаете, что он любит свет, и поэтому попросил меня рассказать историю о солнце. Итак, история о солнце, правда, о том, а нарисовано.

Оно было прекрасно. Пожалуй, это даже слишком верно. Красного цвета художник точно не пожалел. А еще у него были роскошные золотые лучи. Все-таки это было не настоящее солнце, а только картинка. Картинка лежала на столе. Стол стоял у окна. За окном шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами дождь. Это должно было бы быть так весело. Но окно почему-то было заплакано грустно. И у него у окна сидел мальчик. Он тоже от чего-то не был веселым. Нарисованными глазками солнце посмотрело туда, куда смотрел мальчик.

0: Все за окном было бы хорошо, если бы не было так серо, подумало оно. Казалось, дождь смыл все краски, деревья и трава стали серыми, как пепел. Нарисованное солнце еще не знало, что дождь шел с утра до вечера, день за днем.
1: Я никогда не видел такого длинного дождика.
0: Тогда представь, что бесконечный дождь смывает все краски. Теперь понимаешь, почему окно было заплакано грустным и мальчик невеселым?
1: Да.
0: А солнце пока еще мало что понимало. Оно внимательно наблюдало за всем, что происходило вокруг, и ни разу не видело, чтобы мальчик улыбнулся. Он грустит из-за звонкого дождя за окном. Блеснула неожиданная мысль в голове у солнца, и оно было право. Потому что действительно, если вокруг тебя все время идет дождь, то рано или поздно почувствуешь себя неважно. Если бы я только могла помочь, если бы знала, что сделать, чтобы улыбнулся этот милый мальчик. И собственное бессилие возмущало солнце, да, в самой глубины бумажной души. Что я могу сделать? Вот если бы я была настоящим. И вдруг, в один миг, бумажное солнце соскользнуло с картинки. Дождь замер, перестал, и вместе с солнцем ожила теплая радость. Небо сначала стало жемчужным, потом бледно-голубым, потом ярко-синим. Голубые отблески упали в луга. От серости не осталось и следа. Все вокруг оделось в наряды чистых, ярких красок. Все были счастливы, но счастливее всех было само солнце. Оно гладило щеки мальчика, он щурился, глядя на солнце, и улыбался. Когда же солнце просыпалось...
2: Так ему только приснилось, что оно стало живым.
0: Да, это был только сон. Но прежде чем оно успело огорчиться, когда оно открывало глаза, то увидело улыбку мальчика. Он держал в руках картинку, смотрел на солнце и улыбался. Вот и вся история.
2: Хороший конец всему делу, Венец. Но все-таки хочется продолжения.
0: Тогда скажи, на что похоже солнце? Настоящее солнце.
2: На огромный апельсин.
0: Хороший ответ.
2: А ты как думаешь?
0: На золотую монету. Такую большую, что можно купить весь мир.
2: Ты сама придумала?
0: Нет. Это придумал человек, который любил фантазировать. А мне запомнилось.
2: Да. Солнце – это ценная монета.
0: А еще солнце – это необычный рисунок. Знаешь, это живой рисунок, который сделал необычный художник, чтобы мы улыбались.
2: А, я понял!
3: Придумать солнце, кто бы мог? Кто бы мог решить такое дело, чтобы под ним, под солнух рос, и все живое песни пело. Художник добрый есть у нас, он бог живой, дружи с ним смело. Придумал солнце он для нас, что всех оно теплом согрело.
2: Хороший у меня стишок получился.
0: Слова чуточку неуклюжие, но мне понравилось.
2: А ребятам?
0: Спроси у них.
2: Ребята, напишите, пожалуйста, если вам понравилось. Ну, если не понравилось, тоже. Или пришлите свой вариант. Вообще, нарисуйте нам солнце. Обязательно пришлите мне. То есть нам.
0: Вы ведь успели найти ручку и бумагу.
2: Они вам наверняка понадобятся, чтобы записать наш адрес. Ждем ваших писем.
0: До свидания.

и что наш мир создан мудростью. Мир устроен мудро. Приобретать мудрость советовал мудрый царь Соломон. Очевиден вывод, что нам следует стремиться к этому качеству. А что является противоположностью мудрости? Достаточно ли только ума, чтобы прослыть мудрым? Как опыт некоторых героев веры помогает в приобретении мудрости? Познакомимся с рецептом мудрости от писателя Фазиля Искандера. Дорогие друзья, из Священного Писания мы узнаем, что наш мир появился на основании мудрости. Более того, если вы будете исследовать книгу «Притчи» и толкование этой книги, то найдете этот интересный ответ, что словом «премудрость» обозначен наш Господь Иисус Христос. Ну, для доказательства обратимся к книге «Притчи», главе 3 с 19 стиха. Мы читаем так: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Премудрость, она не безлика, не безличностна. Более того, кто из вас читал книгу Евангелие от Иоанна, находил там такие слова, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и это Слово стало плотью. Это рассказ об Иисусе Христе. И мы знаем, что через это Слово, через Бога, через Христа создан весь мир. А притча дополняет эту картину, говоря, что премудростью создан этот мир. Вот так мы доказываем, что премудрость символизирует Сына Божьего, вторую личность Божества. Более того, апостол Павел говорил, что Иисус Христос сделался премудростью. Это еще одно доказательство вот такого понимания. Как вы думаете, а что же тогда противоположно мудрости? Самый простой ответ, кажется, глупость. На тему глупости Альберт Эйнштейн сказал: «Есть две вещи, которые мне кажутся бесконечными – это вселенная и человеческая глупость. Однако насчет вселенной я не уверен». Кто не догадался, прокомментируем. Эйнштейн сомневался, что можно как-то измерить человеческую глупость. Настолько она бесконечна. Но противоположностью мудрости будет являться хитрость. Об этом мы прочитаем в Священном Писании, потому что хитростью характеризуется тот, кто противник рода человеческого и противник Господа Иисуса Христа. Ну, обратимся к тексту. Это второе письмо к Коринфянам, глава 11, стих 3. Павел боится, он предупреждает, говорит так: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Павел рассказывает о том, что грехопадение состоялось по причине хитрости. Запомним этот принцип, и теперь, чтобы нам как-то различать все, что происходит в этом мире, правильно оценивать разные идеи, концепции, верования, воспринимать в свете противостояния между двумя этими качествами – мудрость и хитрость. Напомним, мудрость исходит от Бога, хитрость – исходит от дьявола. В анонсе мы указали, что есть очень хороший рецепт от писателя Фазиля Искандера. Когда несколько лет назад его не стало, в новостных сообщениях прозвучала замечательная его фраза. Для меня это стало невероятным откровением. Так мудро охарактеризовать мудрость – это своеобразное достижение. Итак, что же такое мудрость? Это ум, настоянный на совести. Невероятное определение, которое следует еще несколько раз осмыслить и найти подтверждение в библейских сюжетах справедливости этого высказывания. Более того, Фазиль Искандер однажды также высказал некоторую идею про умных людей и про мудрость. Как часто умные люди не понимают совестливых,

аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Можно ли сегодня сомневаться, что в мире достаточно много умных людей? Ну, на фоне научно-технического прогресса, достижений, свершений человеческой цивилизации сомневаться в уме не приходится. А много ли на Земле совести, совестливости, доброты? Давайте попроще будем называть какие-то качества, которые просто необходимы человеку. Сострадания много ли на Земле? Честности? К сожалению, нет. Есть ведь люди, которые невероятно умны и талантливы, но используют свой ум, таланты и достижения на порочные действия, на плохие достижения, на деструкцию. Есть. Мы с этим сталкиваемся и переживаем из-за этого. Еще раз напомню это выражение. Как часто умные люди не понимают совестливых. Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Мы сможем рассмотреть с помощью рассказа от проповедника истины Стефана историю одного человека, который своей жизнью доказал фактически справедливость слов Фазилия Искандера. Мудрость – это ум, настоянный на совести. И этот герой, повествование в изложении Стефана, пророк Моисей. Да? Стефан, когда рассказывает о жизни Моисея, определяет своеобразные периоды. Первые 40 лет Моисей жил в доме фараона. И мы читаем, исполнилось ему 40 лет, и пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. В 40 лет Моисей, как об этом мы читаем и в книге «Исход», и в описании апостола Павла, получил все, что можно было взять в Египте. Образование, интеллект, разные навыки, наслаждения египетские, сокровища, так описано в послании к евреям. Он все это получил, он имел к этому доступ, и в 40 лет приходит к нему озарение, а не послужить ли мне родным и близким? Человек-то умный, начинает служить. Моисей. Скорее египтянин, чем израильтянин. И как он служит? Он видит, как один египтянин избивает еврея, заступается и убивает египтянина. И все, ум весь закончился. Пытается скрыть, на следующий день все это тут же разлетается, в итоге он убегает из Египта, потому что боится мести. 40 лет невероятного ума, особых египетских благословений прахом. Ну так Господь устраивает, что Моисей уходит в другую землю, в землю Мадиамскую, и в течение других 40 лет пасет овец. Запомните второй период в жизни Моисея. Об этом также Стефан пишет, что по прошествии 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. 40 лет Моисей занимался тем, что оттачивал свой ум или настаивал свой египетский ум на совести. Знаете почему? Ну, потому что особого ума не наберешься, когда пасешь овец. С овцами невозможно разговаривать в категориях разума. На пальцах им ничего не объяснишь. Можно хоть на 10, на 20 языках пытаться с овцами разговаривать бесполезно. Знаете, что нужно отточить и что иметь как характер, чтобы работать с овцами? Невероятное терпение, они же глупые. Невероятное трудолюбие. Они ведь как разбредутся, попробуй собери. Невероятную выносливость. Жалость к этим неразумным созданиям. 40 лет Моисей оттачивает вот это совестливое отношение. Ум никуда не девается. Имел знания замечательно. Но теперь надо ум настоять на совесть. И так происходит в течение 40 лет. И потом наступает другой период, когда нужно уже общаться вроде бы с умными людьми, но с бывшими рабами. Помните, евреи выходят из Египта, и сколько лет они странствуют? Еще 40. Вот замечательная математика из жизни Моисея. Всего он прожил 120 лет, три периода по 40. Итак, в первый период жизни Моисея,

получал ума палату. Другие 40 лет он настаивал этот ум на совести. Ну и последние 40 лет жизни Моисей служил мудростью. Когда он закончил свой жизненный путь, кстати, он умирал, будучи в невероятной силе, зрение его не притупилось, крепость в нем еще была, но Господь, видимо, сказал: «Хватит, у меня есть для тебя сюрприз». Моисей умер, воскрес и вознесся на небеса. О том, что он жив, мы знаем из повествования Нового Завета. Так вот, Моисей служит мудростью. Моисей представляет собой образец лучшего вождя Израиля. После его смерти так и записали, что не было никогда в Израиле такого особенного человека, такого авторитетного. Более того, сказано, он был кратчайший человек на земле. Ну, еще бы, 40 лет терпеть овец, а потом еще 40 лет терпеть людей с поведением овец. Такое тоже было, почитайте историю странствования по пустыне. Это замечательная иллюстрация того, что наш ум, который мы приобретаем всю свою жизнь, он не может считаться мудростью. Что-то особенное должно быть в человеке. Вы, уверен, вспомните слова Священного Писания, которые говорят о том, с чего начинается мудрость. Начало мудрости – страх Господень. Конечно же, слово «страх Господень», это выражение, не обозначает животный страх или какое-то подобострастие, какое-то трепет. Нет, страх Господень подразумевает признание Божьего авторитета. Умным людям это надо. Некоторые считают, что если ума набрался, то и можно управлять своей жизнью. Кто-то даже это не воспринимает, говорит: сила есть, ума не надо. Нет, ум нужен. Но чтобы угодить Господу, нужно правильно использовать этот ум, правильно направлять знания, чтобы когда ты действуешь как Homo sapiens, человек разумный, не было страдания, смерти, притеснения и насилия. Бог желает, чтобы мы использовали разум, учитывая, что Он царь всего. Перед Ним нужно давать отчет. В нашем языке это выражается такими словами. Иметь царя в голове. А когда видишь, человек действует как-то, может быть, даже и умно, но не морально, ну, значит, совсем страх потерял или без царя в голове. Вот эта мудрость народная, она хорошее замечание, направление нам дает. Давайте еще один пример посмотрим, тоже очень интересный, знаковый. Эту историю мы все слышали о царе Соломоне. Однажды к нему являются на суд две женщины. Эти женщины с плохим происхождением, и у них произошла трагедия в ночи. Одна заспала своего ребенка и решила эту боль компенсировать. Она взяла свое мертвое дитя, положила в колыбель другой своей, соседки своей, взяла живое дитя, себе положила. Утром обман все-таки вскрылся. Эти две женщины пытались выяснить. Ну, одна точно знала, конечно, она лгала, а другая хотела себе свое дитя обратно. Не могли они ничего доказать, они обвиняли друг друга и приходят к Соломону. Соломон послушал одну и другую, и потом говорит: а как выяснить? И ты права, и ты, Сарочка, права. Что делаем? Делим ребенка пополам. Вам как, вдоль или поперек поделить это дитя? И вот здесь невероятная мудрость. Хитрость одной женщины соприкоснулась с мудростью Соломона, который использует психологию потери. Первая женщина, которая заспала своего ребенка, ее дитя умерло, в ночи она уже пережила эту трагедию. Ей было больно, она тоже мать. Ей было страшно, это трагедия, потерять собственное дитя. Но она уже это прочувствовала. Теперь она пытается это компенсировать. Она берет чужое дитя, как свое, а мертвого ребенка подкладывает в колыбельку другой женщины. А вторая женщина, которая в ночи не пережила утрату дитя
И она видит, что ее дитя живое. Сейчас на суде Соломона ей предлагается пережить утрату дитя. Конечно, она же

понимает, что ребенка сейчас убьют. А она психологически не готова к этому. А первая женщина, та, которая хитростью вот так все это представила, она солгала, она психологически готова. Она уже ночью испытала эту утрату. И сейчас, когда ей говорят, убьем это дитя, она готова. Это не ее дитя, но она даже смирилась, понимаете? Вот так этот суд совершается, и настоящая мать кричит, я не могу. Отдайте, отдайте ребенка вот той женщине. Пусть лучше у нее живет, но я буду знать, что это живое дитя. Но не позвольте убить. Я не могу допустить смерть, потому что действительно материнское сердце. Ну и Соломон, конечно же, показав эту мудрость, произвел такой правильный суд. Очень серьезный вывод из этой истории. Кто любит, делить не будет. Такой маленький практический совет относительно мудрого поведения в нашей жизни. Есть еще один человек, который себя зарекомендовал за всю свою жизнь как представитель лагеря хитрых людей. Даже его имя это и означает. Звали такого человека Иаков. И значение его имени – проныра, хитрец, запинающий. Этот человек в своей жизни, фактически с момента рождения, являл собой хитрость. Он, помните, обманул своего брата. Ну, не то чтобы обманул, он сыграл на его чувствах, на его невоздержанности, на его темпераменте. И говорит, а продай мне свое первородство. Конечно же, Исав проявил себя, что ему не нужно первородство. Все эти духовные ценности его семьи ему не близки. Ему только поесть, поохотиться, еще раз поесть и так далее. Ну, такой Исав. Но это не делает чести Иакову. Иаков хитрит. Ладно, это эпизод, казалось бы, незначительный, но происходит еще одно знаковое событие, когда Иаков с поддержкой его мамы, вроде бы она не хитрюга, не проныра, но она тоже из-за власти эмоций и желания добра своему сыну идет на обман своего отца, своего мужа и отца Иакова. В чем особенность? Все это связано не просто с какими-то бытовыми вопросами, это связано с молитвой благословения. Люди, имея какую-то возвышенную цель, считают, что хитрость может явиться одним из инструментов, чтобы получить благословение. Это страшно, друзья. Страшно, когда человек хитрит, обманывает, выворачивается, выдумывает что-то, а потом... Когда что-то получается, говорит, меня так Господь благословил. Посмотрите, так все замечательно сложилось. Нет, это твоя хитрость. И у этой хитрости сейчас могут быть какие-то последствия, которые кажутся тебе благословением, тебе приятно. Ты кошелек увеличил. У тебя сбережений стало больше. Давайте из практических примеров. Кто-то может прийти и сказать, я так удачно машину продал. Молодец. Машина хорошая? Да там гниль, я ее туда-сюда подшаманил, все, и продал. Так меня Бог благословил найти какого-то простачка и впарить ему гнилую машину за хорошую сумму. Можно ли в этот момент сказать, меня так Бог благословил? Нет, друзья, это лукавство и нечестие. Не позвольте себе такие вещи. А Иаков почему-то позволил. Иаков обманул собственного отца, престарелого отца Исаака. Он нацепил шкуры на руки, пришел раньше Исава, получил благословение обманом, вызвал ненависть родного брата. А что делать Исаву? Он не воспитан, как набожный апостол. Он зверолов. Конечно, он говорит, я убью тебя, Иаков. А что вы хотели от Исава? Он такой по природе. Не надо его провоцировать. Эта хитрость, этот обман играли злую шутку с Иаковом. Когда он пришел в землю своего тестя Лавана, будущего тестя, он вкусил, наверное, огромной ложкой, такой целой бадьей, что значит хитрость.

справедливость. Видимо, есть справедливость в мире, и выражение, которое мы все с вами знаем, сработало в жизни Иакова. Против лома нет приема, если нет другого лома. На хитрость Иакова нашлась хитрость Лавана. И знаете, сколько лет Лаван обманывал Иакова? Аж 20 лет. И потом на эту тему сетовал Иаков. «Ты мне столько раз переменял награду, ты там забирал» и так далее. «Что посеешь, то и пожнешь». Потом проходит много лет, Иаков имеет и жен, и детей, и стада. В общем, он выходит из дома своего тестя, идет в землю своего отца, идет навстречу к Исаву. И перед Иаковом, наконец, маячит эта интересная картина «потерять абсолютно все», потому что его брат идет навстречу с 400 воинов на верблюдах. Исав может его убить, может отомстить за оскорбление чести, может разграбить и забрать абсолютно все, но Бог вступается. Бог вступается не тем, что затыкает Исава или умерщвляет его войско, нет. Бог вступается и приходит навстречу к Иакову. У потока Иавок в ночи, когда Иаков молился Богу, является некто и борется с Иаковом. И теперь этот хитрюга и проныра хватается за Бога и просит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». До этого, может быть, был и ум, но скорее хитрость. А теперь должна начаться мудрость. Вот эти годы ум настаивался на совести. Иаков проживал то, что значит быть обманутым, что такое нечестие, что такое подлог, что такое соперничество в семье. Он это все увидел в своих женах и детях. И это смирило его. Это показало, что путь его хитрости, его имени, которое то самое и означает, это путь бесперспективный. Теперь надо начинать бояться Бога по-настоящему. И он умоляет Господа: благослови. Вот если будет благословение, все будет. А если не будет Божьего благословения, сколько ты ни старайся, можешь оказаться у разбитого корыта. Что происходит с Иаковом? Он угодил Богу. Он боролся с Богом, и ему Господь говорит: да, теперь тебе имя не Иаков, теперь тебе имя Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Давайте усвоим этот важный урок. Если в нашей жизни много ума, образования, человеческого воспитания, наследия от родителей, это еще не полная картина нашей мудрости. Нужно приобрести мудрость, как советует царь Соломон, он просто упрашивает: приобретай мудрость. Но начнется эта мудрость со страха Божьего. У тебя должна быть отточенная совесть. Ум должен настояться на этой совести. Если брать новозаветным языком, это называется блаженны чистые сердцем. Чистое сердцем – это совестливый человек. Человек, который желает так поступать, чтобы Господь одобрил, чтобы Господь оценил. Бог не может терпеть нечестие. Бог не может согласиться с какими-то хитростями, компромиссами, с лукавством. Это не в природе Божьей. Бог желает чистоты, посвящения, потому что Он сам свят. И таким образом, всякий чистый сердцем, всякий с хорошей совестью узрит Бога, соприкоснется с Богом. Замечательно, что это произошло в жизни Иакова. Ой, нет, давайте не так. В жизни Израиля. Он теперь не Иаков, он мудрый человек, он теперь Израиль. Пусть Господь и нас с вами переименует и даст нам хорошие и значимые имена. Что же касается конца истории земли. Неужели мы только будем ждать Господа Иисуса Христа, и как-то все просто? Нет, без мудрости не обойдемся. Да? Мы обращаемся к книге Откровения, главе 13, и находим замечательные слова, которые предупреждают нас о том, что когда будут последние события в истории земли –

Характеристикой людей, верных Богу, будет мудрость. Запомните это слова, книга Откровения, глава 13, стих 18. Звучит это так. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо число – это число человеческое, и оно звучит так – 666. Страшно, правда? Когда вы слышите это число, кому-то кажется, о, это число дракона там, или дьявола. Нет, это число человеческое. Но чтобы его понять, нужна не какая-то мистика, экзальтация, фантасмагория, отключение сознания. Нет, Писание говорит, кто имеет ум? И во всем этом процессе, когда ты это считаешь, ты определяешь, проявляется мудрость. Напомню, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Тем самым рисуется картина поведения верующих людей. Ума у нас уже много. Образование наше, наши навыки, наши психологические, интеллектуальные способности. И Бог говорит, а теперь давайте так сочетайте вот свои знания, так считайте, чтобы в этих знаниях был явлен страх Божий. Научитесь правильно оценивать все, что происходит в мире. Воздайте Богу славу. Поклонитесь сотворившему небо и земли. Но увидьте на земле дела дьявола. Отрекитесь от этих дел, не повторяйте их. Дьявол изначально хитрец. Дьявол изначально обманщик. А ты не так. Ты чистый человек. Ты мудрый человек, ты боящийся Бога человек. Будь успешен в этом. Хороший рецепт мудрости – это ум, настоянный на совести. Всякий, кто отточит свое знание, свое образование, всякий, кто убоится Бога, угодит ему своей мудростью.

0: «Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
1: Праведный, честный и справедливый человек, боящийся Господа и чтущий Его имя. В отличие от нечестивого, праведный живет по закону Божьему и ищет исполнения Его воли. В 6 главе книги «Бытие» Ной назван праведным и непорочным в роде своем. А в 15 главе праведным назван Авраам, который поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Пророк Малахия в 3 главе своей книги сравнивает праведника с сыном, который преданно служит своему отцу. А пророк Аввакум во 2 главе своей книги указывает на первостепенную роль веры в жизни праведника. «Праведный своей верою жив будет». В Новом Завете праведником назван Иисус Христос, исполнивший ценой своей жизни Божью волю, которая заключалась в спасении человека и всего человечества. Перед Его праведностью человеческая праведность меркнет, потому что среди людей нет праведного ни одного. Но Бог объявляет верующих в Иисуса Христа праведными на основании их веры, которая побуждает человека творить правду в своей жизни.
0: Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него.

0: есть такое выражение, что храм в своей душе человек воздвигает совместно, храм в душе совместно с ее очистными сооружениями. И это покаяние. То есть, понимаете, храм, и в нем будет жизнь. А где жизнь, есть продукты жизнедеятельности, то есть это покаяние. То есть не все будет гладко, не все у тебя будут купола и звезды. Будет момент, когда нужно будет что-то в сторону отвести, придется покаяться.
1: Но мы никогда не должны зазнаваться, такое есть мирское слово. Да. Мы не должны чувствовать себя уже удовлетворенными или достигшими какой-то духовной высоты, на которой я и продолжаю оставаться до пришествия Иисуса Христа.
2: Вообще Господь хочет, чтобы мы много думали, и, ну, в правильном направлении. Суета не дает остановиться и подумать, и анализировать вот каждую ситуацию. Поэтому Давид молился: «Суету и ложь удали от меня».
1: Сам апостол Павел говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». И вот это постоянное смирение, сравнение своей жизни с Иисусом Христом, равнение на Иисуса давало ему возможность открывать для себя новые и новые глубины для покаяния.
3: Нужно ориентироваться не на то, что говорит научное знание, а на то, что говорит Библия. Потому что если стоит выбор между тем, как поступить, на что надеяться в этой жизни, и как раз глубина раскаяния, что мы выбираем в этой жизни, очень часто стоит выбор, что я хочу, что Бог хочет.
4: Нет позднего покаяния, пока человек в мире сём. Тихон Задонский.
5: Библейские примеры, которые меня как-то вот поражают по поводу покаяния, это пример Иуды Искариота и пример Петра. Они оба предали Иисуса. Иуда предал его за 30 сребреников. Он сказал священникам иудейским, где будет Иисус, где его можно схватить.
1: Иуда Искариот, предав самого Господа, воскликнул: «Согрешил я, предав кровь невинную!» Ужасное ощущение обреченности и страх перед надвигающимся судом вынудил его сделать это признание. Его страшили последствия его поступка, но в глубине души он не сокрушался и не сожалел о том, что предал непорочного Сына Божия и отрекся от святого Израилева.
5: Про Петра не сказано в Библии, что он покаялся. А вот про Иуду сказано, как ни странно, что он раскаялся в том, что он предал невинную душу. Но не по этому слову я сужу, а по итогу. То есть Иуда раскаялся, пошел и удавился. То есть он повесился. Он не испытал покаяния на самом деле. То есть, когда признаешь свой грех, когда говоришь: «Господи, ты господин моей жизни». Господи – это господин. Да, ты господин моей жизни. Я знаю, насколько ты более велик, чем я. Я знаю, что ты всепрощающий Бог. Я знаю, что ты, что нет ни одного такого греха, который ты не мог бы мне простить. Вот у Иуды такого не произошло. То есть он не признал Иисуса господином своей жизни. Он не признал Бога тем, кто может его простить. И он от отчаяния удавился.
1: Вот это было ложное покаяние. Человек оплакивал себя, свою несостоявшуюся жизни. Он оплакивал свою утраченную репутацию. Но он не плакал о том, который пришел в этот мир, оставив славу небес, чтобы дать возможность человеку жить новой жизнью, чтобы, взирая на того, который вошел на высоту и пленил плен, и дал дары человекам, теперь стал его руководителем жизни. Он от этого всего отрекся. Ему необходимы были вот эти мелочные, приходящие ценности жизни. Он ухватился за них. Но долго он не может так жить. эти ценности уплывают. 30 серебряников были самим Иудой брошены. Они не принесли никакого ему удовлетворения. И он пошел потом и удавился.
6: Два библейских героя, которые иллюстрируют вот саму суть покаяния. Петр. Чем-то я на него похож. Потому что он по темпераменту такой же, как я, или я, как он в свое время. Вот тогда он взял этот меч и отрубил ухо слуге священника. Он готов был идти на жертву. Но он не понимал предназначения Христа. Он не понимал предназначения вот именно того Евангелия, который Иисус нес. Он не воспринимал это. И поэтому его жертва, она была неугодная Богу. Вот эта вот любовь, вот эта вот преданность, она была человеческая.
0: Да, апостол Петр отрекся от Христа. Там у нас написано, начал клясться и божиться, что не знает Христа. А в оригинале написано, анафемствовал, то есть Богом клялся, что не знает Иисуса. И потом, когда там уже в Гефсимании он говорит, да я за тебя и в огонь, и в воду, и на смерть пойду. Христос ему говорит, Петр, петух не пропоет два раза, ты три раза успеешь от меня отречься. О, да нет, да все отрекутся, я не отрекусь. Он говорит, ну посмотрим. Теперь, когда петух запел, и он вспомнил, то есть он же забыл про петуха. Ну сказал и сказал Христос, да кто я, чтоб я предал, да ну о чем. И вдруг петух поет. Пропел петух и вспомнил Петр слово Христа. И написано, и горько заплакал.
6: Но потом Петр изменился. Мы видим этого человека как искреннего, открытого, и который готов на все для того, чтобы отстоять честь Христа.
0: И теперь, чтобы показать, правильное у него было покаяние или нет, принял его Бог или нет, читаем, после Евангелия от Иоанна, заканчивается Евангелие от Иоанна, начинается Деяние святых апостолов. Первые 10 глав – это кто? Это служение апостола Петра. Но дело в том, что его и ученики не хотели особо принимать. Они что, знали, что он отрекся? А он принял решение жить по-новому и вошел в историю как величайший апостол.
6: Вы знаете, отрекся, но потом покаялся. Он смог покаяться.
7: Хорошим примером покаяния, наверное, может служить опыт Закхея. Когда он встретился с Иисусом, он, мы можем сказать, пустил Христа в свое сердце, он пустил Христа в свой дом, он увидел свою испорченность, он увидел неправильность своей жизни. И он попытался сделать все возможное, чтобы исправить то, что он делал неправильно. И вот как раз Христос отметил это его такое старание, это его стремление стать ближе к Богу.
2: Навуходоносор, царь, был предупрежден, что если он будет вот так вот гордиться собой и не покаяться в своей жизни, то он будет наказан. Навуходоносор не сделал никаких выводов, через год он превратился в животное. По прошествии определенного времени он опять стал человеком, и нам не показано, он каялся или не каялся. Но Господь допустил ему вот это вот страдание. Заканчивается эта история тем, что он прославил Бога. Я просто сейчас для себя размышляю, вот мы иногда ждем от человека покаяния, да, вот, ну когда же он извинится или что-то. Это, во-первых, не наше дело, Дух Святой там должен работать с этим сердцем, главное, мы простить должны, вот. А Навуходоносор прославлять стал, да? Нет такого Бога, как этот. Я думаю, что он покаялся, он принял ту весть, которая ему была дана.
7: Очень много есть примеров такого покаяния, скажем, можно вспомнить жизнь Давида. Вроде бы

царь, человек, избранный Богом, но на каком-то этапе своей жизни он споткнулся, ошибся, упал, совершил прелюбодеяние, совершил убийство намеренное. И после этого Господь пытался несколько раз достучаться до его сердца. И когда Господь коснулся его сердца, когда он прошел через этот опыт борьбы, страдания, боли, потери своего сына, вот, который умер, родившись. И он написал 50-й псалом, где описывает свое чувство вот, смирения перед Богом, чувство осознания своего недостоинства и желания получить эту чистоту, желание обрести мир Божий, обрести покой в Боге, примирение с Богом.

0: Очисти от греха меня иссопом своим. Стану чистым я. Омой меня, белее снега буду. Дай услышать мне обращение, обрести эту радость и счастье. Сокрушил ты меня, но обрадуй же вновь. Отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух в искушениях стойкий во мне обнови.
1: Давид каялся искренно. То есть он понимал, что он потерял связь, и поэтому ему надо каяться перед Богом. И потом уже он может начинать восстанавливать отношения с человеком. Правильно восстанавливать, а не так опять эгоистически. Вот. Это очень важно.
2: Осознание своей нужды, своей греховности приводит человека к желанию быть ближе с Богом, быть в завете с Богом.
3: Покаяние необходимо не только для того, чтобы уверовать во Христа. Оно необходимо для пребывания в вере, для преуспевания во Христе. Оно необходимо для живой веры во Христа. Епископ Игнатий.
4: Вот чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше мы видим, сколь тщетны наши попытки быть хорошими. И это как попытка латать одежду, которая ветхая. Грешный человек, он хочет только где-то себе комфорта, он хочет себе удовольствий. И вся наша плоть, она бунтует. Мы не хотим быть такими, какими нас хочет видеть Бог. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что мы нуждаемся в Нем ежедневно. Мы нуждаемся в Нем как в кислороде. Мы можем какое-то время ходить и думать, что мы можем обходиться, в принципе, без кислорода, все нормально. Но это однозначно сказывается на нас.
5: Когда мы даем Духу Святому работать в нашей жизни, это необъяснимое. Мы не можем сегодня об этом рассказать. Это личное духовное переживание, когда человек понимает, как апостол Павел, что я еще не достиг, что я, забывая заднее, простираюсь вперед, Дух Святой будет ему открывать новые и новые глубины покаяния и новые вершины, куда он должен идти, равняясь на своего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
4: Мне так кажется, что очень важно, чтобы мы исследовали Слово и пытались найти его. И Библия говорит: пусть ощутят, он не близко, пусть найдут. Если будут искать всем сердцем, то обязательно найдут. Действительно, Бог к нам близко, знаем мы его или не знаем, он стучится в наше сердце. Он хочет совершить эту перемену не для того, чтобы показать, какие мы безнадежные без него, а для того, чтобы усилить нас. И в этом я для себя вижу благую весть.
6: Сегодня мы живем в великий день искупления. Каждый, кто хочет, чтобы его имя было сохранено в книге жизни, должен теперь, в эти немногие оставшиеся дни испытания, смирить свою душу пред Богом, сожалея о своих грехах и искренне раскаиваясь в них.

Необходимо глубоко исследовать свое сердце. Легкомыслие и несерьезность, присущие столь многим называющими себя христианами, должны быть побеждены.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Прости, что мало кто находит пути.

Дорогие друзья, сегодня мы вместе с вами сможем рассмотреть одну очень интересную и поучительную историю из жизни Иисуса Христа. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки, вторую главу. Вторая глава Евангелия от Луки рассказывает нам историю одного праздника и что произошло с Иисусом и его

сам Иисус. А после того, как они вернулись из Египта, у Иосифа было желание поселиться в Вифлееме. Но узнав, что там правит сын Ирода, он решает вернуться в Галилею и селится в городе Назарете, там, где они жили с Марией до того, как пошли на перепись в Вифлеем. Что нам известно о городе Назарет? Когда Нафанаил слышит о Назарете, он восклицает и говорит: «Может ли быть что-то доброе из Назарета?» Действительно, этот небольшой город не славился доброй репутацией. Он находился на расстоянии чуть более 100 километров севернее от Иерусалима. Находился он на холме, и из этого города открывался вид на Средиземное море, а также на гору Кармил. Несмотря на то окружение или ту среду, в которой рос и воспитывался Иисус Христос, про него мы читаем следующее. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Мы видим, что семья Иисуса старалась давать ему всестороннее развитие. Он и умственно развивался, и в возрасте, то есть физически он был хорошо развит, и также написано, что он возрастал в любви у Бога и человеков. Его духовная жизнь, она тоже росла день ото дня. И вот мы как раз приближаемся к тому моменту, когда Иисусу исполнилось 12 лет. Нам мало что известно о детстве и отрочестве Иисуса, но вот одна история рассказывает о той возникшей ситуации, когда Иисус вместе с родителями впервые отправился в город Иерусалим на праздник Пасхи. Трижды в год мужчины, они собирались в город Иерусалим для того, чтобы отпраздновать три самых важных праздника в израильском народе. И один из них – праздник Пасхи. Как мы читаем здесь, когда он был 12 лет, известно, что в 12 лет мальчик в Израиле становился мужчиной и назывался сыном Завета. Теперь он становился полноправным участником религиозных всех праздников и мог также отправлять все вот эти службы и ходить три раза в год в город Иерусалим. Здесь написано далее следующее. «Пришли они также по обыкновению в Иерусалим на праздник». Мы считаем, что это было для этой семьи обыкновением. Иосиф и Мария каждый год исправно ходили на праздники в город Иерусалим. Также можно предположить, читая Евангелие, где написано, что Иисус, уже будучи взрослым, по обыкновению своему приходил в синагогу, что семья Иисуса всегда посещала также и синагогу, и каждую субботу они приходили для того, чтобы изучать Тору. Вместе с ними приходил и Иисус. Хорошая традиция у семьи – участвовать в религиозных праздниках и еженедельно посещать место, где разбирается Священное Писание. Когда читаешь это, то задаешь себе вопрос: какие традиции есть в моей семье? А что видят дети с самого детства в нашей семье? Одни семьи традиционно собираются перед телевизором и смотрят какие-то сериалы либо фильмы. А другие, может быть, куда-то ездят, гуляют по торговым центрам или каким-то площадкам. Но мы видим, что у семьи Иисуса была замечательная традиция. Традиция пребывать в том месте, где изучают Писание, а также участвовать в церковных религиозных праздниках. Давайте посмотрим, что же произошло далее. По окончании дней праздника, возвращаясь, остался отрок и Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. После того, как завершился праздник, огромные толпы людей покидали Иерусалим. Иосиф с матерью также вместе с Иисусом возвращались домой. Но мы считаем, что отрок Иисус остался в Иерусалиме. Родители не заметили отсутствие Иисуса рядом с ними. Следующий текст повествует: «Но думали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его».
возраст,

12, 13, 14, 15, 16 лет – это непростой возраст в жизни любого подростка. И, возможно, ребенок был воспитан в религиозной среде, он был воспитан в семье верующих родителей, которые любят Бога, читают Священное Писание, участвуют в жизни церкви. И родителям может казаться, что их ребенок где-то рядом, он где-то здесь, он также участвует вместе с нами в религиозной жизни. Но однажды они могут вдруг обнаружить, что их ребенок потерян. Они думали, что он где-то здесь со своими друзьями, он где-то идет неподалеку, но на самом деле он, возможно, избрал уже совершенно иной путь в жизни. Конечно, эта история также и о том, что мы, те, кто имеет отношение с Иисусом Христом, верующие в Иисуса, однажды можем его потерять. Потерять потому, что, как здесь написано в 44-м тексте, они думали, что он где-то рядом. Человек может думать, он может предполагать, он может находиться в неком самообмане, что если он однажды шел с Иисусом, то Иисус теперь с ним рядом. Потребовалось определенное время для того, чтобы осознать, что Иисуса рядом нет. И вот что мы видим также в этой истории. Они шли целый день, они продолжали дневной путь, успокаивая себя тем, что Иисус рядом. Он всю жизнь был с нами, он шел с нами, и поэтому где же он может быть? И только к вечеру, когда, видимо, уже нужно было устраиваться на ночлег, они стали искать его, они звали его, они спрашивали, может быть, у родных и близких, которые возвращались также в Назарет, у своих друзей и знакомых, но, увы, Иисуса они не нашли. Трудно себе представить волнение Марии и Иосифа, когда они осознали, что потеряли Иисуса. Потеряли не просто ребенка, но Мария прекрасно понимала и помнила, что это был Мессия, имеющий определенное предназначение. Потерять ребенка – это страшно. Когда ребенок еще совсем маленький, это сделать труднее. Но когда он уже подросток, то ребенку намного легче потеряться. Ну, поделюсь даже своим опытом. У меня три сына. И порой жена, она просит меня пойти с ними погулять на детскую площадку. Для меня, как для отца, это серьезный стресс, признаюсь честно. Потому что, когда мы приходим на большую уличную площадку, где целый городок находится, и там огромное количество детей. И вот ты отпускаешь своих детей поиграть на этой площадке, ты пытаешься уследить за ними. Если это один ребенок, я предполагаю, что это проще. Но так как у меня их трое, то первые несколько секунд кажется, что все под контролем. Они где-то тут, ты ловишь их взглядом, смотришь, кто куда побежал. Но стоит тебе только отвлечься, либо сосредоточить свое внимание на одном, как два других просто исчезают. И ты уже начинаешь переживать, ты начинаешь ходить, искать. Поэтому потерять ребенка – это большое переживание для любого родителя. И что же мы читаем дальше? Дальше написано, что когда они не нашли его, они вынуждены возвращаться в Иерусалим. Как я уже говорил в начале, расстояние между Иерусалимом и Назаретом порядка 100-112 километров, и поэтому это расстояние в среднем преодолевали за 3 дня. То есть 30 километров они уже преодолели от Иерусалима, и теперь целый день они должны были возвращаться, и того уже 2 дня, как они не знали, что с Иисусом и где Он. По возвращению в Иерусалим они начинают искать Его, и здесь написано, через 3 дня нашли Его в храме. Тоже интересно, через три дня от того момента, как они вышли в Иерусалим, через 3 дня от того момента, как они осознали, что Его нет рядом, или через 3 дня от того, как они вернулись в Иерусалим и начались поиски. Но даже если предположить, что это было 3 дня вместе с дорогой, то как минимум все равно 1 день они искали Иисуса.
Почему они не нашли его сразу в храме? Возможно предположить, что потому что они не пошли в первую очередь в храм. Они, возможно, пошли к своим знакомым, они искали его на торговых площадях, где-то на каких-то улицах. Возможно, ходили и расспрашивали, не видели ли вы мальчика лет 12. Если бы сегодня я, как родитель, потерял бы своего сына-подростка, где бы я его искал? Кто-то бы сказал, что, наверное, в первую очередь стоит пойти в торговый центр или в кинотеатр, или где-то, где обычно проводят свое время молодые люди. Не все сразу подумают о том, что, возможно, сын находится в церкви. Почему? Потому что действительно нам сложно предположить порой, что молодой человек 12 лет, первым, что сделает, он пойдет в церковь. Что все свое свободное время он будет проводить там. Поэтому родители Иисуса уже в попытке найти Иисуса в других местах и потеряв эту надежду, они находят его в Иерусалимском храме. Парадокс. Потерять Иисуса во время религиозного праздника. Потерять Иисуса тогда, когда ты участвуешь в этом духовном пире. Потерять Иисуса, когда все люди возвращались и говорили о чудесном празднике, размышляли о Боге. Увы, возможно, такое может повториться и в нашей жизни. Возможно, порой может такое произойти, когда верующий человек, участвуя в религиозных праздниках, посещая различные службы и богослужения, вдруг может осознать, что Иисуса рядом с ним уже давно нет. Потеряна та красота взаимоотношений со Христом. Нету той радости, а твоя жизнь стала лишь исполнением определенных религиозных форм и обрядов. Если вдруг человек осознает это, если вдруг ты сегодня осознал, что да, мне кажется, что Иисус потерян, то поступи и сделай то же, что сделали Мария с Иосифом. Они идут обратно. Начни искать Иисуса, и ты сможешь его найти. Они нашли его в храме. И найдя его в храме, давайте прочитаем, что Священное Писание говорит о том диалоге, который состоялся у родителей Иисуса вместе с ним. Мы читаем. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Мы видим здесь в этих словах определенный упрек в адрес Иисуса о том, что как же так, чадо, сын, что же ты сделал с нами? Мы так сильно за тебя переживали, мы обыскались тебя. Но Иисус отвечает, он сказал им: «Зачем вы искали меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Иисус говорит: «Очень странно, почему вы так долго искали меня? И зачем нужно было искать меня? Неужели вы не знали о том, что меня можно найти здесь, в доме Отца моего?» Где сегодня мы ищем Иисуса? Некоторые пытаются найти Иисуса в искусстве, в философии,

Но он находится там, где ему и должно быть, в доме отца его. Также в этой истории есть еще несколько очень важных моментов. Дело в том, что потеря детей – это очень страшный факт. Ежегодно, по статистике, в России пропадает примерно 15 тысяч детей. Во всем мире порядка около 8 миллионов детей. Представить, что пропадают просто так люди, уже само по себе ужасно. Но тем более, когда мы понимаем, что речь идет о детях. Сегодня дети могут пропадать не только физически, но мы можем понимать, что мы можем потерять наших детей, если они не будут находиться там, где им должно быть. Если, увы, мы не сможем им передать вот тот духовный опыт, не сможем научить и наставить их. Если они будут сконцентрированы только на материальном в своей жизни, то, увы, однажды мы потеряем нашего ребенка. Перед родителями стоит серьезная ответственность. Научить ребенка, вдохновить его, показать ему добрый пример. И мы видим этот пример в семье Иисуса. Следует задать себе вопрос. Мои дети, если они у меня есть, либо когда они в будущем появятся, будут ли они видеть такие добрые семейные традиции? Опять же, если позволите, поделюсь своим опытом. Я не вырос в семье, где с детства я бы мог бы быть участником богослужений, различных собраний. Я вырос в средней такой советской семье, где не говорили о Боге. Но когда я уверовал в Иисуса Христа и впервые попал на еженедельные собрания, богослужения, где люди собираются для изучения Писания, то меня это очень сильно вдохновило. Я осознал, что это особое место, где я могу встречаться с Иисусом Христом, что я прихожу сюда не к людям, а к Богу, что мне должно быть здесь. Я так глубоко верую и воспринял тот факт, что еженедельно Бог приглашает тебя, чтобы общаться вместе с Ним, что мне было сложно даже представить, что в какую-то неделю можно пренебречь посещением собрания. Уже порядка 18 лет, как я живу с Господом, как я знаю Иисуса Христа. И всего лишь 4 или 5 раз я могу припомнить, когда я не был на еженедельном собрании. И говорю это не для того, чтобы каким-то образом похвалиться. Нет. Просто дело в том, что я помню каждую ту неделю, когда я не смог быть на месте поклонения Господу. Потому что для меня это моя небольшая трагедия. Я помню каждый тот эпизод, почему конкретно меня не было. Поэтому еженедельное поклонение Господу. Вот это хорошая, добрая традиция. Пусть она будет в ваших семьях. Я рад и славлю Господа, что такая традиция есть в моей семье. Но давайте обратим внимание еще на один интересный момент, который здесь нам представлен. Действительно, мы уже задавали этот вопрос. Каким образом, что можно сделать для того, чтобы наши дети действительно предпочитали бы находиться в храме, либо там, где идет поклонение Богу, изучение Писания? Можем ли мы что-то сделать, мы, взрослые, со своей стороны для этого? И здесь, в этом отрывке, мы видим ответ на этот вопрос. Первое, что мы видим, что когда родители находят Иисуса, а это уже третий день, то он 3 дня находится в храме, где он беседует с учителями и священниками. Здесь я вижу несколько важных уроков. Первый. Я попытался представить себе, что же произошло после того, как Иисус там остался.

Его родители шли, он пребывал в храме, но наступил же вечер, и ему нужно было куда-то идти. И кто-то ведь позаботился о нем, кто-то обратил внимание, кто-то подошел к нему и спросил, где ты ночуешь, где тебе остановиться. Кто-то проявил заботу и внимание к этому молодому 12-летнему человеку. Кроме этого, мы видим еще важный момент. Его не просто устроили на ночлег, но мы видим, что священнослужители, люди духовно опытные, лидеры, они нашли время для того, чтобы пообщаться с этим юношей. Они не просто махнули рукой, сказали, ну, можешь остановиться где-то здесь, и вот тебе раскладушка, место, там можешь покушать, ну и жди, пока родители тебя не найдут. Нет, они уделили свое время, которое, я думаю, у них было, возможно, не так много, для того, чтобы пообщаться с этим молодым человеком, для того, чтобы ответить на его вопросы. Как это важно? Потому что порою молодые люди с удовольствием приходят в храм. Они могут прийти в церковь, у них есть определенные вопросы. И бывает, что они не возвращаются вновь обратно, потому что никто не проявил к ним внимания, никто не подошел, никто не уделил время на то, чтобы ответить на волнующие его вопросы. Кроме этого, в этой истории мы видим еще важный урок. Он говорит, мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему. Хотелось бы обратить внимание, что Иисус воспринимал вот это место как дом отца. В отцовский дом ты хочешь возвращаться вновь и вновь. Отцовский дом – это то место, где приятно пребывать, где ты хочешь пребывать. И возникает вопрос к нам, взрослым. А мы любим отчий дом? Могут ли наши дети увидеть в нас этот пример? Могут ли они видеть, как их родители в свободное время желают быть в доме отца? Такие глубокие уроки можно извлечь из этой истории. С одной стороны, эта история, она заставляет нас серьезно задуматься о наших детях. Потому что многим родителям, которые считают себя христианами, любят Бога, любят Его Писание, хотелось бы, чтобы их дети были подобны Иисусу Христу. Чтобы они также с радостью пребывали в церкви. Чтобы они с радостью участвовали в различных обрядах и богослужениях. Но я вам хочу сказать, что на нас, как на родителях, лежит серьезная ответственность, чтобы помочь нашим детям уподобиться Иисусу Христу. Также в этой истории мы видим и другой духовный глубокий урок. Дело в том, что мы, будучи уже зрелыми верующими, можем однажды потерять Иисуса. Мы можем увлечься чем-то иным. Причем это даже может быть связано со служением, с какими-то религиозными обрядами и праздниками. Но упустить его из виду, идти без него. То, что родители потеряли Иисуса, здесь даже есть некое благо в этой истории. Потому что, когда ты что-то теряешь, ты осознаешь, насколько для тебя это важно. Поэтому важно начать свой путь обратно, свой путь к отношениям с Иисусом. В завершение я бы хотел вам зачитать одно стихотворение. «Так часто, по обыкновению, приходим мы послушать в храм, кто проповедь, кто хора пение. Вот так Иисус когда-то сам. На Пасху, будучи подростком, пришел в храм с мамой и отцом. Он был, как все, хитон неброский, с безусым юноше лицом. Но лишь Иосиф и Мария несли в сердцах через года весть, что он будущий Мессия,
Могли ли знать они тогда, что, отправляясь в путь обратно, когда дни праздника пройдут, все оглядев неоднократно, Иисуса рядом не найдут? И потеряли где? Во храме, где надлежит искать Его, как горько было папе-маме, а вам напутствие дано. Благим повествованием этим Лука хотел нам передать: смотрите и учитесь, дети, как просто Бога потерять. Следите за собой, когда бы не шли тропой привычной в храм. Неважно, с кем пришли сюда вы, важнее не оставить там того, кого весь мир не стоит. Ах, как нас часто в суете не то, что надо, беспокоит, и лезут помыслы не те. Порою у телеэкрана сидим, как пни, разинув рот. В нас лезут новости, реклама, а мы, глотатели пустот. Не должен так, с такой же жаждой, припасть к ручьям живой воды. Мое желание, чтобы каждый вернулся не пустым домой, а переполнен был с лихвою той жизнью, что дает Христос, чтобы не остался пуст душою, но слово Бога в сердце нес. Вот так, не чувствуя искуса, возможно, чем-то увлеклись тогда родители Иисуса, забыв того, в ком вся их жизнь. Когда опомнились, искали среди знакомых теть и дядь, а мы в каких же ищем далях, там, где не стоило бы искать? В культуре, в музыке, в искусстве хотим найти душе покой. Не остается сердце пусто среди шумной суеты людской. Где же наш Спаситель, наш Мессия? Что же делать безутешным нам? Пойдем с Иосифом, с Марией назад в Иерусалимский храм. Его нашли с учителями. Негодованием нет конца. Что сделал ныне отрок с нами? Хоть пожалел бы мать, отца. Ответил им: зачем искали? Вам был давно мой путь открыт. Я должен быть. Или вы не знали в том, что отцу принадлежит? Он отвечает тем сегодня, в ком угасает правды свет. Зачем искать лица Господня в вещах, в которых Бога нет? Я там, где соберутся двое, молитвы воспевая вслух. Я с тем, в ком, не найдя покоя, стенает сокрушенный дух. Я там, где покаяние, дверца, мне отворилось, как ларец. В нерукотворном храме сердца я там живу, где мой отец. Прошу, друзья мои, внемлите суть краткой проповеди сей. Домой пустыми не уйдите. Пусть Духа Божьего елей прибудет до кончины с вами. Ведь лучше было бы, как знать, весь мир иметь себе врагами, чем Иисуса потерять. Внемли же, друг мой, слову Бога, и сердцем черствым не отринь. Иди с Христом одной дорогой во веки вечные. Аминь.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

Растения, упомянутые в Библии, декорации или герои? Как к ним относились в Древнем Израиле? Какие растения и как повлияли на

0: создание Библии. На эти вопросы отвечает Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Библия – книга о Боге и о людях. Зачем же нам нужно знать подробности о растениях?
1: Ну, вообще, в Библии, конечно, книга о Боге, и, конечно, о людях, но и о растениях тоже. Это, разумеется, не справочник по ботанике, но растения очень часто фигурируют в Библии. Где-то это некие декорации, на фоне которых происходит действие, но в любой театральной постановке декорации тоже бывают важны. А где-то они выступают и в качестве героев. Вот, например, про финиковую пальму. Очень много сказано, очень часто она упоминается. Евреи вышли из Египта и, как написано, пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположились там станом при водах. Это в книге Исход. 15 глава, это вскоре после выхода из Египта, перехода через Тростниковое море, они вот пришли в это место, где были 70 финиковых деревьев. Это говорило о том, что есть вода, не может пальма расти без воды. Угу. Воды пальме нужно немного. И в пустыне пальмовые деревья росли и служили пищей и животным, и людям, потому что финиковая пальма дает такие ароматные сладкие плоды в сушеном виде. Мы все знаем, как на вкус финики. Немного занимают места, немного весят, но очень сытные. Поэтому такая очень выгодная еда в качестве провизии в дорогу. Угу. Ну а что касается свежих фиников, то у них вкус просто удивителен, бесподобен. К сожалению, не сохраняются. То есть нет. Только вот будучи в тех местах, в Египте, в Израиле, можно попробовать свежих фиников.
0: Вам это случалось попробовать,
1: Случалось попробовать, это удивительно, конечно. Ну и такие вот вяленые финики, они тоже очень вкусные. Кроме того, из них делают финиковую пасту, финиковый мед, так называемый. По вкусу очень похож на натуральный пчелиный мед.
0: Да.
1: Поэтому не всегда в Библии даже понятно, о каком меде идет речь. Есть мед, который вот переводится как сот. Сотовый мед – это, безусловно, от пчел. Угу. А есть сладкая масса, которая производят из плодов финиковой пальмы. И тоже вот на вкус напоминает мед. И сейчас производится. Но интересно еще и то, что с финиковой пальмой сравнивается и человек. Финиковая пальма становится таким символом. Вот в 91-м псалме праведник сравнивается с пальмой. Праведник цветет, как пальма. Дальше продолжение возвышается, подобно кедру на Ливане. Ну, кедр – это совсем другое дерево, которое растет на севере страны, в горах. А в пустыне – финиковая пальма. Еще сравнить девушку с пальмой – это значит сделать ей комплимент. Книга «Песнь песней». Соломон, обращаясь к Суламите, к возлюбленной. «Этот стан твой похож на пальму». И интересно, что слово «пальма» – «тамар», «тмарим» во множественном числе – стало корнем в женском имени Фомарь. И имя Тамара, тоже производное от Фомари. Тамара – это значит пальма.
0: Очень интересно.
1: Так что видите, как получается, что пальму любили, и рождалась девочка в семье, и чтобы у нее было красивое звучное имя, ее называли Пальмой. Да, ты наша пальма. Интересно, что когда Израиль шел по пустыне, он пальмы видел, он мог и в пустыне встречать финиковые деревья и пополнять запасы фиников в дорогу. А когда подошли к Ханаану, Моисей посылает разведчиков, и эти разведчики возвращаются с огромной виноградной кистью. Угу. Как мы читаем в книге «Чисел» в 13 главе, срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. И вот они принесли эти плоды. А какие плоды заметили?
0: Гранаты.
1: Гранат.
0: Виноград.
1: Виноград.
0: И смоковый это инжир.
1: Да, и смоковый это инжир, а гранатовые яблоки, это действительно, вы совершенно правильно определили, это гранат. А смоковый это инжир, фиги, по-разному называется. Но вот почему-то

0: тут уже фиников они не принесли.
1: Ну, так они их наелись уже,
0: да,
1: в дороге.
0: Не принесли они ничего, зерновых никаких не принесли, которых в дороге могли и не встретить. Вот у нас здесь ячмень. Ячмень в Израиле растет очень хорошо, лучше, чем пшеница, но и пшеница тоже. Не принесли они еще оливкового масла. Оливковое дерево тоже очень часто фигурирует в Библии. Но почему тут оно не упоминается? Ни оливки, ни зерновые, ни финики. Финики, вы справедливо объясняете, что они просто в дороге могли наесться. А вот зерновые и масляные культуры, почему их
1: не использовали? Может быть, еще не урожай был, не сезон, то есть?
0: Как раз был сезон по части сбора оливок. А вот что касается уборки зерновых, да, действительно, был не сезон, но зерно лежит долго. Когда речь в Библии идет о хлебе, например, вот сыновья Иакова отправляются в Египет за хлебом. Угу. Имеется в виду не булки, не лепешки, они бы просто засохли бы, заплесневели, а именно зерно. Уже потом и сами мололи в муку, месили тесто, пекли хлеба. Поэтому под хлебом подразумевалось именно зерно. Но, однако, это зерно они не принесли. Подтверждением того, что оно там растет, могли бы где-то там взять и принести. Дело в том, что гранат, виноград и смоквы можно есть сразу. Не нужно с ними ничего делать.
1: Угу.
0: Потому что зерна нужно перемалывать в муку. Из оливок давить масло.
1: А но оливки же можно есть и как плоды?
0: Можно есть и как плоды, но это один раз, потом не захочется.
1: Да?
0: Не то чтобы они смертельны, смертельно опасны, но они в сыром виде, они горькие.
1: Понятно.
0: Все равно надо солить, и мы до конца не знаем, солили ли они оливки.
1: Угу.
0: Поэтому здесь вот маловероятно. В основном-то оливки использовали для масла, и мы к ним еще вернемся. Но все-таки почему виноград, гранат и смоквы? Их сразу можно есть. Важно, чтобы они ощутили землю обетованную на вкус. Разумеется, не саму землю, попробовали, а те плоды, которые она дает, чтобы сразу вот здесь и сейчас распробовать, ощутить. Вот это вот было очень важно. Хотя, наверное, что касается винограда, он, может быть, немножечко подсох, это был вяленый виноград. Все равно изюм, он все равно очень сладкий и вкусный.
1: Но, наверное, не такой тяжелый все-таки.
0: И не такой тяжелый. А что касается смоков, то тем более. Они долго не лежат. И поэтому тоже, в общем-то, нужны были сушеные смоквы. Но это тоже немало. Попробовать взять и попробовать. И это было очень ценно и важно для Израиля тогда. Ну и вообще, если мы говорим о символике, то пророк Исаия, как говорит, что виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев,
1: угу.
0: И мужи Иуды – любимое насаждение его. То есть виноград, виноградник символизировал Израиль, и это отражено и в Новом Завете. Если мы вспоминаем притчу о винограднике, виноградник – это не весь мир, не весь земной шар, а речь идет именно о народе Божьем, об Израиле. И виноградари – это служители в народе Божьем, которые не увидели то, что увидели многие простые люди из Израиля. Поэтому вот отнимает Господь виноградник у виноградарей первосвященников и фарисеев и дает другим, то есть апостолам.
1: То есть тут уже виноград, это виноградник, точнее, это еще и символ важный.
0: Да, да. И часть народа Божьего, часть Израиля – это сам Спаситель, который говорил: «Я есть виноградная лоза, вы ветви». Поэтому здесь вот такая вот глубокая символика. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Так сказал Иисус ученикам, а его любимый ученик Иоанн это записал в 15 главе своего Евангелия. Со смоковницей тоже вот очень много интересного.
1: Это когда Христос проклял смоковницу?
0: Да, именно. Угу. Для меня история с проклятием смоковницы – это один из самых сложных и непонятных эпизодов в жизни Иисуса. Но, тем не менее, попробуем разобраться. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал – это об Иисусе идет речь – и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Как-то жестоко Мы уже говорили, что все живое имеет ценность, не обязательно приносит пользу или нет. А тут Иисус проклинает смоковницу, она засыхает. И интересно то, что в другом Евангелии, в Евангелии от Марка, еще добавляется одна деталь, которая приносит не столько ясность, а еще большую сумятицу, да, еще большее недоумение вызывает. «Ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков». В 11 главе Марк.
1: И вряд ли Христос про это не знал.
0: Да, и вряд ли не знал. Скорее всего, он знал. Что же тогда он искал, кроме одних листьев? А вообще, когда это было? В какое время года? Приближался праздник Пасхи. 14 Нисана. По-разному попадает на наш календарь, но это примерно апрель месяц. И вот это произошло накануне этого праздника, то есть весна. И весной известно, что деревья распускаются. В Израиле есть разные деревья. Есть деревья вечно зеленые, например, кипарисы, например, кедры ливанские. Есть деревья листопадные, и смоковница – это листопадное дерево. На зиму листья сбрасывает, весной распускаются почки и начинают расти листья. Вот, например, в «Песне песней» речь идет о весне. Смоковницы распустили свои почки. Но только то, что мы называем почками, это не совсем точный перевод. Не столько почки, сколько появились вот такие вот шишечки. Похоже на яблочку и похоже, собственно, на плод смоковницы, плод инжира. Сушеный инжир у нас немножечко расплющенный, а свежий инжир, он более округлый, более вытянутый. То есть вот такие вот будущие плоды – это особый тип соцветий, который свойственен именно к фикусам, а смоковница относится к фикусам. Да, родственник многих вот растений, которые мы в горшках выращиваем.
1: Ну да.
0: Вот у них плоды называются секоний, и цветочки находятся внутри вот этого образования.
1: Они там прячутся?
0: Там действительно прячутся. Опыляются, разумеется, не ветром, а определенными осами, которые залезают вот в эту маленькую дырочку. Изнутри достают нектар и переносят заодно пыльцу. И вот эти самые секонии появляются гораздо раньше листьев. Вот, например, мы видим здесь такую картину. Весна. Этот снимок был сделан в конце февраля, в начале марта. Листьев еще нет. То есть это где-то за месяц примерно до Пасхи. Листьев еще нет, а секонии уже есть. И уже такие большие. Но попробовать их, конечно, можно, но мало чего получится. Они твердые. Если попробовать пожевать, это будет резина на вкус. Кроме того, они выделяют клейкую каучукообразную жидкость. Такое белое молочко. Клейкое и едкое, очень неприятное. Если сорвать незрелую смокву. Ну, в нашей стране, там, где смоковницы могут расти, на юге, это конец лета, конец августа, начало сентября даже, вот так. В Израиле созревают они раньше, но все равно еще было не время их собирать. Еще не время было пробовать эти плоды. Хотя, конечно, в конце лета это большое подспорье для путешественника. Мне вот в разных местах Средиземноморья, в широком смысле слова, доводилось путешествуя, подкрепляться этими смоквами, благо растут смоковницы, просто при дороге ничейные. Очень часто такое встречается и на Кавказе, и в Крыму, и в Турции, и в Черногории, в разных местах. Вот они вполне себе доступны. И вкус у них удивителен. Гораздо вкуснее жира сушеного. Они свежие, да. Но тогда еще рано было наслаждаться этим вкусом, рано было подкрепляться, как бы ни взалкал, все равно. Но что он хотел показать этим? Что должны быть какие-то подвижки. Да, не время еще собирать смоквы, не время готовые, давать готовые плоды. Но должна быть тенденция к образованию плодов. А он что нашел? Он нашел листья.
1: Только листья.
0: Вот, например, распускается почка, появляются листочки, тоже это февральский снимок. Конца февраля. Там могут быть одновременно образовываться смоквы еще, но чаще всего они образуются раньше листьев, вот эти вот соцветия секонии. Если есть листья, а нет секоний, значит, секониев уже не будет.
1: Да, урожай обычно отсутствует.
0: Бывает, да. Поэтому какой здесь урок? Важны подвижки. Окончательного совершенства Господь сразу не требует. Но должна быть тенденция, должны быть изменения к лучшему. Если этих изменений не происходит в жизни,

0: тогда нет смысла их ждать с определенного момента. Вот эта вот точка невозврата у смоковницы начинается тогда, когда уже листва. Когда листва, если секониев нет, то значит их и не будет. Надо сказать, что смоковницей, виноградом, финиковой пальмой растения, символы не ограничиваются. Значит, еще одно растение, которое символизирует Израиль, это маслина европейская или оливковое дерево. Вот такое вот оно красивое, серебристой листвой, вечно зеленое. Вот так вот выглядит маслины рядом с Гефсиманским садом, а так в самом Гефсиманском саду.
1: Это старые деревья очень?
0: Да, это старые деревья, но, конечно, они не современники Иисуса Христа, потому что во время иудейских войн римляне все уничтожили.
1: Угу. Жалко.
0: Вот этим маслинам где-то около 1000 лет. Это средневековые посадки маслин.
1: Он почтенный возраст.
0: Да, но возраст все равно почтенный, растет очень долго и дает так называемое деревянное масло.
1: Что значит деревянное?
0: Как масло от оливковых деревьев. Вот это вот это дерево, которое дает свет. Вот
1: то есть это вот не то оливковое масло, которое в пищу употребляют?
0: То самое оливковое масло.
1: Ага.
0: Вот на определенном этапе эти плоды темнеют, их собирают, давят с помощью такого вот пресса, катают большой такой круглый каменный диск по специальной плашке, там все это передавливается, чтобы они никуда не девались, используют вот такие вот корзиночки, плетеные из веревок, потом их выжимают и из них жмут масло. Вот такая
1: надо
0: вот
1: же
0: корзиночка используется, куда кладутся плоды оливкового дерева, и выжимают масло. В разных местах Израиля стоят вот эти прессы, некоторых дают покрутить.
1: Как музейный экспонат?
0: Да, как музейный экспонат, как интерактивный музейный экспонат.
1: Да.
0: Ну а масло используется самыми разными целями. Им помазывали царей. Давида, например, пророков помазывали тоже, возливая елей на голову.
1: Елей – это масло?
0: Да, елей – оливковое. Это оливковое масло. В елей иногда добавляли особые благовония. Елей приносили в жертву. На елей готовили те же самые хлеба, лепешки пекли. И елеем заправляли светильники. Вот мы можем даже сейчас посмотреть и вспомнить известную притчу Иисуса о 10 девах. Вот у нас есть оливковое масло, оно такое зеленоватое. Мы сейчас заправим побольше наш светильник. В нем уже есть немного масла, но мы еще подольем, чтобы он у нас не погас. И попробуем его зажечь.
1: Ну, то есть такое драгоценное топливо-то, в общем. Масло.
0: У нас, да.
1: У нас масло не дешевое.
0: У нас оно не дешевое, а в Израиле вот при тех ценах на продукты, которые в целом выше, чем у нас, оливковое масло стоит дешевле, чем наше растительное.
1: Ну, у них же оно растет, да.
0: Да, но оно у них растет, зато растительное масло сложно найти. Вот сейчас пока еще не совсем разгорелся светильник, но вот он разгорается. И может светить довольно ярко. Вот в домах делали такие специальные полочки, чтобы стояли светильники из глины. Светильник и масло потихонечку подсачивается, поэтому было не очень чисто.
1: Да.
0: Вот. Но зато благодаря таким светильникам в домах был свет, было светло.
1: То есть ни лучины, ни свечи,
0: ни как лучины, у нас. Ни лучины, ни свечи. Поэтому, когда Иисус говорит вот в Евангелии, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, речь идет не о свечке восковой с фитилем.
1: Угу.
0: Вот это уже появилось много позже. Там имеется в виду светильник. Это такой просто перевод. А подсвечник – это вот этот выступ на стене, куда можно было поставить, чтобы стояло высоко и свет падал удобно. Не слепил в глаза, когда светильник низко стоит, а подобно нашим люстрам, нашему освещению в студии, давал свет сверху. Последнее место, где Иисус был относительно свободен, куда он сам по своей воле пришел, была роща оливковых деревьев. И мы знаем, как называется это место.
1: Гефсиманский сад?
0: Гефсиманский сад, да. Но почему он так называется? Это на Елеонской горе. Елеонская гора, кстати, это масличная гора от слова елей. Да,
1: то
0: это место, где
1: росли,
0: да, да, там росли масличные деревья, там росли оливки. И там же находился пресс. Вот такие вот прессы стояли в оливковых рощах, позволяли пользоваться, давить масло и хозяевам этих деревьев, и просто проходя

0: Чем людям была там.
1: То есть сорвал с дерева, сколько
0: сорвал с дерева, нажал себе масло.
1: Как интересно.
0: Это разрешалось делать для бедных людей. Ну как, чтобы бедным помочь. Вот и там тоже, прямо в саду, находился масличный пресс. На иврите гад-шманим, масличный пресс, вот, где, с помощью которого выдавливали масло из оливок. То есть там оливки прессовали. И Иисус там тоже находился, можно сказать, под прессом. Чтобы дать свет, что нужно? Нужно созреть плоду оливкового дерева. Нужно попасть под пресс. Нужно стать маслом, заправиться в светильник и загореться. И вот, то есть, чтобы дать свет, нужно пройти через определенные испытания, тяжелые испытания, прессование, так можно сказать. И вот Иисус, умерев на кресте, стал для всех светом. Стал для всех светом, дал всему миру надежду, но прежде прошел через пресс Гефсиманского сада.
1: Тоже глубокий очень образ.
0: Да, образ глубокий, и действительно растения тут очень много могут дать интересных и важных аналогий.
1: А какие же растения помогали создавать Библию?
0: Создавать в каком смысле? Если в смысле библейского повествования, библейского учения, библейских образов, то это очень много растений.
1: Мы коснулись то, что мы здесь, перечисляли.
0: Да, перечисляли, да? Лишь некоторых мы коснулись. На самом деле таких растений очень много. Но есть растения, которые помогало создавать Библию в самом непосредственном физическом смысле слова. И, собственно говоря, спасло жизнь первого автора Священного Писания.
1: Угу.
0: Древнейшая часть Библии, как мы знаем, это Пятикнижие Моисея, это Тора. И в второй книге Пятикнижия, в Исходе, рассказывается вот что. Как евреи жили в Египте, были порабощены, и один из фараонов устроил самый настоящий геноцид, когда еврейских детей уничтожали. И вот такая драматичная история описана, как вот одна женщина зачала, жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца, но не мог же долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтовой смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Вот здесь интересно, что 2 раза в этом маленьком отрывке, 2 стиха, книга «Исход», 2 и 3 тексты, и здесь 2 раза упоминается тростник, хотя тростник немножечко разный. Первый тростник – это тростниковые заросли. Суф, первое слово «суф» переводится как «тростниковые заросли».
1: Угу.
0: Кстати, именно так в оригинале называется то, что во многих переводах названо «Красным морем». Море суф, море тростников. Поэтому евреи переходили через тростниковое море.
1: Надо же.
0: Почему тростниковое – это на самом деле отдельный разговор. Но вот мы иногда тоже зачастую называем камышами и тростниками какие-то заросли у реки или у озера, где на поверку, если разобраться, если серьезно придет ботаник и начнет исследовать, что же там растет, что там окажется, что не только тростники. Там могут быть, помимо тростника, может быть, камыш, а мы все назвали тростниками. Угу. Или все назвали камышами, а там еще и тростник. Добавляется еще рогоз, который не камыш, ни тростник. Добавляется еще осоки. И вот это, но тем не менее, мы называем это тростники, камыши, плавни, такое еще слово. Ну вот некий аналог плавней в русском языке – это суф. Тростниковые заросли. Вот в эти тростники положила корзинку женщина с будущим Моисеем. А еще используется другое слово, гаме еврейское, которое соответствует конкретному виду растения из семейства осоковых, папирусу. Циперус папирус, латинское название.
1: Красиво.
0: Да, может быть, и как комнатное растение, вот многим он знаком как циперус. Растет иногда вот подсаженный вот, у нас на юге, на Кавказе, на Черноморском побережье Кавказа встречается. Ну, это саженный скорее. А вот в Израиле, в Египте, по болотам встречаются дикие вот такие вот заросли этого самого циперуса или папируса. Это именно тот материал, из которого была изготовлена и корзинка, потому что используется именно это слово «корзина» из тростника –

0: мы, и использовался папирус самыми разными целями. Крыши домов, циновки, лодки делали из папируса, ну и, конечно, бумагу. Это, конечно, была не совсем не та бумага, которая у нас.
1: Да, понятно.
0: Это брали стебли этого растения, расщепляли, переплетали, тоже прессовали, так что получалась достаточно плоская и достаточно ровная поверхность, на которой можно было писать. Такой удобный и сравнительно дешевый пищематериал позволял жителям тех стран, где рос папирус и где из него производили этот материал, учиться грамоте.
1: Здорово.
0: На самом деле, чтобы грамотность была массовая, нужен дешевый материал для письма. Нужен такой способ, чтобы не на пергаменте сразу писать и портить, а писать на чем-то, что не жалко.
1: Как на червячке,
0: вот такой вот материал,
1: да?
0: Был. Поэтому и в Древнем Египте было довольно много грамотных людей, и израильтяне вышли из Египта грамотными, пришли туда вот с скотоводами из пустыни степей, а вышли цивилизованным народом. Хотя и были рабами, но тем не менее могли читать и писать. И был материал, на котором писать историю их исхода. Конечно, книги Библии ценились, писались на пергаменте, на тонкой коже, но были и папирусные свитки. И, например, вот в таком удивительном месте, как Кумран, где нашли древнейшие
1: кумранские свитки.
0: Да, кумранские свитки, были среди них и кожаные из пергамента, и на папирусе.
1: Надо же, как долго хранится.
0: Да, хранился он при определенных условиях, если достаточно сухо, то хранится он достаточно долго. И папирусы до сих пор сохранились, и можно читать и сравнивать с современным библейским текстом.
1: Ну да, действительно, герой.
0: Да, своего рода папирус тоже, можно сказать, герой Писания, потому что участвовал в спасении одного из авторов.
1: Сергей Феликсович, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Виталием Олейником о святилище. Приветствую, Виталий.
1: Добрый день, Андрей.
0: Сегодня хотелось бы поговорить о перемене закона. Вот в Новом Завете мы встречаем тексты, в частности, я прочту из послания апостола Павла к евреям, 7 главы, 12 стих. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене

перемене и закона. Вот, так сказать, сразу в лоб. Мы уже говорили о том, что священство у нас поменялось, что у нас теперь первосвященник Христос, да. Святилище у нас поменялось, у нас есть небесное святилище. Здесь сказано, что с переменой святилища, с переменой священства надо менять и закон. Угу. О каком законе идет речь? Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем?

0: потому что тот, о котором говорится сие, то есть Иисус Христос, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. То есть, согласно Торе, согласно Пятикнижью, только лишь представители колена Левия, священники и левиты, могли служить. А Иисус Христос был из колена Иуды. Колено Иуды – это колено, откуда цари на престол восходили, начиная с Давида в Иудее, в Иерусалиме. А, соответственно, колено Левия совершало священство. В этом смысле на земле Иисус не мог быть священником. И потому здесь апостол показывает, что помимо священства по чину Аарона, Аарон был первым первосвященником, вот, есть еще священство по чину Мелхиседека. Это интересная личность, в отношении которой много и всевозможных внебиблейских данных существует и так далее. Да. И у разных людей есть разные понятия о том, кто он. Но, тем не менее, сам
1: чем,
0: факт
1: чем
0: его священства...
1: Чем меньше люди знают, тем больше начинают спекулировать, тем больше начинают придумывать. Да.
0: Но его священство показывает, что можно быть священником Бога Всевышнего. Это книга Бытие, 14 глава. Служа Ему, благословляя именем Его, используя хлеб и вино, осуществляя священнодействие, не будучи по роду, по происхождению, этнически частью колена Леви, потому что того и вовсе не было тогда, это эпоха Авраама. То есть здесь, в 7 главе послания к евреям, закон, о котором говорится, это закон, регулирующий служение во святилище. Вот этот закон поменялся. То есть в законе были перемены или изменения. Не сказано, что закон отменен, а в нем кое-что было заменено в силу того, что началось служение
1: в небесном святилище. Ну, знаете, это даже еще сложнее получается, потому что если бы сказать, что весь там какой-то определенный закон взяли и убрали, вот, и вместо него написали новый закон, ну, куда ни шло, было бы еще более-менее понятно. Но когда мы говорим, что вот в этом старом законе, давно существующем, решили там внести правки,
0: так,
1: то знаете, как получается, а что ж там поменялось-то? И дает еще больше повода для сплетен и разночтений, когда каждый будет говорить, что поменялось то, что больше нравится мне.
0: В этом большая трагедия многих направлений христианства, в частности, иллюстрация. На женщине не должно быть мужской одежды. Значит, свято блюдем, храним. Причем версию мужской одежды сами придумали. Так.
1: И версию женской тоже.
0: И версию женской, так. Вместе с тем, из того же самого закона, ну, такой простой пример, 4-я заповедь, да, помни день субботний, чтобы святить его. Нет, это не для нас. То есть это для нас, это не для нас. И получается на самом деле, что в разных деноминациях выбраны разные заповеди, которые почитаются по-прежнему действительными и обязательными для верующих, другие устранены. В этом смысле вопрос, который мы сегодня рассматриваем, перемена закона, один из важнейших, что касается определения того, что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. И вот начало ответа таково. Как становятся священниками и кто может быть священником? Вот это поменялось согласно 7 главе послания к евреям, поскольку служение, которое здесь было на земле, как мы уже ранее упоминали, оно было временным. Оно изначально было запланировано как временный способ решения проблемы, прообразно указывающий на то, что в действительности в небесном святилище будет происходить. Вот. И Иисус Христос родился из колена Иудина, потому что Он царь, но одновременно он и священник. И вот как раз личность Мелхиседека, она вбирает в себя и то, и другое. Он был и царем, и священником. А в земных категориях невозможно одновременно родиться и из колена Левия, и из колена Иуды. Потому вот здесь нужна была перемена.
1: Вот вы сказали, что вся эта система служения в святилище, она была временным решением. И, соответственно, там были некоторые составляющие, которые действительно были временны. Вот установление священства из людей, это было временное решение, естественно, оно должно было потом отмениться с приходом истинного священника, который Бог. А какие еще там составляющие могли быть временными? Потому что, я так понимаю, закон очень обширен. В нем есть и гражданская часть, и есть

0: есть уголовная часть, есть моральная какая-то часть, есть ритуальная часть, жертвенная часть. Вот, что из всего этого можно отнести к временному, а что действительно остается на постоянно?
1: Апостол довольно обстоятельно отвечает на эти вопросы в послании к евреям, где я предлагаю сейчас прочитать из 9 главы несколько стихов и из 10. 9 глава, стихи, начиная с 8 и далее. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скинья. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». И вот теперь особое внимание, 10 стих. «И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». И здесь речь идет именно о том, что происходило во святилище, не то, что происходило дома. Потому вот эти яства и питья – это, скажем, и праздник Пасхи, и мирная жертва, и затем возлияние, и хлеб, и так далее.
0: То есть было... И те хлебы, предложения, о которых мы говорили,
1: верно,
0: в храме стояли, да?
1: Вот все, что было связано со святилищем, яства, питья, дальше различные омовения и обряды.
0: Ну да, там это... же и море вот это стояло.
1: Именно то, что на территории все... святилища проходило, и что было связано с посещением святилища. Вот это сказано... было установлено только до времени исправления. Теперь чуть дальше, в 10 главе, вот начиная с 1 стиха, написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». То есть второе...
0: Это жертва.
1: Это жертва.
0: Это жертва.
1: То есть все жертвы, они были прообразными, это только тень будущих благ, потому что, важно помнить, исходной... изначальной является жертва Агнца Божия, Иисуса Христа. Ибо сказано, что Он есть Агнец, закланный прежде создания мира. То есть это изначально было Божьим путем решения проблемы греха. И для того, чтобы об этом повествовать, чтобы давать возможность людям выражать веру в это, чтобы об этом прообразно указывать о будущем, и было устроено служение в земном святилище, которое рассказывало, как будет происходить истинное, реальное служение по действительности, очищению от греха в лице Агнца Божия.
0: Если нет завета, нет заповедей.
1: Даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает. Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И фактически книга Завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Можно ли из нее вывести, что добрачная интимная связь есть грех?
0: Итак, мы можем к временному отнести все, что касалось совершения служения в земном святилище.
1: Верно.
0: Значит, жертвы, ритуалы с этим связанные, ну и так далее, и так далее.
1: И можно... здесь, к слову сказать, если исходить из традиционного числа заповедей, 613, так? Между прочим говоря, 613 – это просто общее количество посчитанных заповедей в Пятикнижье. То есть это не вопрос традиции, это не вопрос там, предания старцев. Так вот, из этого числа специалисты оценивают, 2/3 касаются служения во святилище. И даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает, потому что это можно делать только на том месте, которое изберет Господь, когда есть храм. Соответственно, храма на земле нет, и потому никто и не в состоянии это делать.
0: То
1: кто
0: есть,
1: хотел
0: да,
1: у себя
0: да,
1: во дворе...
0: при желании все равно не получилось
1: это
0: бы...
1: Это запрещено.
0: Неправильно.
1: Да.
0: Ну хорошо, а остальные? Там ведь есть законы, касающие, например, чистого, нечистого, там, или к этому прикасайся, к этому нет. Это тоже относится к ритуальным законам со святилищем связанным, или это все-таки какие-то повседневные бытовые вопросы?
1: Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И далее затем проясняются в апостольских писаниях также. В частности, мы можем посмотреть на книгу «Деяния апостолов».

0: видение, которое апостол Петр получил, о чем записано в 10 главе книги «Деяния апостолов». И там вот хорошо показана разница между чистотой одного порядка и одной природы и другой, что, к сожалению, часто при тексте немногие видят. Надеюсь, мы как-то послужим этому делу. Так вот, «Деяния апостолов», 10 глава, к Петру был глаз. «Встань, Петр, заколи и ешь». А предыстория такая. Он почувствовал голод, очень хотел есть, и пока там готовили, он зашел на кровлю дома. Вот, и дальше сказано в 11 стихе 10 главы «Деяния апостолов», «И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие, я подчеркиваю слово «всякие», четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть многие, к сожалению, предполагают, что на этом полотне были только лишь нечистые. Но на самом деле сказано «всякие». То есть там были и чистые, и нечистые животные. То есть чистые и нечистые с точки зрения употребления. Вот. А законы о чем даны в 11 главе книги Левит и в 13 главе книги Второзакония. Так вот, Петр, смотря на это полотно, на этих чистых и нечистых животных, видит на самом деле две категории. Он говорит, здесь есть скверные и нечистые.
1: Интересно.
0: Нечистые – это понятно. Животные, которые должны соответствовать определенным анатомическим признакам, да, вот внешнему виду и так далее. Наземные животные должны иметь раздвоенные копыта и должны жевать жвачку, то есть у них система пищеварения с многокамерным желудком. Водные животные должны иметь чешую и плавники, чтобы быть чистыми. Ну, а, соответственно, в отношении крылатых дан список чистых и нечистых. Но Петр говорит, здесь есть нечистые и скверные.
1: Что же он подразумевает под скверным? Если про нечистым можно почитать в книге Левит, то что здесь?
0: То оказывается, что в мировоззрении Петра, если чистое животное соприкоснулось с нечистым, то чистое осквернилось. То есть вот это ключевая разница. И в подлиннике используются, соответственно, разные слова. То есть нечистый по природе. Отсюда богословы вводят понятие природной нечистоты. То есть сколько свинью не мой, она остается нечистой, просто потому, что она так устроена, и по признакам, которые даны в Священном Писании, она нечиста. Но если свинья прикоснулась к овце, скажем, так, то в мировоззрении и в контексте иудаизма первого века считалось, что теперь, вот, по крайней мере, по мнению Петра, который был воспитан в еврейской традиции, теперь уже и овцу есть нельзя, потому что она осквернилась. И вот ответ Господа какой? «Не почитай нечистым», давайте я прочитаю в 15 стихе, «что Бог очистил», или по иным переводам, «что Бог назвал чистым», «что Бог объявил чистым», «того не почитай нечистым». Иными словами, что по природе нечистое, оно такими остается. И здесь неважно, эпоха ли это Ветхого Завета, эпоха ли Нового Завета. То есть эта нечистота, она никогда не отменится. Это названо мерзостью, как мерзостью названо, например, колдовство, любой оккультизм или ложь, мерзость перед Господом уста лживые и так далее. Всего около 5 явлений названо мерзостью, в том числе не ешь никакой мерзости. Мерзость остается мерзостью навсегда. А вот что касается оскверненного, то в эпоху действия Ветхого Завета человек, прикоснувшийся к чему-то, что в действительности было источником нечистоты, уже не по традиции, а подлинно, он статус нечистого приобретал временно. И дальше как раз вот были вот эти омовения и обряды, относящиеся до плоти, как мы читали, которые установлены были только до времени
1: чтобы
0: исправления.
1: Чтобы очистить, условно, скажем, ту овцу, которая к свинье прикоснулась? Или это вообще нереально было?
0: Это вообще была выдуманная проблема, потому что, согласно Торе, чистое животное живое от нечистого живого животного не оскверняется. То есть кошку можно гладить. Сказано, к трупу их не прикасайся. Вот, то есть это была уже надстройка, наслоение. Но здесь я еще хотел бы раз отметить, что когда мы говорим об этих обрядах и церемониях, об омовениях плоти, то Тора указывает и причину. Книга Числа говорит, книга Левит подчеркивает и так далее. «Чтобы не осквернять жилища моего». То есть на территорию храма

0: дома нельзя было заходить в состояние церемониальной нечистоты. Вот. И потому, согласно вот данным Иосифа Флавия, согласно теперь уже и археологическим раскопкам, мы находим, что у подножия Храмовой горы было построено огромное количество микв. Миква – это маленький бассейн, куда приходящие на поклонение должны были окунуться полностью, чтобы вот, смыть церемониальную нечистоту, и тогда они могли заходить на территорию святилища. То есть вот эти законы потому утратили свою насущность, поскольку святилище сейчас на небе, и у нас никакой опасности его осквернить нет.
1: Ну так по поводу, допустим, тех же самых чистых, нечистых животных, это остается актуальным сегодня?
0: Фактически в книге пророка Исаии в 66 главе говорится о времени пришествия Господне. Сказано, что Господь с огнем и мечом произведет суд над всею землею. И дальше сказано, всех, кто ест свиное мясо и мерзость, снова термин, описывающий всех нечистых животных, все погибнут, говорит Господь. То есть природная нечистота, она свой статус никогда не поменяет. И жертва Иисуса Христа, которая была принесена на Голгофе во исполнении всех церемоний, к тому, что происходило на столе и в домах, к рациону питания, никакого отношения не имеет. Потому-то Тора и разделяет, и Священное Писание, как мы увидели, апостольские писания тоже разделяют между природной нечистотой и так называемой приобретенной, временной. Природная навсегда, временная действовала только лишь в контексте храма
1: Но
0: и
1: если
0: церемонии.
1: Продолжить наш разговор о законе, то встает еще один большой вопрос о 10 заповедях. Они насколько сильно относились к святилищу? Они тоже каким-то образом меняются, все или не все, или они остаются неизменными?
0: Здесь, наверное, важно было бы сказать, что в Ковчеге Завета, который назывался Ковчегом Завета, потому что содержал текст Завета, как раз-таки и находились вот эти 10 заповедей. То есть это сердцевина всего.
1: Ну, если заповеди находились в Ковчеге Завета, да, значит, речь вообще идет о Завете.
0: Потому если нет заповедей, нет Завета.
1: Нет Завета. Но и наоборот тогда, если нет Завета, нет заповедей. А у нас апостол Павел, вот, кстати, те же самые главы, 8 глава, 7 стих, послание к евреям, он говорит, «Ибо если бы первый завет был бы без недостатка, то не было бы и нужды искать место другому». То есть говорит о том, что первый завет, вот этот вот ветхий, соответственно, тот, где ковчег этого завета, где заповеди этого завета, он, получается, несовершенный, он с недостатком, и, соответственно, он уходит, появляется на его месте Новый Завет.
0: Да.
1: У Нового Завета должны быть тогда другие заповеди, или, может быть, другая основа, или другой договор, или...
0: Ну, давайте почитаем дальше. Авторы, писатели Священного Писания имеют свойство себя объяснять.
1: Да-да-да, это, конечно, здорово.
0: Восьмая глава послания к евреям, начиная с 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни». Ну, прежде чем мы пойдем дальше, я должен сказать, что в подлиннике вот это вот слово, этот глагол «укоряя» и «недостаток» – это одно и то же слово в разной части речи. То есть это однокоренные слова. Фактически сказано так – «Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому, но пророк, находя недостаток в них, то есть недостаток не в Боге, не в том, что Бог дал,
1: а в людях, получается.
0: В людях говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Значит, первое, что важно здесь отметить, аудитория та же, народ тот же. Не какие-то язычники, которые Бога не знают.
1: То есть недостаток завета или проблема завета, можно даже еще более понятно, проблема договора, который Бог заключил с людьми, является проблемой этих людей.
0: Верно. Проблема их верности или неверности в данном случае. То есть это те же самые люди.
1: Новый договор нужен по причине того, что люди не выполнили предыдущий.
0: Да, и сейчас об этом как раз-таки очень ясно будет сказано. Это именно с домом Израиля и с домом Иуды. Новый завет. И вот какой, в чем его новизна. Не такой завет, как

0: кое я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем». То есть причина необходимости Нового Завета заключается в том, что народ, который Господь вывел из земли египетской, я вновь подчеркиваю, это был многонациональный народ. Он в этом завете не прибыл, он его нарушил. И дальше, если вспоминать книгу пророка Иеремии, там написано: «Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». То есть все, что Господь сделал, всегда совершенно, свято, и он всегда верен. И вот теперь, что желает Господь сделать в рамках этого Нового Завета? С тем же самым обществом Завета. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом». Термин «закон», если мы смотрим на изначальное пророчество у Иеремии, «Тора» в оригинале, в оригинале «Тора». То есть речь идет о том, что помимо 10 заповедей, которые были внутри ковчега, был еще один документ, который тоже назывался «Нечто завета». То есть это у нас был ковчег завета, скрижали завета, а была еще и книга завета. То есть она имеет такое же прямое отношение к завету, как и 10 заповедей. И фактически книга завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Они в книге завета, в Торе, если мы берем текст Торы, они дважды записаны. В 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзакония». То есть, вот если мы смотрим, допустим, ну, скажем, на заповедь «Не прелюбодействуй», 7-я заповедь 10-словного закона, можно ли из нее, не зная остального, что на эту тему в Торе сказано, вывести, скажем, понимание о том, что добрачная интимная связь есть грех? Вот «Не прелюбодействуй».
1: Ну, в принципе, можно, и при большом желании.
0: Ну как? Ну, смотрите, «не прелюбодействуй», дословное значение – это «не нарушая супружеской верности». То есть невозможно прелюбодействовать, даже если мы берем вот русский термин, русскоязычный термин, «пре» – это сокращенное «пере», да? То есть «не переступай вот это вот любовное деяние», если мы берем исключительно этимологию русского языка.
1: Ну, тогда там вообще можно семью не брать во внимание.
0: Конечно.
1: То есть не используй любовные действия неправильным образом.
0: Так.
1: И тогда все нормально.
0: Но видите,
1: у тебя любовные действия возможно только в семье.
0: Конечно. Но видите, речь идет о том, что когда уже есть взаимоотношения какие-то, когда любовные действия есть, а добрачный секс, который категорически в Торе запрещен, и это названо мерзостью, это названо срамным делом, в самой заповеди этого не видно. Более того, а что можно сказать о кровосмешении, о скотоложестве, о гомосексуализме и так далее? То есть 7-я заповедь, она дает общий принцип. Вот. Но чтобы понять, как его соблюдать,
1: детали этого принципа, по крайней
0: нам
1: мере,
0: нам нужна книга завета. И это касается любой заповеди. Берем ли мы, допустим, заповедь «Не убивай»? Можно ли из нее понять, что, как написано будет дальше в Торе, если ты выкопал яму, ее не закрыл, человек туда свалился, то ты несешь вину крови, ты убийца и так далее. Или же, скажем, когда человек кого-то нанимает, чтобы, или тайно убивает ближнего своего. То есть я хочу показать, что 10 заповедей, как безусловное нравственное мерило и сердцевина завета, они не идут в противоречие с книгой завета, где более детально это все объяснено. И потому вот именно все это сказано: законы мои, законы, которые являются заветом и содержат текст завета, теперь Господь записывает в сердце. Вот что такое Новый Завет. Новый Завет – это вписание всех Божьих заповедей, всех Божьих предписаний, теперь уже в мысли, в разум, в само естество человека. Чтобы это не было чем-то внешним, где-то лежащим, а чтобы оно было внутри и формировало и мысли, и слова, и образ жизни человека.
1: Итак, я попробую уже подытожить из всего того, что мы обсудили. Что же у нас отменено? У нас отменено все то, что касается служения в земном святилище.
0: Верно.
1: Это жертвы, это ритуалы, это обряды, это священство и все, что связано со священством, это освящение предметов или людей, и все, что как бы с этим связано.
0: Да.
1: все, что не касается жизни и деятельности,

0: действий в святилище, оно остается.
1: Есть еще один маленький нюанс. Некоторые заповеди Торы, они содержат вот такое предварительное вступление. Когда вы войдете в землю, которую я даю вам? То есть, что касается судебной системы, что касается карательной системы, там были надзиратели полицейские, там была мера наказания и так далее. Это вот совершенно определенно сказано, что вы должны это сделать по городам в земле вашей.
0: То есть, когда вы перестанете кочевать, да, и будете уже более, наверное, такую оседлую жизнь
1: когда
0: вести.
1: Когда общество завета будет не только обществом завета, то есть духовным явлением, но и государством. Вот тогда в этом государстве как-то надо решать вопрос.
0: Хорошо, спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что оставались с нами все это время. Мы говорили о законе и о завете, который в Священном Писании, по большому счету, не изменился. Изменились только некоторые свойства, которые изначально были сказаны, что они имели и носили временный характер. Да благословит вас Господь в вашем исследовании Священного Писания. Этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Да. Надо что-то с ним еще дальше сделать.
1: Очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще.
0: А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи.
1: И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки.
0: И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда?

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

Я рад продолжить вместе с вами наш курс «Бог слышит меня». Как мы уже видели в прошлом уроке, Бог установил условия, чтобы наша молитва была приемлема перед Ним. Мы должны молиться во имя Иисуса, полагаясь исключительно на Его заслуги и кровь. Мы должны молиться с уверенностью, что имя Христа имеет силу совершать все чудеса. И мы также говорили, что должны молиться искренне. В сегодняшнем уроке мы откроем еще одно условие, необходимое, чтобы Бог услышал наши молитвы. Речь идет об осознании нашей зависимости от Бога. Когда мы изучаем жизнь Иисуса, то находим Его самого молящимся в разных ситуациях. Например, в Евангелии по Луке, 6 глава, 12 стих сказано: «В те дни взошел Он на гору помолиться и провел ночь в молитве.

молитве к Богу. Книга «Путь ко Христу» на странице 94 говорит: «Сам Христос, когда был на земле, постоянно молился». Спаситель отождествил себя с нашими нуждами и немощами до такой степени, что сам стал просителем, черпая у Отца новые силы, чтобы выйти укрепленным для выполнения своих обязанностей и преодоления искушений. Он наш пример во всем. Иисус пришел в мир как Иммануил, что значит «Бог с нами». Согласно Библии, Христос есть Бог. Тогда почему Он нуждается в молитве? Чтобы получить силу? Этот вопрос может возникнуть в умах многих. И сама Библия отвечает на эту тревогу. Апостол Павел в послании к филиппийцам во второй главе призывает нас иметь те же чувства, какие были во Христе Иисусе. Какие чувства? Мы полагаем, что чувства зависимости и нужды в Боге, чувства самоотречения и смирения. Иисус, будучи Богом, отказался от своей собственной силы, чтобы полностью зависеть от силы Божьей. Все, что Он делал силою Божьей. Все чудеса, упомянутые в Библии, были совершены силой, которая приходила от Бога. Через Его молитвенную жизнь Иисус стал нашим примером. Как Он молился, так должны молиться и мы. Как Он зависел от Бога, так должны зависеть и мы. Как Он смирил Себя перед Богом, так должны смиряться и мы. Как Он искал силы Божьей, так должны искать и мы. Иисус учит нас, что зависимость от Бога в сочетании со смирением – одно из важных условий, чтобы Бог услышал нашу молитву. Ибо Бог не принимает высокомерного сердца, не ощущающего нужды в Его помощи. Иисус подчеркнул эту истину в притче о фарисее и мытаре. В Евангелии по Луке, в 18 главе, мы читаем: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других», следующую притчу. И в этой притче Иисус представляет отношение фарисея и мытаря, которые пришли в храм помолиться. Сначала можно сказать, что оба поступили похвально, потому что пришли молиться Богу. Но Иисус поясняет в притче, чего недостаточно просто молиться, что нужно еще проверить сердце, чтобы понять, с каким настроем человек предстает пред Богом в молитве. В Евангелии по Луке, 18 главе, 11 стихе, Иисус говорит, что фарисей молился сам в себе. Это значит, что его молитва была сосредоточена на его собственных заслугах. Одно из основных условий, чтобы молитва была принята Богом, это молиться во имя Иисуса, уповая на Его заслуги. Как мы уже видели это в предыдущем уроке. Человек, который молится подобно этому фарисею, полагает, что обладает чем-то хорошим,
то, что можно предложить Богу в обмен на благословение Бога. Такая молитва обращена к собственной праведности, не принимая во внимание заслуги Иисуса Христа. Молиться так значит демонстрировать независимость от Бога. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Ни один человек, заглянув в глубину своего сердца, не может найти там ничего, что рекомендовало бы его Богу или обеспечило бы ему благословение. Только через Иисуса грешник может найти доступ к Богу. Иисус один является нашим искупителем, ходатаем и посредником. Только благодаря крови Иисуса Христа оскверненная грехом душа может быть восстановлена в святости. Христос – единственное благоухание, святой фимиам, который делает нашу молитву приятной Отцу». Два персонажа этой притчи представляют две группы людей. Две группы людей, которые молятся Богу. Фарисей олицетворяет тех, кто молится, не понимая, что значит зависеть от Бога. Людей, которые не осознают опасности быть независимым от Бога. Духовная гибель подстерегает тех, кто считает Бога ненужным. Молитвы, полные слов или чувств, утверждающих самодостаточность, оскорбляют Бога, ибо Он не принимает гордыни и презумпции. Мытарь же представляет тех, чья молитва услышана, и они оправданы, выходя из Божьего присутствия, потому что смиряются, полностью уповают на Божье милосердие. По словам Эллен Уайт, сознание нужды, признание своей нищеты и греховности – первое условие, чтобы были принятым Богом. Признавая свою зависимость от Бога, просите, чтобы Он даровал вам смиренное и сокрушенное сердце в своем присутствии. И со смирением и зависимостью от Бога мы помолимся с вами. Давайте. Отец наш Небесный, дорогой наш Творец и Спаситель, мы нуждаемся в Твоей силе. Мы осознаем, Боже, что сила только в Тебе. И все, что в нас есть хорошее, сотворил Ты. И за это мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь. Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

Бог создал человека удивительной личностью. Он наделил человека способностью творить. Человек создает удивительные произведения. Человек пишет удивительные стихи. Человек создает удивительные творения, которые увековечены. Это интересные произведения искусства. Но человек, к сожалению, вмешивается и даже туда, куда не должен вмешиваться. Это законы нашего мироздания. Человек пытается изменить эти законы, а любое нарушение закона ведет к разрушению, ведет к гибели.

Добро пожаловать на второй из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь?» Троеточие. Тема для разговора сегодня – оставить, прилепиться, стать одной плотью. Что это и как это? Неизвестный автор оставил такое стихотворение. «Молодые мужчины не знают, перед свадьбой впадая в экстаз, что свою они свадьбу играют и с невестой, и с тещей за раз. Почему мир устроен так странно? Свадьба – это палитра из грез. Вам с невестой до боли желанно, ну а с тещей желанно до слез». Обратите внимание, что человек не подписал. Кто это? Тема взрывоопасная, тема потенциально скандальная. И в действительности ваша реакция показывает, что тема эта весьма насущная. Взаимоотношения между новыми мужем и женой, они вбирают в себя не только весь спектр потенциальных

мы соединяемся с целой группой людей. Тут и папа, и мама невесты и жениха, тут и братья, и сестры, и тети, и дяди. Это очень много людей, которые жили своим укладом, со своими представлениями, со своими идеалами. И с другой стороны, тот же самый приблизительный набор родственников. И вот когда двое соединяются, и родственники продолжают часто по умолчанию, помня вот того жениха, который, как говорят на Руси, еще пешком под стол ходил, помня ту невесту, которой они памперсы меняли, они по-прежнему воспринимают их вот такими, еще незрелыми, нуждающимися, безусловно, в мудрых советах. И вот эта вот тема, тема создания новой семьи, а главное вот у нас сегодня в нашем разговоре тема становления новой семьи, эта тема очень и очень непростая. Рассказывает история о том, как однажды молодой человек, который уже несколько месяцев встречался с девушкой и влюбился в нее, и уже для себя принял решение, что она будет его женой, решил, что наконец-то настало время ее познакомить с родителями. Но ему захотелось поставить эксперимент и сделать так, чтобы мама сама угадала, какая из молодых особ в действительности является избранницей сына. Потому он привел не одну девушку, а троих. И вот он их чинно усадил на диванчик в гостиной и заводит маму и говорит: «Мама, угадай, какая из них будет моей женой? Кого я выбрал?» И мама тут же отвечает: «Вот это». Как вы думаете, вот она указала на ту, у которой коленки очень видно, даже чуть выше, или чуть-чуть, или которые скрыты? Как она угадала? В действительности угадала. Он говорит: «Откуда ты знаешь?» «Она мне меньше всего нравится». Знакомая тема. Когда появляется в жизни наших детей, повзрослевших, новое существо, существо, с которым наш сын или наша дочь планирует соединиться на весь долгий жизненный путь, эта тема очень остро встает, понравится или не понравится. Также и из истории семьи за годы человечества. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, читали ли исследования, знаете ли на собственном опыте, почему мама невесты плачет на свадьбе? Почему мама невесты плачет на свадьбе? Конечно, могут быть разные ответы, но вот тот ответ, который часто на этот вопрос предлагают. Потому что, как гласит жизненный опыт, она в женихе узнает, кого вы думаете? Конечно, своего мужа. И она с ним настрадалась уже 20 лет. И теперь она видит, что дочка ее точно такого же выбрала. Так бывает. К сожалению, даже не желая того, даже путем вот так вот применения своего рацио, если дочка говорит: «Я никогда не повторю ошибок моих родителей», все равно она привыкла 20 или сколько лет она жила в этой семье, она привыкла вот к такой динамике взаимоотношений, и часто она неосознанно выбирает себе в мужья точно такого же, как был ее папа. Это, конечно, полушутка, но многие из вас на практике жизни знают, что это так. Естественно, мамы плачут и по многим иным причинам. И вот, сделав несколько зарисовок из поэзии, из опыта жизни людской, мы подходим с вами к главному документу, который является на наших вечерах основополагающим. Это Библия, Слово Божье, Священное Писание. И вот та фраза, та формулировка, которая легла в названии нашей темы сегодня, мы находим ее в самом начале Слова Божия в книге «Бытие», во 2 главе, в 24 стихе. Там записаны знакомые слова. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Помните ли вы, кто сказал эти слова? Эти слова произнес сам Господь.
Мы чуть позже к ним еще

Еще вернемся, чтобы еще более в этом удостовериться. Но для нас очень важно помнить, что это часть благословения новой семьи, когда Бог, Небесный Отец, сочетал Адама и Еву. Он их благословил, Он их соединил вместе, и Он произнес, помимо прочего, и вот эти важные слова. «Оставит человек отца своего и мать свою». Скажите, а кому эта фраза могла бы относиться в Эдемском саду? Как звали маму Адама? «Оставит отца и мать» – это про кого? Это, дорогие, про человеческий род. Совершенно определенно, что здесь Творец рассказывает об основах соединения двоих в одно, которые должны будут действовать в истории человечества. Потому что Адаму и Еве никого не нужно было оставлять. А вот в нашей жизни, когда есть одно поколение, когда появляется на свет другое, это чрезвычайно важно. Потому отметим с самого начала, что здесь, в этих коротких строках, заложены основы здоровой семейной пары, новой ячейки общества. И если этим путем не пройти, то, к сожалению, счастья не обрести в семейной жизни. Если всмотреться в это повеление Творца, в это программное заявление касательно семьи, мы находим здесь три очень важных элемента. Первый из них – оставить человека отца своего и мать свою. Нужно оставить родителей. Это первое. Второе – прилепиться к жене своей. Это процесс, который начать невозможно, не осуществив первое условие. Оставить, прилепиться. И третий этап – и это цель, соответственно, семейной жизни двоих, будут одною плотью. Паре необходимо пройти через вот эти этапы для того, чтобы состояться, для того, чтобы быть счастливой парой. Иллюстрация. Как вы думаете, кто победит? Те, кто слева или справа перетягивают канат? Что необходимо, чтобы началось движение в одну или в другую сторону? Необходимо, чтобы одна сторона ослабила силу, а другая усилила. То есть движение возможно тогда, когда одни отпускают, а другие отдаляются. Невозможно оставить и прилепиться, если не происходит совместного, синхронизированного действия. Вот это чрезвычайно важный принцип. Потому это означает, что не только молодая пара работает, но и родители здесь вовлечены. Эта заповедь касается и тех из вас, кто вот сейчас готовится вступить в семейный союз, тех, кто только что недавно поженился, и также и родителей, которые недавно выдали своих детей замуж. Это заповедь, которая относится и к старшему, и к младшему поколению. И здесь многим нужна помощь. Иногда бывает так, что сын и дочь, уже повзрослев, сформировавшись, никак не желает оставить отца и мать. Нравится ли вам вот такая картиночка, такая фотография? Правда, здорово? То есть вот здесь вот родитель вынужден, как это у нас называется, с ускорением, да, помочь своему дитя стать взрослым. И в действительности, если посмотреть на то, как некоторые птицы выращивают своих птенцов, то наступает момент, когда они что делают? Буквально выталкивают из гнезда. Ведь там так хорошо. Мягкие перышки, соломушка. Только рот открою, тебе тут же туда пищу положат. И все так хорошо и благодатно, и охрана кругом, и так далее. А когда нужно самому, когда нужно самостоятельно, это бывает порой трудно для детеныша, которому уже 20, 25, 30, 35, 40 и так далее лет. И потому родители вынуждены здесь именно помогать. Бывает, что родители не готовы. Бывает, что дети не готовы пройти указанным Богом путем. Давайте потому посмотрим, что требуется, что необходимо сделать и что означает вот этот Божий принцип – оставить отца и мать, чтобы быть в состоянии стать одной плотью, чтобы в конечном итоге

прилепившись, достичь Божьего идеала. Когда мы анализируем все, что в Слове Божьем есть на эту тему, то первое измерение здесь, конечно же, самое очевидное. Если вот говорят «он оставил» или «она оставила», что в первую очередь рисуется в вашем мировоззрении? Какой-то физический процесс отделения, правда? То есть оставить в первую очередь физически, а что касается жилищных условий, это вот такое слово. Нравится или не нравится, ну вот первое. Отселиться. Отселиться. То есть физически нужно перестать быть частью одного домохозяйства для того, чтобы возыметь надежду создать новое домохозяйство. Нужно из одной семьи уйти, чтобы быть в состоянии создать другую семью. Посмотрим на несколько иллюстраций из Священного Писания того, как это должно происходить. Вначале я предлагаю вам посмотреть из книги «Бытие», 24 главу, стих 67. Это история создания семьи патриарха Исаака. Итак, книга «Бытие», 24 глава, 67 стих. «И ввел ее, то есть невесту свою, Исаак, в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Подождите, подождите, скажет некто. Вроде бы надо было, наоборот, отселяться, так отдельно поселять новую невесту, нового жениха. А он ее куда поселил? В шатер матери своей. Кто нам поможет? Где тут разрешение? Мать, к сожалению, была уже не в числе живых. Почему и сказано, утешился Исаак в печали по матери своей. То есть, когда привезли новую невесту, вот ту, которую Господь определил, в отношении чего вчера у нас шел разговор, то есть было знамение от Господа, что это в действительности Божье благословение, ее поселили, вот ключевой термин, отдельно. Отдельно. Хотя в ту пору они жили вот родом, поселением, кругом враги, нужно было защищаться, потому чем больше сыновей, чем больше семья, чем больше рабов, чем больше прислуги, тем сильнее эта общность людей, и тем больше потенциальной защиты от врагов и так далее. Даже вот в том обществе, когда невозможно было просто сесть на самолет и улететь за 3-9 земель, чтобы отдельно жить, так? Когда физически отселиться гораздо труднее было, даже и тогда, вот на этой территории, где жила та или иная семья, когда появляется новая ячейка общества, ее поселяют в отдельный шатер. Вот это шатер родителей, допустим, отца, матери, а это наш. И вот это переселение физически в пространстве является очень важным и для восприятия в психологическом отношении того, как молодая семья себя мыслит. То есть это иллюстрация действия этого принципа тогда, когда люди жили в шатрах. Давайте теперь посмотрим на следующую эпоху, когда уже города были построены, когда уже оседлость появилась в народе Божьем. Книга Второзакония, 24 глава, 5 стих. Второзаконие 24:5 говорит: «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Девушки, кому из вас нравится такая заповедь? Смотрите, первый год, единственная задача мужа – увеселять свою жену. А здесь описывается время военных действий, когда враг пришел, когда нужно защищать родину, то тех, кто только что женился, даже не брали на войну, потому что считалось очень важным в течение, в особенности, первых месяцев совместной жизни, чтобы муж увеселял жену. И сегодня психологи объяснят вам, почему. Потому что для девушки, которая только что вышла замуж, стресс гораздо более сильный, когда она вступает в семейные отношения, чем для юноши. В действительности она нуждается в дополнительной заботе, она нуждается в дополнительном

вот таком вот окружении лаской и увеселением и так далее. Но я на другое хотел обратить внимание. Где они живут? Сказано, он должен оставаться свободен где? В доме своем. Слышите? В доме своем. Он не живет с папой, с мамой. Он живет в отдельном доме. И даже вновь, если вот, вы изучали приблизительно хотя бы, какими были обстоятельства жизни в ту эпоху, построить отдельный дом, это было не так легко. Все были, повторюсь, вновь связаны узами родства, потому что так легче было жить в экономическом отношении, в плане безопасности, но даже и при этом у него отдельный дом. К сожалению, на практике часто получается по-другому. Есть вот такой термин – сэкономим. Поженились он и она, давай поживем у моих родителей или давай поживем у твоих родителей. Вот годика два, три, может быть, четыре, пять, за это время, как говорится, заработаем кучу денег, накопим и потом себе купим отдельное жилье. И вроде бы все логично и правильно звучит, но на практике получается, что потом не для кого покупать жилье. Потому что тот, кто присоединяется к уже состоявшемуся, сложившемуся домохозяйству, оказывается в одиночестве, по крайней мере, в меньшинстве, у них вот так заведено, а у нее, у родителей было совершенно по-другому. И человек попадает вот в эту среду, где и любят вроде бы, и положительно настроены даже, но стоит чуть-чуть не так чашечку подвинуть, стоит чуть-чуть не так вот оставить кровать в надлежащей форме после сна. И все. Ух, тут уже такие обвинения начинаются. И получается, что постоянный прессинг, постоянное давление на того, кто присоединяется к новой семье. С какой стати? Кто сказал, что правильно именно так? Почему нужно вот, себя приспосабливать именно вот к такому формату жизни? И это очень часто не дает двоим сблизиться, прилепиться друг к другу, и в результате семья распадается. Как вам нравится вот такая иллюстрация? Написано «Теща – друг человека». Как говорят шутники, знаете, и такое бывает, да? На земле все бывает. В действительности бывает так, что все гладко, все хорошо. Но я на своем веку видел неоднократно, к сожалению, когда приезжает теща для того, чтобы, естественно, помочь. Рождается ребеночек, рождается первенец у молодой семьи, и вот она приходит, чтобы, как говорится, помогать и стирать, и, возможно, кушать, готовить и так далее. И вот бывает в течение одного года от семьи ничего не остается, потому что вес, потому что характер, потому что опыт, потому что дань уважения – все это использует теща для того, чтобы выстроить эту семью, как ей кажется правильным. Но это не ее семья уже, дорогие. Это новая семья, совершенно иная, суверенная. И если таким образом случается так, что задерживается вот этот вот формат совместного проживания, это нарушение воли Божьей, и чаще всего это мешает. Бывает, что трагедия не заканчивается, но все-таки это не дает прилепиться. А как вам нравится вот эта иллюстрация? Невестка и свекровь. Что свекровь вот, думает в отношении способностей невестки содержать дом в чистоте? Страшное дело. Страшное дело. То есть бывают вот эти мелочи, которые, ну, вообще и недостойны упоминания даже, они вырастают в огромную гору и разрушают взаимоотношения. Итак, оставить родителей. Во-первых, говорит Священное Писание, физически. Нужно изыскать возможность. Пусть это будет маленькая комнатушка для начала. Пусть это будет какое-то маленькое жилье. Пусть это, естественно, может быть в аренду взятое поначалу. Если есть благословение сразу родителям купить дом для новой семьи, это благословение. Но когда этого нет, все-таки изыскать возможность, чтобы молодая семья жила отдельно, чтобы они отселились, чтобы они оставили отца и мать. Что еще может означать это первое условие? Давайте посмотрим на эмоциональную составляющую этого вопроса. Как бы вы ответили на такой вопрос? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать

или жена? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Вот я слышу разные ответы, а некоторые глубокомысленно молчат. Вот вы правильно делаете. Потому что это очень непростой вопрос. Но, слава Богу, в Священном Писании есть достаточно принципов, на основании которых мы можем этот вопрос решить. Кто ближе в эмоциональном отношении? Согласно Божьему замыслу, согласно Божьей воле. Ну, давайте вначале иллюстрацию. Книга Судей, 14 глава, 16 стих. Судей, 14 глава, стих 16. Это небольшой фрагмент из жизнеописания Самсона, судьи Израиля. 14 глава, стих 16. «И плакала жена Самсонова перед ним и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее». «А тебе ли разгадаю?» Скажите, какой подтекст слышится в его словах? «Кто ты такая? Если я самым близким людям это не рассказал, отцу и матери, то как я тебе расскажу? Ты кем себя возомнила, да?» То есть он ей показывает совершенно определенно, что он ее особо-то не ставит в авторитет, он не считает, что они достаточно близки и так далее. Состоялся ли тот брак? Состоялась ли та семья? Нет. Там были, конечно же, и иные причины, помимо вот того, что мы сейчас пытаемся высветить. Но когда муж считает свою жену для себя менее ценной, менее близкой, менее важной, чем родители, то это признак того, что он не оставил отца и мать. Еще одна иллюстрация. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Это слова Иисуса Христа. Перед нами учение Спасителя, 19 глава, с 4 по 6. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Вот здесь мы совершенно определенно видим, что эти слова, о которых мы задали вопрос в самом начале, об их авторстве, сказал в действительности кто? Сотворивший. Да? Еще раз. Сотворивший мужчину и женщину сотворил их и сказал. То есть это Божьи слова, что нужно оставить отца и мать. И дальше шестой стих. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Спаситель Иисус Христос таким образом подтверждает Божий замысел о семье. Одна плоть. Термин очень сильный. Они уже не двое, они одна плоть, и разлучать их нельзя. Что Бог соединил, тот человек да не разлучает. Скажите, когда со своей мамой он был одной плотью? Было такое время в истории жизни этого человека? Да. В течение 9 месяцев внутриутробного развития они были одной плотью, они были одним организмом. Внутри ее утробы развивалось новое человеческое существо. И как только пуповина была перерезана, это был первый шаг по отделению, по оставлению. Господь задумал, замыслил так, чтобы с того самого момента ребеночек становился все более и более самостоятельным. Вначале кушать учится, потом двигаться учится, ходить, бегать и так далее, и так далее. Он все более с каждым днем от родителей отделяется, их все более оставляет, потому что ему надлежит с кем-то другим соединиться и стать одной плотью. И вот с того момента, когда двое становятся одним плотью в результате бракосочетания, то они друг для друга в эмоциональном отношении становятся самыми близкими. Вот это Божий идеал. Но однажды, когда мы рассуждали на эту тему, один человек сказал мне так. Ну, посудите, мать-то сменить нельзя, она одна, а жена одна не понравилась, другую взял, это не понравилось, третью взял. Проблема заключается в том, что если так относиться
и так чувствовать себя на эмоциональном уровне по отношению к жене, то не будет счастья. Жена одна. «Доколе смерть не разлучит нас», говорит традиционный текст венчания, «вы только лишь двое, муж и жена, вы лишь одна плоть, все остальные вне». Для всех остальных есть своя дистанция. Родители, конечно же, ближе, и мы об этом поговорим сегодня позже. Но очень важно видеть, что если не состояться этому первому этапу оставления, в том числе в эмоциональном отношении, то быть беде. Мы продолжим разговор об этом во второй половине нашей беседы.

0: рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Здравствуйте. Если вам лень что-то делать, что это значит? И можно ли исправить ситуацию? Как перестать чувствовать себя сгоревшей спичкой и вновь обрести желание что-то делать? Об этом наша сегодняшняя программа. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Шакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, работоспособность на нуле. Человеку лень что-то делать. Может быть, он делает какой-то просто минимум, и дальше он не может продвигаться. Вот о чем это говорит? Что с человеком происходит?
1: Ну, в данном случае первым делом мне в голову приходит мысль о депрессии, о том, что нужно бы продиагностироваться на эту тему, а также выяснить физиологические компоненты, такие как дефицит витаминов группы В, дефицит витамина D, дефицит железа. Они все могут привести к таким состояниям. Потому что если вот мы понимаем, что человеку хочется что-то делать, но у него нет сил, скорее всего, эта проблема не просто в лени. Поэтому... Такая у меня рекомендация.
0: Ну, вот, допустим, человек сдал все анализы, восполнил дефициты. Может быть, у него и дефицитов этих нет, все анализы в норме, а все равно он чувствует вот какую-то апатию, снижение работоспособности, отсутствие мотивации, такое ощущение, что ты выгорел. Угу. Что делать?
1: Это вот уже достаточно серьезный момент. А, смотрите, если мы

0: начнем говорить в терминах психологических, то мы можем двигаться от момента, связанного с усталостью, затем следующим эпизодом будет как раз-таки выгорание, и третьим уже более глубинным эпизодом может уже начаться депрессия. Mm-hmm. То есть для того, чтобы мы понимали, что вот эта вот идея, что человек просто ленится, ему надо просто встать и начать что-то делать, если они вот не сработали сразу, то это отличный повод наконец-таки обратить внимание на себя, вот тому человеку, который находится в этом состоянии, обратить внимание на свои потребности, обратить внимание на свое тело, на свои желания и на свой психологический статус. Потому что с пустого места такое состояние не начинается. Скорее всего, звоночки были уже чуть-чуть пораньше, но человек их игнорировал, и это привело к тому, mm-hmm. что вот он оказался вот в такой вот ситуации. Mm-hmm.
1: А что не так с его психологическим статусом? То есть, ну, что вообще происходит?
0: Зачастую механизм формирования выгорания, он достаточно прост. У нас у каждого есть определенный объем энергии, объем возможностей, объем сил. И у этого объема, естественно, есть какие-то лимиты. И поэтому очень важно понимать, что когда ты планируешь какие-то свои дела, планируешь проекты, регулируешь свою жизнь, нужно ориентироваться не на максимум, а на некую среднюю позицию вот, в своем объеме. Потому что если мы всегда выкладываемся на максимум, нам некогда будет восполниться. Mm-hmm. Мы сейчас живем в мире, который постоянно нас подначивает. Беги дальше, делай больше, бери больше, беги дальше. Mm-hmm. Да, вот это mm-hmm. вот. Но, к сожалению, если в кратковременной перспективе для решения какой-то одной задачи, для рывка это нормально. Но в долгосрочной перспективе такой стереотип не работает. Все-таки нужно относиться к себе бережно, mm-hmm. нужно беспокоиться о том, чтобы ты мог бежать на длительную дистанцию, а следовательно, тебе нужно mm-hmm. быть внимательным к себе.
1: Mm-hmm. Ну, я думаю, что еще у разных людей разные уровни нагрузки, которые они могут нести. Есть люди, которые действительно такие очень трудоспособные, очень энергичные, радостные, но тоже, может быть, опять же, до поры до времени. Вот, но вот посмотришь на них, и такое ощущение, мотор просто заведен, работает, ну, без перерыва. Вот, другие люди не настолько работоспособны, они делают более медленно работу, может быть, более основательно, более долго, но выдают потом качественный результат. Вот, но, может быть, вот как раз им, ну, человеку надо понимать, какой у него темперамент и каков его объем.
0: Согласна.
1: Нужно знать себя,
0: вот так? Как раз, да, про этот момент вы сказали, что темперамент, он во многом решает. То есть, если мы живем в мире, где говорят, ты должен много делать, а ты по темпераменту флегматик или меланхолик, то, естественно, ты не сможешь в долгом режиме так находиться. Поэтому важно понимать себя, важно понимать, что замечать, на каком этапе у меня начинает проявляться усталость, и в следующий момент планировать свою работу так, чтобы ты успел доделать какие-то важные задачи mm-hmm. до того, как эта усталость наступит.
1: Mm-hmm. Вот все-таки есть еще люди, которые очень себя винят за то, что они чего-то не успевают, или за то, что они ну, просто не хотят делать и не делают. И как бы к лени, к этому выгоранию добавляется еще и, ну, к ощущению выгорания, добавляется еще и чувство вины. То есть человек делать не начинает, но он еще и чувство вины начинает испытывать.
0: Да,
1: я вот, ну, вот я ленюсь, вот я не успеваю, я не хочу, вот это не делаю, вот туда не пошел, от этого отказался. И виню себя. Угу. Вот как вы посоветуете в данной ситуации быть?
0: Во-первых, я думаю, нужно напомнить людям, что такого понятия, как лень, вот именно в рамках психологического видения человека, его нет. Потому что, по сути, человек создан активным, действующим, творческим. И эта личность, она стремится всегда проявляться. И если вдруг вы столкнулись с чем-то похожим на лень, то как раз-таки это повод подумать. Где-то, похоже, вы свернули не туда. Это либо в плане того, чем вы занимаетесь, либо того, насколько интенсивно вы этим занимаетесь, либо того, насколько вы хорошо сами регулируете свою жизнь. Потому что

0: лень, ну, будем ее в кавычках называть так, лень, это либо признак того, что вы находитесь в конфликте с самим собой, то есть у вас есть какое-то несоответствие между вашими предъявляемыми к себе требованиями и вашими возможностями, либо вы находитесь в конфликте с обстоятельствами, внутри которых вы находитесь. То есть мы возьмем ребенка, да, которого родители все время тюкают, делай, делай, делай, и, естественно, в конце концов он либо взбунтуется и перестанет делать, либо просто там усохнет, у него будут кончаться силы, он будет страдать, и он... также результат будет тот же самый. Вот если мы относимся к себе как к ребенку, который находится в определенных обстоятельствах, и заметим, что если мы проявим к этому ребенку заботу, нежность, внимание, то у него и силы появятся для того, чтобы делать то, что он должен. Угу. То есть это нужно относиться к себе с любовью.
1: Угу. И с пониманием. И с пониманием. Да? Ну, не корить себя, да?
0: Ну, так, не, так просто ведь не скажешь, не вини себя, да? Но очень важно, знаете, как я говорю, надо выиграть себе то время, когда вы стандартно отдыхаете. Вот, например, есть заповедь, да, помни день субботний и не делай никакого дела. Ни ты, ни раб твой, ни пришелец в доме твоем. Это как раз-таки то самое время, которое Бог предусмотрел для того, чтобы вот этот самый отдых себе разрешить. Потому что бывает, что я буду отдыхать, но внутреннего разрешения я себе не дал, и твоя психика вместо того, чтобы действительно сейчас расслабиться, она находится в напряжении. А, я, кстати, вспомнила, знаете, у Павлова. Павлов выделил три критерия, по которым можно считать отдых удавшимся. Первое, это вы не несете ни за кого ответственность. То есть это как бы странно, особенно, например, для мам, да, у которых, по сути, отдыха не бывает. Но все-таки как можно дальше там, отодвинуть детей, передать их в чужие руки, передать их другой чужой заботе для того, чтобы было ощущение, что я не несу ни за кого ответственность. Второй момент – это удовольствие. В момент, когда вы отдыхаете, вы должны получать удовольствие. Не мучиться чувством вины, а сделать что-то, что действительно, от чего вам хорошо. И третий момент – ни с кем не конкурировать. То есть если вы с кем-то конкурируете в момент отдыха, там вам надо, например, больше стран посетить или на ту гору залезть, чтобы кому-то что-то доказать, то это тоже для психики не отдых. Поэтому если вы будете руководствоваться этим принципом и находить хотя бы раз в неделю короткое время, когда вы сможете вот все эти три пункта выполнить, а потом еще раз в год хотя бы на две недели также руководствуясь этими принципами отдыхать, то, уверяю вас, вы меньше будете уставать, меньше будет стресса, и вы не попадете вот в эту ситуацию с выгоранием.
1: Ну вот это, кстати, интересные три пункта, особенно, да, ни с кем не конкурировать, потому что вот мы открываем соцсети, и мы смотрим, где там наши друзья, друзья друзей побывали, в каких морях купались, на какие горы лазили, что они все это успели, и я тоже все это хочу успеть, и сделать фоточки, и получить впечатления. А на деле у нас, возможно, другие возможности для этого.
0: Да, может быть, даже
1: или даже желания нет. Да? А есть желание просто как бы сделать отметку, я там была, а так бы мы туда и не пошли.
0: А может, и отметки не надо? Может, вообще хочется лежать где-нибудь на диване и есть пиццу прямо лёжа?
1: И, кстати, да, ответственность. Я вот думаю тоже про... Вы говорите про мам с детьми. Да, понятно, что, может быть, и нет таких там бабушек, нянюшек, которым мы можем передать детей. Но мы, например, можем в отпуск поехать заселиться в отель, где... Хотя бы мы не будем думать о приготовлении пищи.
0: Да, да.
1: И мы там будем есть, дети будут с нами, но хотя бы мы вычеркнем этот пункт. Мы не готовим еду, и это уже здорово.
0: Ну или хотя бы, когда мама отдала ребенка в детский сад. Или хотя бы тот час, когда ребенок спит, вместо того, чтобы в этот момент драить квартиру, я займусь собой, я получу какое-то удовольствие, и я не буду смотреть соцсети, чтобы мой мозг не впал в вот это состояние конкуренции, а я действительно займусь чем-то, что поможет мне расслабиться. Потому что отдых зависит не от количества времени, а от качества. И иногда бывает достаточно там, каких-то 20 минут, да, когда ты расслабляешься и обращаешь внимание на себя. Их достаточно бывает по сравнению с неделей в отпуске, когда ты постоянно находишься в напряжении.
1: Вот я сейчас вспомнила в Библии, в книге притчи, по-моему, да, написано: «Посмотри на муравья, ленивец там, да, посмотри на

0: окружающий мир, как все вокруг работают ударно, а ты сидишь и ленишься, да? И что интересно, это написано в те времена, когда, конечно, не было ни стиральных машинок, ни посудомоечных, ну, ни поездов, ни самолетов. Люди тяжелым трудом, ну, зарабатывали себе на хлеб. И в то же время тот мир, который создан Богом, например, мир живой природы, за которым мы наблюдаем, может также, по моему мнению, нам преподать уроки. Птичка вьет гнездышко, птичка высиживает птенцов. Птичка воспитала птенцов, так скажем, вырастила, птичка улетела в другие края, в теплые. Там или, ну, медведица, вырастили медвежат, медведи впали в спячку, когда пришло время. То есть циклы определенные в природе, созданные Богом. Нас тоже Господь создал живых существ высшего порядка. И почему-то мы не заботимся о себе. Мы почему-то куда-то гонимся, рвем на себе волосы и на других, чтобы что-то успеть, чтобы вскочить на какие-то пьедесталы, чтобы там завоевать все, там заработать все деньги мира. Вопрос: зачем?
1: Тут еще такой момент, что если мы проведем параллель с миром животных, там у каждого есть своя роль. И эта роль очень конкретная, эта роль очень понятная. А человеку же действительно постоянно нужно вот сразу во всех сферах себя реализовать, чтобы и дома было хорошо, и на работе я был первый, и там на служении я как-то очень особенно проявлялся, и чтобы меня обязательно кто-то похвалил. И вот этот вот уровень стресса от того, что ты думаешь, он гораздо выше, чем тот уровень стресса от того, что ты делаешь. Поэтому очень важно понимать, что в первую очередь еще и контроль мыслей, контроль вот тех вот шаблонов, которые нашим поведением руководят, он тоже очень значим для того, чтобы понимать, что такое отдых. Что я делаю что-то не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а потому что я нуждаюсь в этом, потому что я нахожу в этом какую-то ценность и так далее.
0: А вот еще у меня такой вопрос. Бывает так, что человек выгорает, потому что ему не нравится то, чем он занимается, но он вынужден этим заниматься. Ну, может быть, это работа, которая, ну, не совсем работа мечты, да, или он просто, ну, устал, у него нет каких-то идей дальше для работы. Или какая-то очень тяжелая ситуация в семье, что, на мой взгляд, ну, еще тяжелее, чем работа, которую можно поменять. Там, ну, в семье ребенок инвалид. И мама просто устала. Ну, папа зарабатывает деньги, а она обихаживает ребенка, она устала. Ну, куда она его денет, этого ребеночка? Ну, вот что вы в таких ситуациях посоветуете?
1: Но здесь очень важно разделить, да, моменты, на которые мы можем повлиять. Это, например, та же самая смена работы. Современный мир предлагает огромное количество возможностей там, в каких-то онлайн-профессиях, по смене профессий, по обучению. Главное, ну, как-то найти для этого время и силы. И на те обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Тот же самый ребенок-инвалид или родители на попечении, которые там с деменцией или с какой-то инвалидностью. Тут, конечно, не так все просто. Но очень важно понимать, что если есть ситуация, на которую я повлиять не могу, и которая доставляет мне некоторый дискомфорт, да, то важно переключить на свое внимание на те факторы, на которые мы можем повлиять и которые мы можем улучшить. Я не знаю, банально, вот, даже, знаете, самая простая вещь. Вот ты живешь в квартире, там, тебе тяжело, ты 24 часа включен в какой-то процесс ухода за кем-то. Но если ты просто поставишь желтый цветочек на окно, и глядя на этот цветочек, ты будешь вспоминать, вот эту красоту я сейчас сделал для того, чтобы, когда я на нее взгляну, я мог почувствовать, что эта жизнь еще чем-то хороша. Вот это очень сильный фактор. Мы можем сетовать из-за того, что мы не можем изменить, но это не принесет нам удовлетворения и не поможет нам. Но также мы можем сделать что-то, пусть это будет что-то маленькое, но что может повлиять на качество наших эмоций, качество нашей жизни определенным образом. И тот факт, что наша психика заметила эту возможность, и мы смогли ее осуществить, это, знаете, это такая очень серьезная монетка в копилку нашей самооценки и в копилку нашего дофаминового опыта. Дофамин – это гормон, который отвечает за достижение и за удовлетворенность достижениями. И если у нас в день будет хотя бы одно действие, которое мы совершили,

0: которое принесло нам радость и которое сделало нас более удовлетворенными жизнью, оно будет носить некоторый накопительный эффект. То есть одно дело в день, самое маленькое, пятиминутное, трехминутное, односекундное, когда я о чем-то просто подумала, о том, что мне помогает.
1: Угу. Очень интересно. Спасибо большое, Айгуль, за ваши ответы.
0: Спасибо вам.
1: Благодарю вас. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – пазлы пророчеств Откровения. В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: В прошлой нашей встрече вы немало нам рассказали подробно о деталях изучения Священного Писания, аллюзиях, интертекстах. Все это стало уже нам, в общем, ну, интересно, понятно, и, по крайней мере, дали такой инструментарий, чтобы вот читать и понимать Священное Писание. А как быть, вот, может быть, о понимании целостности книги? Вообще уместно ли такое?
1: Очень уместно. Дело в том, что если мы видим только отдельные детальки, мозаики, пазлы, то, конечно, это не дает нам понимания. Что мы можем понимать каждое отдельное слово, но не понять, как они работают вместе. Знаете, как-то у меня, когда супруга была беременна первой нашей дочерью, она, ну, не знала там, чем заняться, уже в декретной вышла, и купила себе большую коробку пазлов. Там 2000 пазлов.
0: О, для ребенка, да, представляю. Да,
1: и такую сложную, там, то есть там пейзаж, не то что яркие цвета, мелкие, и 2000.
0: Это надолго.
1: Это надолго. Но вот она увлеклась, поставила себе такую задачу. Я видел как-то, как она скрупулезно все это собирает, как-то решил сесть и попробовать.
0: Помочь.
1: Иногда, да. Да, вот сейчас дочерям помогаю, там легко.
0: 10
1: там
0: минут и пойду заниматься делами. Да, да?
1: Ушко там поставил, да, то, все, там цвета видно. А там сидишь и смотришь, кусок огромного неба, ну и ничего не отличается, пойди разберись. И ты можешь взять одну, две, три детальки, но это не значит, что ты понял картину. Когда уже большие кусочки, мозаики складываются, ты начинаешь понимать.

0: Но 2-3 вместе ничего не дают. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы, что нужна целостная картина. Только она может помочь читателю понять, что же говорится в этом тексте. Что Господь открыл Иоанну, а Иоанн записал, чтобы передать нам, и мы могли уразуметь будущее. Или позвольте такой пример. Вы в поликлинике когда последний раз были?
1: Проходил медкомиссию для поступления на магистратуру. Так. Этим летом.
0: О, это очень хорошо. Да. Вот врач-терапевт, к примеру, его задача установить, поставить правильный диагноз. Что делает врач? Ага, температура столько-то. Ага, высыпало тут-то. На этом месте, на этом месте, на этом месте. Ага, вот здесь еще что-то появилось. Там в том-то анализе там соя столько-то, лейкоциты столько-то. И что задача терапевта? Собрать каждую признак, что ли, болезни. Что любая болезнь,
1: чтобы дать целостную,
0: имеет ряд признаков. Более того, есть болезни, которые отличаются всего лишь одним признаком. А лечение принципиально разное, к примеру. И врач должен накопить максимальную информацию, собрать все признаки, все нюансы признаков, и потом, посмотрев, проанализировав, собрать их в единую картину, чтобы поставить верный диагноз.
1: Хорошее сравнение.
0: А представьте, что-то упустил или какой-то неверно записал. И уже что? Диагноз какой?
1: Проблемы вообще могут быть серьезные.
0: Диагноз другой. Лечение неверное.
1: Конечно, да.
0: Побочные действия. Это не проходит. Еще что-то усугубляется.
1: И не отмахнешься, не скажешь, да неважно, да. Там этот анализ крови там, да?
0: Конечно. Но отдельный нюанс не дает нам картины. Правда ведь?
1: Согласен.
0: Он не может помочь поставить диагноз. Только в совокупности. Да. То же самое с откровением. Поняли, откуда это тянется? Нить. Это. И вот получается узор, собирается мозаика. И мы вот-вот готовы поставить диагноз, понять, что же здесь вот происходит.
1: Александр, спасибо вам. Очень интересно. И, в принципе, многое понятно теоретически.
0: Теоретически.
1: Мы будем с вами считать откровения.
0: Вы настаиваете.
1: Я думаю, уже все зрители устали того, чтобы... когда мы же на практике сможем почитать, и что-то мы могли бы нам...
0: Давайте.
1: Истолковать, объяснить, показать, как это работает на примере.
0: Мы попробуем.
1: Уже у нас в руках инструментарий есть.
0: Давайте, попробуем им поработать.
1: Да.
0: Давайте откроем 6-ю главу книги Откровения. Прочтем 5-ю печать, 6-я глава, с 9 по 11 тексты. Но мы с вами помните, мы попытаемся 5-ю печать в целом охватить, но ведь 5-я печать – это часть какого-то более большого блока, композиционной части. Поэтому, несколько это условно, но попытаемся маленьком отрывке увидеть, как работают все эти интертексты, аллюзии и странные слова.
1: Хорошо,
0: прочтем.
1: Да.
0: 6-я глава, с 9-го текста. «И когда он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.
1: Складывается впечатление, что души какие-то убиенные в белых одеждах под каким-то жертвенником находятся. Понимаю, как
0: написано. Такое впечатление.
1: Как написано, вроде бы и понятно. Души убиенных там.
0: То есть вы думаете, что некие бестелесные существа, накинувшие белые одежды, в какой-то момент,
1: да.
0: Они ведь получают их не сразу, где-то теснятся, ютятся под неким жертвенником в непонятном пространстве.
1: Еще и возопили они тут
0: доколе. Они еще и кричат.
1: Так Александр, а текст так говорит? Это не я так думаю.
0: Помните,
1: мне кажется, что каждый читатель, прочитавший...
0: Нет, это вы так думаете, что текст так говорит. Текст так не говорит. Смотрите.
1: Вы уверены?
0: Конечно, безусловно.
1: Хорошо, попытайтесь.
0: Я знаю, что вы так не думаете.
1: Мне интересно просто, что вы можете сказать.
0: Вы специально вот так провоцируете, вы провокатор. Смотрите.
1: Нет, мы пытаемся разобраться с текстом Священного Писания.
0: Да, смотрите.

0: Мы с вами усвоили, какой нюанс? Какой нюанс? Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он, Симеон, явил через знамение, знаки. Да, один-один.
1: Вот ключи, которые вы говорили, да?
0: То есть
1: знамение.
0: Мы не прочитываем буквально. Мы пытаемся понять, какие тексты Ветхого Завета, какие отрывочки, косвенно упоминающиеся здесь, проглядывают сквозь этот текст.
1: Да, интересно, потому что мы говорили о Ветхом Завете.
0: И здесь есть несколько деталек, пазлов, мозаик, которые нам нужно объяснить, потом их собрать, чтобы увидеть картину, ну, мини-картинку, часть там, кусочек триптиха, ну, если угодно.
1: Кусочек, вместе. Прошу прощения.
0: Ну, кусочек картины. Кусочек коллажа. Давайте вот так.
1: Хорошо,
0: коллажа, который вот печать.
1: Хорошо.
0: Давайте попробуем. Вот возникает вопрос. Души под жертвенником. Он снимает печать и видит души под жертвенником.
1: Александр, мне кажется, вот то, что вот я предложил вариант вот понимания, вот большинство так понимает.
0: Возможно. Вы в этом вы, скорее всего, правы, да. Но давайте попробуем шаг за шагом. Итак, давайте. Души под жертвенником. Первое слово, с которым нам нужно разобраться, жертвенник.
1: Жертвенник.
0: Ну, вы как тоже, вы богослов. Я знаю, имеете богословское образование. Сколько жертвенников было в Ветхом Завете?
1: В скинии.
0: В скинии. В скинии, в храме.
1: Перед входом в скинию,
0: так.
1: Жертвенник, который приносила жертва. И жертвенник курения, который перед святом святых стоял.
0: Да, да. Были еще жертвенники? В храмовом пространстве.
1: В храмовом пространстве.
0: Да, ну, высоты нас не интересуют сейчас. Они не назывались-то особо жертвенниками.
1: Жертвенников я...
0: Да, то есть два жертвенника.
1: Два жертвенника.
0: Давайте мы... Вы абсолютно правы здесь. Нам нужно разобраться, какой из них.
1: Ну, если мы говорим о храмовом.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Не без учета патриархов периода там, да, где
0: мы говорим, да. Давайте, ну, давайте откроем два места. Раз мы уже исследуем Библию, то нам придется здесь открывать довольно-таки много мест. Исход 30 глава. Место, где описывается строительство скинии, подготовка всех ее убранств. И вот в 30 главе первый текст мы читаем.
1: 30 глава, да, Алексей?
0: Книги Исход, да. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его». И 6 по 8 тексты. «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением». Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. Ну, специальный состав, помните, вот в этой чаше раскуряется.
1: Да.
0: Давайте теперь книгу Левит, 4 главу откроем. Небольшой жертвенник, который стоит непосредственно перед завесой его святой святых. Жертвенник курения, раз. Второй жертвенник, как вы сказали, жертвенник всесожжения. Левит, 4 глава, 29-й, 30-й текст, и мы прочтем с вами. «И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколает жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее вылит к подножию жертвенника». Итак,
1: понятно.
0: У нас два жертвенника. На одном курилось, изредка тоже мазали рога жертвенника
1: курения
0: кровью. Нет, если жертва, священник, помните, не может есть мясо.
1: В степени тяжести.
0: Может есть мясо или вино винорода.
1: Тем тяжелее грех, тем дальше должен священник
0: отвечать. Если священник является согрешившим, он не мог переносить грех в храм.
1: Да,
0: и
1: да,
0: поэтому
1: да, да.
0: Он через кровь жертвы. А так он съедал мясо. Ну, нас эта деталь сейчас не интересует. И жертвенник всесожжения, под который... Где?
1: Перед скинией, перед входом.
0: Да, перед входом. Куда? И мы читаем, куда выливалась кровь жертвы?
1: Подножию.
0: Подножию его. Вот мы уже читаем с вами. К откровению возвращаясь. И девятый текст. «Снял пятую печать и увидел под жертвенником души убиенных». Под жертвенником.
1: Туда, куда сливалась кровь.
0: Чудесно. Речь идет уже о большом жертвеннике. Там он 2,5 метра, ну, квадрат такой большой. Ну да, 5 локтей. Угу. Да. То есть под жертвенником к подножию. Речь идет не о жертвеннике курения, мы уже
1: нет,
0: видим.
1: Нет,
0: да. А о жертвеннике. Вот здесь предлог под помогает нам понять. Давайте, все, пазл один увидели. Давайте второй пазл, он более сложный.
1: Но вы поможете разобраться?
0: Давайте попробуем. Давай. Души убиенных. Смотрю на время, неумолимо бегу.

0: Да. Души убиенных. Души убиенных. Вот здесь все сложно. Слово «душа», помните, как на древнегреческом? «Псюхе».
1: Греческом.
0: Да, «псюхе», да. Как психология, наука о душе.
1: В древнееврейском «нефиш».
0: Да, да. Имеет ряд значений. Это слово многозначное. Оно обладает вот полисемией, многозначностью. Итак, давайте попробуем, бегло. Душа

0: душа может иметь значение внутреннего мира человека. Разное значение.
1: Да.
0: Второе. Например, говорят, хороший вечер, посидели, спели, поговорили. Душевное сегодня было общение.
1: По душам поговорили.
0: По душам поговорили. Да. Какой душевный человек?
1: Да, да, да.
0: Что это значит?
1: Ну, как вот человек интересный, там, как, ну, располагающий.
0: Человек, да, располагающий к внутренней беседе. Глубокий, добрый. Там, добрый, да.
1: Интеллектуальный, может
0: интеллектуальный,
1: быть.
0: Интеллектуальный, вот какой-то открытый.
1: Открытый, да.
0: Открытый, да. Вот, когда вот это внутреннее выливается вовне, да. Одновременно с этим можно сказать, это человек не духовный, он душевный человек.
1: Ага, и вот уже библейским языком.
0: Да, и уже совсем по-другому.
1: Да, да, да, да.
0: Уже не открытый человек, а некий какой-то недалекий, недуховный, какой-то...
1: Заботящийся о других вещах,
0: да,
1: абсолютно.
0: Да, да, да, да, да. Есть... Видите, и уже поменяло значение, да? То есть душа как внутренний мир, душа как некая открытость, душа как некая эмоциональная составляющая, душа как нечто противоположное духовному.
1: Несколько значений.
0: Светское, да. Смотрите, дальше более сложно пойдем. Например, какой-нибудь роман 19 века или встреча в 19 веке. «Душа моя, Петечка, как давно не виделись». Внутренний мир мой, Петечка. Эмоции мои, Петечка. Нет. Открытый Петечка. Недуховный человек, Петечка. Что значит? Душа моя, Петечка.
1: Ну, вот как человек, как это возлюбленный.
0: Да, да. То есть возлюбленный, да. То есть вот как человек. Или, например, классическая вещь Николая Васильевича Гоголя. Мертвые души. Мертвые внутренние миры.
1: Нет, это о умерших идет
0: речь. Да, да. Есть крепостные души. Мертвые души — это мертвые люди, по сути. Мертвые люди. Хотя Гоголь переосмысливает мертвые физически, которых он собирает, и мертвые помещики, которые, да, то есть, ну, там тоже игра интересная смысла. Мертвые души, мертвые люди.
1: Получается, надо вот, как-то определить,
0: да,
1: что
0: да,
1: за души
0: сейчас попытаемся.
1: Здесь в откровении.
0: Или дальше мы с вами говорим, а вокруг, приехал я на поле, а вокруг ни души.
1: А, ни человека.
0: Но вокруг никого есть, нет.
1: Никого,
0: да? Ни одного человека вокруг, да, нет. То есть, смотрите, душа как человек.
1: Да.
0: Еще одно значение. А вот, допустим, в прежний период говорили на некоторых людей: «Ах ты, душегуб!» Это что? Это кто? Душегуб — это кто?
1: Это, ну, человек, который может навредить. Да.
0: Ну, давайте поконкретней. Душегуб — это кто?
1: Задушить, которые, ну...
0: Вот так вот,
1: наверное. Ну, можно в прямом смысле, а можно все равно в переносном.
0: Ну, можно в переносном, а в прямом. Убийца.
1: Да.
0: Душегуб. Убийца. Угу. То есть, а что он отнимает, душегуб? Он губит душу. Что значит губить душу? Что он отнимает? Почему убийца губит душу? В каком смысле?
1: Жизнь,
0: душу?
1: Наверное.
0: Жизнь. Жизнь. Душегуб. Душа как жизнь. И вот у нас с вами целый ряд...
1: Палитра получается.
0: Палитра значений. И нам нужно теперь попытаться еще найти. Увидеть, какое значение... потреблено здесь. Давайте мы книгу Левит откроем, 17 главу. Это крайне важно.
1: Давайте.
0: А нет, давайте все-таки сначала Псалтирь 15. 15 Псалом. Книгу Псалтирь откроем. Угу. Увидим еще одно крайне важное значение слова «душа». С жертвенником разобрались. Одна мозаичка у нас лежит. Мы поняли, откуда она. Теперь с душой пытаемся разобраться, с более сложной мозаикой. 15 глава, с 8 по 11 текст. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Сложный текст, на первый взгляд. Десятый.
1: Ну, самое, наверное, популярное мнение, что есть ад и душа.
0: Да, да. Значит, текст очень простой. Мы с вами уже как литераторы разговариваем. Это параллелизм. Здесь высказаны две мысли. Первая мысль. «Ибо ты не оставишь души моей в аде». Вторая мысль. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Параллелизм — это когда рифмуются мысли. Первая мысль и вторая мысль повторяет первую, но другими словами и другими образами.
1: Это вот поэтика, вот
0: это поэзия, ветхозаветняя поэзия.
1: Еврейского языка.
0: И мы уже можем легко сопоставить.

0: оставить. Не оставишь, не дашь души моей святому твоему в аде увидит тление. Мы очень легко реконструируем.
1: Тоже как-то, наверное, определиться, что за душа.
0: Да, очень просто. Что значит тление?
1: Разложение.
0: Разложение. После смерти человека в могиле человек разлагается.
1: Да.
0: Ад – это место, где находятся все умершие. Это могила, это где человек истлевает. Да. Не оставишь души моей, не дашь святому увидеть тление. И дальше. Ты укажешь мне путь жизни. Не оставишь души, противопоставляется антитеза, укажешь путь жизни. По сути, жизнь – это тоже душа. Давайте откроем Левит вот сейчас, 17 главу, 11 текст. Это очень важный текст.
1: 17 глава?
0: 17 глава книги Левит, 11 текст. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Смотрите, какая путаница. Душа в тело в крови, чтобы очищать душу, ибо кровь душу очищает. Мы тут же видим, что здесь под словом «душа» разные значения.
1: Путаница, это как-то да.
0: Нас интересует момент. Душа тело в крови. Ага, некая субстанция в крови содержится.
1: Но создается тоже.
0: Еще никакой анализ такого не показывал. Да? Хоть на биохимию сдавайте. Да. Очень просто. Опять-таки, здесь жизнь. И в понимании древних евреев, да и в нашем, пролитие крови – это есть убийство. Точно так же, когда человек донор, донорство – есть спасение. Угу. Поэтому душа, тело в крови
1: – жизнь, да?
0: жизнь в крови. Если кровь пролита, то человек умирает.
1: Вот еще тогда понятнее.
0: Вот еще одно значение. Давайте к Откровению сейчас вернемся. Итак, Откровение, 6 глава.
1: То, что мы с вами читали, да?
0: «Жертвенник». Смотрите, у нас уже мы должны семантически по смыслу соотносить пазлы. У нас два пазла есть. Ну, душа сейчас сложный момент, но мы очень легко ее сейчас определимся. У нас есть жертвенник всесожжения, под которым сидят души. Мы знаем, что под жертвенник всесожжения в Ветхом Завете выливалась кровь. Здесь под жертвенником сидят души. Душа, кровь. Жертвенник, выливалась кровь под жертвенник, сидят души под жертвенником. Мы уже легко уходим. Находим момент, с чем связана душа здесь.
1: Жизнью.
0: Жизнью, кровь.
1: Жизнь, да.
0: Ибо душа тело в крови. И мы понимаем, жертвенник, под него выливалась кровь в Ветхом Завете. Жертвенник, разобрались какой-то, под нем души убиенных, насильно убитых там, мучеников. Ну, за Библию и свидетельство Иисуса Христа, за то, что они христиане. И мы уже видим картину. Нету никакого пространства, под которым сидят люди. И людей вообще нет. Вы спросите, а как это может быть?
1: Ну,
0: да, давайте еще одно место откроем. Давайте Бытие, 35 главу. Это важный текст. Он интересный, непростой, вызывающий. Современные переводы хороши, да не очень. Бытие, 35 глава, 16 текст. Место непростое, у многих вызывающее неверное толкование.
1: С 16-го?
0: С 16-го. И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудные. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. На первый взгляд, очень странный текст. Выходила из нее душа ее. Ох! Вот, видите, прямое свидетельство бестелесности души.
1: Вы сказали, что переводы тоже современные?
0: Давайте прочитаем перевод. Он интересен, но я предложу вам иную версию.
1: Да, ну, давайте.
0: Заокская Библия, 35 глава, этот же самый отрывок 16 текста. «Они покинули Бет-Эль и были уже недалеко от Ефрафы, когда у Рахили начались схватки. Роды были очень трудными. И во время ее самых тяжких мучений повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, у тебя и в этот раз сын». Но Рахиль умирала. И с последним вздохом назвала она сына Бен-Они. А отец дал ему другое имя.

0: Вениамин. С последним вздохом.
1: Последним вздохом.
0: Я вам предложу вам другое да. толкование. На мой взгляд, наиболее правдоподобное. А Рахиль беременна, случаются трудные схватки, трудные роды, которые приводят ее к смерти. Хоть мы с вами не гинекологи, но в принципе, как многодетные отцы, кое-что знаем. Женщина рожает, она может потерять много крови во время рода.
1: Она может потерять.
0: А если, ну, не современная медицина, а если она теряет очень много крови, и никто не может там вовремя необходимые хирургические действия сделать, что будет с женщиной?
1: Может умереть.
0: Она умерет. Она потеряла, когда душа ее выходила из нее, она потеряла во время тяжелых родов очень много крови и умерла. Возвращаемся к откровению. Мы очень видим, что души под жертвенником связаны с душой как жизнь, с кровью, которая выливала под жертвенник всесожжения. У нас еще одна деталь. Души возопили. Простите, если это какая-то жизнь, как она может говорить? Доколе? Как долго? Сколько можно уже?
1: Да, да, доколе.
0: Требует суда речь. Давайте откроем книгу «Бытие». Мы подтянем еще один пазл, еще одну ниточку, чтобы сложить узор. Книга «Бытие» – самое-самое ее начало. Четвертая глава. Убийство.
1: Четвертая глава.
0: Да, первое убийство.
1: Мы уже Каин не раз ее касались.
0: Авеля. Да, это очень глубокий текст. С восьмого текста, со второй его части. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Голос крови брата твоего вопиет». Что души делают? Возопили души
1: под жертвенником.
0: Под жертвенником.
1: Да, кровь вопиет.
0: Кровь вопиет, души вопиют. Под жертвенником всесожжения выливается кровь. И понимаете, мы начинаем в сознании...
1: В прямом смысле не может быть, конечно.
0: Конечно, мы начинаем, помним, все в образах, все в знаках, интертекст. Другие тексты проглядываются в этот текст. Аллюзии, нету цитат дословных. Есть да. намеки, полунамеки. И нам нужно множество нитей сплести, связать, или множество пазлов вложить, сложить, и чтобы понять текст. Таким образом, открывая...
1: По крайней мере, вы помогаете вот, пользоваться вот этим инструментарием для того, чтобы вот, понимать да. хорошо текст.
0: Мы обозначили несколько ключевых текстов. И мы видим, никаких бестелесных существ, ни под каким жертвенником где-то на небеса, никаких криков нет. Христиане убиты насильственной смертью. И эта несправедливость, эти гонения, распространяемые римлянами, они требуют Божьего возмездия. И перед нами образ насильно убитых. Передается через жертвенник внешний, не во святилище находящийся, а это ведь было вне самой скинии, вне самого храма. Как бы земля становится этим жертвенником. Требует возмездия. То есть важна не буквальность, а важна картина, впечатление, которое наше воображение помогает нам представить, понять. И дальше Бог оправдывает их белые одежды, Бог оправдывает этих людей, и еще остается малое время, но нет возможности говорить о всех этих деталях.
1: Александр, вы всего лишь фрагментом показали.
0: Маленький.
1: Маленький фрагмент, но, по крайней мере, он стал понятен. И очень важно, как работать с текстом. И читать важно целостное Священное Писание, конечно. Чтобы нам ну, лучше понимать Священное Писание. Я думаю, что мы еще вернемся к книге Откровения. Вы еще готовы будете нам рассказать, показать, привести какие-то примеры. Вы да. не против, если
0: да,
1: вы
0: нет,
1: вновь придете в гости и встретимся мы конечно. В наших прекрасных этих встречах. Но наше время уже заканчивается. Дорогие друзья, Священное Писание – это карта, по которой человек может ориентироваться в жизни и продолжать свой путь. Поэтому обращайтесь к этому путеводителю, обращайтесь к Священному Слову, чтобы оно в жизни помогало вам пройти достойный путь, не сбиться, не свернуть ни вправо, ни влево, чтобы дойти до небесной отчизны, которую Господь приготовил нам с вами. Пусть ваше сердце будет открыто для Христа, который Он умер за нас, искупил нас и подарил нам жизнь вечную. Читайте Слово Божие, насыщайтесь им и молитесь, чтобы понимать это Слово целостно и в маленьких, может быть, этих фрагментах. И пусть Господь вас в этом благословит. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и Я услышу Его. С Ним Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое».

Бог желает спасти людей. Сейчас я хотел бы затронуть одну проблему, которую наблюдаю уже очень давно. В Евангелии есть повествование о том, как Иисус заповедал своим ученикам идти и сделать учениками все народы, уча соблюдать все, чему Он учил. Для чего? Для спасения. Да, Бог желает спасти людей. Но вот часто, услышав о спасении, люди недоумевают. Мол, от чего спасать-то? У нас вроде бы все хорошо, работа есть хорошая, зарплата неплохая, вот машину купил, чтобы на дачу ездить. Двое детей уже с высшим образованием. Порой бывает трудно объяснить, от чего спасать-то. Нужно мораль всякую объяснять, а кому хочется ее выслушивать. В Библии, в книге Откровения, есть удивительное описание начала нового света. Апостол Иоанн увидел святой город. Только послушайте, как он выглядит. «И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Да, эти слова являются упованием всех христиан. Если пророческое слово Библии до сих пор исполнялось, то неужели не исполнятся и эти слова? Да, мы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы, прожив здесь 70 или 80 лет, умереть навсегда. Ведь Бог создал этот мир для вечной жизни и для жизни счастья.

счастливый. И то, что мы переживаем с вами, это результат греха, который пришел в наш мир и внес свои поправки. Мы стали смертными. И вся наша жизнь состоит... Ну, впрочем, лучше послушайте, как об этом написано в 89-м псалме. «Мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». А потом что? Вот этот вопрос волновал всех, и сейчас равнодушным не оставляет никого. Я помню давным-давно в детстве, когда я жил у бабушки, дети во дворе собирались вместе, и вот такое было у них хобби. Любили ловить птиц. Разных. Много-много. Я вот сейчас и не помню всех их названий. Я тогда вообще не знал, что их так много разных бывает. Их пытались продавать, или просто они жили у них в клетках. Мальчишки менялись ими друг с другом, и много было разговоров о них, о различных способах их ловли. Но, в общем, это было таким повальным увлечением. Мне никогда это не нравилось, однако я имел возможность много понаблюдать за тем, как ведут себя пойманные птицы. Одни были более-менее спокойными. Помню, в клетке сидел один снегирь на жердочке и грустил. Но мне его даже было жалко. Казалось, что он не хочет жить. Но в большинстве случаев почти все птицы старались вырваться на свободу. Они грызли прутья клетки, неистово метались из одного конца клетки в другой. Но все было тщетно. Я часто был в гостях у этих ребят и мог наблюдать за поведением пернатых пленников. Очень редко какая из них привыкала к неволе. Обычно проходили месяцы, а птица так и мечется в попытке вырваться на свободу. И видно по всему, что птицам там совсем не нравится. Там им плохо, им надо на волю. Их крик неистово просил: «Пустите! Ну, пожалуйста! Ну, мы вас очень просим!» А иногда даже с каким-то гневом, как бы пытаясь дать знать, что я не дамся, я вырвусь от вас, я вырвусь. И вот так каждый день. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вам это нравится? Мне это не нравится. Но вы знаете, я заметил как-то, что вот канарейки живут в клетке очень даже неплохо. Их пению удивляешься, они много поют, заливаясь на тысячи тонов. И кажется, что неволя на них отрицательно, но никак не влияет. Привыкли. Да, но я уверен, что на самом деле на Канарских островах, где они живут, им было бы намного лучше. Но вряд ли они могут помнить об этом. Им вот в данный момент тут, в клетке, в принципе, хорошо. Ну а что еще нужно? Да проблема в том, что они, кроме этой клетки, ничего другого не знают. Они благодарны за ту пищу, которую им дают каждый день. Невольно, когда я наблюдаю за ними, вдруг мне самому приходит странная мысль, которая противоречит сейчас всему, о чем я хочу вам сказать. Думается иногда, ну а что, вот бы самому так жить. А в самом деле, поесть дают, канарейку к кенарю подселили, гнездышко из ваты обустроили, попить, поесть в изобилии, ну а что же еще надо? Наконец, уже в студенческие годы как-то зашел я в общежитие к сокурсникам, а там у них веселье. Повод появился. Все возбужденно рады чему-то. Произошло событие. Накануне вечером, когда все ложились спать, в открытую форточку влетел волнистый попугайчик. Голубенький, волнистый, славненький попугайчик.
Ну и все поняли, что происходит. Но он вылетел в окно от своих хозяев, а потом со стороны улицы свое окно опознать не мог. Окна в доме все одинаковые. Ну вот и залетел в первое попавшееся. Ведь он жить на воле не привык. Ему нужна клетка и пища. Он попросту погибает. Он погибнет. Надо же! Его даже узнали, что его зовут Кеша, и что он хочет кушать. Да-да, он сам сказал об этом своим милым тихим шепотком. Кеша, кушать! Ну, там ему и клеточку нашли, и зеркальце-то ему повесили, игрушечку между прутиками запихали. Ну, вот представьте себе, а вдруг у этого попугайчика был бы разум? Ну, такой маленький разумчик. Я, конечно, выдумываю это так, для примера, ну, простите меня. Ну, а что? Можно ли было бы ему доказать, что там, в Австралии, откуда когда-то привезли его прабабушку или прадедушку, что там намного лучше, что там его родина? И возможно ли было бы ему объяснить, что такое истинная свобода, если он родился тут, в России, и здесь, в магазине для птиц, родились его мама, папа, бабушка, дедушка, и кто знает еще сколько предков? Я бы сказал ему: дорогой, я очень хочу тебя спасти, ведь там, на островах, совсем другая жизнь. Там нет зимы, там вечное лето. Там пища растет на деревьях круглый год. Не надо искать хозяев с клеткой. Там много таких, как ты. Там свобода. Там край твой. Там то место, для которого ты создан Богом. На что получил бы от него такой ответ? Да я не пойму, чего вы все ко мне пристали. Я очень хорошо тут живу. У меня есть пища. Вот зеркальце с игрушечкой. Ну от чего? От чего меня спасать-то? Мы, люди, очень часто похожи на этих птиц, привыкших жить в неволе. Люди тоже привыкают ко всему, к самым разным условиям. И только когда совсем уже плохо, когда мы бьем тревогу, ну вот прямо как в той пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Только тогда мы обращаемся к Богу. Но есть благая весть. Бог желает спасти людей. Однажды к нам на землю пришел Божий Сын. Пришел к нам, грешным людям, чтобы сказать нам о чем-то очень важном. О чем? Ну, если по-простому, то примерно вот о чем. Дорогие жители планеты Земля, здесь, на этой Земле, на самом деле все не так, как замыслил Творец. Вы не так живете. Все не так должно быть, как здесь, где друг друга убивают. И, ну, сами понимаете. И вот есть другая реальность, которая от Бога. Есть мир, где царствует Бог, где действуют его законы. Там другая жизнь. И я пришел показать вам, сказал Спаситель, показать то, каким в действительности является сам Бог, Отец всего. Всего, что живет и существует. Да, Бог сотворил этот мир не для такой жизни. В его царстве другие порядки, другая правда. Земля изначально была другой, не такой, какая она сейчас. То, что вы видите сегодня, это результат проблем, которые люди здесь создали. Наконец, смерти-то не должно быть. Ведь Бог создал нас для вечной жизни. В Евангелии написано просто, и вы найдете в 4 главе Евангелия от Матфея такие слова: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
Не хочется ли вам спросить, скажи, а какое оно

это царство. Ну и почему стало так плохо здесь, на земле? Я, конечно, мог бы сказать просто о том, что здесь царствует грех, но вряд ли будет это понятно. В книге «Бытие» есть история о том, как Каин убил своего брата Авеля. Согрешил Каин и убил. Да, впервые в истории планеты Земля один человек убил другого, родного брата убил. Пожалуй, послушайте несколько текстов из Священного Писания. Вот что написано в книге «Бытие» в 4 главе. Вы найдете такие слова. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле». Вы заметили, как он сказал, что проклят ты от земли? Проклят, как само собой нечто свершившееся. Да, надо признать, что таково мироздание. Оно непростое. Я не могу сказать, какая связь между убийством человека и тем, что земля отказывается давать свою силу убийце. Но это факт. Это только сам Бог знает, почему это происходит. Там не написано о том, что это Бог проклял. Нет, проклятие исполнилось само собой. Он как бы хотел сказать Каину: «Мне очень жаль, что так произошло, но налицо факт. Над Каином исполнилось проклятие». О чем говорить сегодня после всего того, чем наполнена история нашей планеты? Да только Вторая мировая война унесла десятки миллионов людей. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А вот еще интереснее, что написано в книге Левит. Тут в 18 главе описано то, что является мерзостью для Бога. Тут описаны самые разные сексуальные извращения, а также инцест во всех видах. И вот после этого страшного описания напоследок такое. Послушайте. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди с сей земли, что перед вами. И осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я, Господь Бог ваш». Вы видите, что сказано? Земля от всего этого оскверняется и свергает с себя это. Как? «Души делающих это истреблены будут из народа своего». Так написано. Есть ли сегодня то, что описано в книге Левит, как мерзости? Я думаю, да, это очевидно. «То земля не даст силы и свергнет себя. Так чего же нам ожидать в будущем, если уже сегодня овощи в магазине генетически модифицированные или выращенные в павильонах на гидропонике вкусом напоминают целлофановый пакет? Ну как вам нравятся такие помидоры?»

С того времени, как люди согрешили, наша планета сильно изменилась к худшему. Ну, посмотрите на этот мир. Какие слова напрашиваются на ум? Дожили. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А как быть, если, как говорится в Писании, нет праведного ни одного? Все согрешили в той или иной степени. Слава Богу, что есть благая весть. Бог желает спасти людей. Вот почему Бог, вместо того, чтобы судить этот мир, послал своего Сына в жертву за грехи людей, чтобы людей спасти. Спасти сперва от самих себя, а потом из этого гибнущего мира. Спасти просто так, ничего не требуя взамен. Но ведь возмездие за грех – смерть. Спасти убийцу, вора, насильника. Вы можете сказать, но я не вор, не насильник, и тем более не убийца. Да, в самом деле, может, так и есть. Но Слово Божье говорит то, что говорит. Нет праведного ни одного. Каждый из нас несет какую-то вину. Ну, пусть не как убийца. У каждого свое, и вы сами увидите, если будете читать Библию. Апостол Павел так сказал, верно. И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это о себе сказал не кто-нибудь, а апостол Павел. Чего хочет Бог? На что направлен его вектор? Вектор его стремлений не на суд, а на спасение. Ну, конечно, суд – это отдельная тема, но ясно точно, что Бог желает спасти всех. Вот почему даже к человеку, приговоренному к смертной казни, ну, за какие-то серьезные преступления, в тюрьму, как правило, приходил всегда священнослужитель. Ведь за грех этого человека Иисус умер. Тут, на земле, его участь предрешил земной суд. Но Бог учил о воскресении из мертвых и о жизни вечной. И кто знает, может, этот убийца покается, и Бог его простит. Помните того разбойника на кресте, который был распят рядом с Иисусом Христом? Он только сказал Иисусу: «Господи, ты когда придешь в Царствие Твое, ты помяни меня». И что ответил Иисус? «Истинно говорю тебе, будешь там со мной». И это относится не только к убийце, который в тюрьме ожидает наказания, но ко всем нам. Да, этот мир идет к своей погибели, и рано или поздно это произойдет, я не знаю когда. Люди уже сегодня в этом не сомневаются. Вот как описывает землю взгляд пророка Исаии. «Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет». Не говорит ли все это о ценности всего того, о чем учил Господь Бог, о чем учил людей издревле? Но, тем не менее, когда христиане говорят о спасении, люди часто недоумевают, а от чего спасать-то? Нам хорошо живется. Привыкли. И как порой бывает трудно объяснить человеку, от чего спасать, когда кажется, что у него все относительно хорошо. Трудно. Но чаще бывает невозможно. Как объяснить, когда тебя не слушают? В Библии описывается удивительное видение, которое было у Иоанна, названного богословом. Ему было показано специально для того, чтобы он передал нам то, что увидел. Великолепное зрелище! Зрелище того, что должно произойти. Новый Иерусалим, где не будет ни горя, ни смерти. Иоанну было это важно. Он знал, от чего Бог его спас. Он видел этот город, город, где он будет жить. И есть даже описание некоторых тонкостей. Послушайте. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен».

чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды свои, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Это книга Откровения, 22 глава. Там вы найдете это чудесное описание. Ну как? Важно ли вам узнать, от чего желает вас спасти Бог? Хотите ли вы сегодня жить в этом городе? Сегодня Библия приглашает вас своими написанными от Бога словами. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, потому что это обязательно исполнится». Почему? Потому что Бог по сей день желает спасти людей. Бог желает спасти и вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». И это все приложится вам. Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходят

ходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Можно ли иметь отличное зрение и все же быть слепым? Возможно ли, чтобы слепой от рождения оказался духовно более зрячим, чем видящий? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, доброго дня.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы с вами уже читаем Евангелие от Иоанна, сегодня 9 главу, да, до этого прочитали 8, и сегодня мы читаем в синодальном переводе с 1 по 41 текст. Да, история у нас будет про слепорожденного, про исцеление его в субботу. И давайте, наверное, начнем читать, и по ходу, когда будут вопросы, да, мы с вами будем на них останавливаться.
1: Хорошо. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру».
0: Спасибо. Бытует такое мнение, что мы болеем тогда, когда согрешили. Либо мы, либо кто-то, так скажем, из другого поколения, да, перед нами. Вот правда ли это? Так ли это?
1: Видите, у иудеев такое сложилось впечатление, ну и у христиан оно тоже есть, о том, что из слов Господа, о том, что Он наказывает до третьего и четвертого рода,
0: да,
1: что если человек болеет, то значит за грехи, за какой-то грех.
0: Угу.
1: Несчастье в жизни, значит, за грех у тебя несчастье. И, конечно, есть логика в этом, и мы не можем опровергать слова Господа, но тоже давайте будем честны.
0: Угу.
1: Не всякая болезнь из-за грехов. То есть, какие болезни бывают из-за грехов? Те болезни, которые связаны с образом жизни, да? Те болезни, которые связаны с нашей практикой оккультизма, да, и вот этого всего. То есть, когда мы в свою жизнь впускаем сатану через какие-либо практики, в которые мы уходим. И

эти вещи, они действительно могут иметь последствия через поколение. Uh-huh. Да? Ну, самый банальный пример. Если отец пил, у ребенка будет предрасположенность к алкоголизму. Uh-huh. Да?

0: И в Библии это тоже четко сказано, потому что каждый делает свой выбор либо в сторону Бога, либо от Него. Но с другой стороны, ребенок, который не делает выбор в пользу Господа, он также несет на себе, получается, то же наказание, что и родитель. То есть он идет по его стопам. И здесь мы понимаем о том, что в нашем мире существует, помимо следственно-причинной связи, да, так скажем, вот сделал то, получилось вот это. Помимо этого всего существует еще и коварство сатаны, так это назовем. Если мы верим, что есть Бог, то мы верим, что есть падшие ангелы. И если мы знаем о том, что Бог есть любящий, желает нам блага, то сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И любая смерть для него – это на руку. Любое издевательство над человеком – на руку. И таким вот образом мы понимаем, что есть болезни, не зависящие от нашего образа жизни, от наследственности, от всего этого. Ну, то есть даже самое банальное – это болезни, передающиеся через кровь. Да. Ну, вот вы ехали в маршрутке, а какой-то человек, ну, есть кто специально, да, там вот иглу в свою кровь вымазывает и в сидушку втыкает. Я надеюсь, ни у кого паранойи не будет после такого, да? А есть, когда просто случайно человек заделся, ну, вот поцарапался обо что-то, было острое, а потом ты едешь в той же маршрутке и тоже случайно там же поцарапался. И у тебя происходит заражение. И здесь, конечно, могут сказать о том, что ну вот, это все потому, что ты грешный, иначе бы этого не было. Но мы понимаем о том, что не все происходит по нашему выбору. Есть вещи, из-за которых мы страдаем из-за выбора других людей. Ну, то есть тот же смертник, когда люди погибают от его действий, то они страдают из-за его выбора, из-за его действий, из-за зла, сделанного им, а не из-за того, что в их жизни было что-то не так. То есть здесь это очень важно тоже понимать. Мы действительно люди смертны, мы живем в мире греха, и если бы мы не видели этого греха и его последствий, то мы бы и не верили Богу в то, что грех – это опасно. Когда мы видим последствия греха, то мы видим о том, что Господь говорит истину, и нам самим становится мерзким этот грех, и нам не хочется, чтобы его было, да? И поэтому как бы здесь мы вот живем в таких реалиях, когда с одной стороны над всем стоит Бог, с другой стороны все, что происходит в мире, зависит от выбора человека.
1: Почему Иисус говорит, что для дела Божьего? Как вообще болезнь здесь может быть для дела
0: для
1: Божьего?
0: Божьей.
1: Да, для славы Божьей.
0: Ну, мы здесь видим такой нюанс о том, что это интересная тема, которую мы чуть позже еще будем с вами разбирать, говоря о Лазаре. Когда Христос даже задерживается на пару дней, дабы явилась слава Божья. Да? То есть мы понимаем, что это Бог не создает болезнь ради, чтобы себя прославить. Но Бог прославляется, когда исцеляет болящих. То есть здесь ни в коем случае не нужно думать, что Бог мне дал болезнь, лишь бы выехать за счет меня. Ну, то есть нет. Это вот как раз-таки действия сатаны, который любит творить ложные чудеса, еще что-либо. А вот все, что в оккультизме есть. А Господь так не делает. Господь, наоборот, исцеляет нас и физически, и духовно. И ему не нужно даже что-то специально делать, потому что есть тот самый сатана, который по своей воле вредит людям. Но Господь уже для него отготовил время, и он понесет наказание за все свои поступки. Нам важно это помнить. И не Бог его породил, а его личный выбор. Также и наш сегодняшний личный выбор может стоить нам вечности. Поэтому очень важно делать правильный выбор в своей жизни. И самым правильным будет выбрать Иисуса Христа.
1: Ранее в других главах Евангелия от Иоанна мы уже встречались с некой такой характеристикой Христа, да, где мы видели, что он писал «Я истина», да, «Я живая вода», «Я есмь», а здесь «Я свет миру». Как бы вы описали вот эту фразу, олицетворяющую его?
0: Да, мы с вами уже в прошлых как раз-таки главах, в 8 главе встречались, когда Иисус говорил: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

И сейчас происходит на практике, что означает, что Иисус Христос есть свет миру. Потому что мы читаем: «Доколе я в мире, я свет миру», сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновений и помазал брением глаза слепому. Угу. То есть мы видим, он говорит: «Я есть свет». И он дает этот свет этому слепому. И мы здесь будем с вами видеть очень интересный такой момент, который заключается в том, что Иисус не просто физически его исцеляет, но он приводит его к глубокой вере. По мере нашего чтения этой главы мы видим, как вера слепорожденного, она только возрастает. То есть сначала он к нему просто относится, потом он его пророком вроде как признает, потом еще выше, выше, и в итоге он ему кланяется уже как Господу и принимает его, уверовав в него. И в противовес этому мы видим фарисеев, которые наоборот слепнут в течение всей этой главы. Они доходят до такого абсурда, когда уже выгоняют из синагоги этого слепорожденного только за то, что он сидел не в том месте, не в то время и был кем-то исцелен. То есть мы видим вот это вот. То есть они от бессилия уже делают такие непонятные действия. Но на самом деле в каждой фразе, которую мы будем читать дальше, мы будем видеть, как действия их все по нарастающей слепнут, глупеют. Действия, я имею в виду, да, все более глупые какие-то, неказистые, и все более агрессивные. И вот это вот такой контраст, как раз-таки выбора, который может сделать человек. То есть если человек выбирает, чтобы в своих делах иметь мир в себе, иметь мир с Богом, то он будет каяться за свои грехи. Он будет приходить, просить прощения у Господа и больше так не поступать, потому что это стыдно, это мерзко, это неприятно. Либо же человек будет, как эти фарисеи, подобно им, только слепнуть, если он будет оставаться в грехе и не будет приходить к Господу для покаяния. Потому что он будет все больше и больше утверждаться в этом грехе, и грех будет переставать быть для него грехом. Ну, то есть, если мы переводим это на наше время, на какие-то практические ситуации, то мы можем привести в пример молодых верующих людей. Да? То есть ни для кого не секрет о том, что совместная жизнь до брака – это грех. Да? И вот молодые люди могут сначала искуситься, у них сначала будет чувство вины, а потом они будут уже свыкаться с этой мыслью, но, может быть, нет, может быть, все-таки как-то это и не совсем грех, мы же не с разными партнерами, у нас же любовь, мы же вместе живем, ну, мы же в Библии не видим там ЗАГСа или еще чего-то, да, то есть, ну, а где там вот то, ну, то есть какие-то искать оправдания своим действиям, они будут с этим бороться, молиться, просить прощения вроде бы, а может и не молиться, но в итоге свыкнуться с этим. То есть здесь, вот, как мы говорим, может произойти такая ситуация, как называется окна Овертона, да, то, что человек сначала это табуировано, потом это уже то, на что он агрессию свою выливает, а потом он как-то начинает еще больше к этому, ну, лояльности проявлять, а потом даже защищать, а потом нравится, и в этом ничего нет такого. То есть это процесс расширения границ, размывания границы между белым и черным, да, потому что в нашем мире принято говорить, что нету черно-белого, есть оттенки серого. Но насколько это действительно так, здесь стоит задуматься, потому что серый – это размытие границ. И действительно ли Бог за то, чтобы мы их размывали? Действительно ли оно вот так должно быть? И вот это как раз-таки явный пример. Почему? Потому что интересно, есть такие исследования, которые говорят о том, что человек, его вера мало влияет на его образ жизни. Она мало влияет. Но образ жизни влияет очень сильно на веру человека. И вот это достаточно интересно и показательно в том плане о том, что порой верующие люди не хотят ничем отличаться от мира. И они говорят, ну, нельзя же быть не от мира сего вообще. Как, ну, нужно же общий язык в чем-то находить.

0: и позволяют себе многие такие вещи, которые, ну, не совсем христианские, но при этом считают себя верующими. Но это исследование показывает о том, что невозможно жить по мирским стандартам, ну, я имею в виду неверующего такого, да, мира, и при этом быть верующим человеком. Ну, оно так не происходит. Это, знаете, то же самое, что кушать там чипсы, газировку, еще что-то, и быть здоровым человеком, то есть красивым, без прыщей там, и тому подобное. Да? То есть это несовместимые просто вещи. И вот здесь та же идея. Поэтому очень важно делать всегда правильный выбор. И когда перед нами стоит вопрос, то необходимо приходить к Богу и просить у него силы оставить грех, просить прощения за совершенный грех и идти в сторону от него. Не нужно никогда пытаться оправдать что-либо, потому что со временем мы можем себе доказать о том, что, ну, это вовсе не грех. Мы будем смотреть на тех, кто рядом нас окружает, можем сказать о том, что это вообще маловажно, не стоит на этом даже фокусироваться. И таких вот вещей в нашем мире может быть достаточно много.
1: Я поняла. Давайте мы, наверное, прочитаем дальше.
0: «И сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Здесь, знаете, есть такой интересный нюанс в том, что мы говорим о том, что это как продолжение после того вот праздника Кущей как раз-таки, да, когда Иисус заявил о себе как о свете, когда он заявил о себе как о воде. И здесь мы видим источники воды. И здесь мы видим о том, что Иисус посылает умыться в купальню Силоам. И это как раз-таки то место, где набиралась вода для вот этих вот процессий с водою, которые были на праздник Кущей. То есть, и опять же Иисус говорит: «Я свет». И он опять берет на себя вот эти образы и показывает в действии, как он заменяет все вот эти праздники, как он заменяет вот это храмовое служение, о том, что в нем есть исполнение этого всего, на что это указывало. И здесь тоже интересный момент, для нас очень поучителен, о том, что Иисус плюнул на землю, сделал брение, помазал брением глаза слепому и сказал: «Пойди, умойся». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. То есть здесь опять же нам показывается, что Слово Божье, оно действенно так же, как и присутствие Бога. Потому что человеку там около километра нужно было еще дойти до этой купальни. И он все это время не видел, он еще был с брением. И то есть это опять показывает, как Слово Иисуса исцеляет на расстоянии. И для нас, людей, которые являются тем поколением, которое не видело Иисуса вживую, воочию, это еще одно свидетельство о том, что мы не теряем никаких благословений. Они все так же. Слово нашего Господа живо и действенно. И сейчас, когда Он находится там, во Святом Святым, пред Отцом, да, и совершает за нас ходатайственное служение. Поэтому это тоже очень хорошее для нас обетование. «Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где он? Он отвечал: не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота. Когда Иисус сделал брение и отверз ему очи, спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. Вот, то есть тот самый момент, когда его вера повышается. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем.

0: сам в совершенных летах? Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал ему в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою, как отверз очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы – Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал ему в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, что мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. То есть вот она, вера, которая как раз-таки совершается в этом человеке. Он прозревает не только физически, но и духовно. Да.
1: Духовное прозрение.
0: Вот, да, и вот дальше мы как раз видим, как слепнут фарисеи. «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
1: Конечно же, остается самым важным, наверное, для нас сейчас, как быть духовно, так скажем, зрелым, да, духовно зрячим человеком, да, и вопрос, который касается контекста, да, почему все-таки вот грех остался на фарисеях, да, и почему вот все-таки такое произошло с фарисеями. Можно ли как-то немножечко обозначить эту историю, да, и уже сказать про нашу, так скажем, духовную зримость?
0: Угу. Но видите, вопрос в чем? Как мы уже с вами сказали, то духовная слепота, она появляется, когда мы начинаем смиряться с грехом, когда мы начинаем в нем костенеть, когда мы не идем просить у Бога прощения и не изменяем свой путь. Потому что покаяться — это не просто сказать «извини», покаяться — это изменить свой путь, это прекратить делать то, что ты делал. И таким образом мы понимаем, что духовная слепота — это наше смирение с грехом. То есть это, знаете, есть такая популярная фраза о том, что нужно подружиться со своими демонами. Я думаю, вы слышали такую фразу. И, в принципе, в культуре есть очень много культурных произведений, нечто подобного, которые прямо этому учат, то, что какая разница, чья сила, важно подружиться, использовать во благо якобы. Но вот люди как раз-таки порой на эту мысль очень хорошо ведутся и тем самым уходят из-под влияния Божьего и духовно слепнут. И мы понимаем о том, что нам важно покаяние, нам важно осознание греха и не попытка с ним смириться или его объяснить.
1: Ну, то есть все-таки нам важно, так скажем, обозначить эти границы, не быть вот этим вот посредине, да,
0: да.
1: Быть, дружить, наоборот, только с Христом. Да?
0: Нам то есть... очень важно, понимаете, вот признавать свой грех и проговаривать в личном исповедании Господу вслух для себя о том, что я совершил это, значит, я вот такой.
1: То есть мы несем ответственность за грех.
0: Мы несем ответственность за свой выбор. Несмотря на то, что все в мире под контролем Бога,

0: исходит из него, но тем не менее следствия нашей жизни, все последствия нашей жизни, наша участь, они полностью на нашей ответственности, потому что Бог подарил нам право выбора, свободу выбора. И поэтому любое действие мы не можем сказать, это все из-за Тебя, Господи. Мы можем лишь сказать, Господи, я где-то оступился, мне не нравится, где я нахожусь, Ты прости меня, помоги мне измениться и выведи меня из этой ситуации. Я хочу следовать за Тобой, я хочу изменить свою жизнь. И здесь, знаете, есть очень важный, поучительный для нас момент. Этого человека, слепорожденного, его изгоняют из синагоги. Мы это видим. Но, несмотря на это, приходит Иисус и принимает его в свои ученики, так скажем, да?
1: Ну да.
0: И он принимает его в свою семью, так назовем. И это очень поучительно и важно для нас, опять же, сегодня, потому что есть люди, которые в наше время страдают за свою веру. Как мы уже ранее говорили, есть люди, которые под давлением семьи оставляют веру, но есть люди, которые оказываются под этим давлением, и они искренне хотят быть верны Господу. И здесь Господь тем самым через евангелиста Иоанна оставляет благую весть о том, что каждый, кто будет страдать за свою веру, он не оставлен. Христос тоже прошел этот путь, когда его гнали, когда его притесняли за его богооткровение. И таким образом он знает весь этот путь, и в этих всех переживаниях он находится вместе с нами. И он говорит о том, что если ты страдаешь за меня, то ты член моей семьи, ты разделяешь мою участь, я разделяю твою участь.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за интересную беседу. Мы все рождаемся в этом греховном мире духовно слепыми. Христос зовет каждого. Только от нас зависит, прозреем ли мы. Примем ли мы Иисуса Христа как Господа и Спасителя, чтобы вместе с Ним наследовать жизнь вечную.

близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем делать второй комплекс упражнений. Мы будем чувствовать себя хорошо, если будем делать зарядку каждый день. Особенно она полезна с утра. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, мы делаем второй комплекс упражнений. Встаем. Зарядка нам доставляет много удовольствия, поэтому делаем ее просто от всей души, радостно. Хорошо. Пожалуйста, первое упражнение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Напоминаю, что мы вдыхаем через нос и выдыхаем через рот. Закончили. Хорошо. Упражнение для шеи. Сова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три,
1: у нас уже
0: четыре,
1: хорошо получается.
0: Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мячик. Положили голову на плечо и медленно к левому плечу, медленно к правому. Не торопимся. Следите за тем, что у нас спина прямая. Пожалуйста. Расправили плечи. Хорошо прорабатываем мышцы шеи. Молодцы. Пожалуйста, еще. И закончили. Хорошо. Следующее упражнение. Кошечка. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поймали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Не халтурим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Стряхнули руки. Так, следующее упражнение. Птица. Руки к плечам. Пожалуйста. Раз, два. Раз, вперед. Два. Марина. Раз, вперед. Два, назад. Раз, два. Не забываем о дыхании. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Так, еще раз. Закончили. Стряхнули руки. Следующее упражнение. Птица, пожалуйста, машет крыльями. Раз, два.
1: А куда она летит?
0: Два. А каждый решите для себя. У кого куда летит птица? Ну, куда, Марина, у тебя летит?
1: В Африку.
0: В Африку, пожалуйста. Полетели в Африку. Так, хорошо. Молодцы. Закончили. Стряхнули руки. И последнее упражнение для рук. Обними меня. Пожалуйста. Раз. Хорошо. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. И два. Расслабились.

0: Дорогие ребята, продолжаем зарядку. Упражнение для ног. Итак, тянем канаты. Раз, два, три, четыре. Марина вместе с нами. Пять. Молодец. Шесть, семь и восемь на носочки. Хорошо. Следующее упражнение. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили. Стряхнули ноги. Так. Упражнение колонна. Пожалуйста. Стоим прямо, ровно. Стоим, смотрим перед собой. Другая нога. Держим равновесие. Не падаем.
1: Можно взяться за ручку?
0: Попытайтесь. Если это вам поможет. Вот, хорошо. И еще раз для другой ноги. Так. Прижали. Хорошо. Молодцы. И последнее упражнение в этой серии. Рубим дрова.
1: О, нет.
0: Раз.
1: Два. Сложно.
0: Три. Энергично. Хорошо.
1: Еще долго.
0: Четыре. Еще четыре раза. Пять. Шесть. Семь. И закончили. Повисели.

0: Дорогие ребята, если вы себя чувствуете хорошо, то мы продолжаем с вами зарядку и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. И Мишка у нас пошел по лесу. Так. Хорошо, походили, походили.
1: А куда он идет?
0: А,
1: за
0: медом. Ну да, за медом. Так, и лапа вверх. Посмотрели. И другая. Хорошо, потянулись. Насколько можете дальше, заводите руку. Вот, хорошо, спину потянем. И вот так, молодцы. Кошка, она подлезает под забор. Хорошо,
1: собака.
0: И назад. Молодцы, победили. И
1: еще
0: назад. И еще два раза.
1: Так. Владимир.
0: А ура! А у кого еще какая собака?
1: У меня пудель.
0: Ух ты, пудель.
1: Ну, пудель я не боюсь.
0: Сложно испугаться. Ладно. Так. Чуть посидели, расслабились. Так. Теперь ложимся на спину. Ах, у нас еще одно упражнение осталось. Правильно, крест.
1: Нет.
0: Да. Ложимся на живот. И потянемся сейчас. Пожалуйста. Хорошо. Так, другая нога. Ага. Так, еще. Так, закончили. Чуть-чуть полежали, расслабились. И встаем. Ложимся на спину. Так, легли, Марина. Сгибаем и разгибаем ноги. Так, вдох, выдох.

0: Вдох и выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдохнули, выдохнули. Вдох, закончили.
1: Прокатимся на велосипеде?
2: Да.
1: Пошли.
0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, три, четыре. Каждый может со своей скоростью ехать. Кто как может, у кого как получается. Так, так, так, хорошенько едем.
2: У Олега седьмая скорость.
0: Хорошо. И упражнение качели. Поехали. И раз, два, и три, сели. Ну что же, ребята, мы надеемся, что вам понравилась наша зарядка. Делайте ее каждый день, и вы будете бодрыми и здоровыми. И вместе с нами веселей. Пока!
2: Пока!

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песню петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной школе здоровья. У нас сегодня в гостях есть Вика и Сережа, и моя помощница Веселинка.
2: Привет, ребята, привет!
1: Привет!
2: Ой, профессор Бодрячок,
1: да?
2: А у меня к вам важный вопрос.
1: Ко мне?
2: Да.
1: Ну, я весь внимание, пожалуйста. Ну.
2: А вы будете со мной дружить?
1: Я?
2: Да.
1: С тобой?
2: Да.
1: Ой, да я со всеми рад дружить. Да я и с Викой рад дружить, и с Сережей. Конечно, конечно, я буду с тобой дружить.
2: Ура! Вот. Это так здорово. Один друг у меня уже есть. Остается заставить дружить со мной Вику и Сережу. И тогда у меня будет еще больше здоровья.
1: Так, так, так, Вика и Сережа, будем дружить с Веселинкой.
2: Будете?
1: Вот, видишь, ты как хорошо. Веселинка, ну ты мне только объясни, как это, вот это все относится к твоему здоровью.
2: Очень просто. Да. Профессор Бодрячок, вы же сами говорили, что веселое настроение прибавляет здоровье.
1: А, ну, а да, да, да, говори.
2: А друзья со мной будут дружить целыми днями, веселить меня. Это же красота, сколько здоровья будет.
1: Понятно. Ну, Веселинка, что я могу сказать? Это да, да, конечно, конечно, это так. Веселиться, веселье прибавляет здоровье, это правда. Много друзей иметь очень хорошо, но...
2: Что за но?
1: Дело все в том, что для того, чтобы иметь много друзей, нужно знать один секрет.
2: Это что за секрет такой?
1: А очень
2: что
1: важный секрет.
2: Секрет.
1: Да. О нем сам Господь Бог сказал. Он записан в великой книге Библии.
2: А расскажите нам этот секрет.
1: Хотите? Ну, я расскажу. Итак, слушайте. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.
2: Так это про меня. Я

0: Очень дружелюбная. Я люблю дружбу.
1: Да? А дружелюбные, какие они?
2: Вот. Они дружат.
1: Дружат.
0: Ты любишь, да, дружить?
2: Да.
0: А как это значит
1: как
0: дружить?
1: Как это дружить?
0: Не дразниться?
1: Нет.
0: А еще?
1: Нельзя.
2: Давать сладости.
0: Да.
2: И уступать ему.
1: Вот.
0: Слушай, вот. А ты вот, у тебя вот подружка, да, есть? Ты с ней как дружишь? Ты делишься игрушками?
1: Вот.
0: Вот.
1: Слушайте,
0: ой,
1: ребята, вы сколько много знаете, вы молодцы.
0: А еще я знаю, что с друзьями нужно улыбаться, да, друг другу. А еще нужно рассказывать секреты. Вы рассказываете секреты друзьям?
1: О, а хотите, я вам секрет один покажу?
0: Да, конечно, хотим.
1: Фокус. Я покажу вам фокус. У меня есть вот такая бутылка. И в ней вот такая трубочка.
0: Да.
1: А попробуйте при помощи трубочки поднять бутылочку. Кто хочет попробовать?
0: Я.
1: Так-так.
0: У меня вообще ничего не получается.
1: Ничего.
0: Падает она еще.
1: Так. Ничего. Так.
0: Профессор Бодрячок, научите нас этому фокусу.
1: Ну что, я с удовольствием покажу, как это делается. У нас есть трубочка. Все, что нужно сделать, нужно согнуть у нее кончик. И тогда бутылочка очень даже легко поднимается.
0: Смотрите, она парит в воздухе.
1: Да, совершенно верно.
0: Ух ты! Классно!
1: Да,
0: спасибо
1: здорово.
0: Вам большое, профессор Бодрячок, спасибо.
1: А еще я люблю играть на полянке.
0: Да? Мы тоже любим играть на полянке. Пойдем
1: тогда
0: поиграем?
1: Пойдемте на полянку и сыграем в одну игру.
0: Пойдемте на полянку.
1: Так,
0: Сережа, пойдем.
1: Угу. Друзья, я хочу рассказать вам правила игры.
0: Так.
1: Итак, мы будем играть в лоб, щеки и коленки. Кто знает, где лоб? Вот тут.
0: Где у вас лоб?
1: А щеки где? Вот тут. А коленки где? Вот. Я буду сейчас говорить лоб, щеки и коленки. И показывать. И вы тоже должны показать, где это находится. Но я не всегда буду делать правильные движения. Будьте внимательны и делайте движения правильно.
0: Я правильно поняла, что мы должны показывать,
1: итак,
0: слушать тебя внимательно,
1: да,
0: профессор Бодрячок,
1: да,
0: и показывать лоб, щеки, коленки. Но ты можешь нам показывать что-то неправильно, а мы должны тебя внимательно слушать.
1: Могу. Вот, друзья, начнем. Лоб.
0: Лоб.
1: Коленки. Щеки. Коленки. Лоб. Щеки. Коленки. Молодцы. Молодцы. Щеки. А так, молодцы. Коленки.
0: Ой, щеки. Получилось.
1: Ошибки. Лоб. Щеки. Коленки. Щеки. Лоб. Молодцы.
0: Получилось. Молодцы.
1: Коленки. Оп. Щеки. Ну, что я могу сказать? У вас почти всегда получается.
0: Ну, молодцы, профессор Бодрячок.
1: А давайте поиграем еще в одну игру. Так.
0: Еще
1: в одну игру. Когда я говорю цифру 1, вам нужно побежать к столу. Вот сюда.
0: Так.
1: Когда я говорю цифру 2, вам нужно побежать к собачке. Ее зовут Здоровулька. Смотрите, какие у нее ушки. Вот, к Здоровульке. А когда я говорю 3, нужно попрыгать на месте. Умеете прыгать?
0: Попрыгайте.
1: Сейчас, молодцы. Молодцы. Ну, что, попробуем?
0: Конечно.
1: А внимание.
0: Вы запомнили?
1: Игра.
0: 1
1: Итак.
0: К столу, 2
1: так.
0: К Здоровульке,
1: угу.
0: А 3 на месте.
1: Угу.
0: Правильно?
1: Совершенно верно. Да. Итак, давайте попробуем. 1.
0: К столу.
1: Два.
0: Где Здоровулька?
1: Так, молодцы. Еще раз 1.
0: О, побежали.
1: Так, молодцы. А теперь 3.
0: Прыгаем на месте.
1: Почти побежали, ну ладно, молодцы, правильно остановились. А теперь 2.
0: О, здоровулька!
1: Так. А теперь один. А теперь три.
0: Прыгай на месте.
1: Молодцы. Ну, я хочу сказать, вы большие молодцы. У вас почти все получается. Ну, иногда немножечко ошибались. Ребята, а заметили ли вы, что когда вы все вместе что-то делаете, у вас все очень хорошо получается.
0: Да, мы молодцы. Мы всегда были вместе.
1: Да. Вот именно сейчас я хочу показать вам эксперимент.
0: А, ух ты, пойдемте за стол.
1: Садитесь за стол. Эксперимент. Дорогие мои ребята, друзья, я хочу показать вам вот такой прутик.
0: Угу.
1: Самый обычный прутик. Ну так, прутик и прутик. А скажите, можно ли этим прутиком пол подмести?
0: Нет, конечно.
1: Можно, конечно, пробовать, но вряд ли это получится. А сломать его легко?
0: Я попробую.
1: Ну, попробуй. Так, ну.
0: Оп! А, он почти сломался.
1: Так.
0: Тут вот, даже усилий да, пришлось прикладывать.
1: Вот так вот оно и получается. Кто хочет попробовать?
0: Попробуйте сломать.
1: Так.
0: Запросто.
1: Ну,
0: о!
1: Вот,
0: видите, все просто.
1: Вот так был один прутик, стал два прутика. Хорошо, прутик сломался у нас легко. А что, если мы возьмем связку прутиков?
0: Ого!
1: А? Можно ли таким веничком пол подмести?
0: Конечно, да запросто. Давайте вот я подмету.
1: Так.
0: Вот и все, и все ваши прутики мы подмели.
1: Вот, и все это мы уберем. Да, таким веничком можно чистоту навести, а сломать его легко.
0: Я даже пробовать не буду.
1: Ну-ка, давай, попробуй. Так. Ну, сломать, конечно, можно, но согласитесь, не так просто. Ну, Вика... Вот. Почти.
0: Гнется-то он гнется, а ломаться не ломается.
1: Да, дорогие мои, ну-ка попробуй, веселинка ты.
0: Ой, я даже вот...
1: Давай. Ну, давай. Посильнее. Да. Вот так и в жизни, драгоценные мои друзья. Поодиночке мы слабенькие, но когда мы все вместе в одной связке, то мы становимся сильными и с любой сложной задачей справимся.
0: Вот. Вика, Сережа, это так здорово, когда у нас есть друзья.
1: Очень здорово. И я хочу спеть вам об этом песенку.
3: Лучше дружбы нет, конечно, в мире ничего, смею утверждать. Где найти на радость друга? Я могу сказать, на прилавке магазина друга не найти. Есть секрет, чтоб друг хороший смог к тебе прийти. Тук-тук, я твой друг. Открывай пошире дверь, как твои дела теперь? Все хочу узнать, я очень скучал. Может, надо чем помочь, прогоню все беды прочь и пойдем играть. Грусть, веселье и печенье делят пополам лучшие друзья. Помнят, что секреты друг.

0: Беды прочь и пойдем играть.
1: Ой, профессор Бодрячок, такая веселая песня. Тук-тук,
2: да, да, да, да,
1: да, я твой друг. Открывай скорее дверь.
2: Как твои дела?
1: Ой, профессор Бодрячок, а что, если рядом не найдется друга и никто не сможет помочь?

0: Да, это проблема. Наверное, я открою вам еще один секрет.
1: Секрет?
0: Секрет, да. Дело в том, что наш Господь Бог Иисус Христос сказал, что тот, кто его слушает, тот становится ему другом.
1: Ой, а что нужно делать, чтобы Бог стал моим другом?
0: Ну, да, это очень интересный вопрос. Я думаю, что тут все просто. Нужно быть добрым и всех любить.
1: И тогда Бог будет моим другом и будет мне помогать?
0: Да, Он станет твоим невидимым другом. Он всегда находится рядом, с Ним даже можно поговорить. И Он обязательно, обязательно поможет.
1: Ой, так а я и так всех-всех уже люблю. И я такая добрая-добрая, что хочу вас научить делать одну подделочку. Это будет фокус-подарок. Мы берем водичку, открываем ее.
2: Наливаем.
1: Не выпиваем. Оставим пока что.
0: Я посмотрю.
1: А потом мы берем стаканчик.
0: Водичка как водичка.
1: Водичка. Вот так вот взяли стаканчик. И водичку
0: так
1: наливаем.
0: Буль-буль-буль-буль-буль.
1: Видите?
0: Ага.
1: Так, я налила водичку. А теперь, как вы думаете, выльется, наверное, водичка? Я переворачиваю стакан и... Оп! Та-дам! А вы знаете, почему вылетело сердечко? Потому что я вас всех очень-очень-очень люблю. Сережа, это тебе.
2: Спасибо.
1: А для Вики... У меня тоже есть сердечко, потому что тебя я тоже очень люблю.
0: Чудесный фокус. Скажи,
1: да.
0: как это у тебя так получилось?
1: Все очень просто, я сейчас расскажу.
0: Давай расскажи.
1: Вот стаканчик, и я в него заранее приклеила губку и положила сердечко. А потом я взяла воду, и когда я налила туда водичку, губка впитала всю воду, и поэтому, когда я перевернула, выпало сердечко. Вот так просто.
0: Ребята, а все-таки хорошо иметь друзей. Они обязательно что-нибудь расскажут интересное, поделятся какими-нибудь секретами. Вот. И с друзьями можно просто веселиться.
1: Да, а самое главное – быть здоровыми.
0: Да. Я желаю вам от всей души иметь много друзей. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч!
1: Пока-пока! Пока!

Мои родители хотели, чтобы я научилась плавать просто, и они привели меня в бассейн, и я плакала, рыдала, и я хотела быстрее выйти, потому что мне очень было страшно. Меня посадили на ступенечку сначала, чтобы я просто ноги помочила, я даже не плавала. И все, я начала плакать, искала, вышла, говорю: мам, я больше не приду сюда. Скандал устроила. Вот, а на следующий день, она меня забирает после школы, я говорю: мама, почему мы не пойдем? Пойдем в бассейн, пойдем в бассейн. И потом уже мне так понравилось.

Моя мама никогда, она никогда не была заинтересована в этом. С таким намеком, то, что ты научишься плавать, просто и мы уже все, уйдем. Самое главное, что ты научилась плавать. Ну и потом уже все затянуло, и я осталась. Довольно устремлена была. Очень хотела плавать. И еще на первых соревнованиях я заняла 3-е место, поэтому... Да, конечно. Но спорт меня полностью сформировал. Бассейн, друзья в бассейне, тренеры. То есть вот эта вся атмосфера, ты в ней растешь. И с тебя что-то получается. Если бы Бога со мной не было, я бы... Мне кажется, я бы никем не была.

Да, я чемпионка первенства мира по синхронному плаванию. Я думаю, то, что даже если я потом иду, ну, естественно, в спорт, и, там, не достигнув, там, не взяв олимпийской медали, я думаю, что определенно 100% моя работа будет связана со спортом. Спортом надо обязательно заниматься, обязательно, потому что тонус сразу прибавляется. Даже если ты утром идешь в бассейн поплавать, то есть целый день у тебя настроен, все, ты оптимист.

0: Вероника. В меру жесткая, в хорошем плане то, что надо, и искренне то, что она, что хорошо, то, что она когда думает, она не скрывает себя, она говорит сразу. И это хорошо и в спорте, потому что отношения в команде этим формируются. И хорошо и в жизни. Ну, опять же, талант и целеустремленность какая-то. И я думаю, что то, что она верит в Бога, не просто так.
1: Здесь я живу. Тут стоят мои награды, кубки, такой сейф, медали. У меня достаточно много, ну не то, что много, я бы сказала.